медленно, не торопясь, становятся более натренированными в вопросах владения собой. Со временем они могут не только сбросить вес, но и испытывают меньше стресса, тревоги. Когда мы себя освобождаем от обещания ложных наград, то узнаем, что, оказывается, объект, в котором искали счастье, был главным источником наших страданий. Мы живем в такое время, когда у нас появляется много желаний благодаря современным технологиям и редкое удовлетворение на деле. Нам важно, чтобы мы могли отличать наши настоящие награды, которые придают жизни смысл, от тех, которые порождают зависимость и, как следствие, разочарование. По своей сути, желание – это хороший процесс, но главное то, куда ваше желание приведет вас. Пусть вам хватит мудрости, чтобы распознать, стоит ли за этим следовать.

0: Привет!
1: Друзья, всем привет! Вы вновь заехали к нам на пистоп в наш гараж для того, чтобы, может быть, починить свои мысли, чувства, просто побыть с нами, пообщаться, послушать, как мы обсуждаем здесь интересные темы, которые актуальны для нас и, конечно же, для вас. И к нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, звучит так. Что делать, если разлюбил? У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили.
2: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, уже просто не о чем будет разговаривать.
3: Ну, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошни друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
2: Называется пауза, да?
3: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это правильно так делать?
1: Возможно, вообще разлюбить человека, когда вы еще с ним дружите, встречаетесь, общаетесь. Возможно разлюбить?
3: В моем понимании, любовь – это то, чего вообще очень редко достигают, когда люди еще в отношениях, а еще, ну, при этом они еще не женаты. Ну, вот до этого как раз момента. Потому что любовь, она формируется годами. Любовь, она познается в беде, во всех вот таких вот ситуациях. И если человек разлюбил, как он думает, то, скорее всего, это просто были очень сильные чувства, сильная симпатия, влюбленность. И они просто, вот они могут уйти, если их не подпитывать.
1: В общем, ты в конце решения такое, подпитывать нужно, если это чувство. А любовь невозможна, она не может уйти.
3: Может тоже.
1: Может.
3: Ну, в смысле, она может ослабнуть.
2: Но... Я понимаю, когда любовь пропадает там к гречке, когда ты просто наелся гречки и больше не можешь есть ее.
1: А ты не можешь наесться человеком?
3: Может.
2: Это тоже можешь, но здесь отношения, они развиваются, и определенные этапы просто нужно уметь пережить. Да, наверное, надо уметь как-то поддержать, подпитывать. Да, подпитывать эту любовь. Бывает сложно, бывает, может быть, надо просто даже ничего не делать, а просто переждать, я не знаю, и потом уже как-то все наладится, это, потом уже, может, захочется что-то делать.
3: А если нет?
2: Рано или поздно заходит. Надо перебороть тогда себя.
3: Не знаю, вот если
2: надо перебороть, если ты хочешь, если ты не хочешь.
1: В общем, Богдан за то, чтобы бороться.
2: Естественно.
1: Наташа, ты считаешь, что если ты борешься и ничего не появляется опять, то...
3: Ну, бывает и такое иногда, что действительно людям надо разойтись.
1: Ну, совсем.
3: Ну, если вот у них не получается сойтись, не получается эти чувства, они вот... Ну, конечно, если пробовать их восстановить, они не восстанавливаются, то... Зачем?
2: Глупо страдать, да, не надо. Смысл всю жизнь это тратить, если ничего не получится, как бы в итоге. Но,

0: Вообще, в принципе, в отношения они такие, отношения без проблем же не бывает, правильно? Вот. И поэтому как, просто каждый этап надо преодолевать с трудом, потому что любовь строится именно, наверное, на каком-то труде, когда два человека трудятся. Это только тогда. Любовь это она не приходит, что вот, все, люблю.
1: А Надя? Все пока говорили, ты пока молчала. Давай, ты готовилась.
2: Я согласна с тем, что отношения – это все-таки больше работа и чувства. А любовь, мне кажется, просто так пройти не может, потому что любовь – это тоже какая-то определенная работа, работа над собой и работа другого человека тоже над собой. И поэтому, если ты понимаешь, что ты больше не можешь общаться с этим человеком, ну, что-то какое-то... какая-то стена между вами или чувства прошли. Мне кажется, просто так это не бывает. Все равно нужно выяснить, поговорить с человеком, потому что, может быть, что-то тебя задело, какая-то вещь, и ты промолчал, не сказал, но это потом все равно сказывается на отношениях. Либо это просто, ну, не знаю, гормоны, какие-то эмоции, которые тоже прошли, но отношения, они все равно же остались. И мне кажется... Нужно все равно общаться.
0: Вот, например, мама меня любит же, или у нее чувства ко мне какие-то есть. Она меня растила с детства, она в меня вкладывала, трудилась. Она не может меня не любить, она меня любит, просто вот, ну, реально. Так же и в отношениях, когда ты строишь, стараешься, трудишься ради этого, ты не можешь потом просто взять, ну, и отречься.
1: Если ты уже человека впустил в свое сердце, ну, сколько-то, да?
0: Ну да, ну ты трудился ради этого. Тогда да, вот, ну я на этом примере просто прикольно получил.
1: Скажите, а можно ли или нужно человеку говорить, что ты его разлюбил?
3: Конечно. Потому что, ну, да, это неприятно. Ну, как один человек говорил, что бывает, что такое, не знаю. Как бы он сказал, что типа он недолюбил человека.
1: Недолюбил.
3: Даже
1: то
3: так.
1: Не дошел до той стадии, когда он полюбил его.
3: Ну, видимо, да.
1: Шел, вроде все хорошо.
3: Чувства сильные были, и вот он не может идти дальше, но вот не получается полюбить этого человека. И обязательно ему нужно об этом говорить, потому что ты тратишь и время, и силы, и чем дальше
1: и
3: это заходит,
1: для него, да?
3: Тем потом тебе сложнее будет из этого выбираться, потому что, ну, если ты понимаешь, что тебе надо из этого выбираться, ты потом не выберешься еще
0: дальше. Общаться-то, конечно, надо. Ну, рассказывать, да, ведь. Но если ты скажешь, что я тебя разлюбил, это может даже показаться какой-то ложью, потому что, ну, если ты еще, как бы, ну, не полюбил, например, или вообще на самом деле это была не любовь, то, ну, как бы это будет, по сути, это даже и неправда. Это раз. А во-вторых, человек, ну, по человеку как бы это может ударить, если ты так скажешь. Ты можешь как бы, в принципе, ну, может быть, не так грубо сказать, или, может быть, как-то решить этот вопрос по-другому, но когда ты скажешь, что человек не разлюбил, все, для этого человека может настать такой момент, что все, так, если, например, она мне сказала, что меня разлюбила, ну все тогда, ну как бы, ну до свидания.
3: Конечно, прежде чем идти на такой разговор с человеком, нужно разобраться в себе. Нужно, потому что ты можешь на каких-то эмоциях думать одно, а на деле может быть другое. И когда ты начинаешь себе копаться, в общем, смотреть, как все есть на самом деле, может быть, действительно какая-то такая сложность, которую можно пережить, и все будет нормально. А может быть, то, что назад пути нет, и тогда уже нужно идти на разговор.
0: Ну, в принципе, да, потому что, ну, как бы это факт остается фактом, что люди могут расстаться, найти себе других людей, с которыми, в принципе, ну, и получится лучше. Правильно. Как-то же этот момент должен произойти, поэтому, в принципе, этот, ну, механизм тоже работает.
2: Ну, мне кажется, конкретно я тебя разлюбил. Мне кажется,
1: это жестко.
2: Это какая-то очень громкая и жесткая фраза, поэтому, мне кажется, если говорить с человеком, то, может быть... скорее всего, в первую очередь разобраться в себе и в своих чувствах, а только потом это говорить, чтобы это не было действительно вранье какое-то. И честно, откровенно, все-таки, мне кажется, стоит поговорить, но слова подбирать, мне кажется, тоже...
0: Ну, в отношениях вообще очень важно быть искренним. Всегда надо как-то, ну, высказываться.
1: Вообще, на своем опыте скажу, как это было в моей жизни. Всегда, когда ты строишь общение с девушкой, парни, в первую очередь, как мы говорили в одной из программ здесь в Питстопе, смотрят на внешность, глазами начинают любить. То есть в любом случае тебя девушка привлекает внешне, ты зажигаешь.

0: общаешься, она тебе нравится. И ты вливаешься в этот поток любви и привязанности. То есть ты начинаешь, даешь себе отмашку, все вперед, иди, там, да, завоевывай, общайся, там, влюбляйся. Потом, когда вы общаетесь, вот уже, так скажем, начинаешь узнавать человека. Уже начинается стадия узнавания человека, и здраво оцениваешь обстоятельства, которые, ну, складываются. Какой человек, какой семьей он вырос, какое у него качество характера и так далее. И вот здесь, на этой стадии, уже включаются не только там эмоции, а включается уже здравый ум, по идее, должен включаться. Некоторые, многие, может быть, здесь, на этом месте его не включают. Или, видя его, так скажем, он начинает апеллировать здравый ум, поэтому, подожди, ты посмотри, какая она, ты посмотри, какой он, посмотри, что... И ты говоришь, нет, у меня эмоции, у меня пока чувство работает, отстань. И вот здесь, на этом моменте, когда ты себе не осознаешь, да, то есть кроме моих эмоций, чувств и внешней красоты, этот человек еще, у него хороший характер, он еще такой-то, такой-то. И у тебя тут сходится, и ты дальше себе опять позволяешь идти на следующие стадии. Потому что если ты переходишь на следующую стадию без вот этого решения важного, дальше будет, как сказали вот здесь, не помню, кто Наташа или Надя, очень жестко и сложно расстаться и сказать: «Извини, я разлюбил». По сути, по мне, так разлюбил, это все-таки это просто решение. Это решение, которое после вот этого момента осознания человека с его стороны не только внешне, но и его характер, как тебе будет с ним дальше, каков он, обстоятельства, что вас ждет, если ты не принимаешь решение идти с ним дальше, тогда ты уже не можешь сказать: «Я тебя разлюбил», потому что это решение. Вот. А если ты понимаешь, что это будет сложно, тогда нужно, так скажем, наши чувства, которые, может быть, еще горят пока, подумать и разумно оценить. Вот. Я почему говорю, потому что мне как-то в жизни что-то подобное случалось у меня, когда приходилось говорить. Это очень сложно, и лучше не говорить, я согласен с Надей. Это будет сложно. Я тебя разлюбил. Ну, это, во-первых, для человека травма большая, да?
1: Больно очень.
0: Вот.
1: Но... Жизнь так устроена, что уж лучше ты сейчас пострадаешь, и, ну, будут раны, но они потом заживут, чем потом, когда вы проживете там 40 лет вместе, а ты всю жизнь...
0: Дай бог, если 40
1: лет. Да, и ты еще потом будешь умирать, и такой: я прожил жизнь с нелюбимым человеком. Это, наверное, худшее осознание вообще, которое может прийти в голову.
2: Ну, можно просто сказать по-другому, чтобы раны были, ну, не настолько глубокими.
1: Конечно, сказать можно помягче: прости.
3: Но страдать однозначно не надо.
1: Ну, можно пострадать, выплеснуть эмоции. Почему бы нет?
0: Я хочу попросить Надю.
1: В плане, да.
0: Надю попрошу прочитать стих из Библии, 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Пожалуйста, прочитай. Здесь кое-что сказано о любви, и мы сейчас это обсудим.
2: Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
0: Любовь никогда не перестает. Мы тут говорим, ну вот если любовь ушла, если что-то там это, то можно все остановить. Любовь. Вопрос, что тогда подразумевает апостол Павел в Библии, да, написав эти тексты? Любовь никогда не перестает.
3: Я тоже сейчас подумал, да, потому что вот я привел в начале программы пример с гречкой. Но она
0: гречка, да, перестает.
3: А на самом деле она мне просто нравится. Нравится вкус, я не люблю ее, это совсем не то. И любовь — это вот просто какое-то, наверное, прям такое вот... Ну,
0: что это?
3: Это когда ты уже, ну, бескорыстный, когда ты просто просто делаешь для человека, ты просто хочешь, как бы, чтобы этому человеку было хорошо. Ты стараешься ради него, а не ради себя. Вот, наверное, как-то вот прям... Ну, это очень же сложно вообще, в принципе. Вот.
0: Это ответственность.
3: Ну, да, конечно.
0: Это решение.
1: Человек сказал то, что это как маленькое такое живое существо, которое нужно кормить, за ним нужно ухаживать, его нужно растить. И, ну, любовь — это как, не знаю... что-то твое родное.
0: Отлично, то, что ты вот как-то об этом сказала. Скажите, вот парни с девушкой общаются, да? Вроде бы в любовь появляется. Скажите, мы от нас как-то зависит, от них зависит вообще, будет ли их любовь расти, или она когда-нибудь погаснет, или они когда-нибудь разлюбят? От них зависит это?
1: Конечно. Только от них и зависит.
0: Только от них и зависит.
1: Ну, не только.
0: То есть, по сути, можно делать все, чтобы не разлюбить никогда.
3: Ну, да, дом сам строиться не будет без строителей. И дом сам не раз... дом сам развалится. Ну, смотря как строили, правильно?
0: Как строили, да. Как фундамент закладывали. Какой фундамент?

0: там конечно, закладывают.
1: Поэтому все зависит именно от людей.
2: Но иногда бывает, что строители, вот если строители не сходятся, и не понимают, что они могут что-то ладное построить, то, есть,
1: да,
2: то
1: да.
2: им лучше
0: пол дома она построила, да, из соломы, а он полдома из кирпича.
2: И они такие, наоборот. Так...
0: Ты живи в своем полдоме, я в своем. У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили. Я также подумал, когда мы общались, мы жили далеко друг от друга, общались каждый день по телефону. И вы знаете, в Библии есть такой стих, он сработал у нас. Там написано, там не совсем о любви, там в принципе об отношениях. Там написано, я не буду точно, я просто пример скажу. Не приходи в гости к ближнему твоему каждый день, чтобы не наскучить ему, чтобы не прийти ему уже. То есть рано или поздно он тебя выгонит, потому что ты ему надоешь. Так же случилось, мы каждый день с ней общались, и просто какой-то момент, пришло время, что я понимаю, что ну вот не о чем больше говорить, и как-то уже как-то не хочет разговаривать, скучно, неинтересно. Как будто я разлюбил ее, да? Ну как ты неинтересна человеком, которого ты любишь? А я уже давно ей сказал, что я тебя люблю. Ну вот стало неинтересно общаться. На тот момент мы осознали, что нам нужно переходить на следующую стадию. На следующую стадию в отношениях. И когда вот этот момент... То есть два варианта событий. Как Наташа сказала, правильно, нужно осознать все и понять, что если не получается, то значит надо расходиться. То есть или расходиться... А в моем случае, как я понимаю, или второе решение, или нужно переходить на следующую стадию. Нужно друг с другом поговорить. Ты знаешь, вот сейчас наше время такой момент в отношениях, что нам как-то что-то нужно менять. Нам нужно или сойтись, или нужно переходить на следующую стадию. И если у вас осознанно решаете переходить на следующую стадию, да, вы строите более качественно другие отношения, более близкие, может быть, стоит говорить о другом, не только о том, что у тебя произошло сегодня, что у тебя произошло, как на работе, как в школе, как на учебе, как все отлично.
1: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, ну, уже просто не о чем будет разговаривать. Надо просто как бы, понимать, что у человека, у меня есть какие-то, да, свой круг общения, у другого человека есть свой круг общения. Как бы не надо влазить в него и как бы надоедать. Я думаю, есть третий выход. Просто как бы дать человеку личное пространство просто, а не забивать его.
2: Вот, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
1: Называется пауза, да?
2: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это, правильно так делать или неправильно?
3: Мне кажется, это очень опасно.
0: И такое было в моей жизни.
2: Ну вот разошлись, значит...
0: Я говорил...
1: Это с огнем игра,
0: возможно. Это, возможно, игра с огнем, но, как мне сказала моя будущая теща, если она твоя... то никуда вы друг от друга не денетесь. И это было действительно так. То есть и расходились, и просто говорили, что все, больше не будем общаться. Причем расходились с целью больше не общаться. И через какое-то время стали общаться еще больше, потому что друг без друга...
1: Это как с вредными привычками. Сначала бросаешь,
0: да,
1: а потом, когда срываешься, еще раза больше.
2: Привычки.
0: В конце хочу опять прийти к тексту, который мы читали. Надя прочитала. Любовь никогда не перестает. Если любовь никогда не перестает, тогда это что? Это эмоции, это нравится, гречка не нравится, да? Это
3: ваши действия.
2: Ну, ошибки. Может...
0: В каком смысле ошибки?
2: Ну, не знаю, все ошибаются. Может, показалось, что человек твой... А не твой он совсем.
0: Угу. Опять хочу сказать, что здесь любовь, наверное, подразумевается под не существительным, а под глаголом «любить». Я люблю тебя. И важно, когда человек говорит друг другу, потому что сегодня в наше время мы обычно говорим это с надобностью и ненадобностью, очень часто, не осознавая, что это такое. То есть, наверное, любить – это... все-таки принять решение любить человека, принять решение любить его, несмотря ни на что. И это решение должен принять человек уже после того, как он проанализировал не только свои эмоции и восприятие внешности человека, но еще и приняла решение любить его вот с таким характером, как он есть, с такими обстоятельствами, которые вместе с ним он получит бонусами. Да, это его семью, его друзей, его интересы, его привязанности. Это теперь становится и твоими интересами, и твоими друзьями,

0: твоей семьей и так далее, и так далее. И вот когда ты это принял, получается, ты принял решение любить человека. И, как мне кажется, Павел говорит уже о любви, которая вот после этого, когда ты принял решение, вот она уже никогда не перестает, потому что это решение было принято вот, для таких людей. Если что-то хотите в конце еще добавить, пожалуйста, и мы будем заканчивать.
1: Ну что, любите, будьте любимы.
2: Расставайтесь, если надо.
0: Если надо, расставайтесь, да.
1: Не надо зацикливаться просто.
2: Конечно. Море полно рыбы.
0: Проанализировать, общаться друг с другом важно. Общаться друг с другом, не бояться говорить, что вот как-то чувства уходят, да, что они гаснут, что нам нужно что-то делать, или переходить на следующий уровень, или даже расстаться. А вот, может быть, и нам не стоит общаться, да? Потому
1: что... Проблемы, они на то и возникают, что их нужно решать.
2: Конечно, если не будет проблемы, то еще хуже. Что, ну, если пара, у которой все хорошо, хорошо, хорошо, это вообще гибель полная.
0: Это скучно, да?
1: Это тоже проблема.
2: Это даже не скучно, это какие-то, не знаю,
0: мертвые души, мертвые отношения.
2: Мертвые живые люди.
0: Спасибо большое, ребят, что вы были с нами сегодня, немножко починили наши мысли своими мнениями, своими высказываниями, опытами из жизни. С вами была программа «Питстоп». Сегодня мы говорили о том, что делать, если разлюбил. Я думаю, что я больше не буду ничего добавлять. Сегодня было много сказано. Я вам желаю любить и быть любимыми. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
1: Пока.

Почему Бог допускает испытания в нашей жизни? Как научиться не бояться настоящего и будущего? Давайте узнаем. Мы продолжаем наше путешествие по книге Даниила. Снова друзья Даниила окажутся в центре внимания. Что же случится здесь? И как мы можем с вами, изучая эту историю, научиться не бояться того, что нас сопровождает по жизни, не бояться настоящего, не бояться будущего. И самое главное, не потерять свою идентичность, то, что делает нас уникальным и особенным человеком. В этой главе, в ответ на волнение в Вавилонском государстве, царь решает объединить всю империю. И он воздвиг высокого истукана, на этот раз уже цельного, из золота, потому что снова его одолевают мысли о том, что он вечен, что он тот, кто будет всегда править этим миром. Мы читаем с вами о том, что дается повеление. Самое интересное, что в этой истории используются религиозные термины для того, чтобы отметить, что речь будет связана все-таки с поклонением Богу. Каждый понимает отношения с Богом по-разному. Но Священное Писание пытается снова и снова нас вернуть к тому идеалу, который помогает нам сохранить целостность и все-таки, поклоняясь Богу, встретиться с этой живой личностью, изменяющей жизнь человека. Что мы замечаем в этой главе? Мы замечаем, что подготовлены инструменты. Автор перечисляет все виды этих инструментов. Это означало, что все подготовились, что все были готовы, и в назначенный момент люди должны были склонить свои головы. Но говоря об идолопоклонстве, конечно же, Священное Писание отмечает, что идол характерен или определяется что тем, что это воздвигнутый человеческими руками элемент, да, или конструкция, что обязательно человек преклоняется перед ним. Это называется идолопоклонством. И, конечно же, здесь отмечается, что царь прибегнул к личности известного бога Мардука. Чем это было опасно для этих молодых людей? Ведь они понимали, что если между человеком и Богом есть другая личность или предмет, то они потеряют возможность пережить эту встречу с Богом. А ведь именно встреча с Богом преображает человека, ведь именно она изменяет человека. Именно встреча с Богом делает его лучше. И к тому же, ведь это Он сам.

Создатель неба и земли. Это Он достоин чести и славы и поклонения. И никто из людей и никакой предмет не может стать между человеком и между Богом и удостоиться нашего поклонения. Именно поэтому в этой истории 7 раз в 3 главе книги Даниила отмечается, что этот царь поставил истукана. Мы читаем с вами в 3 стихе: «Ты, царь, поставил». В 5 стихе, что «Ты поставил». В 7 стихе мы снова это встречаем. В 12 стихе. И снова в 14 стихе. И в 18 отмечается, что «Царь, это ты поставил этого истукана. Ты ожидаешь поклонения». И нужно отметить, что в 3 стихе, где говорится о посвящении, используется религиозный термин, который также мы встречаем с вами в Библии, в книге «Чисел». И также мы встречаем этот термин, когда речь шла о посвящении храма Соломона. Это посвящение, оно было связано с поклонением Богу. И, конечно, его нельзя было бы здесь применить, поскольку речь шла о поклонении истукану. И юноши понимают. Иногда, конечно, для того, чтобы успокоить свою совесть, мы с вами ищем те или иные заменители. Ведь нам нужен мир в нашем сердце. И поэтому мы пытаемся найти его где-то и как-то. Мы хотим с вами знать будущее, и, может быть, поэтому люди сегодня так часто обращаются к астрологии. Ведь все это – естественные нужды и потребности человеческой души. Но могут ли заменители помочь нам? Могут ли они восполнить этот мир ненастоящий? Могут ли они помочь нам не бояться настоящего и будущего? Конечно же, нет. Именно поэтому молодые люди настолько уверены и убеждены в том, что нельзя сдаваться. И как только был издан указ о том, чтобы поклоняться этому идолу истукану, мы читаем с вами о том, что они остаются стоять. Они не преклоняют свою голову. И в этот момент их враги, воспользовавшись ситуацией, они докладывают царю и говорят ему следующие слова: «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Как же так? Ты могущественный император, и они не поклоняются и не почитают твое решение. В этой истории нужно сказать о том, что царь очень сильно разгневался. И в 15 стихе он издает специальный указ и говорит: «Сейчас будет снова звучать музыка специально для вас». И в этот момент, когда зазвучат трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии, в этот момент вы должны преклониться. И вы знаете, вот здесь я нахожу разгадку, помогающую мне понять, как не бояться. И почему эти молодые люди не боялись? Ведь им было сказано, что они погибнут. Ведь они видели перед собой печь раскаленную. Когда мы читаем с вами исторические сведения об этом строении, мы понимаем с вами, что эта печь очень большая. Она была построена в основании этой статуи. Она была настолько высока, что по ней могли ходить люди. Ведь нужно было обжигать кирпичи для того, чтобы воздвигнуть эту высокую статую, как мы читаем с вами, около 30 метров высотою. И, конечно же, эта печь, она выполняла две функции. И помощь в построении этой статуи, а также устрашающую функцию. Потому что там, где есть страх, думал Навуходоносор, там будет возможно истинное поклонение, и там все его подданные будут в таком, под таким впечатлением, что преклонятся перед его величием. Но молодые юноши не боятся печи. Почему? Как можно жить и не бояться? Как можно находиться под давлением окружающих людей и не испытывать страх от того, что они думают иначе, от того, что они тебя не принимают, от того, что они могут тебя осудить, или же находясь в жизненных обстоятельствах, угрожающих твоей жизни? Как можно не бояться? Вы знаете, есть религия настоящего и религия будущего. Люди, живущие одним днем, и люди, знающие, что у Бога для них есть особый план, и Бог

даст им однажды возможность войти в Царство Небесное. Когда мы читаем с вами 15 стих этой главы, здесь все повествование ведется в настоящем времени. Сейчас вы услышите, сейчас вы поклонитесь, сейчас вы, если не поклонитесь, будете брошены, сейчас я решу вашу судьбу. И даже очень громкое заявление: сейчас ваш Бог ничем вам помочь не сможет. Сейчас вы в моей власти. И на самом деле, все сейчас и здесь. Но когда мы читаем с вами ответ этих юношей, 16 стих, 17 стих, мы видим с вами взгляд в будущее. И они говорят: Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Это взгляд в будущее. И нам нужно с вами жить этой надеждой. И когда в наших сердцах появляется живая вера в Бога, когда мы знаем нашего Бога, когда мы молимся нашему Богу, когда мы изучаем Его Слово, когда мы Его знаем, когда Он является нашим другом, тем, с кем мы общаемся каждый день, конечно же, мы становимся способными произнести подобные слова. Тебе мы служить не будем. Да, сегодня в настоящем моя жизнь в опасности, но у нас есть надежда, и мы знаем, что наш Бог – это Бог будущего. И на самом деле, возможно, вы встречали в своей жизни или в жизни ваших близких подобные ситуации, когда они теряли настоящим своих близких и родных, когда в настоящем они испытывали болезнь, страдания. И может появиться вопрос: а почему Бог сегодня не помогает? Почему Бог сегодня не вмешивается? Так вот, в этой истории мы находим с вами ответ. Они говорят: у Бога есть сила, власть спасать в настоящем и в будущем. И они говорят, что даже если сегодня со мной что-то случилось, Бог знает почему. Ведь для Него очень важно спасти не только в настоящем, но дать человеку вечность, дать человеку будущее. Сегодня, когда он готов к этому, Господь дает ему вечность. Что происходит в этой истории? Конечно же, мы читаем с вами, что исказился вид лица царя. На языке оригинала указывается, что его вид был устрашающим, искаженным, потому что его идеология, идеология настоящего и их видение будущего, они были несопоставимы. Вы знаете, что страх блокирует человека. Он не дает возможности ему развиваться. Он вгоняет его в депрессию, в чувство замкнутости. И вот здесь Навуходоносор впервые встречает людей, которые живут не настоящим устрашающим, а будущей надеждой. И он заметил, что они спокойны, они улыбаются. Им тяжело, их могут сейчас убить, но они улыбаются и живут дальше. И он, увидев это спокойствие, ужаснулся и понял, что он владеет целым государством, но он не владеет умами и сердцами этих трех молодых людей. Именно вера в Бога, именно способность видеть будущее, именно надежда, рождающаяся в этих глубоких отношениях со Спасителем, она помогает нам не бояться, не испытывать страх и видеть будущее. Мы читаем очень интересное повествование, что их связали, этих молодых людей, печь была раскалена чрезвычайно. Вы знаете, что температура могла достигать от 900 до 1100 градусов по Цельсию. Это однозначно означало смерть. Их еще и связали. Мы читаем с вами о том, что у этой печи были два входа. Был боковой, откуда царь наблюдал за происходящим, и был верхний. Оттуда, забрасывая этих юношей, они могли быть абсолютно спокойны в том, что они погибнут. Мы также читаем с вами о том, что стих 20, что были избраны сильные люди. То есть нельзя было допустить, что они как-то могут выжить. Поэтому самые сильные воины занимались этим вопросом. Это доказывает, насколько сильно разгневался царь. И как сильно он хотел, чтобы все могли узнать, что непоклонение идолам чревато смертью.

И дальше мы читаем с вами о том, что все было сделано, и в этот момент, когда они были брошены, происходит великое чудо. На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня». Автор показывает контраст, что их было трое, а стало четыре, что они были связаны, а сейчас они не связаны. И на языке оригинала отмечается эта ирония, что они гуляли свободно в этой печи. Кто-то гуляет, наслаждаясь цветами в парке, а вот кто-то в этот час испытаний огненных гуляет свободно в этой печи, тем самым показывая, что великий Бог, Он может спасать. Еще одно очень важное замечание: «И нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Вы знаете, когда мы с вами переживаем всякие моменты жизненные, иногда мы теряем свою идентичность. И, в принципе, отсутствие веры в Бога, оно этим и чревато, что человек сливается с толпой, что человек, идя по широкому пути, делая все, что делают люди по этой жизни, он иногда утрачивает эту уникальность, данную ему Богом. И вот здесь очень интересно, что автор показывает, что, сохраняя верность Богу, отношения с Богом, эту надежду в своем сердце, что они стали подобно этому четвертому Сыну Божию, который является непосредственно спасителем этих людей, что они такие же, как и он, что они похожи, что они вместе гуляют, что они вместе в этой раскаленной печи. Дорогие друзья, это одна из важных мыслей этой главы, что мы с вами, испытывая страх, теряем способность жить свободной жизнью. И мы с вами, испытывая страх, мы с вами теряем нашу идентичность. Мы не способны реализовать наш потенциал. Наши таланты мы не можем реализовать. Мы боимся сделать шаг в будущее. Мы боимся сделать шаг вперед. Потому что мнение людей, окружение сковывает нас. И в принципе, в этой главе показано, что идолопоклонство или все, что стоит между Богом и человеком, оно нацелено на это. Оно не помогает нам развивать наши способности. Оно не помогает нам расти как личности или быть целостными. Идолопоклонство сдерживает человека. Богоотступничество или утрата Бога из фокуса нашей жизни, оно ведет нас к деградации. И дальше написано, что когда они вышли из этой печи, когда их вызвал царь, то он увидел, что над телами мужей сих огонь не имел силы, волосы на голове не опалены, и одежда их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Бог вознаграждает человека за верность. Бог человека спасает. И дальше мы читаем с вами, что все забыли о идолах, о истуканах. Мы читаем с вами, что все забыли о всем произошедшем. И здесь этот великий царь говорит такие слова: «Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство вечное, и владычество Его в роды и в роды». Вы знаете, чудеса не всегда помогают, чтобы появилась вера. К большому сожалению, Навуходоносор в этой главе еще не покаялся. Он всего лишь заявляет, что вера троих этих людей молодых, что она вдохновила его, и он еще раз увидел, что Бог – это великая личность, ведущая человека по жизни. Он еще не верит. Это подобно тому, как случилось во дни Иисуса. Мы читаем с вами в Евангелии от Матфея в 11 главе, что Иисус ходил по всей Галилее, люди видели много чудес, но не покаялись. Потому что вера – это дар Божий. Она приходит к нам от доверия Бога, Богу, и от слушания Слова Его. Может быть, ты молишься о чуде и хочешь поверить в него после чуда. Этого может не произойти, потому что чудеса – это следствие, это не начало пути. Но сегодня я хотел бы пригласить тебя, чтобы ты сегодня еще раз задумался о твоих отношениях с Богом. Если ты хочешь жить жизнью без страха, если ты хочешь реализовать свой потенциал, если ты хочешь идти в будущее уверенно, делай это с Богом. Потому что, возможно, этот мир, этот Вавилон предложит тебе нечто уникальное. И, может быть, как и в этой истории, специально для тебя зазвучит музыка и специальное приглашение поклониться всему земному.

Оставайся верным Богу. Оставайся непоколебимым, потому что только в Нем ты сможешь реализовать свой потенциал. И пусть это жизнеутверждающее заявление, что велики знамения Его, что могущественные чудеса Его вдохновляет тебя, и чтобы ты мог, подобно этим юношам, сказать: «Бог, которому мы служим, силен спасти нас в пещере». Бог никогда не опаздывает, Он всегда вовремя появляется в жизни человека. Когда мы испытываем сложности, когда мы переживаем испытания, когда мы испытываем давление и страх, Господь ведет нас по жизни. Он вместе с нами. Никогда не забывай об этом. Бог с тобою, Он ведет тебя.

Сегодня мы постараемся ответить на очень важный вопрос. Возможно, он поможет вам разобраться с давними проблемами. Для чего нужна смена обстановки? Многие психологи утверждают, что смена обстановки необходима для человека. Почему? Потому что когда человек постоянно варится в одном и том же, его окружают одни и те же люди, та же работа, тот же город, это очень угнетает. Появляется раздражительность и творческий кризис. Смена обстановки в корне может повлиять на все эти негативные факторы. О том, какие способы смены обстановки существуют, мы и поговорим. Начнем, пожалуй, с самого простого. Это смена интерьера вашего дома. Например, перестановка. Придумайте, какую мебель можно поменять местами, что можно добавить или убрать. При возможности поменяйтесь комнатами с тем, с кем проживаете вместе. И да, вы не поверите, но это очень вас порадует и вызовет интерес к новым экспериментам. Ваше окружение. Безусловно, не нужно бросать своих друзей. Но знакомство с новыми людьми расширит ваш горизонт знаний и представление о жизни. Поэтому смело знакомьтесь. Где же найти таких людей? Вы можете записаться на курсы, поспрашивать о друзьях ваших друзей, поговорить с новыми людьми в поездах и самолетах. Будьте смелыми и открытыми. Ваша работа. Если вы занимаетесь любимым делом, совсем не обязательно от него отказываться. Можно устроиться по той же специальности, но в другое место. Ведь те чувства, которые вы испытываете на работе, сказываются на ваших близких. Если же вы уже чувствуете, что устали, не бойтесь взять паузу или поменять место работы. Кстати, психологи советуют менять работу каждые 5-7 лет. Путешествие или переезд. Наверное, это одно из самых эффективных способов сменить обстановку. Когда ты меняешь не только свое окружение, но и видишь другую культуру, сталкиваешься с совершенно другим менталитетом, это совсем другое дело. В своей книге «Разрушитель стереотипов» Грегори Бернс писал: «Находясь в незнакомых местах, мозг вынужден мыслить новыми категориями. Именно благодаря

этому процессу увеличивается работоспособность мозга, и он начинает метаться вокруг старых идей, но уже с новыми картинками, создавая нечто удивительное и креативное. Просите Бога, чтобы Он дал вам смелости пойти на этот шаг, если это необходимо. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

научи меня отдавать, не жалея, взамен не прося. Научи меня не скрывать, честно все говорить, не тая. Научи меня мудрой быть, видеть в людях предназначение, ношу тяжкую облегчить, видеть все на опережение. Вдохновить, ободрить научи, чтобы люди с улыбкой прощали, чтобы утром и днем и в ночи добрым словом тебя вспоминали.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Если все слишком сложно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о нашем долге. Какие чувства вы испытываете, когда вам напоминают о вашем долге? И, наверное, будет справедливо спросить, нужно уточнить, о каком долге идет речь. Хорошо. Каждый из нас знает, что есть у каждого из нас денежный долг, гражданский долг, супружеский долг, родительский долг, врачебный долг, долг чести и, конечно же, христианский долг, как у верующих людей. Некоторые люди отрицательно относятся к любому долгу, о каком бы ни напоминали ему, и постоянно ворчат и проявляют свое недовольство. Зато такая категория людей очень любит отстаивать свои ущемленные права. В Библии очень часто мы встречаем слово «долг» или «должен». И я хочу прочитать вам несколько текстов, которые подобрал к нашему размышлению. Их несколько рубрик. «Долг человека перед Богом и людьми». Первый текст. Книга «Исход», 34 глава, 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки, Господа, Бога Израилева». В книге «Исход» также в 35 главе, 2 стих, мы читаем следующие слова. «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, будет предан смерти». Когда мы читаем книгу Осии, 13 главу, 14 стих, мы также встречаем там слово «должен». «Но я Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Если мы прочитаем книгу Левит также, 24 глава, 22 стих. «Один должен быть у вас суд, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». Теперь мы прочитаем о долге Христа. Что говорится об этом долге в Священном Писании? Евангелие от Луки, 12 глава, стих 50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вновь мы встречаем в этом отрывке Священного Писания слово «должен». А если мы прочитаем в этом же Евангелии 24 главу и 21 стих, мы также встречаем слово «должен». «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Если мы посмотрим Священное Писание, что касается христианского долга, я подобрал еще несколько текстов,

давайте прочитаем и их вместе с вами. Деяния апостолов, 19 глава, 21 стих. Речь идет об апостоле Павле. «Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим». И еще один текст. Евангелие от Иоанна, первое, прошу прощения, послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». И вот те тексты, которые я прочитал сейчас вместе с вами, в каждом тексте есть слово «должен», «должен», «должен». И, наверное, человеческая наша природа сопротивляется, когда нам действительно напоминают о нашем долге. Но долг перед Богом, долг перед людьми по отношению к семье своей, и это является неотъемлемой частью нашей жизни. Долг воспитывает в нас чувство ответственности. И не одно, но одно дело – добровольно принятый долг, а другое дело, когда он навязанный нам против нашей воли. И если вспоминать библейские истории Священного Писания, мы видим с вами одного из патриархов Иакова, который добровольно принял долг на себя 20 лет служить дяде своему Лавану. Для чего? 14 лет он отдал на то, чтобы Рахиль стала полноправной его женой. И 6 лет он отдал за скот. Христос добровольно принимает на себя долг исполнить волю Отца своего. Апостол Павел добровольно принимает на себя долг быть апостолом язычников. Но Каин отказался от долга старшего брата, охранять своего младшего брата и заботиться о нем. Люцифер отказывается выполнять свой долг, быть осеняющим херувимом непосредственной близости от престола Божьего. Почему так происходит? Невольно мы задаемся этим вопросом. Одни с радостью принимают долг и несут его, а другие отказываются от него под различными предлогами. Ответ простой. Это наличие или отсутствие любви. Если мы любим кого-то или что-то, то наш долг – это уже не тяжелая ноша, а приятная обязанность. Мы испытываем от выполнения такого долга, когда добровольно, охотно принимаем его, удовольствие и готовы взять на себя даже больше и разделить чей-то долг, чтобы помочь этому человеку. Такие люди очень великодушны и порою становятся героями. Вы знаете слова апостола Павла: «Без любви мы ничто». Как медь звенящая. Так он пишет в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И я хочу напомнить вам, каким становится человек в жизни, если он любви не имеет. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным, а власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает его жадным. Вера без любви делает его фанатиком, а долг без любви делает человека раздражительным. Если у нас нет чувства долга перед Богом, перед церковью, перед людьми,

Как обрести этот долг? И ответ очень простой. Только исполнившись любовью, любовью Божьей. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих, там содержится удивительное выражение, которое сегодня хотел прочитать вместе с вами и поразмышлять, что оно означает. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Вот этот стих в первой своей части, в принципе, он нам понятен. Он утверждает о том, что Бога не видел никто никогда. И дальше написано, что единородный Сын, и вот здесь «сущий в недре Отчим, Он явил». Синодальный перевод, который мы сегодня читаем с вами и размышляем на основании него над этой темой, что означает «сущий в недре Отчим». Если мы посмотрим, как это было написано на языке оригинала, то читается это как «покоящийся на груди Отца Своего». И я бы хотел проиллюстрировать, что значит это выражение, которое использует апостол Иоанн, когда описывает, какие взаимоотношения были между Богом Отцом и Богом Сыном. Дело в том, что на Ближнем Востоке, древнем Ближнем Востоке, матери носили ребенка на груди у себя, когда выполняли какие-то дела. И находясь ребенок еще в утробе матери, он слышал биение сердца, он слышал голос своей матери. И когда он появлялся на свет, мать прижимала его к своей груди, свое чадо, и он также слышал голос своей матери, биение сердца, знакомое ему, еще находясь в утробе. И помимо этого, он еще видел лицо своей матери, улыбку, любящие глаза, которые смотрели, лаская его, и прикосновение рук своей матери. И ребенок в этот момент испытывал мир и покой на груди, когда покоился матери своей. В древности африканские женщины, из-за того, что они, чтобы прокормить себя и своих детей, они вынуждены были носить детей сзади, на спине у себя, чтобы освободить руки для труда. И таким образом дети африканских матерей были лишены видеть лицо своей матери и испытывать прикосновение любящих рук. И именно поэтому Иоанн, чтобы передать, какие отношения были в вечности между отцом и сыном, приводит вот эту иллюстрацию, покоящийся на груди своего отца. Он явил нам Бога Отца во всей полноте своей. Именно поэтому Иисус Христос и говорит: «Я и Отец одно, видевший Меня, видел и Отца». И в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 29 стих, мы читаем также слова нашего Господа. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». На основании этих текстов мы видим с вами, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить долг свой, исполнить волю своего Отца по спасению рода человеческого. И легко можно вызвать в человеке чувство стыда, совестить его, чувство вины, долга. Но, как правило, на фоне этих чувств человек долго не протянет, он быстро изнемогает, потому что это навязанный долг, и чувство совести заглушает.

решают у него под какими-то обстоятельствами. И самое главное, это любовь Божья, которая пребывает в сердце человека, является определяющим и движущим фактором по выполнению любого долга, который есть у каждого из нас. Христианская писательница Елена Уайт по этому поводу пишет: «У долга есть сестра по имени Любовь. Если их слить воедино, то можно добиться максимума возможного, но отделенные друг от друга, сами по себе, они мало чего стоят». Долг – это любовь в действии, друзья мои. Когда мы размышляем о жертве Христа, Его любовь пробуждает в нас чувство долга, ответное это чувство. Люцифер восстал против долга, против Бога, и он превратил власть любви в любовь к власти. Задумайтесь над этим высказыванием. Люцифер, восставая против Бога, он власть любви превратил в любовь к власти. В книге Льва Толстого «Воскресение» рассказывается о том, что произошло с князем Дмитрием Нехлюдовым, когда его буквально однажды настигла Божья благодать. Раньше, когда он был молодой, красивый офицер, любил женщин, деньги, веселую жизнь, однажды, когда он исполнял свой гражданский долг быть присяжным заседателем на суде, на одном из таких заседаний он узнал одну женщину молодую, которую звали Катя Маслова. И произошло перед этим нечто. 16-летняя Катя Маслова, пребывая в таком возрасте, когда он приехал в имение к своим тетям, он овладел ею и уехал восвояси. Прошло 7 лет, и вдруг он видит ее на скамье подсудимых. Ее судят за убийство одного человека. И в тот момент, когда он сидел на скамье присяжного заседателя, он испытывал только одно чувство – только бы она меня не узнала. Какой позор будет, если она скажет, что вот этот присяжный заседатель и есть тот человек, который по своему поступку сегодня я сижу на этой скамье подсудимых. И теперь, когда шло это следствие, когда присяжные заседатели удаляются для вынесения приговора, мысли его путаются, он не может здраво размышлять, и в результате выносится необоснованное решение отправить ее в Сибирь, в ссылку. В этот момент, когда он пришел домой, обескураженный, сбитый с толку, страдающий угрызением совести, он испытал прикосновение Божьей благодати. И в этот момент он почувствовал себя настолько виновным в судьбе этой молодой женщины Кати Масловой, что он решил искупить свою вину тем, что жениться на ней и следовать за ней вслед в ссылку в Сибирь. Перед тем, как ее должны были отправить по этапу, он неоднократно посещал ее в тюрьме. И ему приходилось встречаться и общаться с людьми, которые также должны были бы вскоре быть осужденными, они были виновными или их неправедно злословили, осуждали, как людей, которые действительно ничего не сотворили, и родственники пытались как-то помочь им выйти на свободу, они начинали его просить.

просить, чтобы он похлопотал, и он отметил для себя внутреннее состояние. Он почему-то стал замечать вот этих страдающих людей, которые нуждаются и в его, в том числе, помощи. Они были буквально обречены на выживание. Когда он посещал свои деревни, где находились крестьяне крепостные, никогда он не видел, насколько они бедны и в какой нищете они живут. И вот когда благодать Божья настигла его тогда, ночью после этого суда, он стал замечать то, что раньше не замечал. Да, он жил в роскоши, в веселье, в довольстве, в достатке, но теперь он начинает замечать то, что раньше на это он никогда не обращал внимания. Теперь он хотел буквально каждому человеку помочь, который нуждался в этом и просил его об этом. Он стал писать письма прошения, хлопотая о том, чтобы этим людям дали свободу, что их неправильно осудили. И теперь ему был неприятен круг людей, в котором он раньше находился и жил. Он видел в этих людях сплошное лицемерие, карьеризм и мещанство. Он как бы воскрес из мертвых, и книга так и называется – «Воскресение». И вот эта история отчасти напоминает нам притчу о блудном сыне. Когда этот блудный сын вернулся в дом отца своего, отец говорит своему второму сыну: «Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Князь Нехлюдов испытал прикосновение Божьей благодати. И тогда он стал одним из тех, кто стал соработником Божьим, чтобы облегчать страдания немощных, обездоленных людей, кто был в большой нужде. Он охотно и с радостью принял на себя этот долг и нес его до конца. Ему уже не страшно было осуждение, критика, насмешка со стороны того общества, в котором он был вхож, и он стал ходатаем за тех людей, которые были ему чужими, но он не мог пройти мимо их страдания. Таким был и есть поныне наш Господь Иисус Христос. Такими делает Господь людей, когда Его благодать настигает их в тех или иных обстоятельствах. Я хочу прочитать вам один стих из Священного Писания. Это Псалтирь, 104-й Псалом, с 1 по 4 текст. Послушайте его. «Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Как малыш, появившийся на свет, ищет лица своей матери. И когда он видит это лицо, видит, чувствует прикосновение любящих материнских рук, он испытывает мир и покой, и слияние двух любящих сердец на груди своей матери. Точно так же, друзья мои, во всех обстоятельствах нашей жизни, если мы будем искать с вами лица нашего Господа, когда мы будем чувствовать прикосновение Его любящих, заботливых рук, когда мы слышим голос нашего Спасителя Иисуса Христа, который к нам обращается со страниц Священного

и Саня, мы будем испытывать тот долгожданный мир, который исходит от лица нашего Господа. Мир настолько сегодня жесток. Мир, в котором мы живем сегодня, действительно не знает состояния мира, покоя, той любви, которую желает одарить нас Христос. Господь, Бог, по-прежнему зовет каждого из нас, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, вы найдете покой на груди у меня». Пусть же Господь, обращаясь со страниц Священного Писания, поможет каждому из нас действительно испытать Его любовь, испытать тот мир в сердце, который Он желает подарить каждому из нас. Потому что в Священном Писании мы читаем слова нашего Господа: «Мир мой даю вам, мир мой даю вам». И вот этот мир, который дает Иисус Христос, он действительно тот мир, который мы боимся потерять, когда однажды испытаем это состояние Его. И если все-таки под течением каких-то обстоятельств, каких-то трудностей, переживаний, в силу нашей человеческой природы, мы действительно теряем этот мир, но прежде испытали его когда-либо, мы стремимся вновь обрести его, приходя к нашему Господу и Спасителю. Потому что этот мир действительно мир, который должен принадлежать нам. Когда произошло грехопадение рода человеческого, сердце Бога потеряло этот мир. Человек потерял этот покой и стал скитальцем по всей земле. Так произошло и в жизни Каина. Ты будешь скитальцем по всей земле твоей, своей. И в результате каждый из нас сегодня пожинает плоды вот этого скитальчества. Сердце человека лишено этого мира. Господь же желает подарить нам этот мир. Что мешает нам? Давайте каждый спросим себя прийти к нашему Господу и обрести этот мир. Да поможет нам Господь, действительно, ища Его лица, обрести этот мир и хранить Его мир как самое дорогое и бесценное, что может быть в этой жизни. Всего доброго, до свидания.

Среди пришедших на поклонение были в дни праздника в Иерусалиме и те, кого называли язычниками. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его: «Господин, мы хотели бы познакомиться с Иисусом». Филипп пошел и сказал об этом Андрею. Потом они отправились к Иисусу. Узнав об этой просьбе, Иисус ответил им: «Пришел час Сыну Человеческому быть явленным в славе Своей. Воистину, если зерно пшеничное в землю не упадет и не умрет, так и останется одиноким зернышком. А если умрет, принесет обильный урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, лишает себя ее. А кто в этом мире жизнью своей не дорожит, для вечной жизни сохранит ее. Кто хочет служить мне, пусть следует за мной. Где я, там и слуга мой будет. Того, кто служит мне, почтит Отец. В смятении ныне душа моя. Что мне сказать? Не просить же: Отец, избавь меня от часа сего. Ведь для того я и пришел в час сей.

Только, Отец, открой людям величие имени Твоего. Тогда с неба раздался голос. Открыл я уже и еще открою. Люди, стоявшие вокруг Иисуса, говорили, что слышали гром, а иные утверждали, что ангел разговаривал с ним. Иисус же сказал: «Голос этот не ради меня сюда донесся, а ради вас».

0: А есть ли польза от жалости к другим людям?
1: У некоторых людей это просто как патология. То есть, если ты не можешь меня полюбить, то хотя бы пожалей.
0: Вообще, я сразу сказал, никому вообще меня не жалеть. Все хорошо. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, приветствую. Один человек написал такой пост. «Жалко людей, особенно всех». Мы сегодня с тобой поговорим о жалости. И, конечно, когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы узнать, а есть ли польза от жалости к другим людям?
1: Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли польза, нужно дать сначала определение, что такое жалость сама по себе. Жалость – это вот такое дискомфортное состояние, когда ты со своей стороны пытаешься что-то сделать по отношению к другому человеку. И вот для меня ключевым фактором является слово «дискомфортное состояние». То есть это состояние, которое некомфортно для человека. Он пытается пожалеть другого, при всем при этом надеясь, что он ему может помочь, как-то ублажить его, угодить ему.
0: Но здесь, знаешь, сразу появляется вопрос, а может ли человек себя чувствовать комфортно, когда он жалеет кого-то или когда его жалеют?
1: А вот,
0: или только всегда дискомфорт?
1: Тебе нравится, когда тебя жалеют, или жалость к тебе проявляет, Игорь?
0: Ну, когда, иногда, когда жалеют, да. Но не, именно, наверное, не жалость, как ты, наверное, сейчас хотел подразумевать, а когда иногда скажешь, слушай, ну, ты там стараешься, но что-то не получается, ну, ничего, давай. Может быть, такое маленькое, как сочувствие, наверное.
1: Есть такая фраза, хочешь сделать зло человеку, его пожалей. Вот, я объясню, почему я это говорю, потому что где-то отчасти вот это из детства идет у нас. Uh-huh. Мы как-то вот, когда что-то там с нами случилось, там поранились, мы бежим, там бежали к папе, к маме, обычно к маме. Кто-то бежал к папе, есть тоже такие люди, кто-то бежал к бабушке. Вот, то есть это обязательно должен быть человек в семье, должен был быть самый добрый, самый жалостливый. Uh-huh. И вот он тебя пожалеет, вот ты бедненький, вот ты несчастненький.
0: Хорошенький.
1: Вот ты хорошенький, да. И мы себя чувствовали как бы вроде бы любимыми. Uh-huh. Вот эта потребность быть любимым, она как бы напрашивает, выпрашивает у человека, у ближнего по отношению к себе, пожалейте меня. Uh-huh. То есть если ты не можешь меня полюбить, то хотя бы пожалей.
0: Uh-huh. Я понял. То есть отчасти вызов такой жалости, он связан с тем, что человеку, может быть, не хватает какой-то любви, да? Он может испытывать определенный недостаток.
1: Безусловно. Это потребность, которая в нас заложена еще нашим Творцом, Богом. Быть любимыми и любить других людей. Угу. Вот. Особенно, когда на самом деле, вот, к примеру, ребенок, он не был долюблен в детстве. Угу. То есть кому-то повезло, кому-то посчастливилось. Я вот про себя скажу, то я благодарен Богу, что Господь усмотрел все так, что я вот вырос с сосудом, наполненным этой любовью. Где-то, конечно, мне гораздо проще проявить любовь к другим людям, потому что у меня в этом вопросе есть определенные вопросы, которых нет, по большому счету, да, все решено. А у кого-то дефицит любви, дефицит внимания, недолюбленности, и поэтому человек, он пытается, как губку впитать, откуда возможно, чтобы к нему этот сосуд был восполнен. Но любыми путями, правильными и не очень. К сожалению, чаще всего вот, не
0: лучшими путями. Но вот смотри, а мы все-таки должны проявлять жалость? Вот, допустим, мы идем с тобой, стандартно,

0: конкретная ситуация, да, лежит человек, допустим, или там просит, как мы говорим, на подаяние, милостыню, мы должны вот проявлять это чувство жалости к человеку? Или мы должны ее так немножко заглушать?
1: Но на самом деле, получается, когда у человека есть проблема, у ближнего нашего есть проблема, есть беда, есть какая-то определенная сложность, у нас есть несколько путей, как на это отреагировать. Первый путь – это его пожалеть.
0: Но пожалеть – это в чем должно выражаться? То есть вот я хочу пожалеть условно там тебя или другого, или нуждающегося. То есть что я должен сделать?
1: Вот тут как раз-таки кроется вот самый главный момент. Когда мы со своей стороны просто жалеем и говорим, вот ты бедный, несчастный, попал в эту проблему. Но человеку, с одной стороны, это устраивает. Что его защищают, его по головке погладили, его, в принципе, пожалели. Но на самом деле, нужно ли это человеку? Я задаю так вопрос. Когда мы говорим о том, что мне нужно кого-то пожалеть, откуда я взял себе, в голову вбил, что нужно этого человека пожалеть? Он не попросил об этом? Он заявил о том, что нуждается в моей помощи? Либо просто я пытаюсь, так скажем, вот проявить определенное действие со своей стороны, чтобы ему как бы на самом деле помочь. Есть человек, нуждающийся, проблема у него. Я могу пожалеть его. Я могу пройти мимо. Это самый как бы худший вариант. Он неправильный вариант. Он не имеет места быть. Но некоторые люди пользуются им, потому что они говорят, не делай добра, не получишь зла. И как бы человек просто равнодушен, равнодушие проявляет. Вот, к сожалению большому, это бич сегодняшнего современного общества. Равнодушие, которое проявляется в черствости, в жесткости по отношению к ближнему, к его проблеме.
0: Смотри, наверное, еще зависит, наверное, от типажа человека. Вот есть люди, которые постоянно хотят, чтобы к ним испытывали чувство жалости. А есть люди, которые вообще этого не переносят. И я не знаю, смотрел ты, не смотрел последние Олимпийские игры, там было, знаешь, много видов спорта. Но я помню одну нашу фехтовальщицу, которая победила, но победа была очень тяжелая, там ногу растянула, и у нее особенность была, что все лицо было окровавлено. То есть шпага вот каким-то кончиком там затупленным, хотя, но она все равно как-то проходит. И интересно, что когда она давала интервью, она сказала, не жалейте меня. Вообще, я сразу сказал, никому вообще меня не жалеть. Все хорошо, я победила, все нормально, это все пройдет. И то есть мы видим, что вот каждый человек, наверное, он уникален. И знаешь, вот из этого хочется задать вопрос. Когда чувство жалости, да, или проявление жалости может навредить человеку? Вот с нашей стороны. Бывает такое?
1: На самом деле у жалости есть две стороны. И вот наша тема сегодня так и называется «Обратная сторона жалости». В чем она заключается? В том, что внешне вроде кажется, это добродетель, проявить жалость к другому человеку. Но на самом деле есть у этой добродетели обратная сторона. Навредить. В чем заключается вред? А в том, что получается человек, которого мы жалеем, иной раз он заслуживает, чтобы мы сказали ему правду. Он по достоинству ожидает, может быть, даже подсознательно, больше не жалости от нас, а реальной конкретной помощи, которую мы ему окажем. И эта реальная помощь может заключаться в том, что я говорю этому человеку конкретные вещи, которые могут помочь ему вылезти из этого болота, из этой грязи, куда он вляпался, куда он попал, куда он опустился. Это очень важный момент. Когда человек стоит перед выбором пожалеть человека или на самом деле реально помочь, а это лучшая альтернатива. Мы сказали, что есть вариант пожалеть, есть вариант пройти мимо. Это два варианта, и они крайние, ни один из них не является лучшим. Что же является золотой серединой? Это проявить конкретную реальную помощь. Когда ты со своей стороны предлагаешь человеку определенный путь и показываешь, как ему можно было выбраться из этой ситуации. Почему не все готовы идти на этот шаг? Потому что людям гораздо проще оставить у другого хорошее мнение о себе. Когда ты пожалел другого, ты думаешь, наверное, я заслужил хорошее мнение о себе. Но и тут кроется, так скажем, очень важный момент, непростой. Почему мы жалеем других людей? Потому что мы, согласно золотому правилу, предполагаем, что когда мы окажемся в подобной ситуации, кто-то другой

0: пожалеет нас.
1: Ну, вот смотри, отчасти оно действительно так и работает, как, знаешь, с детства учат, земля круглая, добро и зло возвращается. Но я не раз встречал людей, которые страдают от жалости. В каком плане? Что у них настолько это развито чувство, они не могут пройти мимо любого человека, любой кошки, собаки, мимо, особенно сейчас, всяких сборов на лечение по телефону. И, к сожалению, очень часто мошенники этим пользуются. То есть одно дело бы было это реальный случай, а другое дело, когда это такие фейки, миф. И вот они говорят, слушай, я уже от этого страдаю, потому что и финансы все уходят, и эмоционально уходят. И наступает иногда разочарование. Но как бы пройти мимо человек не может. Вот в таких случаях, как человеку, знаешь, отличить, наверное, сострадание вот от жалости? Потому что это реально большая проблема сегодня.
0: Знаешь, Игорь, у некоторых людей это просто как патология. Люди, которые, ну, в том плане, что они определенные, вот у них как бы такой, ну, может быть, кредо жизни, их смысл жизни. Всем помогать. Я сейчас не говорю о том, что не нужно помогать.
1: Да, что это плохо.
0: Я не говорю, что это плохо, не об этом идет речь. А речь идет о том, что когда я помогаю всем в ущерб себя самого, и где-то, скажем, мои вот эти вот моменты, моя семья рушится. То есть я помогаю всем там нуждающимся, так скажем, всем бездомным, а моя семья, моя жена, мои дети, они страдают от этого. То есть я не уделяю им достаточно внимания. Я уделяю внимание всем, кроме тем близким, которые у нас есть, у меня есть. Где-то, возможно, я себя реализовываю, но в любом случае я чувствую себя неудовлетворенным до конца. Возвращаясь в семью, я слышу нарекания в свой адрес, я слышу определенные как бы разговоры, и мне это не доставляет как бы определенную помощь. Люди говорят, ты спасаешь весь мир, а ты хотя бы помоги своей семье. Поэтому вот тут на самом деле нужно понимать приоритеты, которые имеют место, которые ну, существуют. Если у тебя есть семья, а семья, она первична, ты делаешь и служишь для нее, а в свободное время ты можешь послужить кому-то и помочь. Вот. При всем при этом очень важно понимать, что если ты правильно выстроил отношения с самим собой, у тебя этот мир находится внутри, мир находится с Богом, ты в мире с Богом, а ты в мире с ближним, то тогда и твоя помощь, она тоже не будет навязчивой. Она не будет вторгаться в рамки, границы другой личности. Это очень тоже важный момент, который тоже имеет место быть. Люди иной раз не просят о помощи, но кто-то на самом деле, видя определенную как бы, ну, жалость в себе или так воспитан, или просто он сам по себе такой, он где-то пытается вот в этом плане.
1: Скажи, пожалуйста, а как вот сегодня не разочароваться? Потому что смотри, какая проблема. Из-за того, что очень много обмана, вот мой один друг, я помню, он говорит, вижу парня, просит на билет, ну, естественно, христианское такое чувство добродетели, помог ему с билетом, говорит, через 3 дня опять его вижу. И у него наступило такое разочарование, что говорит, слушай, я для себя принял решение больше вообще людям никогда на улице не давать. Ну, потому что вот меня обманули, оно может повториться. И, к сожалению, из-за этого мы иногда становимся черствыми. Да? Такое понятие, как жестокосердие, но вроде как бы оно и оправдано, потому что ты уже не можешь одно от другого отличить. Вот как
0: тебя один раз обманули, второй раз обманули.
1: Ты да, уже... и уже человек, он сомневается. Ну, то есть, допустим, как люди там на светофорах подходят, просят помощи, а ты потом в Ютубе смотришь ролики, где идет их разоблачение, что они полноценно ходят. И даже я на вокзале в Москве знаю такого человека, который всегда просит. Вот мы один раз к нему подошли, завязали разговор, сказали, ну, скажи честно, зачем? И потом я смотрел интервью, он говорит, это моя работа.
0: Я пример тебе хочу сказать, Игорь, ну, пример тебе и всем нашим телезрителям, слушателям, про даже близкие отношения внутри семьи. Родители пожилые, на пенсии, имеют свою квартиру, имеют свое жилье. Их дети, у которых свои тоже дети, они работают, воспитывают детей, но у них на съемик жилье в аренде. Между родителями старшего поколения и их детьми есть сложности в отношениях определенные. Старшие родители... они верующие, даже христиане. И их дети предлагают им такой вариант. Давайте мы с вами вместе будем жить в одном жилье. Вот, потому что нам непросто, нам сложновато. У нас есть свои маленькие дети, их нужно поднимать, воспитывать и многие расходы. И родители старшие, будучи христианами, они планируют восстановить отношения со своими детьми.

0: и соглашаются на эту сделку, на этот шаг. Они вместе объединяются и эту квартиру переписывают на своих детей.
1: Угу.
0: Не проходит и месяца. К сожалению, как их дети говорят своим родителям, старшим, вот этим, которые уже на пенсии, говорят, вы знаете, нам тесно.
1: Угу.
0: Нам сложно жить, у нас тут три поколения в квартире. Мы работаем, мы поднимаем детей. У нас нет возможности дополнительного финансирования. У вас есть пенсия.
1: Угу.
0: И вы, в принципе, могли бы снимать себе жилье на стороне. Когда услышал об этом, эту историю, Игорь, я был шокирован тем поступком, который произошел в среди семьи родителей и детей, близких людей. Когда мы говорим о жалости, вот простой пример. Угу. Понимаешь, когда вот жалость, которую проявили старшие поколения к своим детям, угу. она вот так вот обернулась, им вот такой монетой была оплачена. Еще один пример хочу сказать по поводу одной женщины, которая одна воспитывала своего сына. Мужа у нее не было. И она решила своему сыну давать двойную порцию любви. Ну, за себя и за отца, которого нет, который отсутствует. И это вылилось к тому, что в подростковом возрасте, уже лет годам к 16, он стал поднимать на нее руку. Помимо того, что он стал поднимать голос на нее, повышать, уже поднимать стал руку. Она, конечно, переживала об этом, тоже спрашивала, что делать. Но буквально несколько лет спустя, когда ему уже стало по 20 лет, около 20, она мне звонит и говорит: «Василий, подскажи, пожалуйста, что делать? Мой сын берет кредит, один кредит, второй берет кредит. Я не знаю, где взять деньги, чтобы каким-то образом помочь ему рассчитаться с этим кредитом». И она спрашивает меня: «Где взять деньги? Подскажи». Я говорю: «Знаешь, что я скажу тебе? Я скажу тебе то, что твой сын, к большому сожалению, он не повзрослел. Он не приучен ответственности. И я бы на твоем месте не искал бы денег для него». Она говорит: «Тогда его посадят». Я говорю: «Пусть его посадят». Она мне говорит: «Василий, ты же пастор, ты же священнослужитель
1: церкви.
0: Как ты можешь
1: такое говорить?
0: Как ты можешь такие вещи говорить? Я тебе говорю то, что тебе не скажет другой». И на самом деле, именно, возможно, находясь там, он научится жизни. Потому что сейчас он не знает никакой ответственности. Он знает одно. Он может взять что-то у кого-то, а мама за все рассчитается. Мама все вопросы решит. Вот этот момент, когда мы говорим о жалости, я бы сказал, не просто неоправданной жалости. Это жалость, которая является губительной по отношению к самому человеку и по отношению к другому, которому она производится. Почему к себе самому? Потому что человек, которому ты сделал вот эту жалость, проявил, он на тебя смотрит, как на того, кто и дальше будет его жалеть. А значит, если ты проявляешь себя так по отношению к другому, ты не умеешь правильно это выстраивать отношения, значит, ты сам внутри имеешь какие-то определенные сложности, которые мешают тебе понимать ситуацию. А мне нравится стих, который записан в Священном Писании, как Бог относится к жалости. Угу. Книга «Исход», мы об этом читаем в 33 главе. «И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Бог не каждого милует, не каждого жалеет. У него есть определенный путь, как он действует. И это модель воспитания, которую он выбирает в общении с каждым человеком индивидуально.
1: Василий, спасибо тебе большое за сегодняшнюю тему. Дорогие наши зрители, пусть то чувство жалости, которое, наверное, присуще каждому, будет у нас добрым и созидающим на благо другим.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь.

– это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок –

0: Три ангела.
1: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.

что легка жизнь и вечна, только она похожа больше на снег. Так же, как снег приносит ненастье, так же, как снег.

0: Здравствуйте! В жизни каждого из нас бывают определенные испытания, и все мы проживаем их по-разному. Как испытания однажды могут стать благословением? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, мама троих детей, жена и просто прекрасная леди Елена Спивак. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аня.
0: Елена, я вас не случайно так представила. Вы просто удивительной красоты женщина. Вы
1: Спасибо.
0: Мудрая, и в общении с вами очень легко. Вот я познакомилась с вами, и хочется разговаривать еще и еще.
1: Мне очень приятно.
0: Вы приехали к нам из города Геленджик, из солнечного города, прекрасного города. Расскажите, вы всегда там жили?
1: Нет, в Геленджике мы живем только 22 года. До этого мы жили на Украине, под Донецком. Да, там я выросла, родилась, выросла. Там я узнала о Боге. Потом позже мы приехали в Геленджик, где родились еще наши две девочки.
0: Угу. Здорово. То есть, получается, ваши родители, они верующие люди, да, и они, соответственно, вас познакомили с Богом. Можно так сказать?
1: Нет. А мои родители нет. С Богом меня познакомила моя бабушка.
0: Угу.
1: Я пришла в церковь вместе со своей бабушкой и однажды вместе с ней приняла крещение. Вот. Это было так.
0: Бабушка в вас привела вот эту вот, да, тягу к Богу, и чтобы вы уже раскрывали его и познавали. Вот именно через бабушку, получается, Бог открылся вам, да, каков он?
1: Да,
0: можно так сказать.
1: Да, можно сказать, Господь вел меня от самого рождения. Я всегда о нем знала, она всегда рассказывала о нем. Но однажды вот она сказала, что мы пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится. Там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
0: Угу. А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?
1: Ну, когда я приходила в церковь, это было такое особое чувство. Я ощущала себя неимоверно, просто неимоверным образом, как будто бы я дома. Но дома не как дома, а дома по-настоящему. В атмосфере вот этой доброты, теплоты. Знаешь, люди по-особому как-то обращались ко мне. Они интересовались мной, моей жизнью, моим здоровьем. И это уже в подростковом возрасте это удивляло. Когда ты думаешь, а что кому-то интересно, как там мое здоровье или... как у меня дела в школе или как у меня дела дома. И когда я увидела, что этим людям не безразлично, так через людей я начинала узнавать Бога.
0: Угу.
1: То есть если людям не безразлично, я в них видела Бога, можно сказать. Вот
0: здорово,
1: так это было.
0: Здорово. Лен, а вот такой момент... Вот это общение, оно складывалось, да, вот все нравилось, ходило, вот привлекало, и это все было системно, да, всегда. А вот меня интересует, а вот эта вот личная встреча, вот когда именно захотелось вот лично обратиться к Богу, что-то, может быть, побудило? Или просто так было нужно сделать? Вот как здесь вот эта личная встреча произошла?
1: Ну... все мы понимаем.

0: да, что знать Бога и знать о Боге — это разные вещи. А также я была подростком, потом молодежью, и мы все, нам казалось, мы все знаем о Боге, мы все понимаем, мы знаем, как исполняют заповеди, мы знаем, как поступать правильно и честно, но вот этого личного познания Бога, его еще не было тогда. 14 лет я приняла крещение, и это было так ярко, и казалось, я верю, и все хорошо, и я с Богом. Но познание Бога, оно пришло гораздо позже. Гораздо позже произошло это удивительное прикосновение Бога. И если хочешь, я могу рассказать, когда именно это было.
1: Да, вот до этого момента я бы хотела еще уточнить про сверстников и вообще про друзей. Вот часто бывает так, что когда человек приходит к Богу, он оставляет общество, в котором он находился, он оставляет очень многие моменты даже в характере, в личностных каких-то вот этих вот отрицательных моментов, да. Вот что переживала лично ты, что тебя, может быть, до конца держало, не отпускало? Может быть, были какие-то такие вот моменты сопротивления, да, внутреннего, когда, может быть, что-то не хотелось оставлять или с кем-то расставаться?
0: Вот удивительный вопрос ты задала. Это такое, такие воспоминания удивительные. Когда я была подростком, и уже когда я приняла крещение, у меня была такая внутренняя борьба, неописуемая, я ее помню очень хорошо. Я видела, что девочкам очень легко общаться с противоположным полом, да, и мы понимаем, что есть эта тяга, да, к противоположному полу, она, естественно, да, дружить с мальчиками. Mm-hmm. Я видела, как они так раскрепощенным образом общаются вот с парнями, и где-то внутри меня, как у подростка, была эта борьба, что, может, я какая-то странная, что я вот как-то пришла в церковь, приняла крещение, а как же теперь я дальше буду? Что-то вот как-то была у меня такая борьба, что, почему я об этом не подумала раньше? Угу. Может, мне и не стоило? Вот казалось, что борются во мне какие-то две личности. Какой же мне быть все-таки? Какую же сторону мне принять? И когда я сейчас смотрю на подростков, я их абсолютно понимаю. Это такая внутренняя борьба, когда тебя вот где-то распирает, идти ли тебе за Богом, или, может быть, тебе все-таки еще повременить и побыть там вот в атмосфере, mm-hmm. такой, как, которая тебе нравится, удобно. Может быть, тебе так будет лучше в этот момент. Но все-таки я считаю, что с Богом лучше в любом случае. С Богом лучше в любом возрасте. Нет каких-то ограничений, временных рамок, что вот это для тебя рано слишком еще принять крещение и вообще к Богу, да, прийти. А потом, может быть, уже и поздно. Поэтому лучше быть с Богом в любом возрасте.
1: Наверняка, Лен, так получилось, что новое общество сложилось, и даже те, кто, возможно, не поняли, да, тебя Бог подарил братьев и сестер, да, соответственно, которые окружили любовью своей, заботой.
0: Да, да, молодежь. У нас было около 70 человек молодежи. Было много, но было разных возрастов. И огромную роль сыграла молодежный руководитель. Я не могу этого забыть. И вообще молодежь, они окружили меня такой любовью, такой заботой. Ведь мне было 13-14, с 14 лет уже с молодежью, да, а им было там 18-20, и до 30, мы знаем, и после 30. И вот от них исходило, ну, Бог был в них. И благодаря им я сейчас именно там, где я есть, в том служении. Я с Богом в первую очередь. Они оказали на меня очень огромное влияние. Молодежный руководитель и все остальные девушки, парни. Это очень замечательно.
1: Очень здорово. Вот ты подметила, Бог был в них. То есть это какие-то такие определенные качества в этой молодежи, которые ясно и четко показывали, что здесь Бог. Что вот он, характер, да? Того,
0: да,
1: Бога.
0: Это точно. Это точно. А-а-а. Может быть, они были какие-то несовершенные, как и мы все. У каждого был свой путь. Но все равно то, чем они были наполнены, вот эта доброта, внимание, повторюсь, да, вот эта забота.

0: Там, когда тебя окружают, тебя просто вырывают, тебе звонят домой и говорят, вот сегодня у нас будет такая вот молодежная вечеринка, там, да, у нас будут какие-то там дискуссии, у нас будет какая-то викторина, а давай поедем на природу. То есть они просто вырывали меня. И у меня уже не было вот этой борьбы, что кем я хочу быть, потому что в окружении молодежи христианской я ощущала себя абсолютно вообще в своей тарелке абсолютно замечательно, и при этом я понимала, что это лучшее. Это действительно лучшее, что можно не быть какой-то раскованной, не привлекать к себе внимание, не нуждаться в нем. Когда у тебя есть Бог, все будет, будут друзья. И вот это действительно было новое окружение, да.
1: Да, ну вот в совокупности с этим, что еще привлекло в Боге, что еще ты делала для того, чтобы понять вообще характер Бога и впустить его в свою жизнь?
0: Что делала? Ну, наверное, в служение сразу. Лучше приходить сразу в служение. Потому что иногда, да, приходит молодой парень или девушка, да, и вот не находит себя. Лучше не задерживаться, не оставаться на своем месте, действительно заняться каким-то служением. Нужно подойти, спросить, чем-то интересоваться. Богу всегда нужны люди, везде, в любом служении, неважно, это служение детям, молодежи, волонтерское служение. То есть есть всегда, где можно служить. И только благодаря служению, через служение в детском отделе, в молодежном, ты обретаешь себя, начинают развиваться какие-то качества. Ты сам не замечаешь, как меняется все вокруг, просто переворачивается на 360 градусов. Ты понимаешь, что то, что раньше тебя интересовало, теперь оно все какое-то новое, все по-другому.
1: Лена, я смотрю на тебя, ну ты прям светишься. Просто это действительно Божье провидение и результат Его благословений. И я хочу сейчас просто о истории поговорить. История достаточно тяжелая и для тебя, и для всей твоей семьи. Но несмотря на вот это испытание, вы все прошли вместе с Богом. И я знаю, что было касание Божьей руки, самой Божьей руки. Вот да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Да, Анечка, но это две разных истории. Да. А прикосновение Божьей руки почти 10 лет назад, да, Господь прикоснулся ко мне. А в моей жизни была запланирована операция, я буду вкратце говорить. Она была запланирована, она была необходимая, она была несложная. Но в процессе операции была допущена врачебная ошибка, и врач это признал сам. И получилось так, что врачебная ошибка, я после операции, я в палате, и я начинаю ощущать, что жизнь как бы, ну как бы я ухожу. Вот срабатывает такой человеческий фактор, да, однажды. Ты понимаешь, что ты уходишь, мне такая чувствительность в теле, что я часто понимаю, что у меня болит и что не так. И я понимала, что что-то, ну вот серьезно не так, потому что что-то врачи там забегали, я слышу, что они созывают консилиум, меня постоянно возят по каким-то анализам, у меня слабеют руки, ноги, я практически не могу подниматься, и я понимаю, что что-то не то. И мне звонит мой друг, один, с которым мы в служении, тоже очень много. И я ему говорю, Сережа, мне кажется, мне не просто кажется, я ухожу. Он говорит, да что ты не уйдешь, ты что, даже об этом не думай. У нас такая молитвенная цепочка, ты знаешь, сколько сейчас за тебя молятся людей. Нас очень-очень много, мы за тебя боремся на коленях, ты не уйдешь, поверь. Эти слова явились таким утешением. Утешением я заснула. И рано-рано утром я думала, что супруг сидит возле меня. Либо медсестра пришла что-то мне поправлять, или меня опять куда-то везут на анализы, на обследование. А я ощутила прикосновение руки. Руки нечеловеческой. Руки довольно большого размера. она была большая, но это было реально.

0: Это было неимоверно реально, потому что я была в себе, я была в сознании, я была абсолютно вменяема, нормально. Я много раз себя проверяла, может, что... Это была большая рука, которая провела от макушки моей головы вот по всей голове. Это было такое теплое, неимоверное прикосновение. В следующее мгновение я открыла глаза и попыталась уловить, что же это было. Я увидела, супруга рядом нет, медсестры нет. И я сразу, не замедляя, я просто осознала, что это было прикосновение. Я и не знаю, ангела моего, который рядом со мной всегда пребывал. Но это было так реально, так ощутимо. Я чувствовала, и после этого все, уже страха не было. То есть я понимала, я могу уйти, я могу остаться по Божьей воле, но страха уже не было. То есть я уже не боялась.
1: Что было в сердце? Что ты чувствовала?
0: В сердце была такая, ну, неимоверная теплота, радость. От того, что Господь ко мне прикоснулся. Мне хотелось сразу с кем-то поделиться. Я позвонила сразу супругу. Я говорю: Коля, ко мне... Я ощутила прикосновение Божьей руки. Ко мне Господь прикоснулся. Он чуть ли не плакал таким дрожащим голосом. Говорит: ты действительно это, ну, ощутила на себе? Я говорю: да, это было очень ощутимо. И после этого... Это ведь как... Когда Христос пришел в дом Петра и прикоснулся к его теще, помните, да?
1: Да.
0: Она встала и начала служить. Она не могла по-другому, потому что к ней прикоснулся сам Иисус. После этого прикосновения я уже не могла быть прежней. Все в моей жизни перевернулось во всех сферах, во всех.
1: Что произошло? Что ты почувствовал? Что необходимо сделать теперь?
0: Я поняла, что Господь, Он приготовил для меня что-то большее. То, как я жила раньше, больше не может быть. То есть все, что я допускала, может, какой-то грех, да, а мы знаем, он может быть и малым, от этого он не перестает быть грехом. Я поняла, что нельзя как раньше. Как раньше быть не может. Уже после прикосновения Божьей руки не может быть, как раньше. И Господь стал менять весь мой жизненный путь. Это происходило и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом, в служении. Господь открыл новые такие грани, наделил меня новыми способностями, о которых, наверное, мы позже, да, еще поговорим. То есть все изменилось.
1: Лена, у тебя... Трое деток прекрасных, сын и две замечательные дочки. Для них, конечно, я думаю, что вот для дочки, для сына, для старших, особенно когда они понимают, да, что вот с мамой что-то происходит, да, и со здоровьем все плохо было на тот момент. Вот как они вообще в целом отнеслись, и вот когда вот эти изменения произошли, что в их сердцах тоже случилось? Наверняка они тоже почувствовали, что и с ними изменения происходят.
0: Да, да, они были поменьше, конечно, это было 10 лет назад, то есть это Данечке было 14, а девочкам вообще еще меньше. Да, младшей было чуть больше 2 лет. И они оставались одни, потому что когда меня ведь повезли в Краснодар, и там под руководством профессора меня там спасали, бригада врачей, Господь их руками действовал уже, это было чудесно просто. Они дома оставались одни больше месяца, потому что супруг был все время рядом со мной. И младшая, она уже называла братика и сестричку мамой и папой. Потому что они ведь ее укладывали спать, они ее кормили. А наши братья и сестры приезжали, привозили им еду. Ну, то есть большая поддержка от церкви была очень. Столько молитв. Можно сказать, что мы вместе. Вместе — это победа такая веры, когда за тебя молятся очень много людей. А детки, да, они тогда были поменьше, но они очень переживали. Сейчас, когда они вспоминают это, вот Радмила, когда вспоминает, или слышит где-то опыт, что

0: какой-то ребенок, может быть, остался без родителей, она сразу благодарит Бога, что вот я в этом возрасте, как эта девочка или мальчик, я могла остаться без мамы тоже. Но Господь ее сохранил. Да, они часто это вспоминают. Это тоже был для них такой опыт веры тогда в их возрасте.
1: Конечно. И уже вот
0: тоже для чего-то им было это дано. Ну, да,
1: абсолютно. Да. И я думаю, что это также Бог дал вот такую возможность для сплочения вашей семьи, для укрепления вашей семьи. Потому что часто бывает так, что я думаю, что наши дорогие зрители тоже часто сталкиваются с такими моментами, когда испытания, они способствуют разрушению, саморазрушению или разрушению в семьях. Но Бог, вот как мы видим на примере Елены, Он может укрепить, и сплотить, и позаботиться, и благословить. И вот здесь уже пошли такие обильные благословения, и в плане служения, движения стало происходить. Да. Вот здесь, Лен, поподробнее, какие еще моменты вот в творчестве, да, вот в развитии служения стали происходить у тебя?
0: Я всегда считала, что я, так как я с детства в церкви, я всегда считала, что я очень мало делаю для Бога. Ну, я так к себе отношусь, так очень судейски строго. Раньше относилась строго, сейчас, когда близость с Богом, сейчас немного по-другому. Но все равно вот это вот понимание, что ты мало делаешь для Бога. И я начала обращаться к Богу и говорить, что Господь, позволь мне делать для Тебя больше. Вот все, что Ты в меня вложил, используй. А все, чего не достает, одари меня еще чем-то большим, чтобы это использовалось действительно в деле служения. То есть, чтобы все, вот, что Ты в меня вложил, все мои способности и таланты, чтобы все было использовано. Ну и потом начались различные проекты. Это медико-миссионерское. Вот сразу же после того, как то, что я пережила, через несколько месяцев было медико-миссионерское служение. То есть я поехала учиться. Это был тоже такой опыт. Меня это интересовало, но после пережитого. И вот как-то Господь направил. И я по этой линии, да, обучалась, пошла по этой линии. А потом появилось другое служение. Ну, то есть служение молодежи, служение женщинам.
1: Это давало возможность больше общаться с людьми и поддерживать их, правильно? Вот вот виды служения, чтобы наши зрители тоже понимали, что вот виды служения, вот, которые Лен как раз сейчас озвучивает, они связаны непосредственно с помощью людям, нуждающимся людям, которые ждут и ожидают, может быть, поддержки или, может быть, потеряны в жизни, и им необходима какая-то помощь. И вот Лена, собственно, как раз вот и занимается вот этими деятельностями, очень полезными, очень ценными. И это действительно здорово, что так происходит. Да. Лен, я вот знаю, что ты пишешь стихи. Пусть это и не часто, ввиду деятельности очень активной. Угу. Но вот одно стихотворение хотелось бы услышать.
0: Угу. Ну вот одно сейчас приходит на ум, да? Как часто в сердце мне стучишь, Всевышний, как часто хочешь ты со мной поговорить, а я все притворяюсь, что тебя не слышу, и дверь души я не спешу тебе открыть. Я не хочу признать, что я твое создание, и не хочу признать, я без тебя никто, и продолжаю отравлять свое сознание и пить сбродившее сомнение вино. А ты желаешь обновить мне сердце, а ты желаешь душу обновить, чтоб дальше в жизни не блуждал я иноверцем, чтоб мог тебя лишь одного любить. Желаешь ты, чтоб я тебе был верным, и приглашаешь по твоим путям ходить. Желаешь ты, чтоб стал я совершенным, и в царстве твоем мог вечно жить. Теперь я осознал, что ошибаюсь, и я не буду отвергать любовь твою. Теперь в своих грехах я пред тобою каюсь. Простить меня за все тебя молю. Я верю, ты простишь меня, Всевышний.

0: и не вспомянешь беззаконие мое. Теперь питай меня духовной пищей, чтоб мог я прославлять величие твое.
1: Слава Господу! Это просто невероятные слова. Это можно назвать признанием в любви Творцу. Вот я бы даже так это назвала. Лена, это очень красиво, правда. И пусть вас Господь действительно благословит, вот всю вашу семью дальше, чтобы это все только возрастало в Боге.
0: Слава Господу.
1: Здорово. А вот я знаю, что и дети творческие у тебя, и все и поют, и играют на музыкальных инструментах. А муж также, может быть, тоже участвует в этом, в творчестве. Вот здесь немножечко поподробнее.
0: Да, у него другое творчество.
1: Так.
0: Да. У него такое особое творчество, так как он строитель, и у него все служение связано с этим. Сейчас он очень желает проект вот, помощи людям. Где он, я очень хочу его поддержать в этом проекте. Он очень хочет собирать такую команду молодых парней, которых он может чему-то обучить и помогать в строительстве людям нуждающимся. Mm-hmm. Вот все мы, да, можем служить на своем месте. Будь ты парикмахер, строитель, учитель, музыкант,
1: конечно,
0: художник, да. И вот он этим уже занимался, но только сам или с несколькими, с командой из нескольких мужчин. А теперь вот я ему подсказала, что хорошо, если бы ты вот этому обучал парней, которые бы вот так же вместе с тобой, под твоим руководством, в одной команде помогали людям, да, в ремонте. Вот сколько у нас бабушек, да, у которых там где-то крыша прохудилась, да, где-то там она нуждается в каком-то ремонте по дому, да. Да что там бабушек, одиноких женщин, да?
1: Да.
0: И вот он очень хочет такое служение. Это вот он в этом такой художник, музыкант и творец, да.
1: Здорово.
0: Это то, что его, да. А дети, да, они каждый по-своему талантливые, но они все поют, да, все играют. Сын, он еще и художественное закончил, да. Да. Там тоже есть спорт, футбол. Парни организуют матчи различные, да.
1: Насыщенная
0: это
1: жизнь.
0: Это тоже очень
1: активная.
0: Большое общение, да.
1: Здорово. Вот идет все своим чередом в жизни, да, в жизни каждого христианина, верующего. И бывает, что и любой человек, да, сталкивается с определенными какими-то испытаниями, невзгодами. И так получилось, что и ваша семья полностью, да, вы встретили очередное испытание. Это испытание, оно в эмоциональном плане, конечно, очень, ну, подорвало, тут бесспорно. Лена, вот расскажи поподробнее эту историю, которая произошла буквально несколько лет назад.
0: Да, сейчас уже нетрудно, и, наверное, сейчас самое время ее рассказать. Еще бы год назад я бы не могла вот так с тобой, вот как мы сейчас разговариваем. Да, в июле будет уже 3 года, как вся наша семья, почти вся, кроме старшего сына, он был в отъезде по своему служению. Он был приглашен на служение определенное для подростков. Мы ехали тоже на служение для подростков, для детей. Вот. И все, казалось, было хорошо, мы даже пели в машине. Но мы попали в очень серьезное ДТП. Да. Я не буду углубляться в подробности, да, но пережили, очень было тяжело. Машина была вся смята, и врачи, когда нас привезли в ближайшую больницу, очень быстро, туда прибыли огромные бригады, нас всех привезли. А врач, главный врач, он сказал: «Вас спас Бог, мы не знаем, как вы все целы и живы», потому что это было удивительно. А машина микроавтобус, но она была очень сильно смята. Когда я ее позже увидела на фотографии, я не могла поверить, что я была там внутри, и я осталась жива. Вот. А муж, когда рассказывал, кому-то он сказал удивительно, говорит: «Я знаю, что там точно был Бог. Там был Бог». Потому что нашу младшую девочку практически

0: Я считаю, что ее ангелы просто на руках. Она была вообще не тронута. Такая маленькая, хрупкая, ей еще 9 лет не было. Она очень худенькая, маленькая. То есть, получается, ее кидало по всей машине. Она практически вылетела на лобовое стекло. И она осталась целой, нетронутой. У нее были там малейшие царапины. Нигде не было ни перелома, ничего. Каждого из нас поражение определенной степени тяжести. Не буду прямо их озвучить. У мужа серьезные. На Радмилочку, нашу среднюю дочь, так как у нас машина праворукая, на нее пришел сам больше удар. Да. И она, можно сказать, пережила самую тяжелую операцию на позвоночнике. Да. У меня это были полностью собранные ноги. Вот сейчас я перед вами хожу. Я долго не ходила, я заново училась ходить. Со мной работали реабилитологи. Я долго восстанавливалась. Да. Прошла путь от коляски, ходунков, костылей до нормального человека, которого муж учил ходить просто по набережной заново, когда каждый шаг отдавался неимоверной болью. Да. Я считаю, что это было огненное испытание, которое в жизни каждого однажды случается, а может быть и не раз. Господь проводит для чего-то большего, готовит. Мы точно знали все. Вот у меня сразу после аварии, когда мне начали звонить друзья прямо в палате, у меня была неимоверная радость. Когда мне звонили друзья, и они слышали мой радостный голос, они хотели только услышать мой голос. Потому что уже через полчаса на местном телевидении они увидели нашу машину. Они даже не слышали фамилию. Они узнали мужчина, жена, возраст там был указан, и двое дочерей. Друзья знали, куда мы поехали. Когда они увидели нашу машину, они хотели только услышать мой голос. Потому что муж был в реанимации, он был без сознания. А дочка тоже была без сознания. Они обои были в реанимации. А я была в сознании. И они хотели услышать мой голос. И когда они слышали радость в моем голосе, даже неверующие, они не понимали, как, а что с тобой? Говорю, сейчас в меня что-то вбивают. Я еще не знала, что это такое. Это, знаете, когда берут на растяжку ногу, потому что все ноги поломаны, и все переломы со смещением. То есть они не открыты, а везде кости где-то раздроблены, и это переломы со смещением. Говорю, в меня сейчас что-то вкручивают. А почему ты такая радостная? Я радостная, потому что меня спас Бог. Это было одно. Так как раньше, ты помнишь, да?
1: Да.
0: Я уже Бог ко мне прикоснулся, уже не было этого страха. Теперь я понимала, что да, мы пережили, с нами произошло что-то страшное, что-то тяжелое. Я понимала, что я в шоковом состоянии. Но радость вот эта, что Господь, Он рядом. То, что я жива, и то, что сейчас Он рядом. Мне рассказали, ко мне пришла женщина, позже я спрашивала, я думала, что это был ангел. Женщина, которая психологическая поддержка вот эта после тяжелых аварий. Она удивительным образом, я еще плохо ощущала себя, я только пришла в себя вообще. Она мне говорила о Боге. Я позже спрашивала, я говорила, была эта женщина, потому что мне не верили, никто не говорил, есть такая в этой больнице поддержка. Но позже мне сказали, я узнала, действительно, эта женщина была. Но она говорила о Боге, она меня так утешала, она держала меня за руку, и мои родные были в реанимации. Но радость потом уже, когда она со мной поговорила, она меня держала за руку, говорила о Боге. И уже по телефону с друзьями я говорила о радости, о том, что я счастлива, Господь рядом.
1: Это невероятно.
0: И я верила, что Он не оставит мою дочь, моего мужа, что Он обязательно позаботится.
1: И здесь и друзья, и те же неверующие друзья, наверняка это для них было просто вот как так, да? Они не понимали.
0: Знаешь, Анечка, моя Радмила, у нее очень дружный класс, и родители наши, они очень активизировались, у нас среди родителей тоже есть врачи, они начали звонить, и говорить: мы хотим помочь, какая помощь, мы позвоним, мы...

0: найдем лучших врачей, что нужно, ребята, скажите, что нужно, мы все поможем, мы все сделаем. Я говорила, молитесь за нас. Первое, что я говорила, я не знаю, из меня это вырывалось. Я говорила о Боге, о Его милости. Я говорила об этом так открыто. Позже они мне звонили и говорили, ты знаешь, что ты сделала в нас? Что? Я говорю, это не я, это Бог сделал в вас. Знаешь, что произошло с ними? Uh-huh. Они говорят, один папа из класса, uh-huh. ну, родитель, он сказал, знаешь, говорит, я до этого никогда не молился Богу. Но когда я услышал о вас, и когда я услышал твой голос, насколько ты благодарна Богу, вы такое пережили, и ты мне с радостью говоришь о Боге. Я никогда в жизни не обращался к Богу. А сейчас я обратился к Богу. Я захотел просто сказать Богу спасибо, спасибо, что ты сохранил эту семью. Я говорю, это замечательно. Если через меня... Потом я вот прям лежа на больничной кровати, я сказала, Господи, если для того, чтобы кто-то из людей могли узнать о Тебе и обратиться к Тебе, нужно было провести меня через это, я согласна. Я согласна, если на то воля Твоя, если кто-то обратился к Богу, я славлю Тебя, Господь.
1: Это потрясающе просто. Такая история невероятная. Просто часто в жизни людей случается так, что человек начинает ожесточаться в таких ситуациях. Но зачастую так и происходит, что «А где же был Бог? Почему Он это допустил? Почему я лишился родного человека?» Очень много вопросов начинает возникать. Безусловно, это жизнь каждого и выбор каждого. Но вот та радость, которая была в твоем голосе, я думаю, что она действительно нужна была не только для того, чтобы твой дух был бодрый, да, внутри, чтобы ты могла это снова все пройти, но и действительно для тех людей, и, возможно, не только для этого мужчины. Я думаю, что еще для ряда людей это должно было случиться. Ты должна была это озвучить, чтобы они увидели вот эту всю ситуацию, то, как, да, ты вышла из нее, и твоя семья постепенно вышла, и прославили Бога в своих сердцах.
0: Да. Знаешь, был момент, когда только наша церковь узнала, наша община, да, они настолько, они так испугались, они так переживали, и потом они позже подчеркивали, что мы стали какие-то другие. Вот эта ваша трагедия нас так сплотила, мы стали так молиться, знаешь, и они сейчас это признают, что после вот той нашей трагедии, что после трагедии вот этой семьи Спивак произошли какие-то действительно изменения в жизни церкви. Мы стали, говорит, как-то трепетнее относиться друг к другу, больше молиться друг за друга, больше поддерживать друг друга. Теперь мы стали настолько открыты, да, там, открыто говорить, проговаривать друг другу свои проблемы, свои трудности и действительно отдавать их друг другу, делиться этой ношей, да, для того, чтобы молиться друг за друга. В этом же огромное укрепление.
1: Конечно.
0: Господь ведь действительно, Он и в Писании сказал, насколько мы связаны друг с другом, мы так нужны друг другу. И это, я считаю, замечательно.
1: Да, и вы, ваша семья — это пример для церкви, я думаю, что для ваших друзей и знакомых. Ведь наверняка члены церкви, они также рассказывают о вас, об этой истории и прославляют Бога. Это просто невероятное провидение Божие, Божий план. Да. И это действительно благословение, то есть испытания, которые стали благословениями.
0: Это точно, да. Только так можно сказать, что это действительно было так. На все воля Бога. А сказано ведь в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Аминь.
0: Да.
1: Лена, я от всего сердца благодарю тебя за то, что выбрала время, приехала к нам и рассказала эту удивительную историю. Спасибо тебе большое. И пусть Господь благословит тебя и всю твою семью.
0: Спасибо, спасибо. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, несмотря на

Любое испытание, какое бы оно ни было в вашей жизни, Бог любит вас и заботится о вас. И знает ваш путь, и ведет вас. Доверьтесь Ему, откройте Ему свое сердце. И будьте всегда с Ним. Всего самого доброго. До свидания.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я заканчивал уже первый курс, и мне нужно было лететь в Астрахань домой. И я заранее себе приобрел авиабилет. И помню этот день, это был понедельник, я приехал за 4 часа до полета своего. И приехал в аэропорт, спокойно сел себе на лавочку со всеми своими вещами. И когда сидел, мне промелькнула мысль о том, чтобы я пошел и посмотрел на электронное табло свой рейс. И когда я подошел к этому табло, то обнаружил, что моего рейса нет, и очень сильно этому удивился. Тогда я понял, что мне нужно обратиться в свою авиакомпанию. Подошел к окошку, где эта авиакомпания находилась. И та женщина, которая сидела там, я у нее стал узнавать про свой рейс. И она мне сказала, что, оказывается, этот рейс уже давно отменили. И я этому очень сильно удивился, потому что я об этом не знал. И стал у нее расспрашивать, узнавать, почему, да как. И она сказала, что вам должны были об этом сообщить заранее. Но никто об этом не сообщил по неясным причинам. И я тогда понимал, что я попал, потому что в кармане было всего 200 рублей. Было очень много вещей. По неопытности, как, наверное, студент любого первого курса, я забрал все свои вещи, которые у меня были в академии. И это была такая огромная синяя сумка. Вот когда бабушки обычно пирожки продают, они всегда такие сумки берут. Только она раз в 5, наверное, больше. И она еще была накрыта такой белой простынью. У меня еще был большой рюкзак с собой и еще один пакет с продуктами. И так сложилось, что у меня было 3 сим-карты, и на всех 3 закончились деньги. И я не мог еще позвонить. И следующий рейс, который должен был быть до моего дома, это было уже среда. То есть фактически мне 3 дня нужно было находиться в этом аэропорту. И я тогда, наверное, в таком очень сильном отчаянии был, очень сильно переживал. И я разные планы продумал, как мне действовать, как поступить. И я помню, что когда-то мне рассказывали, что есть какая-то материальная компенсация за моральный ущерб, когда отменяют твой рейс. И я подумал, что, наверное, я схожу в свою авиакомпанию и как-нибудь так представлюсь, и, может быть, немножко даже как-то наеду на них, чтобы они мне сделали какую-то компенсацию. И я помню, подошел к зеркалу, посмотрел на себя, одел свой черный плащ, причесался и думаю, что, наверное, это создаст более солидный вид. Но когда я посмотрел на себя, то понял, что, увидев меня, они поймут, что я студент. И, наверное, у меня ничего не получится. И я понял, что единственная моя надежда, которая есть, это Бог. И что только на Него я могу положиться в эту трудную для меня ситуацию. И помню, что тогда я помолился и отдал вот всю эту проблему, всю эту ситуацию Богу. И пошел к менеджеру вот этой авиакомпании. И когда я пришел, я представился. И единственное, что я хотел ее попросить, чтобы оставить вот эту большую синюю сумку. Потому что я думал, что уже больше я ее таскать не могу. И я продумал такой план, чтобы вернуться в свою академию, заработать денег, покопать на каких-нибудь дачах, там огород или еще что-нибудь, переполоть травку какую-нибудь бабушке, заработать себе денег на новый билет и уже в дальнейшем поехать домой. И когда мы стали беседовать с менеджером этой авиакомпании, она выслушала всю мою ситуацию, рассмотрела ее, и тогда она сказала следующее, говорит: «А не хотите ли вы остаться в Москве?» И я этому очень сильно удивился, потому что я не понимал, что она имеет в виду. Но как-то вот мысль промелькнула, в Москве так в Москве. И я согласился. И она тогда говорит: «Молодой человек, вы сейчас выйдете, и к вам подъедет специальный транспорт и доставит вас в гостиницу».

Ну, я так подумал и согласился. И помню, взял свою эту огромную сумку, рюкзак, этот пакет. Подъехал специальный автобус, так я понял, что он специально доставлял до гостиницы. Я сел в этот автобус, и он подвозит меня к гостинице. Вижу большое такое здание, наверное, где-то 16 или 20 этажей. Очень солидное, очень красивое, с таким красивым газончиком. И вижу там специальные люди, которые тебя встречают. И захожу в холл этого здания с этой большой сумкой и рассказываю себе, что я вот с аэропорта приехал, вот так-так меня зовут. Они говорят, да, конечно, говорит, мы уже вас ждем, вот, говорит, специально ключи от вашего номера, пожалуйста, поднимайтесь на 8-й этаж, вот такой-то номер. И я ничего не понимаю, конечно, думаю о том, что я здесь буду делать, чем я буду заниматься и вообще что это. Я взял эти ключи и отправился в свой номер. И помню первое, что я сделал, когда я зашел в номер, увидел его. Это было, конечно, нечто. Это был двухместный номер специальный, очень красиво оборудованный, такая красивая белоснежная постель, спутниковое телевидение, ванна, джакузи, кондиционер, ну, в общем, все условия. И я помню первое, что я сделал, я просто встал на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. И я жил в этом отеле полных 2 дня. Вот у меня было полное 3-разовое питание в ресторане. В общем, все условия для жизни. И помню, как-то один раз я спустился вниз в холл на ресепшн и хотел посмотреть, сколько стоит мой отель, сколько стоит моя гостиница и тот номер, в котором я живу. И когда я стал узнавать цену, то в общей сложности я посчитал, что за эти дни проживания я должен заплатить около 16 тысяч рублей. А в кармане у меня всего было 200. И я не знал, как мне поступить, потому что я представил, что это будет очень сложная для меня проблема. Но интересно, как все это закончилось. Оказывается, та авиакомпания, которая осуществляла мой перелет, она полностью оплатила эту гостиницу. И мало того, они мне купили новый билет домой. И интересно, что я со многими людьми познакомился в этой гостинице. Вот с менеджером ресторана мы очень сильно подружились. Он даже в конце, когда я уезжал, он мне сделал специальный такой подарочный ужин, как он мне сказал, и дал с собой самолет. И вот так меня Бог благословил, и через это очень многому научил, что иногда в очень нерешаемых ситуациях Бог очень все решает. И я благодарен за этот опыт, он всегда жив в моей памяти и помогает тем людям, которые оказываются, может быть, в подобных ситуациях.

0: На сегодня очень важная сфера деятельности, которая слабо охвачена религиозными организациями, но она очень сильно влияет на наше общество, особенно на молодежь. Это, конечно же, сфера интернета и телевидения. И здесь нам необходимо немножко перестроиться. Ну, уже мы начали перестраиваться, уже многие священнослужители, знаете, стали и блогерами, и вещать. Но нужно сделать это так, чтобы это было интересно для молодежи. Потому что умы молодежи, они всегда заполняются тем, что им более-менее интересно, в том формате, в котором им интересно это принимать. И здесь мы еще до сих пор не перестроились, и поэтому здесь в этом есть трудности. Я думаю, это одна из основных наших сфер деятельности на ближайшее будущее, где мы должны приложить определенные усилия. Кроме этого, конечно же, на личном примере, когда религиозные организации должны показывать, представители религиозных организаций должны личным примером показывать всему обществу, как должна развиваться личность, какие хорошие люди получаются, когда человек исповедует свою религию и знает свою религию. Поэтому нам нужно чаще выходить в такое публичное пространство и личным примером показывать, как лучше жить.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако мы находим в Слове Божьем и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек Священного Писания, к которому мы обратимся, пытаясь ответить, в каких ситуациях говорить нельзя, просто-таки нельзя. Книга Псалтирь, 4 глава, 5 стих. Этот отрывочек цитируется затем и в апостольских писаниях. Написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Так когда нельзя говорить? В гневе нельзя говорить. Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит, мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24 об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, 2 глава, стихи 23 и 24. 2 глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, –

и дастся роду сему знамение. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить, показать несостоятельность, да еще, может быть, намекнуть на недостаток образования, или, может быть, серого вещества, или же, может быть, интеллектуального коэффициента и так далее, это легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор, который никак к обнаружению правды Божьей не приведет, вот в этот момент удержаться и ничего не сказать, и повернуться, и уйти, вот для этого нужна подлинная сила характера. От глупых и невежественных споров уклоняйся, уклоняйся. Они бесполезны. И Спаситель Иисус Христос демонстрирует нам это своим примером. Вот еще один эпизод из служения Спасителя. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55, 56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят, искали чего? Лжесвидетельство на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно, правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего». Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ И Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым Он попытается что-то сказать, Его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к Нему, к Иисусу: „Ты ли Сын Божий?“, Он коротко отвечает: „Да, это я“. То есть отвечать есть смысл тогда, когда тебя услышат, и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам в 4 главе: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых, невежественных

состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклёб возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуации, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше, не говорить, когда следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает на практике? Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте это упростим. Кто больше говорит, вы или она? Она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях. Не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое. А он еще и это забыл, это вообще не помнит. Она сразу раз, и все гладненько, все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть, медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы. Если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот такое дело в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. Мы уже отчасти к этому обращались. Сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, когда я вот возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения, близких мне людей, которых давно знаю, и так далее, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот, угрюмость такая. Такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порою в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают, они грубят, они

Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться, где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает. Любовь убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, говорит: «За все благодарите». Мы уже обращались с вами к этому отрывочку, к этой заповеди в нашей беседе ранее. И вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим, не нравится – кричим». То есть, иными словами, если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее, и так далее. Разве это логично? Если нравится, скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай. С мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей, как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было знать, что ты заметишь? Уже 20 лет я тебя кормлю. И за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно. Поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарить всякий раз, когда свежевыстиранное белье. А может быть, еще и сложное, может быть, еще и вот так вот, куда нужно, размещенное. Это же благодать! Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: «Скажи волшебное слово». Так?

Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста», но это что, дань просто этикету, дань культуре, или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику, пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста». Это именно уважительная просьба. «Пожалуйста». Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих в современном переводе. «И Авраам сказал Лоту: „Пожалуйста, пусть не будет соперничества“». Ну, а давайте прочтем по синодальному. К сожалению, даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то в синодальный перевод это не просочилось. Бытие, 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Аврааму Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники“». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой «пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда? Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример, книга «Бытие», 19 глава, 2 стих, «Бытие», 19:2. «И сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой“». Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“». Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано: «Пожалуйте, господа мои, пожалуйте, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой, и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается вежливого общения. Еще одна фраза. «Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать». Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. «Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных». Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность стала большим дефицитом в наше время. А Господь ею учит и призывает нас, и демонстрирует, и вдохновляет, и показывает соответствующие примеры. Вот еще парочка иллюстраций из народного творчества. «Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье». «Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем». «О, как это любезно с вашей стороны!» Правда здорово? Правда здорово? То есть любую ситуацию, даже бывает острую, даже бывает трудную, вот, ну, неприятно отказать, да, вроде и друг твой и так далее, надо быть на новоселье, но вот есть обстоятельства, что не можешь. Если это правильно выразить, то не остается осадка неприятного на душе. Или вот еще из народного творчества. В 3:00 ночи раздается телефонный звонок. «Алло, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали?» «Конечно, спал», —

Тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром. Итак, вновь вежливость, вежливость и вежливость. Это всего лишь несколько библейских принципов, заповедей, предписаний, которые открыты в Священном Писании, на которых у нас было время сегодня. В Слове Божьем намного больше об этом сказано. И в свое время в Центре Духовного Просвещения, где я совершаю служение, был произнесен целый цикл проповедей, каждая из которых минут на 45-50 приблизительно вот так вот. Иногда, знаете, когда дух наполняет сверх меры, то и дольше. Но вот минимум вот минут 45 приблизительно вот так. 7 проповедей на тему «Святость уст». Это все заповеди касательно речи, языка, слов. Вы можете найти запись и аудио, и видеозапись этого цикла проповедей на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters, s в конце, что множественное число, .com, russiancenters.com. Или же эти же самые видео можно посмотреть на веб-сайте YouTube, на канале Центра Духовного Просвещения. Если вы просто наберете «Центр Духовного Просвещения», то первая строчка, которая появится, там как раз будет вот канал общины, в которой я сейчас совершаю служение. И там очень много. Вы знаете, когда мы вот эти заповеди рассматривали в общине, то очень многим законы Божьи помогли, во-первых, оценить по-настоящему во свете Слова Божия свои привычки касательно речи, помогли пересмотреть в целом атмосферу, в которой происходит общение. Я благодарю Господа за то, что когда Он дает какую-то заповедь, Он ее и сопровождает обетованиями силы для ее исполнения. И то, о чем мы сегодня говорили, и все иное, что Библия говорит об искусстве общения, все это не просто красивые идеалы. Так можно жить. Я тому свидетель. И Господь дает силу и благодать свою сообщает тому человеку, который желает по Слову Божию жить. И тогда жизнь становится намного благодатнее. Желаю вам роста в искусстве общения, чтобы святость уст стала для всех вас обычным, привычным явлением. Да благословит Господь ваши семьи.

0: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Здравствуйте. Почему у одних людей любое дело спорится, и они ничего не боятся, а другие люди робеют и быстро устают? Как стать более энергичной и смелой? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, я думаю, актуально для любого человека знать ответ на вопрос, как не чувствовать усталости в течение дня и как быть бодрым, сообразительным и смелым.
1: Я думаю, это мечта. В том плане, что так или иначе у нас у всех ограничены ресурсы. И если мы хотим не чувствовать усталости, то мы должны заранее понимать, какие у нас объемы наших ресурсов, и заранее отдыхать. Получается, что если мы говорим об способности быть трудоспособным, то это о некоторой предусмотрительности. И если мы ее используем, то это нам во многом помогает.
0: Угу. Что мы должны предусмотреть?
1: Ну, во-первых, конечно же, это физические силы. Мы понимаем, что если наш организм начинает уставать или в нем не хватает каких-то ресурсов, то мозг уже заранее дает сигнал, что нужно снижать обороты. А следовательно, у нас подключается уже и эмоциональная система, возникает там, может быть, раздражительность, либо печаль, которая приводит к тому, что активность наша снижается. То есть в первую очередь это физические ресурсы. Во вторую очередь наш объем эмоциональных и психологических ресурсов, который обусловлен нашим темпераментом. То есть мы понимаем, что если я холерик, то я быстро загораюсь, но я также и быстро устану, и мне нужно чаще переключаться между разными видами деятельности. Если я сангвиник, то та идея, которая меня зажигает, я могу быстро ею загореться и достаточно долго осуществлять, работать над ней. Если я флегматик, то я... Мне нужно много времени, чтобы раскачаться, но при этом я могу долго продолжать реализовывать эту идею. А меланхоликам нужно, во-первых, долго включаться, а во-вторых, им нужно быстро, ну, достаточно часто менять свою деятельность для того, чтобы не утомляться. То есть мы понимаем, что темперамент на физиологии, и в-третьих, конечно, наша воля, наша способность быть мотивированным, наша способность находить причины для продолжения деятельности, в сочетании со здравым отношением к своим собственным ресурсам.
0: Угу. То есть, с одной стороны, мы должны понимать свою данность, свой темперамент, свой тип нервной системы, да, а с другой стороны, мы не можем сделать это оправданием в любых ситуациях, что, ну, вот я холерик, поэтому вот я тут не сделал, ну, как бы сделал не так, потому что я вовремя не переключился на другой вид деятельности, да, вот, и, ну, как бы, с одной стороны, это знать, а с другой стороны, волей себя дисциплинировать, да. Это, ну, просто достаточно понять, да, но а в жизни это воплотить в жизнь это тяжело, потому что я думаю, что сейчас в современном мире многие люди вообще жалуются на усталость, на отсутствие энергии, даже когда они ничего такого не делали. Вот, ну, говорит женщина, например, да я ничего и не сделала особенного за день, я вроде бы даже полдня отдыхала, но почему-то такое чувство опустошенности, как будто там вагон разгрузило, и нет энергии, и что-то новое делать, тоже нет никакой мотивации и решительности к этому. В чем вообще причина? Что с нами не так?
1: Я думаю, что современный мир приводит нас к тому, что мы часто оказываемся разочарованными. А разочарование, по мне, формула разочарования, она заключается в том, что реальность минус ожидания. То есть чем больше мы ожидаем, тем больше мы отнимаем у себя от тех факторов, которые мы считаем признаками своего собственного успеха или благополучия. И эти ожидания очень сильно навязаны. То есть та же самая женщина, которая говорит, я ничего не делала, она себя сравнивает с той, которая выглядит там какой-нибудь и красивой, и за детьми присмотрела, и дома порядок, и денег заработала, и мужа встретила, и фитнесом позанималась, и еще культурно как-то развилась. И эти ожидания, они очень сильно закрывают от нас наши возможности. То есть для того, чтобы не было такого

0: разочарования, нам нужно все-таки больше внимания обращать на себя и свои возможности, и на свои цели. Потому что как раз-таки вот эта вот система целеполагания, она для мозга является очень серьезным способом поддержать нашу мотивационную систему. Когда мы понимаем, чего я хочу достичь, какими средствами я этого хочу достичь, и каким образом то, что я достигну, послужит моему там, благополучию, саморазвитию, там, не знаю, принесет какое-то благо людям, чем четче мы это осознаем, тем легче нам простраивать свои задачи в соответствии с этим. Угу.
1: То есть важно не просто сказать, ой, я хотела бы это, ой, здорово, я вот сейчас начну это делать и этого достигну, а важно именно вдумчиво к своим целям подойти, разбить их на определенные, может быть, этапы, да?
0: Да.
1: Вот прям проанализировать.
0: Вот, знаете, и причем очень важно анализировать не только с точки зрения, что вот я, есть же вот эта фраза, поставил цель, добейся и точка, да?
1: Угу.
0: И она такая, кажется, мотивационная фраза, которая поможет тебе действительно хороших результатов достичь. Но перед тем, как поставить цель, нам нужно понять ее истинную важность для себя лично. То есть понять, имеет ли эта цель для меня ценность. После того, как мы определились с ценностью, нам нужно определиться с ресурсами, которые у нас есть для достижения этой цели. И еще очень важно не упускать из виду тот момент, как наш эмоциональный фон вот в системе этой мотивационной задачи работает. Потому что если у меня изначально там, не знаю, снижен эмоциональный фон, если у меня изначально там физиологически есть какие-то проблемы с дефицитом витаминов, то, скорее всего, я снова задаю себе какие-то нереалистичные ожидания относительно цели. Да, как вы сказали, очень важно прям очень подробно и не только внешне, но и внутренне, с анализом своего состояния, просмотреть все детали тех целей, которые перед собой ставишь. Mm-hmm.
1: Ну, мне кажется, еще мы тратим очень много сил и времени на рутину, от которой мы никак не можем, ну, невозможно уйти. Например, мы бы рады себе поставить какую-то цель по саморазвитию, там, цель, может быть, подработать или изучить что-то, да, но столько времени уходит на дорогу до работы и обратно. Времени много уходит на то, чтобы приготовить еду для семьи, заниматься детьми, их школьными делами, если они еще малы, и как-то вот, ну, родителям своим помогать. И вот это все мы складываем, и оказывается, что время для моей цели у меня нет. А от этого всего я тоже отказаться не могу, потому что у меня есть обязательства, работа, семья, на что-то жить, там семью надо содержать. И что? И в итоге как бы получается, что вся энергия уходит вот на эту рутину, на привычное. А потом мы подходим к пенсии, а там уже сил нет.
0: Угу. Да, я бы хотела вот в этой ситуации рассмотреть с двух позиций. То есть то, что нужно выделять время на цель для ее достижения, и то, что время и силы, которые уходят на рутину. Так вот, если мы говорим о цели, нужно понять, а действительно ли эта цель важна? Потому что бывает такое, что мы думаем, мне для саморазвития нужно это, мне для этого нужно, чтобы у меня там детей не было, мужа не было, я не знаю, чего-то еще не было, от чего-то отказаться. А вопрос в том, а действительно ли для тебя эта цель важна, а не является ли это подсознательным стремлением уйти от той рутины, в которой ты существуешь, и внутри которой ты не смог организовать свою жизнь так, чтобы почувствовать себя чуть более свободным. Поэтому очень важно быть внимательным к своим мотивам истинным. И когда мы к ним внимательны, я же думаю, вы слышали эту фразу, да, что для того, что важно, мы всегда находим время. Так ведь? И просто, возможно, мы не всегда четко осознаем, какие у нас приоритеты. И они сформировались под влиянием обстоятельств или как-то бессознательно. И получается, что если у меня есть время на то, чтобы в течение часа полистать ленту соцсетей, то, возможно, вот моя идея о том, что мне не хватает времени для достижения целей, это не во времени дело, а в расстановке приоритетов.
1: Ну, я думаю, пролистывая соцсети, мы просто отдыхаем. А чтобы цели добиваться, надо включиться и работать. Вот это немножко, ну,
0: отдых,
1: время
0: отдых
1: разное.
0: Это разное. Вы знаете, особенность вот такого

0: интернет-серфинга, она заключается не в том, что мы отдыхаем, а в том, что мы выключаемся из реальности, с которой нам сложно сосуществовать. И поэтому тут вопрос в том, что, может быть, все-таки что-то поменять в реальности. И вот здесь вот мы переходим к второму моменту, который я хотела затронуть, это вот про рутину. Я сама многодетная мама, и когда я консультирую мам, я на что обращаю внимание? Вот когда ребенку там год, полтора, два, очень много времени и сил уходит на быт. Очень много времени уходит на обслуживание ребенка, очень много времени и сил уходит на то, чтобы каким-то образом поддержать дома чистоту, порядок, там, всех накормить. И потом с течением времени, вот как Бог задумал, ребенок растет, постепенно включается в семейную систему, и постепенно руки мамы должны освобождаться. Сначала физически от ребенка, потом уже за счет включения ребенка в быт от каких-то дел. Но очень многие, вот когда мамы вошли вот в этот режим «я все на себе тащу», они и продолжают на себе тащить. То есть это такой момент, знаете, вот вы правильно сказали слово «рутина», но любую рутину нужно периодически пересматривать. А действительно ли нужно делать все то, что я делаю? А нет ли возможности делегировать? А нет ли возможности пересмотреть те бытовые привычки, которые существуют у нас в семье, чтобы хотя бы как-то минимально разгрузить в большей степени обычно мамы на себе все это тащат? То есть первое, что мы делаем, это мы пересматриваем те привычные схемы, которые у нас есть в быту для того, чтобы понять, а действительно ли быт отнимает у меня столько времени и сил. Это первый момент. Второй момент. Когда мы приходим к тому, что есть необходимость пересмотра, это приводит нас к необходимости кооперироваться с остальными членами семьи. То есть вот буквально недавно мне попался на глаза короткий ролик из сериала. Я особо сериалы не смотрю, я не помню, как он называется, но там история такая, что мама, у нее уже есть трое или четверо детей, и она уже достаточно взрослая, и у нее родились близнецы. И вот картинка, выходит мама на кухне сидит папа, двое детей взрослых, еще, по-моему, еще один ребенок. Папа говорит: слушай, а почему у нас вещи до сих пор не постираны? Дети говорят: мама, почему завтрак еще не готов? Кто-то еще говорит: а почему у нас вот там вот все валяется? И мама вот эта вот с ребенком, с двумя детьми на руках садится и говорит: слушайте, ребят, вы знаете, нам придется пересмотреть все, что происходит. Вы видите, у меня, если у вас на руках нет детей, это значит, вы можете встать и сделать все, о чем вы мне говорили. Это я к чему? К тому, что очень легко впасть вот в эти стереотипные формы поведения, и нашим родным очень часто легко не замечать, что они тоже могут поучаствовать в этих процессах. Поэтому, если мы говорим о смелости, то в первую очередь надо говорить о том, что смелость – честно взглянуть на обстоятельства, в которых ты находишься, пересмотреть все те нюансы, которые влияют на твои ресурсы, и быть готовым к тому, чтобы что-то изменить.
1: То есть что у меня забирает ресурс, так скажем, или как я могу приумножить свои ресурсы? Это один из основных вопросов. Ну вот что касается смелости тоже. Если затронуть эту тему, есть, например, люди, которые говорят, ну вот, допустим, женщина говорит: ну вот надо же, вот подруга моя, ну какая она решительная, вот взяла, прошла обучение, потом там начала потихонечку работать в этой сфере, а я никак не решусь. Или вот надо же, вот взяли они и отправились в какое-то там путешествие интересное, да, сложное, а я боюсь. Ну и там пошли на обследование, надо чекап сделать своего организма. А я переживаю, вдруг у меня болезнь какую-то найдут, все никак не решусь. И вот эта вот нерешительность в разных сферах жизни. Как стать более смелее, более смелой, как взять себя в руки и вот просто пойти, потому что некоторые вещи реально надо делать. Даже тот же самый, ну, чек-ап своего здоровья. Если мы еще можем куда-то там не попутешествовать, то если мы здоровьем не будем заниматься, то однажды мы можем столкнуться с серьезнейшими болезнями. Вот, ну, в общем, я так долго объясняла про смелость. Я думаю, вы меня поняли.
0: Я думаю, что очень важно помнить тот момент, что наш мозг работает достаточно стереотипно. И мозгу легче оставаться внутри какой-то системы, которая ему знакома, даже если эта система в какой-то мере неблагополучная. То есть известное, понятное, даже

0: если оно неприятно, оно приоритетнее для нашей психики, нежели что-то интересное, будоражащее и, казалось бы, приятное, но если для этого придется делать что-то, с чем я до этого не сталкивался. И поэтому смелость можно просто банально воспитывать, начиная с того, что вот давайте все, кто нас сейчас смотрит, да, примут решение, я сделаю сегодня какое-то новое действие, которое я раньше не делал, пойду какой-то новой дорогой, которой я не ходил, поставлю себе цель научиться какому-то делу, которое я раньше не делал, там банально сыграть на гитаре 3-5 аккордов, да, или начну разговаривать с начальником не так, как я привык, заискивающий, там где-то лебезя, а что-то по-другому. И то есть вот навык смелости, он вырабатывается за счет того, что мы добавляем в наши ежедневные дела что-то новое, непривычное, и когда наш мозг начинает понимать, что для нас уже нормально ступать на какую-то неизведанную территорию и делать этот шаг легко, то со временем границы нашей смелости увеличиваются. То есть просто попробуйте сделать что-то новое. И я уверяю, что эти нейронные связи, которые выработаются в мозгу в момент, когда вы примете такое решение, они в дальнейшем будут помогать человеку вступать вот на эту новую территорию.
1: Угу, да, здорово, хороший совет. И я тоже думаю о том, что вот, опять же, если вспоминать, что Господь создал нас, дал каждому из нас свой потенциал и дал каждому из нас энергию, решимость и способности делать что-то. У каждого, ну, дело жизни свое. У нас также есть наши обязанности, которые мы должны выполнять, независимо от того, есть у нас дело жизни, нет у нас дела жизни, но у нас есть семьи, да, разные, большие, маленькие, полные и неполные. Ну, мы живем в семьях, и как бы там тоже надо рутину выполнять. Но Господь нам также дает мудрости, да? Чтобы мы были управленцами своей жизни, так ведь?
0: Да. И Он заботится о нас и берет на себя как бы последствия в случае, если мы ошибемся или что-то пойдет не так. И в этом плане человеку верующему гораздо легче идти в неизведанное и проявлять смелость, потому что он знает, что Господь на его стороне всегда.
1: Угу. Спасибо вам, Айгуль, за эту беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Программа наша посвящена очень древней книге, книге Библии. Это священное писание всегда актуально в каждое время и в каждом поколении. И тема нашей встречи – тайна непростительного греха и Евангелие от Иуды.

0: любящий Бог, который готов прощать человека, не может простить какой-то грех? Неужели жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, ну, не явлена полноценно, чтобы, ну, не простить какой-то либо грех? Неужели это так?
1: Первое, о чем следует сказать. Нет такого греха, который не мог бы простить Бог. Первое. Второе, о чем следует сказать. В Библии есть непростительный грех. Первое не исключает второе, второе не отменяет первое. Понимаете? Давайте разберемся.
0: Давайте, что-то немножечко Евангелие... вроде бы понятное, что-то вы начинаете путать.
1: Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава. С 22 по 32 текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Посему, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
0: Но присутствует идея все же какого-то непростительного греха.
1: Да.
0: Итак, это не простится.
1: Помните, первое, Бог может простить любой грех. Нет такого греха, который бы Он, Бог, не мог бы простить. Второе, есть непростительный грех.
0: Замечательно.
1: Да.
0: То есть одно другому не противоречит.
1: Нет.
0: Но как это так?
1: Одно другому не противоречит, и другое первое не отменяет. Понимаете?
0: Но вам нужно как-то прояснить.
1: Сейчас разберемся. Фарисеи, вот заметьте, Иисус Христос творит чудо. Фарисеи приписывают действие божественной силы силе бесовской. Так?
0: Получается,
1: он Духом Святым исцеляет, а они говорят силою князя бесовского Вельзевула. То есть они называют Божью силой силой дьявольской, бесовской. И в контексте этого Иисус говорит о непростительном грехе. Это очень важно.
0: Это важно, но как-то вот, может, какая-то иллюстрация, чтобы, может быть, более яснее было, Александр.
1: Ну, давайте. Вообще классическая иллюстрация следующая. Вот как бы представьте себе дом, в котором вы якобы живете. Ну, вы живете. Угу. И свет сквозь окна проникает внутрь дома и освещает все пространство дома. Так вот, говорится, дом – это как бы мы, а свет – это свет Божий. Стучится к нам, проникает к нам. И как бы классически объясняется, что вот этот непростительный грех – своего рода кладка, которой я закладываю окна. И последний кирпичик, который делает дом непроницаемым для света, это и есть непростительный грех. Но позвольте другую иллюстрацию.
0: Да.
1: Это, в принципе, направление верное, но не совсем точно. Был такой интересный человек, Шарль Бодлер. Это французский поэт, эссеист, критик.
0: Какого столетия?
1: Основоположник эстетики декаданса и символизма. Это 19 век.
0: 19 столетия.
1: Очень специфический человек. И у него есть стихотворение «Авель и Каин».
0: Вы прочитаете?
1: Да, прочитаю. А вы постарайтесь сфокусироваться на своих эмоциях, которые...

0: вы переживаете, слушая стихотворение. Две части.
1: Я постараюсь.
0: Две части.
1: Хорошо.
0: Авель и Каин. Первое. Сын Авеля. Дремли, питайся, к тебе склонен с улыбкой Бог. Сын Каина, в грязи валяйся, свой испустив предсмертный вздох. Сын Авеля, твое курение отрада ангельских сердец. Сын Каина, твое мучение изведает ли свой конец? Сын Авеля, ты о посеве не думай, Бог его вознес. Сын Каина, в голодном чреве твоем как будто лает пес. Сын Авеля, ты грейся перед патриархальным очагом. Сын Каина, морозь свой верит шакал несчастный под кустом. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Сын Каина, ты не тревожься, когда услышишь зов любви. Сын Авеля, умножен Богом твой род, как по лесу клопы. Сын Каина, ты по дорогам влачи с семьей свои стопы. И вторая часть. Ага, сын Авеля, в болото лечь плоть твоя осуждена. Сын Каина, твоя работа как следует не совершена. Сын Авеля, пощад не требуй, пронзен рогатиной насквозь. Сын Каина, взбирайся к небу и Господа оттуда сбрось.
1: Какой это, вот это один и тот же автор?
0: Это Шарль Бодлер, автор такого сборника, нашумевшего в свое время «Цветы зла».
1: Вот это он в один момент написал стихотворение?
0: Вот как вы воспринимаете? Каин и Авель, портреты которые. Да, это две части.
1: Ну вот первая часть, ну, очень схожая с той библейской историей, которую мы знаем, что Каин убивает Авеля.
0: Ах,
1: и...
0: Олег Владимирович, нет у вас поэтического слуха. Нет. Вот заметьте, заметьте. Каин все хорошо. А нет. Вот Авель все хорошо. Авель... А Каин вызывает чувство жалости, обиды, несправедливости, что у Авеля все хорошо?
1: Ну, может быть, чуток небольшой. Ага. Все же вот Каин образ негативный, наверное, у читателя остается. Нет, вот и, здесь, может быть, навеян вот автор.
0: Вы прослушали.
1: А последняя, вторая часть?
0: Вот она. Заметьте, как он подает. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Смотрите, какой счастливый, беззаботный, огороженный Богом, обустроенной жизни. А вот Каин, сын Каина, ты по дорогам влачи семью своей стопы.
1: Здесь какой-то вот героизм Каина, наверное,
0: задача стоит, чтобы Авель, подобно некоторым капиталистам, вызвал неприязнь у слушателя. У него все хорошо, все замечательно, его нужно свергнуть.
1: Он автор не марксист был?
0: Нет, автор декадент.
1: Все понятно.
0: И символист.
1: Но вот видите, сейчас вы
0: проясните. А вот Каина цель, чтобы читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан убить, свергнуть, наказать, восстановить справедливость.
1: Смещение акцентов героизма, да? То есть,
0: да,
1: получается, вот
0: все,
1: туда
0: все,
1: смещается Каин тогда?
0: Все меняется. Положительный герой, библейский положительный герой, вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя очернить, а отрицательного героя обелить. Понимаете? И чтобы положительный герой вызвал негодование, гнев, возмущение, а отрицательный герой нашел у читателя сострадание, сопереживание, поддержку. Некую...
1: С ним несправедливо поступили, да?
0: Да, эмпатию эмоциональную вызвал, да, несправедливость. Да. И вот смотрите, вы верно отметили, и просто начально библейское понимание помешало вам услышать посыл, мессендж, как говорит молодежь, Бодлера. А давайте откроем Исаия 5 главу, 20 текст. Смотрите, есть некоторая страшная вещь.
1: Пятая глава, да?
0: Пятая глава, 20 текст. Пятая глава, 20 текст. Есть некая страшная вещь. Исаия призывает проклятие на таких людей. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким.
1: Александр, все же возникает вопрос. Так в чем же вот этот непростительный грех? В чем же вот этот, вот эта хула на Духа Святого? То есть Бог не может простить, или Он не хочет прощать?

0: Часть.
1: Дело не в Боге, не в том, что он не может или не хочет, нет. Дело в человеке. Это такой грех, в котором человек не может раскаяться. Смотрите, вот мы с вами сказали, Иисус исцеляет Божьей силой. А фарисеи как называют? Чью силу исцеляет Иисус?
0: Демонической.
1: Демонической. То есть Божья сила в их глазах становится какой силой? Демонической.
0: Демонической.
1: Одновременно с этим демоническая сила. Распятие Христа, к примеру. Что это правильно, это нужно. Лучше, чтобы один погиб, нежели многие.
0: Да.
1: В то время демоническая сила становится каким? Какой в их понимании?
0: Божественной.
1: Божья сила называется дьявольской, дьявольская сила называется Божьей. Белое называется черным, черное белым, горькое сладким, сладкое горьким. Понимаете?
0: Да.
1: И доброе злым и злое добрым. То есть человека полностью подменяется понятие на 180 градусов. И он не может воспринимать то, что делает Бог, в его понимании делает дьявол. Это не дело Бога.
0: Это как, может быть, ну, не совсем попадающая вот иллюстрация вот к вашему там сейчас примеру. В обществе, ну, иногда принято, человек, может, приходит в новый коллектив, и какая-то вечеринка, корпоратив, и предлагает выпить. Человек отказывается, там, может быть, и сразу вот реакция. Ты что, там, больной? Что-то не так? То есть у тебя не все в порядке, да? То есть часть, может быть, общества — это... культуре привита, вот обязательно атрибут, это там алкоголь, это, там, это свое компаньонское. Там.
1: Некая рацио есть в вашем примере, но все равно. Вот давайте так я попробую объяснить. Вот зрение и мозг. Мы с вами знаем, помните, физика, оптика, раздел физики, вот эти все линзы, построения. Мы с вами видим мир как? Помните? Как вот мир перед нашими глазами предстает, мир перед нашими глазами. Какой?
0: Ну, в смысле, разнообразный 3D.
1: В общем, мы видим все вверх ногами. Ну, это оптика, это
0: все
1: физика.
0: Да. В обратном
1: направлении. Да. Все мы видим вверх ногами. Помните, линза преломляется вверх ногами.
0: Ну, что-то помню, может, где-то не до конца я помню.
1: А как мы видим правильно? Мозг переворачивает картинку. Здесь происходит нечто подобное. Человек видит одно, видит деяние Божье, происходящее является деянием Божьим, но настолько искажено сознание и все эти призмы человеческие, что сознание Божье в его сознании, деяние Божье в его сознании предстает как деяние дьявольское. Белое, фактически белое, становится, интерпретируется как черное. И наоборот, черное интерпретируется как белое, понимаете?
0: Но это сознательное у человека же решение, то есть тех же фарисеев, автор.
1: Мы сейчас скажем, о чем это произойдет. Вот я называю эти штуки мысли-вирусы.
0: Мысли-вирусы.
1: Мысли-вирусы. Ну, так физиологически, к сожалению, данность такова есть, что желудок умнее, чем мозг. Желудок умнее, чем мозг.
0: Почему?
1: Если вы съели что-то порченное, что делает ваш желудок?
0: Ну, дает о себе знать.
1: И каким образом?
0: Ну, пучит, болит.
1: Возвращает все это назад. Вас рвет. Желудок тошнит, и вы способны вырвать то порченное, негодное, что может отравить или убить вас. А с мозгом, если вы услышали, прочли, увидели что-то негодное, ну, дьявольское, черное, горькое, а мозг тошнит или нет? Вот мозг не способен сделать то, что может сделать желудок. И в этом смысле я это называю мысли-вирус. По сути, вы инфицированы.
0: Хорошо,
1: ложью.
0: Александр. А вот этого вируса, как он называется, мысли-вируса, может быть какая-то прививка? То есть, ну, иными словами, как-то устоять от этого влияния, от этого демонического?
1: Нужен крепкий духовный иммунитет, который складывается, ну, из целого ряда аспектов. Первое. Внимание и открытость Святому Духу.
0: Мы с вами говорили, да. Важность молиться, да? То есть...
1: Молиться. И не просто молиться. Можно молиться не выше потолка. Молиться и воспринимать Святого Духа. То есть это внимательны к тому, что

0: что он говорит, и открытость к тому, чтобы принять то, что он говорит.
1: Ну и подразумевается, конечно же, чтение Священного Писания.
0: Конечно, безусловно, и чтение, и молитва, абсолютно вы правы. Это как одни из самых таких широких каналов общения Бога с человеком. То есть внимание и открытость к Святому Духу. Любовь и доверие к Библии, Слову Божьему. Не к другим людям, не к чьим-то мнениям, не к духовным или недуховным авторитетам, а именно к Священному Писанию, к 66 книгам Ветхого и Нового Завета, к Библии. И третье – стремление притворить это в жизнь. То, что открывается Духом, то, что видишь в Писании. Жить согласно этому. Жить. Вот это то, что создает крепкий иммунитет на эти духовные мысли-вирусы. Вот простой вам пример, как это работает, иллюстрация. Ну, знаете, один из сооснователей компании Apple.
1: Стив Джобс.
0: Стив Джобс, да. Он, один из его таких главных лозунгов жизни был следующий. Он иногда, не зная, как поступить, спрашивал у себя, как бы я поступил, если бы это был последний день моей жизни. Вот он себя так спрашивал. И он рассказывал как-то о том, как он познакомился со своей женой. Вот он увидел девушку красивую, она ему понравилась. Какие-то повадки, особенности, наблюдая за ней, он увидел. И, ну, как молодой человек, был не уверен, подойти, заговорить, не заговорить, как быть. И он себе задал вопрос, а если бы это был последний день моей жизни, что бы я сделал? И он тут же ответил, конечно, подошел бы и заговорил. И он подошел и заговорил, она потом стала его женой. То же самое с Библией, с Духом Святым. Библия иногда показывает нам наши изъяны, несовершенства или перспективы, куда нужно расти. Вот знаем мы с вами, допустим, древнееврейский, древнеарамейский и древнегреческий.
1: Не только вот эта вот пагубность человеческая,
0: да,
1: то возможности.
0: Возможности, да. Возможности. И то, что нужно исправить, и то, к чему можно стремиться. И Господь открывает нам через Слово. И если мы говорим, ай, потом, или, ну ладно, я не готов, мне трудно, нет, я слишком люблю это, то все, мы, по сути, ослабляем наш местный иммунитет, духовный иммунитет. Поэтому открытость Духу Святому, любовь к Слову и готовность жить согласно открытому свету. А вот теперь,
1: спасибо. Александр... Но все же интересует вот, относительно Евангелия от Иуды. Мы обозначили вот эту тему с вами.
0: Да.
1: Вот мы говорим о непростительном грехе. Вот вы говорите о вот этом мысли-вирусе. И вот Евангелие от Иуды. Вот как это есть особенность этого Евангелия?
0: Да, смотрите. В 70-х годах прошлого века в Египте был найдена рукопись. Небольшой кодекс. Как позже оказалось, Евангелие Иуды. Очень нашумевшее, уже в 21 веке после издания нашумевшее. Вот мы наконец-то узнаем истинное христианство, кто есть Иисус, кто есть Иуда. Столько было лозунгов, столько было пыли из-за всего этого.
1: Привлекла особенность.
0: Да, внимание привлекло, эта находка привлекла масса внимания, этот текст привлек внимание. Хотя это не было чем-то новым. Мы знаем о Евангелии Иуды, от Иринея Леонского.
1: Одного Он уже упоминал об этом, да?
0: Да, одного из ключевых апологетов отцов церкви. Это второй век. Он упоминает Евангелие Иуды как еретическое. Так вот, содержание Евангелия Иуды. Вы помните, у Иисуса Христа есть близкие ученики.
1: Да.
0: Сколько их?
1: 12.
0: 12. Один из них...
1: Предатель
0: Иуда Искариот.
1: Да.
0: Кстати, помните, сколько было учеников апостолов по имени Иуда?
1: 2.
0: Абсолютно неверно. Был Иуда один, был Иуда Искариот и был Иуда Фома-близнец. Фома – это близнец, дидим. Он тоже Иуда. 3 Иуды было. Ну, и они различаются. Там патронимы, клички и прочее. Иуда Искариот. По всей видимости, местность. Откуда? Из Кириота. Так вот, мы знаем, какой он с точки зрения Евангелий, библейских, канонических, вдохновенных.
1: В Евангелии от Иоанна описано, что он вор.
0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, раз вы вспомнили. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 12 глава, с 3 по 8 текст.

0: 13 глава, Евангелие от Иоанна, с 3 по 8 текст. Пусть будет так. Хотел Марка прочитать, но раз вы предложили Иоанна, пусть будет Иоанна. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иоанн однозначно характеризует Иуду. Он характеризует его как предателя. Мы это знаем. 30 серебряников, помните, он ищет возможности предать Иисуса. И характеризует его как хищника, вора. Так вот, Евангелие от Иуды, Иуда предстает по-другому. Иисус ходит и учит учеников, и, в принципе, ученики недотепы. Ну, вот как уже упоминаемый нами Санчо Панса, который, ну, никак не может понять романтический порыв Дон Кихота. Или там, как Киса Воробьянинов, который, ну, не доходит у него замыслы Остапа.
1: Ну, хотя образ вот в христианстве апостолов да. совсем иной.
0: То есть они,
1: хотя в Евангелиях считают, что...
0: Иуды. Евангелие Иуды. Вот 11 недотеп, которые Иисуса не понимают вечно. Но это, да. Иисус должен принести жертву. Истинную жертву, которая искупит, спасет людей. Кто? Как? И вот здесь Иуда единственный, Иуда Искариот, в Евангелии от Иуды, единственный, кто понимает Иисуса. И он идет и готов принять бесславие, вечное поругание, как предатель, вор и прочее. Проклятие. Это имя. Вы назвали бы вы своего сына Иуду? Иудушка? Нет, потому что это имя стало
1: нарицательным,
0: да. И вот он идет на сознательное пренебрежение своим авторитетом, будущим, имиджем, скажем так. Ради того, чтобы принести истинную жертву. Ведь кто-то должен предать Иисуса, чтобы истинный агнец был принесен в жертву. А те недотепы не понимают. И получается, смотрите, из Иуды, предателя и вора библейского, в Евангелии Иуды он становится кем?
1: Героем.
0: Героем, единственным учеником, который
1: сообразил
0: понял
1: это все
0: Иисус.
1: И взял на себя
0: да.
1: Вот ну, принес страшно
0: истинную
1: даже сказать,
0: жертву.
1: Миссию.
0: Да. Смотрите, каков мысли вирус-то.
1: Да.
0: Каков. Понимаете?
1: Это, вдруг... вот, это тоже агностики, да?
0: Ну, не агностики. Вот,
1: агностики.
0: Нет, вы путаете.
1: Гностики.
0: Гностики. Конечно, это гностическое Евангелие. Да. Агностики – это другое. Да. Это уже мировоззренческое так наше, да. Современное. И вдруг то, что в Библии черное, Иуда, и его поступок, в Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным, понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек, который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божья сила для него дьявольская. А дьявольская сила для него Божья, понимаете?
1: Самое
0: у
1: страшное,
0: него все переворачивается, понимаете?
1: Да, самое страшное, что этот вирус,
0: непростительный он грех.
1: Не останавливается.
0: Нет, он сюда забрался, нельзя вытошнить, вот в чем проблема. Не желудок, мозг не умеет тошнить. Это все равно, что, знаете как, ну, я просто говорю, чтобы вы могли понять. Это все равно, что Гитлер-спаситель. Смотрите, возникло израильское государство. Почему возникло?
1: Из-за
0: чего возникло? Ну, вот Израиль, вот современный Израиль, да, как возник?
1: 1948 год.
0: Да, ну, после войны с Египтом этой краткосрочной. Как возник Израиль? Почему все сообщество мировое решило помочь?
1: Ну, включая какие-то политические моменты, ну и плюс...
0: Холокост.
1: Холокост.
0: Израиль.
1: Евреи пострадали,
0: да,
1: миллионы.
0: Евреям позволили создать свое государство, потому что был Холокост. А Холокост кто сделал?
1: Фашистская Германия.
0: Ну, и в частности...

0: нацистской идеологии, в частности, Адольф Гитлер. Поэтому Адольф Гитлер, по сути, создал израильское государство. Он специально, может быть, принес эту жертву ради создания государства. Смотрите, как работает. И вдруг тот, кто остановит, тот, кто был и осужден историей, вдруг становится неизвестным.
1: Ну, это спаситель. Большая трагедия, когда...
0: Вот, вот это и есть непростительный грех. Не потому, что Бог не может простить, а потому, что человек, который заражен этим мыслевирусом, он не способен понять. У него белое предстает как черное, и Божье как дьявольское, а дьявольское как Божье. Понимаете?
1: Александр, у вас есть несколько секунд, чтобы зрителям подсказать вот противовирус, где приобрести и как.
0: Мы обозначили с вами местный иммунитет. Нужно читать Слово Божие, доверять Слову Божьему, быть внимательными к Святому Духу и жить по тому, как написано в Библии. Это иммунитет, который позволит нам справиться с любой инфекцией.
1: Александр, большое вам спасибо за интересную нашу встречу, за интересное ваше рассуждение, размышления. Мы ждем на очередных наших программах. До новых встреч. Дорогие друзья, будьте всегда честны перед собой, будьте честны перед Господом. В Слове Божьем написано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Стремитесь и желайте в своей жизни обрести это чистое сердце. А это все возможно с нашим Спасителем Иисусом. Доверяйте Ему и продолжайте свой путь. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконие к помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует его, к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.

Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации.

Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха“. Вот Иисус как-то пообещал, что Его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписания Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха“». Так и хочется сказать: «Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовьте сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воля, спасенному рай». Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? «В членах моих, вот в членах вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать?

Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост, не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее, он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть, одним словом, я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой – к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история – история, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. И между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. И отошел сатана от лица Господня. Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее. Я ходил по земле, обошел ее. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения. Там, где он хозяин. На что Господь отвечает, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Что имеет в виду Господь? На моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло?

сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе». Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали, о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? Может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал, истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил,

что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то поисковая система. Да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю. Ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы она появлялась очень медленно. Мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. О них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане? Как пишет апостол Павел, распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого».

«Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товаро-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божьего не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии,

И мы хотели бы вам помочь, но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

0: Сейчас модно быть христианином, а апостол Иаков ставит страшный диагноз – вера ваша мертва. Как отличить веру от подделки? И почему даже бесы веруют и трепещут? Здравствуйте! Мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. Сегодня у нас в гостях священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, можно ли одним каким-то предложением или какой одной красной нитью прошито вот послание Иакова? Можно ли как-то обозначить?
1: Ну, мы подошли как раз к самому важному, центральному, о чем Иаков говорит. То есть все, что было до этого, была подготовка. Речь очень простая и мысль очень ясная. Если веруешь, эту веру должно быть видно в делах. Вот и все.
0: То есть лозунг «Вера в действие».
1: Да.
0: Так, хорошо. Сегодня мы с вами продолжаем читать вторую главу с 14 по 26 текст. Да. У нас мы читаем в синодальном переводе, но также обращаемся и к переводу Института перевода Библии.
1: Хорошо. Итак, читаем вторая глава с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Очень важные вопросы, да?
0: Да.
1: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру,

0: я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вот такой итог делает Иаков.
1: Вера и дела. Вот самый первый вопрос, почему Иаков достаточно так рьяно, так ярко говорит про то, что «покажи мне дела». Что это может быть? Почему он так об этом, в принципе, упоминает?
0: Ну, закон вообще бытия, он в действиях. Он, то есть действия подтверждают намерения, и они подтверждают слова. Да? Мы с вами как раз в прошлый раз говорили о важности слов. И в Писании прям мысль подчеркивается, Иаков ее упоминает о том, что человеку нужно, верующему человеку нужно в два раза больше слушать, чем говорить. И счастлив тот, кто умеет слушать и следить за языком. И вот здесь вот тоже вот интересная эта мысль, она подчеркивается в отношении того, что Иаков продолжает тему, и он говорит о том, что, опять обращаясь к братьям, он говорит, что пользы, когда говорит кто-то, что верует, а делом это никак не подтверждает. Да? И очень справедливый вопрос он задает, спасет ли его такая вера. То есть речь поднимается о некой вере, которая как бы есть, но она не живая. Она ничего не дает. И возникает вопрос, а эта вера зачем человеку? Что через эту веру Бог, вернее, так, человек хочет
1: от Бога? Получается, что без веры невозможно спастись. Да и с верой как бы не особо спасешься.
0: Да, ну как раз вот здесь Иаков пытается самую главную вещь поднять вообще своего послания. То есть самую главную мысль, без которой объяснить невозможно, как вообще взаимодействие Бога с человеком происходит. Единственный канал взаимодействия – это вера. Но если эта вера не имеет подкрепляющей способности, силы в делах, да, а мы с вами говорим, что вера – это в первую очередь это мысли,
1: Это мышление,
0: да, это процессы, которые происходят в организме человека, как на физическом, так на его эмоциональном и духовном уровне. И уже процессы, происходящие здесь, они должны выливаться в дела. Если эти процессы в дела не выливаются, значит, они здесь не происходят. То есть, значит, человек может верить только для того, чтобы... Это даже верой назвать нельзя. Это просто некое лицемерие, притворство, которое не несет в себе жизнеспособности. Да? Это как называться врачом, но при этом вообще не быть таковым. Да? То есть, как бы, и что? Кого ты вылечишь? То есть, как бы, и здесь вот это понятие, оно, Иаков начинает примеры приводить. И он показывает, а давайте посмотрим, да, он говорит, Иаков. Что это такое? Какую мысль я хочу донести?
1: Голодающий. Да?
0: И он начинает от простого. Да? Говорит, если брат или сестра ваши нуждаются в одежде и голодают, а кто из вас скажет им, всего доброго вам, одевайтесь теплее, да питайтесь получше. Да,
1: да, очень, но кстати, распространено в последнее
0: время. Да, но сам он не даст им того, о чем у них нужда. И он говорит, что польза в словах его? То есть никакой, словами не согреешься.
1: Да, мы, кстати, в одной из программ говорили про то, что и добрые дела, они у нас не рождаются просто так. Это не мы культивируем их в себе и потом выражаем. Это все идет от взаимодействия того, что Бог посылает этот дар добродетелей, и, соответственно, человек может это делать.
0: Да, твоя ответная реакция на
1: призыв,
0: взаимодействие,
1: посыл.
0: На позыв, на посыл, да, на взаимодействие Бога, на влияние Бога на твое сознание, на твой отклик, он проливается как раз вот в этих делах. А здесь Иаков противопоставляет, он говорит, ты называешься верующим, да, но при этом в жизни твоей этих действий нет. Возникает вопрос, а веруешь ли ты? Можешь ли ты назвать себя вообще?
1: Здесь такой интересный еще момент, вот про который мы сказали, точнее,

0: Вы зачитали из современного перевода, да, перевода Института Библии, о том, что какая польза в словах, когда мы говорим, ну, одевайтесь теплее, да питайтесь получше. Очень часто в последнее время мы так, чтобы очень это распространено, да, чтобы не нарушать границы кого-то, чтобы там как-то, ну,
1: Ограничить советом, да?
0: да, я просто немножечко ограничусь вот этим советом. Конечно, конечно, вы вот делаете вот так-то и вот так-то. Ну, как я вам могу помочь?
1: Да.
0: Ну, аж вот, поэтому
1: Да.
0: да.
1: И как раз вот здесь итог, который небольшой, да, вот этому примеру приводит Иаков, он говорит, так и с верой, без дела она мертва, сама по себе ничто. Лозунги, знаете, это красивая вещь была в свое время. И что дали лозунги? Ничего. Вот. Но здесь речь ведется о том, что у верующих так быть не должно. Лозунгами Царство Божие не построишь. Должны быть подтверждающие действия. Веру человек в себе не сможет созидать, если она ограничивается только лозунгами. Должен быть процесс, должно быть что-то происходить с твоим сердцем, с твоим
0: Ну, то
1: сознанием.
0: есть получается, что мертвая вера, это не просто, да, вот точнее, это как раз-таки просто читать Библию, знать, может быть, просто все наизусть, но иметь
1: Да.
0: черствое сердце, не подкреплять это делом, да, и не откликаться, наверное, на призыв Бога, вот чтобы происходили
1: Да, это
0: какие-то процессы
1: пустота.
0: мышления.
1: Эта пустота, при том, она разрушающая, она не созидающая. Потому что верующий человек, если он не воплощает в жизнь Божьи повеления, но он их декларирует, он является, как мы в прошлой программе говорили, он является человеком, разрушающим веру других людей.
0: То есть не только свою.
1: Да он не только свое. Да, ты можешь там из-за красного словечка и эгоизма там показаться очень умным, цитировать там притчи, книгу Екклесиаст там, и все остальное, но если ты в своей жизни этого не являешь, ну, извини, кто ты после этого? То есть ты как бы, ну, ноль. Вот. Но ты не просто ноль для себя, ты разрушаешь веру других людей, которые, возможно, надеются, что они увидят наконец-то веру, которая имеет созидательный характер. Да, и вот здесь дальше опять Яков начинает приводить примеры и достаточно четко отвечает на вопросы. Если попробует кто-то возразить на это и скажет, да, одному дается вера, а другому дела, ему отвечу, да, Яков говорит, покажи мне эту веру твою, которую без дел, а я тебе свою в делах моих представлю.
0: Это вот что значит,
1: То есть это огромная
0: получается?
1: разница между пустотой декларирования и молчаливой действенностью. Огромная разница. И поэтому Иаков говорит, я покажу, да, что значит верить.
0: К сожалению, почему-то в последнее время, когда ты молчаливо что-то делаешь, это вообще не ценится.
1: Ну а ценность, она перед кем важна? Перед человеком, перед Богом. И вот Иаков как раз он и говорит, ребята, вы должны понимать, что сильная, крепкая, взрослая вера, это вера, когда ты не требуешь вознаграждения. То есть ты веришь, и тебе не нужна почесть от человеков. Хотя так хочется, да, чисто по-человечески. Но опять же, это чисто по-человечески. Нам хочется, чтобы нас
0: Ну,
1: заметили
0: то есть, чтобы
1: и
0: оценили, потому что
1: отметили,
0: когда
1: да,
0: ты
1: и
0: делаешь
1: оценили.
0: какое-то служение,
1: А, да,
0: да.
1: а здесь он повторяет мысль, что главная ценность все-таки перед Богом. Какой ты перед Богом? Мы опять возвращаемся к первому стиху этого послания. Я раб Бога. То есть вот это высшая степень понимания, осознания и воплощения в жизнь вот этого понятия. Ну и читаем дальше, да, здесь написано, что ты веришь, что только один есть Бог. Хорошо делаешь, да, Яков так повторяет. Однако ведь и бесы веруют и трепещут при том.
0: Вот это знаменитая такая фраза, да?
1: Интересная вещь. Она не так часто цитируется, потому что иногда ее сложновато понять.
0: Да, вот что она значит? В какую
1: Яков как бы задает вопрос, вот
0: да,
1: ты веришь,
0: верить.
1: да, в единого Бога, то есть как бы в единого существующего во Вселенной, да, нет других богов. Другими словами, Яков говорит, во всей Вселенной существует только один Бог. Это люди создают божков, которых наделяют своими качествами, да. Это вообще типичная человеческая греховная натура, когда мы, если мы не можем дотянуться до Бога, то мы обождествляем человека. Если мы пытаемся как-то до Бога дотянуться, мы наделяем человека, вернее, Бога человеческими чертами характера, то есть приблизить его к себе.

0: И это очень сильно видно в греческой мифологии, где в Олимпе живут боги, которые просто цветут и пахнут человеческими пороками. Там у них еще только не творится, и при этом это боги Олимпа, да, высшие существа. Ну и вся производная этой мифологии. И мы же переносим эту философию для себя, когда мы начинаем превозносить человека до состояния божества, делая его кумиром, да, в своей жизни и безгрешным просто существом. Или же мы низводим Бога до уровня своих черт характера, да, и говорим: Бог злой, Бог там такой-сякой, рассякой, вот, и начинаем какие-то требования к нему предъявлять или что-то еще. А это, ну, неправда, это нельзя так делать. И вот здесь как раз Иаков, он вот эту вещь он говорит. Он говорит: смотрите, говорит, есть вера,
1: Верят
0: в которые бесы веруют.
1: Да.
0: Но при этом Иаков очень интересную вещь пишет. Он говорит: они веруют, но они трепещут.
1: Веруют и трепещут при том.
0: Да. Он говорит, они веруют. Получается, что... Почему вообще бесы веруют? Во что они веруют?
1: Да, вот этот вот главный вопрос мне. Почему, во
0: А,
1: что они
0: это,
1: верят?
0: здесь мы касаемся вопроса, это вообще отдельная, конечно, программа, мы касаемся вопроса вообще, кто такие бесы. Бесы – это падшие ангелы, которые в свое время, они были сотворены Богом, были чудесно сотворены, у каждого из них было свое предназначение. Но когда Люцифер, сын Зари, да, навел смуту во Вселенной, да, и противостал против Бога, написано, на небе произошла война. И Люцифер вместе со своими приверженниками не устоял против Бога. Ну, естественно, творение против Творца. Ну, кто бесполезно силами мерится. Изначально была проигрышная кампания.
1: Ситуация.
0: Вот. И Люцифер был изгнан вместе с этими бесами. Получается, что ангелы падшие, они деградировали вот в этих бесов, противников, подручных сатане, да, но при этом Иаков говорит, он четко говорит, эти бесы веруют и трепещут. Они веруют в кого? Они веруют в существование Бога. Они отлично знают,
1: Да, они же
0: кто
1: знают,
0: такой
1: кто
0: Бог.
1: это такой
0: Они
1: Бог.
0: реально против него восстали. То есть, и они продолжают свою войну до сих пор.
1: Как же они тогда верят?
0: Они верят в существование Бога.
1: А, просто
0: Они верят в то, что Бог справедлив, и они знают, что Бог любящий. Они знают, каким Бог является на самом деле. Но внутреннее вот это вот принципиальное восстание против, да, вот знаете, а Баба-Яга против, да, в
1: Да.
0: любом случае, вот это вот принцип, он у них, он врос в их сознание. Они уже по-другому не могут, они перестают быть восприимчивы вообще к желанию Бога их вернуть. И поэтому вот это состояние, что Бог обязательно произведет свой последний суд, они это знают. Они верят, потому что это реальность. И суд уже, мы знаем, на основании Священного Писания уже произнесен. И мы живем сейчас в тот отрезок времени, когда от произнесенного суда до исполнения приговора, вот этот период времени, в котором мы с вами сегодня существуем.
1: Понятно, то есть, которое мы спасемся.
0: Да, о котором говорится в отношении верующих, что они спасены будут, да, в отношении тех, кто сопротивляется Богу, они будут осуждены.
1: Да, поэтому
0: Поэтому...
1: как важно изучать Писание в 21 веке, чтобы
0: Но
1: знать
0: я бы хотел
1: Библию.
0: просто отметить момент, что порою вера бесов, она выглядит даже более привлекательной, чем вера человека, потому что бесы веруют и трепещут.
1: Да,
0: То
1: вот у
0: есть
1: них вот
0: они
1: это вот
0: обладают
1: эмоции, да.
0: определенным страхом перед Богом, зная, что справедливость Божья восторжествует. Человек же иногда верует и даже не трепещет.
1: Да, просто вера.
0: Но и вот вера, о которой как раз здесь Яков говорит, какая она? Она пустая, она разрушительная, она несозидательная. Вот это эгоистичное выставление самого себя, да, вид благочестия, о котором мы с вами говорили в одной из программ, да, когда человек делает вид веры, но этим он не просто, ну, себя подставляет, да, под осуждение Божие, а он еще и кучу народу смущает, которые вокруг него, которые надеются на него. И если это отец семейства, который разрушает веру своих детей, разрушает веру своей жены, ну...
1: Какими он может быть здесь такими манипуляциями может разрушить их веру,
0: Да
1: если
0: какими
1: такое?
0: угодно. Это инструментарий в этом просто огромен. Начиная от сарказма, шуток, там, да, приколов над верой других людей и заканчивая угрозами, шантажом там, и манипуляциями там, физическими и материальными.

0: Вот. И в Библии, между прочим, очень жестко эта вещь Иисусом Христом пресекалась. Он говорит, если кто совратит, да, от веры малого сего, да, тому лучше жернов повесить на шею и утопить в море. Это была бы лучшая участь для этого человека, нежели то, что он делает. И когда некие позывы ребенка, когда он говорит, ну, начинает задавать вопросы в отношении веры, там, творения, Бога, там, где-то он что-то услышал, и когда родители начинают смеяться над этим, говорят, да, это чушь все и так далее, и тому подобное,
1: да, это...
0: ну, ребята, ну, как бы вы делаете грех против Бога очень серьезный, потому что вы пытаетесь разрушить веру зарождающегося в вашем ребенке. А помните, что в этот момент Бог взаимодействует с вашими детьми, чтобы, возможно, предложить им лучший путь их жизни. Но то мы, родители, иногда отодвигаем Бога и говорим, я лучше знаю, что нужно моему ребенку. И начинаем там отворачивать его от веры, какой бы то ни было. Вместо того, чтобы самому заостриться этим вопросом, открыть Писание, прочитать детскую Библию. Вот, хотя бы даже вот для себя вместе с ребенком открыть этот мир.
1: Вот, а в этот момент устами младенца глаголила истина.
0: Да, в этот момент...
1: А они зарубили интерес на корню.
0: В этот момент нужно иногда понимать, что Бог через твоего ребенка может обратиться к тебе. Если ты не слышишь других сигналов, иногда Бог к тебе обращается через уста твоего ребенка.
1: Бог же использует вообще разные источники нашего как раз-таки влияния,
0: да,
1: нашего восприятия.
0: Верно.
1: Что же там дальше с верой? Мы поняли, то есть, что у бесов такая же мертвая вера, когда они ничего хорошего и доброго-то не делают.
0: Ну, Иаков манипулировать. Очень, вы знаете, Иаков очень жесткий.
1: Так. Вот,
0: мне кажется, в современном мире его бы захейтерили очень сильно и даже осудили бы и повесили какую-нибудь уголовную статью за обзывание. Потому что, посмотрите, что дальше он говорит. Но не угодно ли тебе, жалкий ты человек, признать, что вера без дел тщетна? То есть, может показаться, да, Яков границы начинает переходить.
1: Что? Он обзывается?
0: Да, он обзывается, жалкий ты человек. Но это самое легкое, вернее, самое сложное, что Яков мог допустить. Почему он говорит «жалкий человек»? Дело в том, что мы иногда своими действиями настолько лишаем себя возможности Божьего влияния на наше сердце, что со стороны Бога, кроме как жалкий, больше нас никак не назвать. То есть Бог говорит, жаль. Вот реально, Он смотрит на нашу жизнь и говорит, жаль. Я столько лет, я столько, ну, пытался раз тебе показать, я там тебя охранял, я тебя вел, я тебя там поддерживал, вот здесь, вот здесь, вот здесь в твоей жизни там. Кучу раз я посылал ангелов даже там, где ты даже понятия не имел. Я тебя вытаскивал из самых сложных ситуаций, да, там что-то еще. А ты просто так посмеялся, поржал мне в лицо, как говорится, плюнул там и все. Ну, как бы я, ну, и Бог говорит, не жаль. Я со своей стороны, как Бог, все сделал максимально, чтобы тебя спасти. Мне жаль, что ты как бы вот повернулся и все, и пошел своим путем. Окончательно обрезал свою связующую силу, да, со мной. Как источник этой силы.
1: Мне кажется, здесь больше не обзывательство.
0: Нет, это констатация определенного факта поведения человека.
1: Да.
0: Как бы и дальше он, такому... дальше он приводит пример, когда Авраам, отец наш, возложил Исаака. Понятно, что Иаков мог приводить пример только из истории своего народа. Он был евреем. А Авраам был очень значимой личностью для евреев. Тогда он и сейчас для них остается. И вот он говорит, Авраам явил себя в делах его, совершенные она в делах этих стала. Но все вышло по Писанию. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Да? То есть вопрос с Исааком, когда Бог дает повеление, и Аврааму было очень тяжело осуществить это повеление. Но верою написано, да, и там в других местах тоже комментарии на это есть, что Авраам верил Богу. И когда он осуществил повеление Божие, его намерение осуществить повеление Божие, оно Богом было воспринято как проявление сильной веры.
1: Вот оно проявление.
0: Да, и это отдельный комментарий по поводу действий Авраама по отношению к самому Исааку. Для нас это дико звучит. Вот, что значит, там Бог повелел пойти Исаака в жертву принести. Кто бы из нас своего ребенка сейчас пошел бы в жертву принес, да?
1: Нет.
0: Вот, нет, однозначно. Вот, поэтому Бог сегодня так не говорит. Но вот в той традиции, да, вот этот момент, он был Аврааму понятен по одной простой причине. Он знал, кто с ним разговаривает. Он знал его голос, он знал отлично, что

0: то это Бог. И если Бог это говорит, у Бога есть, ну, тема решения этого вопроса. И даже когда они идут к горе, три сложных для Авраама дня, когда Исаак идет рядом, а Исаак в то время не был, знаете, там, 8-летним мальчиком, там был, извините, уже мужчина, Исаак. И когда Исаак задает отцу вопрос: папа, вот дрова, вот огонь, а где жертва? Авраам произносит чудесную вещь. Он говорит: Бог усмотрит себе жертву. То есть это вопрос веры. Когда сложная ситуация...
1: Это, мне кажется, некий еще момент мудрости. Вот мы говорили в прошлых программах про мудрость. Человек, это... который бы не имел взаимоотношений с Богом, я думаю, навряд ли он смог ответить.
0: Мы говорим о той мудрости, которая дается свыше. Да. Она не приобретается человеками здесь на земле. Эта мудрость, она исходит оттуда. И поэтому здесь мы читаем, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И дальше интересная вещь. И назван был Авраам другом
1: Божьим.
0: Божьему. Представляете? Если бы сегодня кому-то из нас Бог сказал: ты мой друг. Я думаю, вот эта почесть, она высшей степени.
1: Высшая степень, да.
0: Да, когда сам Бог скажет тебе: ты мой друг. И Авраам это звание получает. Хотя, если посмотреть на саму жизнь Авраама, ты думаешь, где он же там другом был? Там столько косяков, как бы, ну, вот таких, ну, сложных, да?
1: Зато его судьба показывает, что все возможно.
0: Да, но при этом Авраам в своих отношениях с Богом, он рос. Понимаете, от момента, когда он выходит из Ура Халдейского, и до момента горы, ну, это школа, это много лет, да, это взаимоотношения с Богом. Это ошибки, это грехи, которые Авраам совершал, но Бог продолжал с ним вести диалог. Да, и в конечном итоге кульминацией всего является вот эта вот история. Именно она здесь Иаковом упоминается как проявление веры в конкретных действиях.
1: То есть получается, для нас сейчас это тоже очень актуально, это как некий пример того, что да, мы грешим, да, к сожалению, мы жалки, когда не слышим порой, как Бог показывает, как Он проявляется в каждом моменте нашей жизни, как Он порой защищает, как Он порой помогает, как Он порой дает такие ответы на вопросы, которые ты даже не подразумевал в своей голове. И вот как Авраам, да, вот он шел, но он возрастал в своей вере, то есть он все равно имел вот эту тесную взаимосвязь, так и вот этот вот главное слово «отклик» мы должны иметь внутри, чтобы наша вера также росла, и, соответственно, наши дела тоже, они приумножались.
0: Ну, здесь как раз Иаков, он итог некий подводит. Так это видно, будет признан человек праведным или нет. От дел его зависит, а не от одной только веры. То есть постоянно Иаков вот эту тему, он говорит. Это была проблема, одной из проблем первоапостольской церкви, когда люди могли заявлять о своей вере, но в делах никаким образом ее не являть. Иаков пишет это послание, потому что он говорит: ребята, Бог так смотрит на это, не иначе. Он смотрит на то, что если ты веруешь, это должно быть видно в том, как ты любишь жену, как ты воспитываешь детей, как ты общаешься со служивцами, там, сотрудниками на работе, как ты относишься к соседу, к другу, там, к брату, к родственникам.
1: Как ты общаешься с членами церкви.
0: Как ты общаешься в церкви, которую ты посещаешь. Да? То есть как бы вот обо всем ведется речь абсолютно. И он говорит, это должно быть видно 24/7 в твоей жизни. Кто ты, кого ты являешь собой. И вот это гордое, да, там, и громкое заявление: «А я верю», ну хорошо, ну давай, да, где, где ты веришь, да? И вот этот вопрос постоянно Бог будет поднимать в сознание человека по поводу того, что веруешь, ну хорошо, где твоя вера?
1: Что получается, вот такой последний вопрос, потому что время наше подходит к концу, получается, что важнее, поступки или вера? Ну, без дел же тоже вера невозможна.
0: Вот насколько Иакова я понимаю, да, это очень взаимосвязанная вещь. Нельзя сказать, что что-то преобладает, что-то нет. Это два весла одной лодки. Гребешь одним веслом, крутишься на месте. Для того, чтобы двигаться, нужны два весла. Поэтому здесь вот этот принцип, он очень переплетается. Да? Я не могу верить, если я не вижу. Ну, с одной стороны, да, вот для некоторых людей видение имеет большее значение, видение позволяет им веровать, Бог это знает. Для другой категории людей

0: людей достаточно не видеть и верить. Да? Угу. Но в глазах Бога твоя вера, твое исповедание, оно отражается в жизни, оно должно проявляться. Поэтому и дела, и вера, они дополняют друг друга. Наверное. Они взаимодействуют друг с другом, и это процесс постоянный. Угу. Да, в каких-то ситуациях чуть больше веры, в каких-то ситуациях чуть больше дел. Но исключить или сказать, а вот это главнее, а вот это второстепенно, никак нельзя. Угу. То есть Бог мыслит не категориями 1-2. Он мыслит категориями общими, такими, которые имеют значение вообще.
1: Угу. Михаил Юрьевич, я благодарю вас за раскрытие темы веры и дел. Я думаю, что мы продолжим с вами в следующих программах. Спасибо большое. Да,
0: пожалуйста.
1: Апостол Иаков уверяет, что вера в Бога, не подкрепленная делами, не имеет смысла. Весь Новый Завет говорит, что вера должна проявляться в добрых делах, любви к ближнему и послушании Божьим заповедям. Эталоном веры может служить жизнь Иисуса Христа, который не только учил, как надо верить, но и помогал нуждающимся. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях, и я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше

0: Чудесное занятие. А вот мои ученики. Вот какие вы. Садитесь, проходите, проходите. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
1: Да, садитесь. У нас сегодня весело будет.
0: Да, я рад вас видеть. И не только видеть, но еще и слышать.
1: Со мной сегодня пришли два уха.
0: Два уха?
1: Да.
0: Ну, Веселинка... Я хочу тебя порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
2: Да у всех они есть.
1: А со мной пришли необычные ухи.
0: Да.
1: Уши.
0: Да.
1: Одно ухо и второе ухо.
0: Ух ты, да. Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
1: Просто мы сегодня будем... внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами.
0: Да,
1: ой,
0: да, да,
1: то есть ушами.
0: Да. Вот. Ну, тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
1: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
2: Ушинция.
1: Когда четыре уха.
0: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
1: Что?
0: Да-да-да.
2: Ну,
0: да. Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
2: Да,
1: точно.
0: Так пойдемте посмотрим.
1: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
0: Вы бегите, а я вас догоню.
1: Хорошо, побежали.
0: Да-да-да.
1: А где же профессор Бодрячок?
2: Вот он! И что-то он с собой несет.
1: Что?
0: А вот и я.
1: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
0: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
1: Вы сегодня не профессор?
2: Вы сегодня строитель.
0: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
1: Да. А что звуки-то? Ломаются, что ли?
0: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
2: А что это?
0: А это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
2: а
0: просто...
2: надо будет молотком стучать по этой штучке.
0: Да, все, вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков.
1: Да.
0: Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
1: Но мы с ребятами сегодня уши.
0: Да.
1: Мы будем внимательно слушать. И сможем определить, какой звук приятный, а какой неприятный.
0: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
1: Ага.
0: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
1: Потренируемся.
0: Ну, а если неприятный,
2: то... будете топать.
0: Вот правильно.
1: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, профессор Бодрячок.
0: Приготовились.
1: Слышите? Какая приятная музыка!
0: Молодцы!
1: Так и хочется танцевать!
0: Молодцы! Правильно, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
1: Ой, какой неприятный звук! Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем. Ой-ой-ой, потопали.
0: Слышите?
2: Что это? Воды.
1: Точно. Это же наша речка.
0: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
1: Да, это приятный звук. Что она же
0: Молодцы. Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
1: Ты слышишь птичек? Да.
0: Это же приятно.
1: Да. Птички приятный звук.
0: Как
1: давайте
0: похлопаем. Я птичек пение, потому что эти звуки поднимают
1: настроение.
0: Вот.
1: Давайте похлопаем.
0: Ну а сейчас внимание.
1: Ой.

0: Ой,
1: приготовились.
0: Давайте закроем уши.
1: Приготовились.
0: Ой, профессор Бодрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
1: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
2: Мы оглохнем.
0: Вот именно, давайте потопаем, потопаем, это неприятный звук.
1: Испугаться и заболит голова уж точно.
0: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
1: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
0: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
1: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
2: Цветы на полянке.
0: Правильно. Точно, на нашу полянку похоже.
1: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
0: Красивая.
1: Да, давайте с вами сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
0: Я люблю тихий ветерочек.
1: Это будет означать такой приятный такой шум. Приятный звук, тихий, от которого тихий, даже тихонько, цветочки тихонько не разлетаются. Угу. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, от которого...
0: Когда вы скажете «приготовились»,
1: да,
0: только, а
1: да,
0: то вы испугаетесь.
1: Когда я, да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
0: Ага.
1: Вот, давайте. Итак.
0: Мы со Славиком.
1: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, ну, подуй. Спокойно. Хорошенький такой, хороший ветерочек.
0: Цветочкам нравится,
1: да,
0: наш ветерочек,
1: нравится.
0: Смотрите.
1: Да, да, бабочки
0: им очень понравился.
1: Да?
0: Мы хороший ветерочек, да, с нами?
1: Правильно.
0: Да.
1: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
0: Ага.
1: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
0: Держи за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
2: А можно мне цветочки поднять?
1: Конечно, конечно, можно.
0: А мы их поставим сюда.
1: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
0: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
2: Жур, я знаю листопад.
0: Я тоже люблю листопад.
1: Листочки шуршат при ногах.
2: Да. И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь.
0: А Славику какой нравится звук?
2: Снегопад.
0: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит-шуршит-шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
2: Давайте.
0: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
2: Да.
0: Ну, давай желтый.
2: Ой, я оранжевый.
0: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
2: Листья.
0: Листочки, конечно.
1: Они
0: вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
2: Намазываем его.
0: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
2: Только можно это? Потому что сундук не будет видно.
0: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Заклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик.

0: так, чтобы не было видно даже нашей картошки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
1: листопад.
0: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
1: Не желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
0: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
1: Нет.
0: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держи. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
1: Да.
0: Тогда у нас будет
1: самый
0: красивый листопад. А? Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
1: Ничего можно.
0: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
1: Да-да. Я готова.
0: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
2: Ну вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
0: Да.
2: Осенью.
0: Да. Вот, смотрите. О, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные да. звуки полезны для здоровья.
1: А мне будет напоминать об весне.
0: О весне? Листопад? Да. Интересно.
2: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
0: Да. Ой. Ребят, обязательно сделайте такую поделку.
2: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
0: Это точно.
2: Вы словно
1: побывали. Не забудьте ее подписать.
2: Да, да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
0: Да.
2: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.
1: До свидания. До свидания. До свидания.

0: очень сильные длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные.

0: горстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
1: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры. Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
1: Они обожают плавать на спине.
0: О, да, это, наверное, очень весело. Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
1: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
1: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
1: Это так мило! Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
1: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
1: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
1: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
0: А еще они любят скользить по снегу. А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
1: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
0: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
1: А еще они любят жонглировать. Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит: веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
1: Игра делает меня счастливым.
0: Даже жонглирование.
1: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути: оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить. А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
1: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки. Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
2: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
1: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском.
1: Вера в Бога не удел темных людей.
2: Несокрушимая доброжелательность.
1: Христос – это было все в его жизни.
3: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
4: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш, мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни, и за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты вёл и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
1: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
2: Ты, Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечные времена в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим, такая атеистическая религия была официальной

0: нашем государстве советском. И специально существовали службы, отделы, для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
1: Я перечитал очень много атеистической литературы. Вот тут этих пару книжечек, вот «Библия для верующих и неверующих», вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте сменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа. Работа вот с такими, как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. «Слушай, отрос юнак, неужели ты веришь в эту Библию?» А я говорю: «В какую?» А это у меня было уже. Поднимаем он: «Вот в эту? А какая еще есть Библия?» Я говорю: «Это для неверующих». Хотя тут написано «для верующих и неверующих». Кто прочитал настоящую Библию, тот забросит эту книгу.
0: Как раз служба в армии и прессинг этот атеистический его подвиг к мысли о том, у нас должны быть какие-то аргументы вот, для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит, привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргументов в беседе с атеистами.
1: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, которые были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина, один проповедник наш, говорит: «Вот там есть Лопухин». И я посмотрел, я нашел все ответы на эти противоречия. Ну, может, не все, но большинство. И я начал выписывать их. И вот это было начало для моих вот этих рукописных тетрадей, где я начал писать вот под таким заголовочком. Вот. «Миф или действительность, 64-й год, мы уже вместе с ней были, мы уже были призваны на духовную работу». Вот. Я начал собирать, тут разделы были «Мнимые противоречия Библии», разные ответы. Практически я вынес в эти вопросы, потом, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третье ее переиздание. После этого она разошлась по всей стране, можно сказать, и стала чуть ли не учебником для молодежи.
2: И переплеты всегда не делали сами. И эта книга, которая, ну не знаю, сам издат, она ничем не отличалась от какой-нибудь академической книги.
3: Книга «Миф и действительность» писалась в советское время, когда всякая информация о верующих ученых, о доводах в пользу сотворения было под запретом, и все вычеркивалось и выбрасывалось. Да? Но он докапывался, вот о чем я говорю, компетентность, он докапывался до сути истины. Он находил эти высказывания, он находил эти доводы. И они приведены в этой книге, и они являются серьезным доказательством. И в то время являлись серьезным доказательством того, что вера в Бога не удел темных людей.
0: Так как и мне приходилось тоже беседовать или общаться, да, в разных местах, и в армии, и там, во время учебы, и везде, где сталкивался с людьми, которые узнавали о твоей вере, и сразу вот начиналась дискуссия, то это мне очень помогало. Вот, ну, тогда это был очень важный инструмент для того, чтобы отстаивать, хранить свою веру.
4: А как вы думаете, сейчас эта книга востребована?
0: Конечно. Больше того, я скажу, что в современном мире теория эволюции, значит, и все вытекающие из нее вещи, такие как там в дарвинизме борьба за существование, там человек человеку волк, да, и так далее, оно сегодня очень распространено.

0: Я удивляюсь тому, что когда-то на Западе теория эволюции забыта была, и никто ее не принимал. А сегодня это болезнь, болезнь церкви. А сегодня это больное место. Тогда, когда мы в Советском Союзе, то есть мы уже в нашей России не так обращают на это внимание. Люди веруют, да веруют, а там что с обезьяны, да нет. Как у нас один проповедник говорил, пришли в зоопарк, он говорит, обезьяны, это наши предки. А другой говорит, может быть твои, но не мои. Понимаешь? Люди не хотят себя к этому животному приравнять, прирубить, тем более к каким-то моллюскам и так дальше. Человек чувствует, что он какой-то другой, в ней есть разум.
1: Я бы сказал, что сила этой теории не в том, что она научно обоснована, как раз наоборот. Это просто теория, которая, в общем-то, не имеет серьезных фактов, подтверждающих ее научную ценность. Но человеку хочется жить без Бога. И для того, чтобы как-то успокоить себя, вот привлекаются такие разные вещи.
2: Книга «Миф или действительность» для меня является довольно-таки значимой книгой, потому что знаю, что она привела многих людей к принятию истины. На протяжении 2 месяцев тому назад кто-то мне прямо говорил, что через эту книгу он пришел к Господу. И думаю, что это не единственный человек. Вот даже мой младший сын, он как-то высказался. Говорит, я хочу быть похожим на своего дедушку, который написал такую прекрасную книгу. И он высказался именно об этой книге «Миф или действительность». И когда внук отзывается о своем дедушке, о его книге вот так, то это что-то тоже значит.
3: От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
0: Я всегда Бога говорю, благодарю Бога. Господи, я благодарю Тебя, что Ты нас поместил в церковь с раннего детства, побудив наших родителей принять адвентистскую весть. В 30-е годы наши родители приняли баптизм. И в селе организовалась небольшая община, где-то около 40 человек. Был молитвенный дом.
2: И в это время в наше село была принесена адвентистская весть, и несколько человек стали тщательно изучать книгу «Великая борьба», и было принято решение, что эта баптистская община почти в 100% составом перейдет в адвентизм. Это было, когда моему отцу было 4 года. Это было то время, когда мой дедушка сам лично перешел в адвентистскую церковь.
0: Поскольку я в 36-м году родился, в моем бюллетене о рождении было написано «Отношение к религии – баптист». Она в 43-м году родилась. У нее написано уже «адвентист» убеждение. То есть в свидетельстве о рождении писалось либо ты православный, либо ты сектант.
4: Это обязательное условие было, да?
0: Да, обязательно это писалось, и тебе везде видели, кто ты. И отсюда начинались все, как смотреть на тебя.
5: Всемирная церковь христиан-адвентистов седьмого дня была создана в 1863 году. На русский язык название церкви можно перевести так: «Ожидающие второго пришествия Иисуса Христа христиане, соблюдающие день субботний, как седьмой день

0: недели. Второе пришествие – главная надежда всех христиан, один из толпов адвентизма, давший ему название – «Адвентус» – «Прибытие, появление». Это латинское слово встречается в «Вульгате», латинском переводе Библии, например, в Евангелии от Матфея. Каков знак пришествия твоего?
1: Мы исторически ведем адвентизм из немецких поселений. Вот. Это отчасти так. Но после Первой мировой войны адвентизм все меньше и меньше становился немецким. Вот. И в 30-е годы он практически уже перестал быть немецким, стал русским. И вот как бы вопрос такой, а кто же вот эти русские, которые пришли в адвентистскую церковь? Вот и почему они пришли? И вот это на самом деле самый интересный вопрос, потому что адвентистская церковь, если так грубо сказать, то это сплав штундизма или вот этого немецкой отточенности доктрины, дисциплины и всего такого прочего. Немецкая одежда такая, но душа русская. И вот эта русская душа своими корнями уходит в старообрядчество, в церковный раскол, вот в образование беспоповских этих групп или сект, как их называют. Это молокане, это духоборы. Там. И они как раз были вот этой средой, из которой формировались адвентистские общины, которые поначалу были в основном сельскими. Вот городскими они стали уже позже. Вот в основном сельскими. А на селе вот это богоискательство, движение русского свободного духа, оно как бы всегда присутствовало.
2: Когда перешли в 1939 году последние из баптистов в адвентисты, молитвенный дом, пресвитер перешел, все, мы стали адвентистами с 1939 года. Мой отец, который поднимал вопрос субботы еще раньше, последним уходил, еще пресвитерство держал в общине. Вот такие бывают крайности.
1: Дмитрий Анисимович, он с Молдовы. Вот этот дух он в Молдове, вот на окраинах Русской империи особенно силен, потому что политика государства была такая, что всякое инакомыслие, оно, в общем-то, не приветствовалось, и люди или добровольно принудительно уезжали на окраины Российской империи. Вот такими окраинами были, вот, например, Молдова. Она заселялась и до сих пор там как бы есть вот, южные части Украины, Бессарабия, да, старообрядческие общины, которые до сих пор там существуют с тех времен. И вот этот дух свободомыслия, когда рука, значит, царя не может дотянуться, это сильно далеко, она благоприятствовала тому, что вот и появлялись такие общины, как адвентистская.
2: Но поскольку в 40-м году советы забрали молитвенный дом под свое учреждение, потому что это не то, не увязывалось с нашим учением, начали строить молитвенный дом у моего дедушки. Построили саманный такой здание небольшой, молитвенный дом построили. И мы во время войны так по домам собирались, а потом уже арендовали молитвенный дом. Да, и до сих пор там нет баптистов.
3: Родители были его выходцами из баптистов. И ну, тоже были верующими.
1: Ну, да, вот это как раз там, один котел такой.
3: Когда вот адвентисты пришли в их село, почему-то они, все эти баптисты вот в этой церкви, дружно перешли в адвентистскую церковь.
1: Это понятно, это легко объяснить. Дело в том, что русское вот это богоискательство, да, поиск Бога, оно исходило скорее из сердца, но не от ума. Вот. И в связи с отсутствием знания, Библию, чтобы читать Библию, нужно иметь какие-то знания, нельзя просто взять и читать. Да? Вот. Это знание было очень востребовано. А вот, вот этот немецкий подход, да, доктринальный, ну, помните, как адвентисты проводили свои миссионерские, ну, сейчас это кампаниями называется, ну, тогда, не знаю, встречи. Вот это плакат, на котором схема четкая, такая рациональная, который...
3: Исторических идей.

0: периодов, да,
1: событий, периодов, где все написано, расписано, пророческие карты. О, они назывались такие. Вот. И для...
0: То есть это оттуда, от немцев, да?
1: Да. У меня, кстати, есть тоже в моем архиве одна карта такая, она метр, наверное, 4 длиной, может, такая длинная, тонким там, маленьким шрифтом все это написано. Вот от Адама и до второго пришествия все расписано. Вот. И человек, когда это видел, он, такое впечатление у него было, что вообще он мир по-другому теперь начал видеть. Да, это очень привлекало людей.
2: «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела».
3: Люди не могли понять веру еще. Мои двоюродные братья, которые работали преподавателями в нашей средней сельской школе, они уже потом, мы встречались, мы беседовали, книги они наши читали и говорят, ну почему, почему вот, вот когда класс там остается в субботу на, убрать все, ваши дети адвентистские уходят. Приходилось им объяснять, что значит для нас суббота, что мы готовы сделать эту пятницу или в воскресенье. Был период, когда я три раза устраивался в течение года на самую низшую должность в бухгалтерии сельпо. Можете себе представить, с красным дипломом после каких-то пару лет работы старшим бухгалтером сельпо. Я искал счетоводом. И не мог работать из-за субботы, из-за своих убеждений. И мне приходилось писать заявление, уходить, потом опять меня приглашали. Работников не хватало, вот, финансовых. И я устроился опять в колхозе на самую черную работу. Травить сусликов, с химикатами, с гербицидами возиться.
4: О седьмом дне говорит одна из 10 заповедей – заповедь о субботе. Само слово «суббота» означает покой, прекращение работы или просто выходной. Библия говорит нам о сотворении мира за 6 дней, завершившимся установлением в седьмой день покоя. В день седьмой Господь прекратил свои труды и тем положил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. Четвертая заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу седьмым днем. А нам дана эта заповедь Богом. Помни, что у тебя есть особенный день, и это суббота.
3: Мне легче было отстоять субботу в армии, чем на гражданке. Хотя мне в армии сказали, это вам не гражданка. Здесь приказ начальника, закон для подчиненного. Но Бог как-то, знаете, давал мысли. Я и сам не понимал того, что я говорил. Как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали 6 адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель. Но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. И она влияла, я тогда понял, сильнее, чем что-либо другое. Мне казалось, лучше в тюрьме сидеть, чем переносить вот это давление идеологическое. Вот. Мне мешал мой красный диплом.

0: Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои мысли, которые, как говорили тебе, держат в темноте какой-то.
1: В школе однажды я услышал разговор учителей, это было при мне, когда кто-то из учителей, еще где-то второй класс моей школы, то есть мне было всего-то 7 с хвостиком маленьким, и кто-то из учителей пытался меня в чем-то убеждать, а другой из учителей сказал: да оставьте его, он знает всю их пропаганду. То есть вот мое понимание, вовлеченность в вероисповедание в то время, в том малом детском возрасте, я, конечно, знал в разы меньше, чем сейчас, но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
0: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивает один из офицеров: а почему вы не комсомолец, может, были? Я говорю: нет, я верующий. Кто по убеждению? Адвентист седьмого дня. Но службу вашу вера не запрещает? Я говорю: нет. Ну, хорошо. Сразу мне к другому столу, и я попадаю, знаете, подводный флот. Да, это когда подводная лодка могла на полгода идти в плавание и не всплывать. Я думаю: Господи, почему это нужно? Но я не... Так. Я не знаю, откуда у меня были мысли. Мы все были крещенные, все, которые призвались. И вот это помогло мне, потому что в Украине, скажем, запрещали власти крестить до людей, до армии. А в Молдавии мы все крестились и пошли крещенным, членами церкви. Вот присяга, как вы будете, я приму присягу. Почему приму? Потому что государство мне, конституция мне гарантирует, мне требует исполнение моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания. Да-да, вы можете верить. Я говорю: но мое имя адвентист седьмого дня. То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права, и дать обязанности перед Родиной.
1: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет меняли адрес, переезжали в новое место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит: ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать. Я говорю: нет, я не пойду, мы же, ну как, не ходим по субботам в школу, значит, не пойду. И вот Он меня все-таки убеждает, пойди. Я понимаю, почему он это делал, потому что позже был разговор такой, что это должно быть уже мое собственное решение, а не принуждение родителей. И я помню, как я об этом молился. Я отправляюсь в школу, еду специально, не иду пешком по прямой, а еду на автобусе, чтобы проехать мимо школы, потом сойти на остановке, увидеть, какая обстановка. И я прихожу, и я смотрю, вся школа, вот линейка, на улицу вышли, или там какой-то субботник проводят. И я решил, все, я не выхожу, я проехал на автобусе дальше, этот автобус вез меня в церковь, и я прихожу в церковь, отец спрашивает, что, почему. И вот так было три субботы подряд, когда я так и не попал в школу. И после этого, когда меня вызвали к директору, стали говорить, это тебя родители заставляют. Я говорю, нет, меня наоборот родители отправляли в школу. Я сам не ехал, потому что я сам не хотел.
0: Из Севастополя попадаю в Керчь. В учебное подразделение морской авиации. Во-первых, служба у меня уменьшается на год. Но тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолеты. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на гувахту. Потом ребята мои, строительные роты. Раз ты выступаешь против командиров, а мы по другим путям выступаем, ты наш друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят. Я выхожу после очередных там строгого. Он говорит, ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю, да нет, решайте вопрос. Но опять пойдешь на гувахту. Тут ребята все, знаете, такой крик. Майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его? И они отстояли меня. И тогда говорят, где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
2: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые он сотворил.
3: С конца 90-х годов Дмитрий Онищенко очень активно работает как историк церковный.
0: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГ, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
4: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций материалов по истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
0: В течение 30-х годов сталинская репрессия. Более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
5: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, история адвентистской церкви в России.

0: двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю Церкви адвентистов седьмого дня в России от момента, как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
1: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан на указ Ленина об альтернативной службе, тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми, и все.
2: Это очень основательный труд. Человек, который умеет работать с архивами, который докапывается до самой сути. Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь, познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит, будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
1: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОВСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. Что нам делать? Вот закрывают молитвенные дома, забирают имущество, закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
3: ВСАЗД, Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, был организован в Москве в 1920 году. Председателем был избран Генрих Иоганович Лепсак. В 1931 году начались аресты служителей церкви. Вся организация адвентистов была расформирована. Оставался только ВСАЗД в лице его председателя. В 1934 году Лепсагу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсаг был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ВСАЗД до декабря 1960 года, после чего ВСАЗД был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
4: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
1: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было

0: очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет для сотрудничества с властями. Тебя могли перейти дорогу в любом, красиво тебя назвать по имени, отчеству. Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести, а как вы там, а как вы то. А у нас есть литература, мы можем помочь литературе. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться и не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
1: Он очень любознательный человек, при том, что у него уже возраст достаточно серьезный, да, он продолжает быть активным в интересе истории церкви, того, что происходит в церкви. Он поддерживает отношения в соавторстве с другими авторами. Он продолжает писать и книги, и статьи на различные темы.
2: Дмитрий Анисимович, я знаю, был активно вовлечен в проект Международной адвентистской энциклопедии. Вот, и им написан целый ряд статей для этой энциклопедии. Это онлайн-энциклопедия. Статей, посвященных ключевым фигурам в истории адвентистского движения в России. И сегодня эти статьи, они доступны. Вот, любой человек может зайти на сайт Международной адвентистской энциклопедии и найти фамилию Дмитрия Анисимовича Юника под целым рядом статей.
0: И показать все эти годы, через которые прошли наша церковь, и как она выжила. То есть человеческой, по-человечески не выжил бы никто. Только Бог вел.
2: Михаил Иванович Одинцов в своей книге, она, кстати, называется «Живущей надеждой», книги, посвященной истории адвентистской церкви в России, он, да, не раз упоминает Дмитрия Анисимовича в своей книге. Вот, и в списке литературы в конце этой книги есть и его книга, посвященная истории церкви адвентистов седьмого дня.
0: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, я тут нашел интересную фотографию в журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве Генеральной конференции, в журналах, одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что, когда закрыли в САС в 60-м году у нас, тогда забрали все, нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего. Ничего.
3: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко, но определенные действия со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого, они хотели маму мою погубить в этом отношении, и все это было связано с деятельностью моего отца, на вот как священнослужителя.
4: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
2: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
0: Благодаря ей

0: все эти книги изданы.
1: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
2: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Я физик. Занимаюсь физикой элементарных частиц. Скажем так, в Библии есть такое понятие «мельчайшие пылинки Вселенной». Вот их как раз мы и пытаемся исследовать.
1: Ну, в советские времена это был закрытый город. Ну, полузакрытый, скажем так. На работу я иду обычно через лес. Большая часть сотрудников института ходит по этой дорожке. Сюда я пришел сразу после окончания физического факультета МГУ, то есть это 24 года, если я не ошибаюсь. Я в церкви-то, в общем-то, тоже очень давно. Раньше, чем в институте.
2: Библия или наука, противоречия или единство? В принципе, это тема всего семинара, но сейчас мы поговорим о духовных вопросах.
1: Эпоха титанов в науке, она прошла 300 лет назад, когда тот же Михаил Васильевич Ломоносов мог быть и одновременно и химиком, и физиком, и биологом, потому что объем научного знания в то время был не такой большой, один человек мог его вместить в своем разуме. В современной науке это невозможно. В 5-м, 6-м, 7-м классе средней школы я очень интересовался.

Интересовался зоологией, ходил даже во дворец пионеров, там в зоологический кружок. А потом вот у нас возник спор с моим товарищем по поводу того, что можно ли сфотографировать звезды. Вот, причем я утверждал, что этого сделать нельзя, он утверждал, что можно, и вот этот простейший опыт был проделан. А фотоаппарат поставлен на штатив, и мы увидели вот эти вот следы от звезд. Так заинтересовались астрономией, дальше больше. Вот, потом было поступление в университет. Мы открыли какую-то частицу. Но это не единственная частица такого рода, которая нам известна. Еще одна из таких, как их называют, экзотических частиц. В нашем случае сталкиваются протон с антипротоном. Они, хотя и тяжелые частицы, но далеко не самые тяжелые. Вот, зато они разгоняются до огромной энергии, сталкиваются друг с другом, высвобождается огромное количество энергии, из которой образуются, соответственно, новые частицы, вот, которые мы потом наблюдаем. Наука, она только, может быть, не знающему человеку кажется какой-то такой беспристрастной, значит, основанной только на строгих доказательствах и оперирующей только доказанными фактами. На самом деле наука, как и любая другая область человеческой деятельности, скажем так, социума человеческого, она подвержена тем же самым проблемам. Это проблема и замалчивания фактов, это проблема, движения в русле общей, общих представлений, даже если появляются какие-то факты, которые противоречат этим общим представлениям, эти факты стараются замолчать, как-то отодвинуть в сторону, ничего о них не говорить. Из средств массовой информации, из научных публикаций, из многих-многих источников и школьных учебников нам внедряют, собственно говоря, эволюционные взгляды. То есть мы отходим в сторону, сторонники теории эволюции в сторону не отходят, причем ресурсы у них огромные. А это проникает в церковь, появляются теории, базирующиеся на теистической, так называемой, эволюции. То есть утверждение о том, что Бог, конечно, сотворил всю Землю, но он, все, что мы видим, но он использовал для этого эволюцию. С моей точки зрения, наиболее бронебойный довод – это статистическая невероятность эволюции. Потому что даже если мы говорим о три момента, о которых мы сегодня говорили, тонкая настройка Вселенной, то есть подогнанность физических законов под существование сложных структур во Вселенной, жизни, как высшей формы этих структур, она, если считать, что эта подгонка произошла случайно, то вероятность такого события фактически, это ноль. В нашей галактике, например, порядка 300, если я не ошибаюсь, миллиардов звезд, таких как наше Солнце. Вокруг этих звезд, как мы сейчас знаем, вращаются целые планетные системы. И, собственно говоря, возникает вопрос, а что такое человек, что ты помнишь его? Какой смысл вообще во всей этой жизни? Где гарантия того, что через буквально там несколько лет, а может быть через несколько минут даже, человечество не исчезнет? Прилетит какой-нибудь астероид, даже километрового размера, а таких тысяч в Солнечной системе. Ударит в Землю, и нет человечества. Вот. Зачем я живу, скажем так? Когда сталкиваешься с Вселенной, вот с этими масштабами, и когда твои представления говорят тебе о том, что эта Вселенная абсолютно безразлична к тебе, то есть она движется исключительно естественными процессами, ей все равно, живешь ты там на планете Земля, не живешь, и планета твоя – это, в общем, пылинка какая-то в этом гигантском многообразии. Тогда, в общем, вот эти вопросы меня иногда до депрессии доводили.

0: у людей появляется искушение считать науку всесильной. Наука есть ответ на все вопросы человечества. Вот это вот искушение, этот взгляд, который сейчас все более и более распространяется, он несет в себе большую опасность.
1: Почему теория эволюции стала популярной? На самом деле, теория эволюции появилась как попытка объяснить все многообразие окружающего нас мира, не привлекая к этому понятие Бога. Корни фашизма, корни расизма, корни различные

Значит, вот того, что сейчас расцветает, это ЛГБТ-сообщество, где они все лежат? Это все ростки, которые произросли на вот такой удобренной почве теории эволюции. Ну, возьмем, например, нацизм. Если теория эволюции верна, то в чем тогда не прав Гитлер? Он просто осуществлял, как бы помогал эволюционному процессу по выводу следующего –

людей, если говорить обо мне, рассказать об Иисусе Христе тем или иным образом. Один из способов – это вот Библия и наука, о которой мы говорим. Другой способ – я вообще пресвитер церкви в городе Протвино, то есть я и проповедую тоже. Вот, с евангелизмом, ну, не знаю, в силу моего характера, такой вот прямой евангелизм у меня не очень хорошо получается. Нобелевскую премию задачи у меня получить нет, сразу могу сказать. То есть я бы сейчас скорее даже больше на религиозной сфере сконцентрировался, потому что основной объем задач, который передо мной стоит сейчас, это вот в сфере просветительской деятельности в области Библии, науки и религии или Библии и науки. Господь так ведет. Я этим заниматься, ну, не то, что не хотел, я даже хотел этим заниматься, но как-то не видел способов для этого. И вдруг вот в какой-то момент Бог выводит на эту деятельность, дает, не знаю, широкую дорогу или не очень широкую, но дорога есть, пока на этом все сконцентрировано.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки, и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Считается, что верующего человека обязательно ожидают скорби. Так ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече из цикла «Что есть Евангелие?». Мы с вами рассуждаем о книге «Деяния апостолов» и рассуждаем о ней именно в свете сегодняшнего дня. Что Евангелие означает для нас сегодня? Евангелие в действии. Вот, Лена, ты как считаешь, этот вопрос правомерный? Ожидают ли верующего человека скорби?
1: Ну, я думаю, что мы живем, ну, как бы, во время действия греха, поэтому скорби ожидают всех, не только верующего человека. Но другое дело, как мы относимся к этому. И вот у меня как-то сразу вспоминается текст Павла, мы сейчас как раз говорим о его путешествии первом, вот, когда он писал послание апостола Павла к римлянам, он там, есть такой текст, «Притом знаем», главное, он так делает вывод, да?
0: Уверенный.
1: Что, да, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть скорби. И часто вот ему даже Яков тоже вторит, да, что, ну, когда впадаете в различные искушения, то радуйтесь. Потому что испытанная вера ваша, она как бы, ну, испытания, и эти испытания даруют вам силу приобретения тех, может, черт характера или изменений какого-то нашего характера, что это приближает нас к Богу.
0: Там, по-моему, говорится, радуйтесь, поскорбев, теперь немного.
1: Еще немного, да. Да.
0: Вот. Ну что ж, вот давайте сегодня разбираться в этом вопросе. Можно ли радоваться в скорбях? Можно ли радоваться скорбям? И вообще, насколько скорби ожидают верующего человека? Вот мне, Коль, я не знаю, как ты выстроил сегодняшнюю беседу, но мне вот вообще кажется, что когда человек близок с Богом, то, ну, конечно, когда там мы теряем близких, когда, ну, что-то очень трагичное происходит, ну, конечно, это обязательно сопровождается скорбью, вот как ты говоришь, Лен, да, то есть грех, он обязательно, это скорбное явление, грех очень плох для человека, но все равно вот связь с Богом и уверенность в нем, она

0: по-моему, вообще изгоняет всякую скорбь. Я не знаю, даже скорбь об ушедших. Да. Вот, я так считаю.
1: И то есть Господь собственного. Утешает. Господь утешает просто.
0: Да, да. То есть скорбь, она другая становится, когда ты с Богом. Ну вот, Коль, давай, как мы будем рассуждать сегодня на эту тему на основе 14 главы Деяний апостолов, да?
2: Да, мы в прошлый раз начали уже читать. И Павел тут с Варнавой оказались в Иконии, и они вошли вместе в иудейскую синагогу, чтобы там проповедовать Божье Слово. Ну вот синагога, это, к несчастью, оказалась тем местом, где верующих во Христа преследовали и подвергали гонениям. Иисус как-то сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас». Вот как его гнали в Иерусалиме, вот верхушка религиозная, там священники, книжники, фарисеи. Так поступали точно и с последователями Христа. И когда Павел вот пришел сюда, в эту иудейскую синагогу в Антиохии Писидийской, там он тоже, его тоже там не приняли.
0: Ага. Ну, то есть причина, наверное, в том, что иудеи не принимали Христа как Мессию, да? Да. В этом проблема. И в этом причина гонений первых христиан, которые они испытывали от всех, и от иудеев, и от язычников, да?
2: Они не приняли как Мессию, потому что в их понимании Мессия не мог умереть вот такой позорной смертью проклятого Богом человека.
0: Как Христос умер на кресте.
2: Умер Христос на кресте, да-да. Они также не приняли весть вторую, что Христос воскрес после своей казни и отныне жив. Это для них было вообще безумием. То есть, как фарисеи тогда во время Христа не поверили их священники, что Иисус воскрес, и, в общем, инсценировали там как бы кражу, похищение, там ученики его украли, тело, да, да. Да, там и подкупили даже стражников. Так вот сейчас тоже это все продолжается. И в синагогах это в первую очередь происходило. Потому что там еврейские богослужения проводились. И вот...
0: Это вызывало скорбь у учеников?
2: Ну, радости-то тут мало было, конечно, когда вот кажется, что...
0: Ну, ты... потому что гонения были по-серьезному. То есть они были не какие-то там такие легкие, да, цивилизованные.
2: Ну, вот как в 13 главе мы в конце прочитали, что там иудеи даже к властям обращались, к римским, чтобы вот этих искоренить, эту всю вот ересь, как они говорили, назарейскую ересь, и искоренить всех последователей. То есть искоренить христиан, да. Это уже серьезные вещи. То есть тут их лишали места жительства, там, лишали свободы, там, лишали возможности покупать и продавать. То есть вот, ну, вот,
1: но даже жизни.
2: И правда. Даже жизни заключали в тюрьму, да. То есть вот по-всякому тут и камнями побивали. Вот и то же самое вот произошло и с Павлом, происходило с Павлом в синагогах. И вот тут, здесь мы читаем в 14 главе, с 1 по 3, в Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие...
0: То есть мы вот не можем обобщать и говорить, что вот все иудеи гнали христиан. То есть вот мы тут читаем, что великое множество уверовало во Христа.
2: Мы
0: да?
2: говорим о власть имущих иудеях. То есть те, кто имел власть, те, кто имел влияние на римские власти. И были руководители синагоги. Вот дальше мы читаем. Неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Они не просто сами там выражали несогласие, они организовали такой вот мятеж, организовали такую революцию, что ли, против Павла, подняли языческий мир, хотя, ну, для них язычники вообще не люди были в то время, но вот они вот воспользовались своей властью и возбудили вот их.
1: Но интересно, неверующие иудеи, это неверующие во Христа именно, да?
2: Да? Именно,
1: потому что
2: да.
1: Иудей – это уже верующий человек, да?
0: Да, тут имеется в виду, что не уверовавшие
1: во Христа. Да, не уверовавшие во Христа, да.
2: Конечно, да, Павел...

0: продолжал, еще пока продолжал, может быть, одни из последних его посещений синагог, вот тут описано, продолжал что-то проповедовать, потому что вот результат все-таки был, иудеи включались в число верующих.
1: Конечно.
0: И не только иудеи, вот эллины, и написано даже, что великое множество.
1: Я вот совсем недавно столкнулась с тем, что люди современные, они не знают, что первыми христианами были люди, вышедшие из иудаизма. Мне просто не верят, что это так. Ну вот приходится доказывать библейскими примерами, что Иисус Христос был из еврейского народа, что все апостолы, они из еврейского народа, что все ученики и все последователи, и все первые христиане, они вышли из иудаизма, да? Потом к ним стали присоединяться и язычники,
2: да,
1: тоже.
2: Да, да. И мало того, не только 12 учеников, и 70, и потом 120, которые были собраны, вот получили, когда они Духа Святого. То есть все были из иудеев.
1: Да, и благодаря тем евреям, которые были в рассеянии, да, которые когда-то были гонимы и оказались вне иудеи, через них тоже распространялось христианство, они тоже принимали Христа. Так что, когда мы говорим иудеи, мы говорим именно о религиозных вождях, которые не были открыты для того, чтобы Божью весть принять. Хотя им Божья весть и в Ветхом Завете очень даже была открыта, обозначена, понятно, написана. Они не захотели принимать Христа.
0: Ну вот в предыдущей главе вот мы прочитали же этот текст «Слова Павла». Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете, то иду к язычникам». То есть вот это обращается как раз к иудеям. Не просто к вам первым со словом. Вы должны были первыми говорить о Христе. Вы должны были его принять, когда еще вот Иисус родился в Вифлееме. Но вот не захотели.
2: Просто. Ну да. И даже сам Иисус говорил, да, что Писание свидетельствует обо мне. То есть, по сути дела, весь Ветхий Завет на то время, когда был, да, то есть он свидетельствует, да, и через это вы думаете иметь жизнь вечную. Ибо они свидетельствуют обо мне.
0: И вот именно вот эти неудеи, которые низкочастотные, да, назовем их так, они препятствовали проповеди Павла и убеждали вот всех слушателей, что они все лгут тут.
1: Это Коль, напомни, ложь. Кого ты называешь низкочастотными людьми?
0: Ну, те, которых низменные чувства преобладают все-таки, чем высокие. Вот есть низменные чувства человека, а есть возвышенные чувства, высокие. Вот так вот. Я очень удачный термин прочитал у нового богослова, он так называет, низкочастотно, вот на низких частотах. То есть вот, думать все время о всем низменном, вот таком, о всем подлости какой-то, вот, а вот так вот на этих вот, о гадости, о злобе, вот, и сам такой вот какой-то злобный. Ну вот я так вот об этих людях можно. Ну, а как еще о них скажешь, если они до смерти гнали даже христиан. Ну, это низкие частоты, самые настоящие.
1: Да, да, да. Это низменные. То есть не Божий Дух ими руководил, не Божий Дух они откликался в их сердце, а Дух сатанинский, да, это были низкие частоты именно, низменные, сатанинские.
0: И вот язычники, или там присутствующие в синагогах, они слушали одного, значит, Павла, а потом этих, значит, нет, они все лгут, вот как вот на самом деле, вот так, так, так, так. И вот они смотрели на них, вот Павел, вот там иудеи, начальник синагоги, да, и выбирали, и думали, кого же слушать, вот кого. И посмотрите, что тут дальше написано в третьем тексте. «Во свидетельство слова благодати своей творил руками их», то есть Павла и Варнава, «творил руками их знамения и чудеса».
1: Бог.
0: Бог, да. То есть люди видели не просто, слышали не просто слова, они видели то, что эти творили люди. Они исцеляли больных, они изгоняли бесов. Эти же, кто им препятствовал, ничего не изгоняли.
1: Никого
0: наоборот,
1: не исцеляли.
0: Нагоняли этих бесов, наоборот, может быть. И никого ничего доброго не делали особо. И, конечно, вот тут вот весь сопровождаемый чудесами, она, конечно же, имеет такую силу, что, ну, человеку нечего возразить. Да, это Божьи люди, это точно Бог.

0: Но даже вспоминая, если когда Господь исцелял, да, то иудеи пытались сказать, что он силой Визиевула это делает. То есть подо все можно сказать и самые низменные чувства.
1: Так вот, именно что сказать только можно, а вот до дела-то не доходит. То есть можно говорить, да, можно обличать, можно там даже гнать. Но кому от этого хорошо? Люди ждут исцеления духа, исцеления тела. Они ждут утешения. Ну и что они получают от этих вот гонителей? Ничего, по сути, кроме зла, кроме вот этих вот низменных чувств. Поэтому уверовало множество, написано, и иудеев, и эллинов.
0: Эллинов, то есть
1: То
0: греков,
1: есть
0: то есть
1: греков.
0: язычников.
1: Ну да, поскольку они находились почти в Греции, это Писидия, да, если мы говорим об Антиохии, то да, это близко уже к Греции. Это греческая империя бывшая. Когда же язычники и иудеи со своим начальником устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём,
0: Это на
1: удалились.
0: Павла и Варнава.
1: Вот даже до такой степени, да, ожесточились. Иудеи противодействовали. Но это говорит о том, что Царство Божие, оно силой берется, то есть оно встречает препятствия на своем продвижении. Это Божье Царство, это не Царство земное, не Царство сатанинское. А вот те силы, которые стремятся владеть нашей землей, дьявольские силы, и сам сатана своими бесами, они, конечно же, будут всячески противодействовать Евангелию, и как в слове, так и в деле. И поэтому тут вот такое встречало оно сопротивление по всем местам, куда приходил Павел и приносил Царство Божие людям. И узнав о нем, о сём, они удалились, то есть и Варнава, и Павел удалились в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их. И там благовествовали. Ну, что можно сказать на это, вот, на это гонение? Да, конечно, гонение – это скорбь, да, это не то, что неприятно, это тяжело, это тяжко, это лишения какие-то физические, там, может быть, боль физическая даже
0: Но
1: человек
0: это и
1: испытывает.
0: моральное угнетение. То есть себя-то как чувствуешь, когда ты гоним? Одно дело, когда тебя принимают, когда тебя ценят, когда понимают, ну, что ли, что ты делаешь хорошее, а когда тебя гонят, значит, утверждают же, что ты делаешь плохое. Тебя же не просто там гонят. Но вот как интересно, да, а вот разъяренные толпы, они ну, были защищены явно, да, потому что тут уже, да, чтобы посрамить, побить их камнями, уже был такой настрой сильный, да, а они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и там проповедовали. То есть это вообще чудо, да? То есть явно покров Божий, да? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Потому что
1: Защищен.
0: Господь охраняет, Он дает вот эту защиту и охрану.
1: Ну да, он же выводит оттуда своих
0: Да,
1: апостолов.
0: и вот вспоминается, да, когда в Евангелиях, то есть когда толпа разъярялась, да, Господь просто удалялся. Удалялся из этого места и уходил. То есть было не время.
2: Господь Христос.
0: Да, да. И вот здесь-то также он и своих апостолов, и посланников таким же образом хранит и водит этими путями.
1: И мало того, может быть, апостолы задержались бы еще здесь, в этом месте. И, может быть, и дальше-то не пошли бы, а вернулись бы обратно к побережью и отплыли бы в Антиохию уже сирийскую. Но вот эти гонения вынудили их уйти дальше, вглубь страны. Вот в эти
0: Вот эти в города
1: ликаонские
0: Листру
1: города,
0: и Дервию.
1: Листру, Дервию, и там благовест. То есть Царство Божие, оно расширяется все равно, несмотря на то, что делают темные силы с Божьим народом, с помазанниками Божьими, все равно Царство Божие расширяется.
2: Коля, а в наше время оно расширяется?
1: Оно, конечно, расширяется.
2: Лен, ты считаешь, что расширяется Царство Божие?
0: Да. Слава Богу, что, ну,

0: как бы, если ты узнал эту весть радостную, ты не можешь молчать. То есть ты должен об этом рассказать. И чем больше людей, уверовавших в эту весть, становится, тем шире и шире становится это царство. Угу. Поэтому очень много.
1: Ну и не просто рассказать. Вот оно ведь, нас это царство меняет, и наш характер. То есть мы другими становимся людьми, немножечко более возвышенными, более терпимыми.
2: Чуть-чуть, более высокочастотными.
1: Да, чуть-чуть возвышенными, да. Больше возвышенными, чем, например, раньше, когда мы жили без знания Христа. И вот это все говорит о том, что в нас-то Царство Божие тоже умножается, расширяется.
2: И в нас, и через нас.
1: И через нас, и люди видят вокруг, наши близкие, там, домашние, они же видят, что с нами происходит. Им, и они тоже меняются потихонечку. Вот не так вот прям, ах, все, мгновение ока, там, пух, изменились. Нет, это процесс всю жизнь захватывающий. И поэтому, ну, мы можем говорить о расширении Царства Божия хотя бы в нашей семье, хотя бы в нашем доме.
2: Угу. Как это важно, и как это, ну, это вот на самом деле самое трудное, да, легко быть таким хорошим, идеальным, когда, ну, тебя не видят постоянно, когда тебя не видят в твоей обычной жизни. А наши домашние-то, они ведь нас всякими видят, да?
0: Да.
1: Ну, ведь не случайно говорится, что они засвидетельствовали Слово Божие. Что значит засвидетельствовать? Это значит показать себя, вот как в Евангелии в мою жизнь вошло, как оно, что оно со мной сделало, Евангелие. Вот свидетельство, вот оно. То есть живое. Не просто словами, да, можно говорить красиво, там, убедительно, но люди верят только тогда, когда видят какой-то результат. Вот что-то такое происходит, вот тогда, да, тогда это их убеждает, что это правда.
0: Ну, вот мы же здесь читали, да, что их знамения и чудеса сопутствовали. А, как у вас интересно сказано, это подпись Бога. Того, что действительно Слово Божие распространяется, а чудеса и знамения, которые они как раз, как бы Господь точку ставит, печать ставит, точку и печать.
1: Да, документ действительный.
0: Да.
1: Он не от Вельзевула происходит. Это я делаю чудеса. Ну, а кто может дать здоровье, кроме Бога, конечно, ну, или в жизнь? Дьявол этого не делает, он не сможет. Он не жизнедатель, он убийца,
0: да,
1: и лжец. И вот эта вот ложь, которую распространяли в синагогах вот по поводу Павла, это, конечно, все это дело темных сил. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Вот если бы не гонения, не пришли бы они в Листру.
0: Да, и этот человек...
1: И этот человек как бы остался там сидеть.
0: Да.
1: А что с ним случилось? Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить.
2: Впервые в жизни. То есть это был человек, от рождения не ходил он.
1: Павел как будто вот как император командует: «Встань, я тебе...» Вот такой-то повелительный императив такой вот, в этом тексте прямо. «Во имя Господа, говорю, встань на ноги твои прямо». И все. Вот какой силой обладал этот человек, когда мог так вот сказать. Это явно проявление Духа Святого, что так уверенно, так все, я точно верю, что вот сейчас вот этот человек, мало того, верю, я тебе приказываю даже встать вот сейчас. Но при этом интересно, тут заметил Лука, да, что вот он увидел,
0: народ
1: что
0: увидел
1: тот
0: же
1: имеет веру для получения исцеления. То есть, очевидно, он что-то такое вот увидел во взгляде этого человека. Как вот можно выразить веру во взгляде, там, своим видом, внешностью своей, показать, что, ну вот, готов я сейчас, вот, я

0: и без слов даже, увидел Павел, и все, этот сейчас будет исцелен. Значит, если есть вера, значит, будет сейчас исцелен. Ну, очевидно, у Павла дар различения духов явно присутствовал. И одно, и другое, что, ну, для получения исцеления нам нужна вера. Без веры вряд ли вот что-то получается. Если человек не верует, что его Господь вот может исцелить,
1: да,
0: то, наверное, он так и останется неисцеленным.
1: Но даже по вере других людей, да, вот вспоминается случай с Иисусом, да, Господь сказал: веруешь, да? А он говорит: Господи, верую, но помоги моему неверию, когда вот отец просил за сына своего, да? И Господь говорит: ну, если есть вера, хотя бы с горчичное зерно, то будет тебе, да? Или как, например, расслабленного принесли четверо друзей. Они там крышу разобрали, спустили его, потому что множество народа, толпа, не могли протиснуться туда. А Господь говорит: поверь, ваше вот это происходит. И здесь, да, ну, то есть вы же говорите о том, что это не Павел такой, а Дух Святой, Иисус, живущий в нем, он видит. И он же говорит, что во имя Господа Иисуса Христа. То есть он производит это не своей силой, и производит это Господь, печать Божья на делах благовестия.
0: Ну и вот народ, который увидел, что сделал Павел, возвысил голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам».
1: Угу.
0: Назвали Варнаву Зевсом, Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Вот приняли люди все-таки, да, и Павла, и Варнаву в качестве бога.
1: Богов.
0: Ну, как они понимали, да, как они были научены.
2: В качестве языческих богов, да, богов.
0: Но они других не знали, да, они в этой вот культуре живут, и варятся в этой Листре, там где-то, не знаю, на каких-то окраинах, и ни другого они ничего не слышали, никто им никогда ничего не говорил. О Христе, тем более, еще
1: о Боге Едином,
0: о Библии, да. Они вот в этой культуре, и все равно Бог их там готовил, вот они, он готовил их к тому, что придут все-таки люди, и вы примете эту весть. И они действительно приняли. И ведь Павел с Варнавом, они не разубеждают их, там: нет, мы не боги.
1: Да, мы не боги.
0: Хотя, во всяком случае, вот в этом эпизоде, да, они не препятствуют им, потому что они недалеко ушли от истины-то, собственно. Потому что Бог-то действительно в образе Павла и Варнавы пришел к ним. Христос прямо пришел через Павла, через Варнаву. Вот он пришел. И он исцеляет. Именем Господа Иисуса Христа исцелялись люди. И этот вот больной тоже, хромой. И они действительно, ну, как понимали, так и говорят, вот, и так и действуют. И Бог за это не осуждает. Он говорит: да, хорошо, ладно, на этом этапе все нормально, все, идем дальше. Но и сейчас, слава Богу, что вы вот хоть вот эту весть приняли теперь, через исцеление, там, через благовестие, там, вы ей как бы живете, потому что вы увидели, что-то необычное происходит, как это чудо Божие, это Бог сошел к нам, да, Бог сошел к нам, ну да, Он и сошел к нам, действительно, в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. Помните, ангелы пели, да? Бог с вами, Бог пришел к вам, Он в Вифлееме родился.
1: Угу.
0: Он вам дан, Сын Божий.
2: То есть вот это не кощунственная мысль, что Бог здесь, да? Именно через человека. Потому что этой мыслью пронизано вот все послания Павла, я считаю. И вообще, ну, вообще, если внимательно читать Библию, то и в Ветхом Завете это можно увидеть, что Бог живет в нас. Он живет в нас Святым Духом. И это весьма, ну, реальная вещь. Это не символ, это не образ. Мы просто не знаем, что такое Святой Дух. Мы не знаем, какими единицами измеряется это явление. Я даже не знаю, можно ли это назвать физическим явлением. Это духовное явление. У духовных явлений, ну, свое какое-то измерение. Мы пока не умеем измерять это. Но это реальная вещь, которая существует.
1: Но это не просто явление. Это личность Бога, которая живет в человеке. То есть созданная по образу и подобию Божьему – это вот явление Бога. Если мы это допускаем, если мы этому разрешаем, ну, действовать, потому что мы можем запретить. Бог насильно, да, мы же говорили уже как-то, да, то Бог-то стоит и стучится в нашу дверь. И мы должны открыть эту дверь, чтобы впустить Бога. Он не вламывается. То есть вламывается только тот, кто хочет погубить и убить, да, и тот, который лжец. А Бог, он чудным образом действует, уважая выбор человека.
0: Но, мало того, он еще нас возвеличивает. Ведь он что говорит? Вы храм Бога живого. Вы храм Духа Святого. Люди, вы все. Угу. И вот у нас такой сразу, так я же храм. Это что значит? Это значит, мне нужно и к себе относиться теперь, как к храму Божьему, то есть к своему телу, там, своему образу жизни, там, то, что я ем.
2: Ну и к своей личности в целом.
1: Да, да.
0: То, что я пью, то, что я делаю вообще, вот, как я себя веду, это же вот, я же храм, как же? Я должен, ну, благоговейно относиться все-таки, ну, к этому.
2: Да. Причем не просто храм, я храм Бога,
0: да,
2: живущего во мне Бога.
1: И недаром, да, Господь тоже говорит, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Именно в храме, да, прославляется Господь. И поэтому в любом действии, да, самом обычном, едите, пьете, иное,
2: или
1: что,
2: иное
1: делаете,
2: что делаете,
1: все делайте во славу Божию. То есть все должно делаться во славу Божию в храме Божьем.
0: То есть вот поэтому я и говорю, что язычники были недалеко от истины, когда вот так вот возвеличили Павла и Сварнаву. Угу. Потому что Бог нас всех возвеличивает. Он нас поднимает над этой землей и дает нам...
2: Ну, будем тут все-таки осторожными, потому что они-то говорили, что Зевс к нам сошел.
1: Да,
2: то есть
1: да.
2: Они, ну, не говорили, что вот Бог, они говорили, что, ну, именно своих языческих богов они там.
0: Да.
2: Но, Коль, я твою мысль услышала, вот то, что ты хочешь сказать, что, ну, что это уже был хоть какой-то шаг. Но все равно хочется с этим быть осторожными, потому что это такие сферы, ну, которые нам неведомы. И в которых можно ошибиться.
1: Ну, вот, далее мы будем читать.
0: Мы
1: как раз, да, вот сейчас далее будем читать, и там видно, что они, ну, дали, как бы сказать, преграду.
0: Вот,
1: да.
0: Вот на этой ступеньке Павел...
1: Да, не сопротивлялся.
0: Никогда, да, ну, не стал препятствовать. А вот дальше жрец же идола Зевса, находившийся перед их городом, приведя к воротам валов, и, принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. И вот тут апостолы восстали. Вот уже черта перейдена какая-то, вот линия вот эта, которой нельзя было переходить. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды. И, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобны вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них».
2: То есть вот этот переход, да?
1: Да.
2: Что от ложных богов человек должен обратиться к истинному Богу.
0: Воспрепятствовали они жертвоприношениям. Если бы вот не эти быки, там, да, может быть, там Павел бы ничего не сказал им дальше. Но поскольку вот это священное действие должно было произойти, принести в жертву. Да принесена уже жертва. Все. Никаких жертвоприношений больше не нужно.
2: Христос уже принес себя в жертву, да?
0: Да, Христос умер на кресте. Вот она жертва, вот он агнец, на которую указывали все жертвы, которые приносились и в храме, и даже в языческих храмах. Вот и там было искаженное вот такое вот Евангелие, да, что вот жертвы, там как-то что-то, вот мы и задабриваем Бога, там еще что-то. Вот. Ну, это не важно. Важно, что вот о жертве речь идет, но о жертве единственной, которая спасает человека, это жертва Иисуса Христа. А то, что вот сейчас эти люди хотели сделать, оно эту жертву дискредитирует вообще. То есть, ну, как бы, ее как бы и нет. И Христос как бы и не приносил себя. Они повторяют, то есть, ну, спасение через вот этих вот быков и разных там зверей и животных. А это уже, по сути, ну, граничит с богохульством. и святотатством еще такое слово. И поэтому Павел тут вот так себя ведет.

0: сдирать даже одежду, вот чтобы понять, насколько они далеко сейчас зайдут вот в это своем религиозном рвении, что они дискредитируют свое спасение, дискредитируют жертву Иисуса Христа. И дальше интересные вот слова. «Который в прошедших, то есть Бог, да, живой, который сотворил небо и землю, и море, все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе».
1: Угу.
0: Вот смотри, как интересно. Да, вот, оказывается, вот все вот эти вот язычники, которые там какие-то культы, там ритуалы, все это устраивали. Ну, конечно, за исключением вот человеческих жертвоприношений. Да, это мерзко, конечно. А вот то, что они поклонялись там каким-то богам, божествам. То есть Бог попускал, он, ну, позволял, что ли, мирился с тем, ну, хорошо, ладно, вот хотя бы так, ну, вот на этом
1: ну,
0: этапе.
1: Ну, то есть да. Есть что-то святое у людей.
0: Я и через это открываюсь вам как-то, каким-то образом, вот, да, смотрите, как написано, хотя...
1: Ну, вот 18-й, да.
0: Хотя не приставал свидетельствовать о себе.
2: Угу. То есть он попустил им ходить своими путями, то, что им было понятно, да, то, как у них сформировалась их культура, но при этом не переставал свидетельствовать о себе. И те, кто открыт влиянию Божьего Духа, они понимают это, они начинают вставать на путь истины. Да,
0: да, да. Да. И дальше вот, который благословениями, да?
1: Благодеяниями
0: свидетельствует Господь. То есть подавая ему пищу, и свет, и дождь, и солнце, и тепло, и дожди, времена плодоносные, и исполняя пищу, и, вот важно подметить, и весельем сердца наши.
1: Угу.
0: То есть наш Бог – это Бог веселья, Бог радости. Бог счастья.
2: Вот возвращаясь к названию нашей встречи, про то, ждут ли верующего скорби. Вот, наверное, ответ вот тут. То есть среди всех вообще скорбей и даже страшных вещей. Коль, еще раз подчеркни, пожалуйста, вот это то, что ты сказал.
0: Что наш Господь – это Бог радости. Он о себе вот благодеяниями свидетельствует и говорит, и открывается, что вот я несу вам благо только, я несу вам радость, несу вам покой душевный, несу смысл вашей жизни, придаю, и я вас питаю, грею так, что вы чувствуете на этой земле себя комфортно, счастливо, и наполняет весельем сердца наши. Не то, чем заполняет человек весельем свое сердце, вот, не те средства, которые он использует вот, в миру, там где-то еще. Нет, Бог дает вот это все через Святого Духа. Он дает, и через те, ну, через ту природу, там, земли, там, природные средства, вот это вот, солнце, дождь, урожай, землю живую, которая выращивает все, все наши, все эти благи, пищу дает. То есть Бог вот через это о себе говорит, что это я. Это я вам даю все это. Это я хочу сделать вас счастливыми, не несчастными.
2: И это радость не кратковременная, не приходящая, не приносящая какое-то послевкусие после себя, совсем даже не радостная, а это радость истинная.
0: Ежедневная, причем постоянная. Солнце всходит каждый день. Дожди, ну если не каждый день, то периодически тоже. Земля, она не перестает плодоносить, если только человек ее не гробит, вот.
2: Да.
0: Она всем нас обеспечивает.
2: И люди не перестают любить друг друга. То есть вот то, о чем ты говоришь, это природа. Но ведь еще и Бог является и в наших отношениях, в отношениях вот истинной Божьей любви, да?
0: Ну да, да. Ну, конечно, человеку понятно вот такие вот вещи от Бога, как там пища, кровь, тепло, там солнце, свет, радость, вот это такая вот изобилие. Ну да, а потом до него доходит, что... Почему меня вот радует радуга, например? Почему меня вот природа так вот манит к себе? Это уже, вот, уже к духовности уже ближе. А Бог через природу о себе тоже говорит. Вот, в послании к Римлянам, да, в первой главе, это прям невозможно не увидеть Бога в природе. Он же там вот везде буквально. Все, в каждой там травиночке, там, в цветочке, там, в жучке. В этом. То есть везде его можно увидеть. И Бог говорит, да я потому что хочу, чтобы вы были радостные, хочу, чтобы вы были счастливы, жили на этой земле, а не ходили бы мрачные, унылые.

0: Всегда чего-то ждущие какую-то там какой-то гадости,
1: каких-то скорбей.
0: Да, каких-то скорбей, да. Угу. Не скорби вы должны ждать, а радости. И царство небесное — это царство радости, а не царство скорби. Вот этого радостного царства нам нужно ждать и его распространять и приближать, в том числе и своим собственным влиянием. Угу. Вот к чему нам Павел тут, к чему призывает здесь.
1: Очень интересно. Коль, это мы еще в 14 главе, да?
0: Да.
1: Мы дальше ее уже продолжим?
0: Продолжим, да. Угу. Еще мы не до конца прочитали.
1: Ну что же, очень интересно, Лена, да? Очень вдохновляюще, очень ободряюще. Пишите нам, пожалуйста, дорогие друзья, задавайте свои вопросы. Мы очень вам благодарны, что все больше и больше народу смотрит эти вот наши встречи с Николаем Кунцевичем. Ждем следующей встречи с вами. До свидания. Всего самого хорошего.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Мир вам, друзья! Часто нас беспокоит вопрос, какими нас видит Бог? Ну, мы же многое о себе знаем. Как Он смотрит на нас, как оценивает наши недостатки? В детстве я любил читать одну книгу. Думаю, что и многие из вас, дорогие зрители, друзья, читали ее и увлекались замечательными героями. Это книга «Волшебник изумрудного города». Помните фабулу этой истории? Самого города. Город достаточно обыкновенный, из простых кирпичей и камней. Но необыкновенным, изумрудным его делало нововведение Гудвина, чтобы все жители, все граждане этого города-государства смотрели на свои улицы, на свои дома через специальные изумрудные очки. И сразу же этот обыденный серый город становился красивым, изумрудным, праздничным. Когда я читаю послание к Ефесянам 4 главу, у меня возникают параллели с этой замечательной детской книгой. Потому что там написано следующее. «Он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Другими словами, Священное Писание, апостол Павел говорит, что Бог смотрит на нас через Иисуса Христа, минуя наше человеческое несовершенство, покрывая нашу слабость, наши недостатки. Бог сделал выбор, принял решение смотреть на нас через святость Иисуса, через красоту Его характера. И поэтому, даже будучи, возможно, мы себя считаем духовно зоркими, замечая какие-то вещи в себе, а может быть в других, мы ошибаемся. Бог видит все по-другому. Он смотрит на нас через Иисуса. Подобно тому, как путешественники когда-то смотрели на изумрудный город через зеленые очки и все видели в абсолютно другом свете. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в этот день Дух Божий наделил вас способностью посмотреть на свою жизнь, на обстоятельства, на то, что вас печалит или тревожит глазами Бога. И чтобы это получалось каждый день. Смотреть на мир, смотреть на людей, смотреть на трудности.

через Иисуса Христа, через Его замечательный характер, через ту любовь и благодать, которой Он так охотно делится, отдает ее нам. И пусть это духовное зрение принесет вам много радости, улыбок и счастья.

0: Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это было не, это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старой литературы, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтожество, у меня не было никаких пониманий, хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому что даже не этот опыт как бы закрыл тот, нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать. И там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора.
1: Вы раньше не читали?
0: Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические бытие там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это уже просто не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора, юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спали ты, это не Нерею, как это ты мне обещал, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифе, да, которые пришли, да, он слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда они знают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
2: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий.

0: ожиданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: как самооценка влияет на наше эмоциональное здоровье? Приветствую вас, коллеги. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи между самооценкой и эмоциональным здоровьем. Ну, конечно, я думаю, что мы найдем обязательно какие-то практические рекомендации, как же, ну, заполучить ту самую заветную здоровую самооценку.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Ну, такое вот слово, да, самооценка. А как мы вообще понимаем, что это значит?
2: Ну, на мой взгляд, если так проще сказать, это некое такое субъективное зеркало, с помощью которого измеряем мы самих себя, какие мы, и в которых мы так или иначе видим свое отражение, пусть даже субъективное.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Мне нравится одно определение известного писателя Гёте. Он сказал так: «Мы не то, что мы думаем о самих себе. Мы не то, как о нас думают люди. Мы то, как мы думаем, как о нас думают люди». Возможно, что это надо еще раз произнести. Я думаю, что зрители наши осознанные, они поймут. То есть это некий образ, который мы сами себе создали. И вот любим ли мы его или нет, как мы к нему относимся, наверное, это и есть самооценка.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Ну, я согласна с коллегами. На самом деле, вообще понятие самооценка, оно такое широкое. И большинство людей воспринимает высокая самооценка, низкая самооценка, исходя из того, как человек позиционирует себя вот в какой-то социальной среде. И кажется, что человек с высокой самооценкой более, ну, он в таком преимущественном положении. Но на самом деле не все так просто, потому что за самооценкой стоит огромное количество установок, мнения о себе, способности взаимодействовать с другими людьми. И поэтому нам важно понимать, что в основе самооценки лежит то, насколько человек в контакте с самим собой, насколько он понимает свои желания, транслирует свои мысли, насколько он хорошо понимает свои чувства, и этим всем умеет управлять.
1: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз – ключ от счастья в ваших

0: руках.
1: Ну, то есть некое такое представление субъективное о себе.
2: Да, да.
3: Ну хорошо, ну а как тогда вот самооценка влияет действительно на наше эмоциональное здоровье? Есть ли реально эта взаимосвязь или нет?
1: Ну, я какой-то вот прям простой пример могу для начала привести. Когда у человека такая, скажем, не очень здоровая самооценка, и он думает о себе не очень хорошо, то если, к примеру, ему на работе предложат какую-то новую должность, новую сферу обязанностей, скорее всего, он не возьмется за нее. И он будет чувствовать угнетение, он будет переживать о том, что у него не получится. И поэтому и так касаемо всех остальных сфер жизни. Поэтому она действительно влияет и на состояние. Люди с нездоровой самооценкой более угнетены эмоционально, больше подвержены чувству печали, апатии, депрессивному состоянию.
4: Тоже хочу пример привести. Но все равно, наверное, нашему обычному зрителю удобнее слышать такое понятие, как низкая самооценка. Угу. Если у парня низкая самооценка, он не уверен в себе, он думает, что у него не получится, например, построить отношения, он не сможет найти девушку, которая ему там понравится, он думает, что она ему откажет, и он вообще все время может быть один, и так умрет в одиночестве, он не уверен в себе. И вот низкая самооценка может быть такие последствия, как низкая коммуникация, низкая социализация среди людей. Угу. То есть он всегда будет чувствовать, что он какой-то недостойный, сравнивая себя с другими, принижать будет свое достоинство. И это, естественно, будет очень негативно сказываться на тех достижениях, которые могут быть или, соответственно, не будут.
1: Но у него даже низкий уровень притязаний будет в жизни.
2: Тут еще такой момент, что вот мы говорим, что, по сути, есть два определения. Не низкое и высокое, а здоровое и нездоровое.
4: Адекватно или неадекватно.
2: Дело в том, что есть еще такой признак нездоровой самооценки, когда человек, наоборот, слишком сильно уверен в своих способностях, слишком какие-то у него завышенные требования к окружающим, и при этом зачастую такие люди быстрее всего ломаются. То есть человек, который настолько уверен в себе, но при этом нет понимания своих истинных ресурсов и возможностей, он вступает в те сферы, в которые он не может себя проявить достаточно хорошо. Он хватается за те дела, которые не может осуществить. И, конечно же, в какой-то момент это приведет к слому. Либо к личному слому какому-то, либо к социальному, потому что люди видят, что он не таков, каким он хочет казаться. И то есть вот этот вот признак так называемой завышенной самооценки, это тоже проблема. Вообще люди с проблемами...
1: Но это тоже низкая самооценка.
2: Да, это тоже низкая самооценка.
4: Смотрите, нарциссический тип тревожного расстройства. То есть это люди, которые любят себя, не так себя препарируют перед другими, возвышают, они требуют большого внимания к себе. Почему? Потому что они зависимы от мнения окружающих.
2: Да?
4: А человек с адекватной самооценкой, он не зависит от мнения окружающих, он уверен в самом себе. Поэтому вот нарциссы – это, по сути, низкая самооценка, это люди, которые нуждаются тоже в помощи, по сути.
0: Хорошо, но как же все-таки понять, человеку, да? Вот у меня низкая самооценка или высокая самооценка? Потому что этот вопрос, мне кажется, тревожит каждого, кто сейчас смотрит нас.
2: Я думаю, что тут очень важным критерием является то, на что опирает человек свое мнение о себе. На то ли, как о нем судят другие, на те ли достижения, которые у него есть. Потому что в любом случае и достижения, и мнение других людей – это какие-то внешний фактор. Они влияют, но все-таки это внешний фактор. Мне кажется, что основной момент – это вот есть три компонента, да, нашей внутренней жизни. Наши мысли, наши чувства и наши желания. И хорошо, когда человек в контакте с ними действует вот из этих вот состояний, из своего «я». Он выбирает свое окружение, он выбирает профессию, он выбирает хобби, он выбирает отношения не потому, что там кто-то выглядит подходящим, не потому, что это принесет ему какой-то статус, а потому, что у него есть эта аутентичная потребность реализоваться в этой сфере. Есть человек, который привлекает его какими-то личными качествами. То есть вот это вот опора на себя.
1: Мне кажется, что люди со здоровой самооценкой, они... Ну, понятно, что мы говорим об условно здоровой самооценке, потому что периодически даже у очень осознанных людей бывают моменты какого-то уныния, какой-то неуверенности в себе. Но вот в среднем человек, у которого это достаточно стабильно, вот такое состояние, он обычно к себе хорошо относится, он понимает свои слабые стороны и сильные стороны, он не обесценивает себя. И точно так же он относится к другим. условно говоря, он говорит, я хороший, и мир хороший, и вокруг меня хорошие люди, и я, в принципе, неплохой человек. Угу. Вот мне кажется, это такой, ну, один из

0: таких критериев хорошей, здоровой самооценки, когда я о себе смотрю на себя, насколько возможно, объективно, зная свои сильные стороны и слабые стороны. И я других также оцениваю, не идеализируя, не обесценивая.
1: Говорят, что в каждом человеке есть такой маленький ребенок, есть еще критик. И вот критик постоянно ругает этого маленького ребенка, да, то есть между ними диалог. У тебя не получится, ты не справишься. Смотри прошлый опыт, как он может на тебя повлиять, и ты снова ошибешься. И если вот этот ребенок все-таки может выстраивать отношения с этим критиком, договариваться, да, вот согласен с Марией, то есть понимать свои сильные и слабые стороны. Да, мне здесь может быть не очень. Хорошо, я подтяну, но зато я в этом преуспел профессионально, у меня получалось. Хорошо, больше фокусироваться буду внимание, может быть, на каких-то вот этих сторонах и развивать их.
2: Обращайте внимание, да, на то, что здоровая самооценка, она как раз и дает ту самую мобильность, ту самую устойчивость, о которой мы говорим именно в рамках эмоционального здоровья. То есть здоровая самооценка – это не когда ты жестко всегда хороший или жестко всегда плохой. Это способность вот так вот лавировать, понимать, приспосабливаться, регулировать свое поведение и свои эмоциональные состояния.
3: Мне кажется, важно, что мы сказали о том, что любой человек – в определенные моменты жизни может чувствовать себя, ну, не очень уверенным. И это совсем не значит, что это сразу низкая самооценка.
0: Конечно, и важно это понимать, чтобы не относиться к себе, ну,
3: слишком критично.
0: Критично, и, да.
3: Как ты говоришь, обесценивать, да, себя. Потому что человек ведь не может во всем быть идеальным или во всем быть профессиональным. Даже если взять там профессионал своего дела. Вот он делает этот там кусочек своей работы много раз, он в этом профессионален. Даешь ему новую задачу, она для него вообще совершенно, ну, он впервые. И, конечно, человек может испытывать там неуверенность, незнание, но это не значит, что у него низкая самооценка. Да? Когда человек где-то уверенно и знает, и, что называется, закрытыми глазами, это тоже не значит, что у него...
0: Компетентность растет, и растет вот та самая самооценка.
3: Уверенность, да, но это не значит, что у него завышенная самооценка.
0: Нет, конечно.
3: Да?
0: Он понимает, в этом могу, но в этом, может быть, не силен. То есть это все время какой-то баланс, мне кажется.
3: Да, здорово. А что все-таки или какие факторы, да, влияют на вот формирование вот этой здоровой самооценки? Что это может быть?
1: Может быть, стоит сначала сказать, какие факторы влияют на формирование нездоровой самооценки?
3: Давайте,
1: может быть.
0: Ну, мне кажется, и то, и другое. Семья, она может влиять и туда, и в ту сторону, и в другую сторону. И на формирование здоровой и нездоровой самооценки. Это первое зеркало, в которое мы смотримся в этом мире. Когда мы рождаемся, мы еще не знаем, мы хорошие или мы плохие. Мы умелые или неумелые, уклюжие или неуклюжие, если можно так выразиться, ловкие мы или неуклюжие. И наше окружение, ближние, те значимые взрослые, они первое зеркало и первая линейка, с помощью которой мы начинаем измерять свою самооценку.
1: По сути, через эмоции своих родителей,
0: призму, через их,
1: да,
0: призму,
1: мы начинаем
0: их
1: воспринимать этот мир.
0: Мы начинаем воспринимать себя и оценивать себя, каковы мы в этом мире. Поэтому, конечно, это очень такой сильный, не скажу, что вот это уже, если там все было плохо, это невозможно изменить, но это действительно очень мощный такой основание.
1: Просто почему
0: самооценки.
1: Мы начали об этом говорить? Потому что, возможно, что нас смотрят родители, мамы, папы, у которых есть дети. И это тоже вопрос воспитания, как мы относимся к своим детям. И когда, например, дети, например, испытывают какие-то неудачи в жизни, как мы вот интроицируем, да, вот свои чувства, эмоции тому, как ребенок должен к этому относиться. Например, родители, вот как воспринимать четверку? О, четверка. Ну что это за оценка? Ну ты же мог на пятерку. Да, а посмотри, Петя, вот он, тебе нужно больше заниматься, ты лентяй. И у ребенка руки опускаются, когда он вырастает, в сути, тоже у него в жизни уже
0: формирует отношение. У него всегда в голове есть Петя, которого надо
1: обогнать. Да, вот это перфекционизм ненужный. Или я должен сделать лучше, чем... А человек никогда не сможет сделать лучше. Да?
0: То есть там равно там человек... тревоги столько получается, поэтому вот здесь и связь как раз с эмоциональным.
1: Да, и то, что здоровье. Даже сделать все идеально, но все равно, как бы, как ему кажется, не идеально. То есть можно было лучше. И то есть человек постоянно может быть так, как загнанная лошадь.
2: Ну тут как раз вот этот вот момент, что такое любовь к себе, да? Или вообще любовь к ребенку, как родители транслируют любовь к ребенку. Очень важно отделять поступки, действия и, ну, от самой личности. Потому что любовь, она проявляется не в том, что я сделаю хорошо, и поэтому я буду себя любить, или я сделаю хорошо, поэтому родители меня будут любить. А любовь, она не зависит от поступков, она направлена на личность. И любовь к себе – это тоже, это взаимодействие с собой, как с личностью.

0: не со своими успехами, неудачами, а вот именно с какой-то такой, знаете, творцом заложенной единицей, вот, которая существует в каждом из нас. И мне кажется, здесь вопрос самооценки – это тоже такая очень духовная тема, потому что наша самооценка зависит от того, кто мы в глазах Творца, та цена, которую Он отдал за нашу жизнь, и та перспектива, которую Бог открывает для каждого из нас. Потому что здесь, вот, живя в этом мире, каждый из нас не идеален. Мы ничего
1: в сравнении с кем-то мы все равно недостаточно хороши.
0: Но вот те перспективы, которые открывает для нас Творец, зная, что в нас заложена какая-то, как это сказать, начальная единица, которая впоследствии может приобрести совершенно другую форму. Вот здесь вот основа самооценки, мне кажется.
1: Потому что мы значимы уже не за что-то,
2: да? По определению.
1: По определению значимы, ценны для него. Но мне кажется, еще очень важный момент, который влияет на формирование самооценки, это все-таки окружение. Уже когда мы старше становимся, мы говорили о семье, но когда мы выходим за рамки семьи, окружающий мир, школа, сверстники, СМИ очень сильно влияют на формирование некоего нашего образа. И даже если мы о себе думали, что мы, в принципе, неплохие, но пришли в школу, и там кто-то испытывал травлю, кто-то просто на него не так посмотрели, и человек идет с такой травмой, что он недостаточно хорош во взрослую жизнь. Или где-то в СМИ, если муссируется постоянно некий образ, а ты этому образу не соответствуешь внешне, или в своем статусе не соответствуешь этому образу, то, конечно, это очень сильно влияет на отношение к самому себе.
0: Поэтому вот как важно формировать окружение осознанно. То есть не просто выбирать информацию, которую мы смотрим, людей, с которыми мы общаемся. Конечно. Иначе мы можем оказаться вот в какой-то ситуации неуспеха, которая будет постоянно влиять на нашу самооценку.
1: Я помню, как я с женщиной говорила, и она говорила, ну, я всего лишь мама. И вот это «я всего лишь мама» звучало как-то, что это недостаточно. Да. То есть что она домашним хозяйством занимается, с детьми. Это потому что если вокруг это обесценивается и ставится во главу угла, к примеру, поощряется карьера, и какой-то профессиональный успех, то, конечно, если ориентироваться на эти критерии общества, то кажется, я просто мама недостаточно хорошо. Это что-то более низкого статуса, ранга, чем вот это. Поэтому очень важно отслеживать, какие критерии я к себе применяю. Вот то, о чем говорила Айгуль, осознанность какая-то. То, как мир оценивает, но нужны ли мне эти критерии, нужны ли эти линейки, лекала мне для того, чтобы саму себя оценивать.
2: То есть у нас должна быть своя система ценностей.
1: Безусловно.
2: А если у нас ценность, навязанная миром, например, успешный человек – это финансово обеспеченный человек. И я как белка в колесе пытаюсь заработать. Или, например, моя самооценка строится на том, что я родитель. И вот пока у меня есть дети, я себя... Ну хорошо, я родитель, я забочусь. Но ведь дети потом уходят из гнезда этого семейного, да, и что? И с чем я остался?
1: Да, если дом, дом как дом, ребенок, дерево, да.
2: Да,
1: если не выполнил
2: нет опор
1: вроде
2: этих
1: как жизнь.
2: Новых. Да,
1: не
2: то есть
1: удалось.
2: У меня должны быть какие-то свои системы ценностей, и нам нужно перестать просто жить чужими сценариями, которые нам навязываются сегодня.
3: Но эти сценарии навязываются с разных сторон. Они могут быть в литературе, когда идеализируются те или иные герои.
1: Конечно.
3: Они могут быть в рекламе, где показываются утонченные формы.
1: В фильмах различных, где все очень показывается в таком...
2: Социальные сети.
3: Сети успешного успеха или скорости достижения этого успеха. Уровень доходов чей-то, который... Ну, знаете, когда есть такие шутки, типа мемов, да, когда показывают, будто бы человек отдыхает на каком-то курорте, а в реальности это были типа фотообои или что-то такого. И вот эти планки, особенно у такого еще незрелого молодого ума, который не знает, что за этим может стоять...
1: Много труда.
3: Ну, в общем-то, да, это завышает определенные амбиции, и потом человек... снижает очень сильно свой уровень оценки себя, думая, что он этого не достиг, и поэтому начинает чувствовать потом апатию,
1: вину. Да, разочарование, печаль.
3: Стыд определенный.
1: И стыд, конечно, перед другими.
3: То есть мы говорим сейчас о мышлении в большей степени, да, и получается, мышление является... такой основой, что ли, здоровой самооценки?
1: Ну вот, с одной стороны, вот то, о чем говорили Иван и Айгуль, Еще мы можем подвести к тому, что, с одной стороны, да, мы должны иметь свои лекала, как Иван сказал,

0: А с другой стороны, Айгуль говорил о том, что Бог предлагает свои лекала. То есть мы действительно можем свои, и должны иметь свои лекала оценивания себя, но как будто бы и наши лекала могут быть не идеальны.
1: Конечно.
0: Мы тоже можем вот через призму мышления иметь ложные такие лекала и думать, что это истинное. Поэтому мы свои лекала, как весы, надо сверить с какими-то определенными весами, которые вот они имеют весь стандарт. И вот этот стандарт наших лекал очень важно с Божьим стандартом сверить, потому что стандарты окружающего мира меняются все время. То были в моде тисановские женщины, то меняются стандарты и сейчас другие стандарты. Если мы ориентируемся на внешнее, мы себя потеряем, нас не будет. И вот этой самооценки не будет. Вот это как какое-то ядро наше, оно потеряется.
1: Тут еще можно момент добавлю, что, наверное, нам очень важно говорить, что человек вообще существо динамичное. Не будет такого, что ты придешь к своей здоровой самооценке,
0: и ты
1: с этого момента
0: этой горе.
1: Ты живешь, да, счастливый, уверенный в себе, со своими определенными ценностями. Так или иначе, мы постоянно меняемся, и мы постоянно сканируем окружающую действительность, потому что, в принципе, мы ориентированы на то, чтобы во взаимодействии себя снова и снова проявлять. Но вот именно основа, она должна быть. И мне кажется, что вот вектор духовный, это, знаете, это такая очень мощная
2: основа.
1: Да, основа, столб, очень мощный основание. Столб, вокруг которого мы дальше можем строить свою личность, строить свою жизнь, формировать привычки, искать опоры, формировать какие-то ценности, да, и нам просто важно не упускать этот момент, именно какой-то вектор, направленный на духовную часть, на что-то непреложное, что не меняется тысячелетиями. А все остальное, оно будет постоянно меняться, поэтому нужно быть к этому готовым.
2: Да, потому что наш Творец тот, кто любит нас такими, какие мы есть, он неизменен, он совершенен, он принимает нас. И действительно, его принципы, его истинные ценности не изменяются, в отличие от ценностей этого мира. Потому что, когда человек постоянно стремится к этому, он понимает, что он не может соответствовать этому. И вот эти все его ценности, такие иллюзорные, да, такие, как мыльный пузырь, они лопаются, и человек еще больше начинает себя ненавидеть, потому что он пытается жить чужой сценарий, и он не соответствует этому. И он понимает, что я прожил другую жизнь, не свою жизнь. Как я мог? И здесь чувство вины, и здесь, конечно, прям нужна помощь этому человеку однозначно.
3: Но вот люди воспринимают людей через вот определенные телекалы, о которых мы говорим, да? Для кого-то там парень переживает, не может найти себе девушку по причине того, что он считает, что финансово нормально не зарабатывает, да? То есть он типа нищий в его понимании. Там, девушка мучается и переживает того, что она вдруг не понравится, потому что у нее формы не те. Кто-то переживает, что он там профессионально не успешен, потому что у него не хватает каких-то там знаний, и он в чем-то не профессионал. Но коль мы заговорили о духовности, какими нас принимает Бог? Вот что для Бога важно тогда? Он смотрит на наши там формы, интеллект, здоровье, что-либо еще. Что для Бога важно? Где его лекало?
0: Вот так здорово, что все-таки нет ни одного похожего человека в этом мире. И в этом тоже замысел Божий. У нас отпечатки разные, у нас
2: сетчатка
0: глаз разная. Это помимо всяких других внешних параметров, это говорит о том, что Бог ценит нашу индивидуальность. И для Него ценно то, какие мы есть. Конечно, я не могу не принимать во внимание то, что мы живем в греховном мире, и, конечно, когда есть какие-то мутации, какие-то генные изменения, и это проявляется во внешности людей, это проявляется на здоровье людей, это может влиять на самооценку, когда есть какие-то ограничения в здоровье, физических каких-то деформаций какие-то, но это не должно влиять на наши внутренние ощущения, то есть мы не можем всему сказать «ок». Каким-то генетическим сбоем, каким-то проблемам, изменениям каким-то серьезным в здоровье человека, но мы можем вот эту внутреннюю стержень все-таки в нем поддерживать, и он должен поддерживать в том, что несмотря на то, что я сейчас такой, Бог почему-то допустил, что я такой, и он привел меня, есть замысел обо мне, появившемся в этом месте, в этом мире, вот с этим набором. Сейчас, потому что есть вещи, которые, да, есть вещи, которые мы не можем изменить. Мы можем прокачать какие-то навыки, это тоже очень сильно влияет, кстати, на самооценку, на нашу компетентность, осознание «я могу, знаю, умею». Но есть вещи, которые мы не можем прокачать. Мы можем изменить наше отношение к этому. И вот это тоже развитие самооценки.
3: Отдаем себя Богу таким, каким я есть,

0: И Бог меня принимает таким, какой я есть.
1: Это где-то для этого, ну, для этого нужно это какое-то смирение и принятие, что Он тебя привел в этот мир для какой-то миссии, и, возможно, Он тебе дал какие-то ограничения. И, возможно, у тебя нет того, что есть у другого. Но это не значит, что ты недорог ему, и он к тебе как-то по-другому относится. Я общалась с женщиной, она говорит, ну, я всего лишь уборщица, я всего лишь убираюсь, у меня нет образования, я ничего не достигла в этой жизни, это меня так гнетет. Но если мы смотрим через призму Божьего видения, ему на самом деле, наверное, не принципиально, человек в министерстве работает, или он только убирает полы в этом же министерстве. А для него важнее то, как человек чувствует себя нужным в этом обществе, принятым, реализованным. Реализованным не по меркам мира.
0: По большому счету, для Бога каждый труд важен.
1: Каждый труд важен. И если,
2: все профессии
1: если,
2: важны.
1: Если да. Она, ну да, мы это понимаем, но тем не менее, все равно есть в обществе некие стандарты.
2: Это, наверное, влияние.
1: И это на нас влияет тоже. И поэтому, конечно, когда такой человек, но когда такой человек приходит домой, и я говорю, посмотрите, у вас есть семья, у вас такие замечательные дети, у вас такие замечательные отношения.
0: Любящий, счастливый муж.
1: У вас еще есть любящий Бог, с которым вы строите отношения. Это те опоры, на которые мы можем опереться. Вот мы не один раз уже говорили на наших беседах о том, что должно быть много таких опор. И если только опора работа, карьера, и я там вот провальный, то тогда кажется, что и нет другого
0: одну
1: ничего.
0: Одну опору выбиваешь, и человек падает.
1: И человек падает. Да? А если есть ощущение, что да, у меня вот это провально, может быть, в глазах мира. Я сделала карьеру мамы только, к примеру.
0: Что очень ценно.
1: На самом деле очень ценно, потому что я формирую новое поколение детей и людей, которые будут менять этот мир. Это вот моя карьера в них. А если я при этом смотрю, что у меня вот в этой сфере хорошо, вот в этой сфере, вот в этой, в этой, и тогда я не чувствую себя провальным. Вот это, мне кажется, есть баланс к здоровой самооценке.
0: Здоровую самооценку.
2: Пример очень такой всем известный, наверное, но думаю, что стоит его вспомнить. Потому что этот человек просто меня вдохновляет. Я думаю, он вдохновляет вообще миллиона людей. Это Ник Вучич, который смог выйти за ограниченные пределы своего тела.
1: Есть вещи, которые он не может прокачать.
2: Он принял это просто в свое тело. И хотя мы знаем, что как он вначале боролся с Богом, он ненавидел Бога, себя, свое тело.
0: И даже самоубийством хотел закончить.
2: Да, но в итоге сегодня он такой мощный спикер, мотиватор, который просто
0: вдохновляет для многих
2: и говорит о том, что Бог вас любит, друзья. Просто примите себя сначала такими, какие вы есть.
3: Тут еще, мне кажется, момент, казалось бы, самооценка и Бог, как их совместить, что мы, когда, если изначально есть вот эта позиция, я недостаточно хорош, то с этим очень сложно справиться. Но тот факт, что мы дышим, что наши сердца бьются, говорят о том, что Бог нас любит. Этого у нас не отнять. Мы перестали дышать, мы умерли, мы не можем об этом судить никак. Но до тех пор, пока мы живем, Бог есть жизнь. Если в нас есть жизнь, значит, Бог нас любит, Он о нас заботится, и Он реализует через нас какую-то свою волю. А Его воля благая и совершенна. И нам надо помнить, даже в моменты, когда все кажется плохо, вот этот один факт, что мы живем, говорит о том, что для нас есть надежда, говорит о том, что с каждым следующим нашим вдохом мы можем становиться лучше, счастливее, добиваться чего-то нового и выходить из того состояния, в котором мы оказались. Даже если это какая-то глубокая депрессия, но ты жив, и значит, дальше будет лучше.
1: Но вот как раз проблема низкой самооценки, нездоровой самооценки, в том, что человек чувствует себя зажатым обстоятельствами, ничего, беспомощным. И он не может выйти, чтобы за рамки этой беспомощности, чтобы что-то менять, что-то делать дальше. Он говорит, я не умею, у меня не получится, я неудачник, я никчемный. И как раз-таки вот это самая основная проблема, мне кажется, вот этого состояния. Она мешает человеку что-то осваивать в этой жизни, двигаться и выполнять ту миссию, ради которой Бог его и привел в этот мир. Бог говорит, да, в твоем ограничении я хочу что-то через тебя выполнить, а человек говорит, нет, я не могу, я беспомощен, мне это не под силу.
0: Хорошо. То есть, если резюмировать, можно сказать, что если вдруг у вас закралось сомнение по отношению к себе, и это вводит вас в уныние, в понимание того, что вы какой-то не такой, то, может быть, вам стоит поменять лекало, по которым вы оцениваете себя, и посмотреть, что эти лекала

0: Кала, они вообще-то были Богом заложены изначально такие, что туда пройдут все под эти лекала, потому что Бог принимает каждого таким, какой он есть. Это совершенно не значит, что мы не должны себя развивать, в себя инвестировать, себя совершенствовать. В этом есть наш процесс жизненный. Но это не значит, что есть какие-то лекала, в которые кто-то может не войти. Спасибо вам за этот такой конструктивный, интересный разговор.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Какими способами не нужно справляться с психотравмой? Дело в том, что человек, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, испытывает очень серьезное внутреннее напряжение. И эта внутренняя боль, она настолько невыносима, что именно она толкает человека на любые способы, чтобы избавиться от нее. В этом видео мы поговорим о способах, которые вам точно не помогут. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого распространенного метода попытки справиться со своей внутренней болью. Как ни странно, но это алкоголь или наркотики. 52% мужчин и 28% женщин, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, используют именно этот метод для того, чтобы убежать или решить свою внутреннюю проблему. Однако, на самом деле, этот метод оказывается весьма неэффективным. И вот почему. Все дело в том, что алкоголь меняет концентрацию уровня некоторых гормонов и нейромедиаторов, а именно дофамина и серотонина. Дофамин – это гормон, который отвечает за удовольствие, и именно он вызывает у человека эйфорию. Когда поступает определенная порция этого гормона, человек чувствует некую приподнятость, возбуждение. И это, конечно же, позитивным образом, как ему кажется, влияет на общее состояние. А изменение уровня серотонина приводит к тому, что человек расслабляется. И на некоторое время человеку кажется, что он испытывает какое-то определенное временное облегчение. Однако этот метод оказывается совершенно недееспособным в долгосрочной перспективе, потому что он абсолютно не решает в корне проблему травмы человека. Действие алкоголя очень в какой-то степени можно сравнить с действиями препаратов, с помощью которых лечатся, скажем так, или купируются некоторые болезненные психические симптомы. Однако речь здесь идет только о некоторых способах приглушить боль. И то далеко не самых лучших, далеко не самых качественных. Кроме того, было замечено, что употребление алкоголя или наркотиков, потому что действие этих веществ приблизительно одинаковы, очень негативно влияют на течение всего посттравматического стрессового расстройства. Почему? Все потому, друзья, что этот способ, он как бы заглушает боль. Он как бы уводит ее вглубь человека, не позволяет обнажить ее, достать ее и поработать с ней. Именно в этом заключается важный терапевтический эффект, чтобы боль вспомнить, осмыслить, достать ее из себя. Алкоголь делает обратное, он загоняет.

эти негативные эмоции, притупляет их и загоняет их глубоко внутрь. Кроме того, алкоголь и наркотики ведут к еще большей проблеме, а именно проблеме зависимости. Поэтому, как бы вам, может быть, не казалось, что употребление какой-то безопасной доли алкоголя или наркотиков, таких вот легких, ну или тяжелых, решит проблему вашей боли, не заблуждайтесь, не решит, напротив, усугубит. Следующий довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от вот такой разрушающей внутренней боли, это самоповреждение. Довольно часто люди прибегают именно к этому методу. Почему? Потому что в этом случае происходит некое смещение или смещение акцентов. То есть боль физическая, которую человек ощущает вот здесь и сейчас, потому что тело реагирует на самоповреждающие такие действия. Вот эта физическая боль, она как бы вытесняет боль эмоциональную, которая присутствует в человеке, страдающем ПТСР, на постоянной основе. Однако этот метод тоже оказывается весьма неэффективным, потому что физическая боль, она имеет свойство прекращаться. И для того, чтобы человеку, ну, хоть как-то существовать со своей внутренней эмоциональной болью после перенесенной травмы, повреждать себя человек вынужден постоянно. Однако это становится небезопасным для жизни. Кроме того, это приводит к дополнительным проблемам, связанным со здоровьем. Поэтому вместо того, чтобы убегать от внутренней боли с помощью переключения на боль физическую, вместо этого намного лучше использовать другие, более конструктивные способы, с помощью которых можно справиться с этой проблемой. Об этом мы поговорим чуть позже. Следующий, третий, не менее распространенный способ – это рискованное поведение или рискованные действия. Дело в том, что когда человек находится в состоянии вот такой ситуации, где присутствует риск для жизни, наш мозг реагирует приблизительно так же, как он реагирует во время получения психологической травмы. А именно, увеличивается уровень гормонов, резко подскакивает уровень гормонов, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. И благодаря этому всплеску гормонов организм человека как бы мобилизируется. Человек испытывает определенную эйфорию после того, как его, так сказать, рискованное поведение увенчалось успехом, потому что тут же, ну, выделяются другие гормоны, ответственные за появление именно этого настроения. Так вот, рискованное поведение, оно чем-то напоминает наркотическую или алкогольную зависимость, потому что по своим действиям оно приблизительно похоже. И, как я уже сказал чуть раньше, этот метод на самом деле тоже не работает, потому что это всего лишь временный метод, это попытка испытать очень сильные эмоции, чтобы заменить негативные эмоции, вызванные психологической травмой. Однако, друзья, этот метод также оказывается нерабочим, и более того, он реально связан с угрозой для жизни, и, ну, рано или поздно человек может просто уйти из жизни, так и не справившись со своей болью, вот благодаря такому рискованному поведению. Следующий, четвертый, также довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от боли, это сексуальная распущенность. Все дело в том, что секс – это очень мощный фактор, который человеку приносит удовольствие. И благодаря тому, что человек испытывает это удовольствие, он таким образом пытается вытеснить болезненные ощущения, болезненные воспоминания. Это справедливо даже для жертв насилия, потому что даже жертвы насилия способны в некоторых случаях испытывать
удовольствие. Конечно, в случае перенесенного сексуального насилия гамма эмоций, гамма чувств намного шире. Об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Но с помощью секса многие люди пытаются вытеснить болезненные воспоминания. Очень часто люди, которые пережили сексуальное насилие, пользуются этим методом, потому что в сознании человека как бы происходит такая ложная связь. Если на меня обращают сексуальное внимание, значит, меня любят. Многие жертвы изнасилования, они таким образом пытаются заполнить тот вакуум, который был создан по причине психологической травмы. Однако этот метод также не работает, потому что удовольствие от сексуальной близости не решает в корне проблему посттравматического стрессового расстройства, лишь на некоторое время ее ослабляет, а иногда ведет к более серьезным последствиям, таким как заболевания, передающиеся половым путем, к таким вещам, как, например, попадание еще в большую зависимость, но на сей раз от сексуальной близости, причем с такой неразборчивой. Вы знаете, в этом смысле слова, наверное, стоит прислушаться к тому, что говорит Священное Писание. Библия много говорит о сексуальном здоровье, о сексуальной нравственности. В этом смысле слова заповедь «не прелюбодействуй», то есть «храни себя», она оказывается как нельзя более действенной и практичной. Пятый метод, с помощью которого люди пытаются справиться со своей болью, это избегание. Люди избегают мест, где с ними может случиться что-то плохое. Избегают людей, которые могут нести потенциальную угрозу. Избегают разговоров на тему травмирующего опыта. Однако избегание, попытка замолчать, попытка ничего не вспоминать, попытка никак не доставать наружу, на самом деле работает с точностью да наоборот. Она приводит к тому, что травматичный опыт усугубляется, повторяется. И напротив, когда человек перестает избегать болезненных ощущений, болезненных воспоминаний, травмирующих воспоминаний, то вначале человеку при воспоминаниях довольно дискомфортно, но потом, впоследствии, это приносит настоящее исцеление. Поэтому избегать разговоров, мест, людей, это очень плохая идея, она не работает. И, наконец, шестой метод, неработающий метод, это попытка повторения травматичного опыта. Да-да, друзья, как ни странно, но жертвы насилия или каких-то экстраординарных событий, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, довольно часто прибегают именно к этому методу. Почему? Все дело в том, что когда человек переживает травматичный опыт и не реагирует должным образом, развивается психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство. И одним из возможных проявлений ПТСР является отсутствие эмоций, отсутствие ощущения себя живым. Такие люди часто говорят: я ничего не чувствую. Даже если ситуация, в которую они попадают, предполагает, что у человека хотя бы какие-то эмоции появятся, положительные или отрицательные. Так вот, это ощущение, что ты как будто бы не живой, ты как будто бы мертвый, потому что не испытываешь никаких эмоций, никаких чувств. Вот это ощущение, оно довольно невыносимое. Именно поэтому жертвы насилия возвращаются к своему травматичному опыту. То есть они как бы ищут, чтобы повторить этот опыт, например, быть изнасилованным. Почему? Такое поведение объясняется тем, что человек тогда, в тот момент, испытал хотя бы какие-то эмоции. И для того, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства, от того, что ничего не чувствуешь, люди и идут на повторение этого опыта.
Если сделать хотя бы беглый обзор методов, которые оказываются абсолютно нерабочими, то, вы знаете, оказывается очень справедливым высказывание Священного Писания, причем неоднократное высказывание по поводу нравственности. Приведу некоторые из них, которые мне нравятся больше всего. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии

моем». Это Псалом 118, текст 92. Или вот: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Ну и еще один текст из книги пророка Исаии: «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть оказывается, что все эти разрушительные действия, они не имеют, в общем-то, никакой полезной ценности, оказывают лишь временное влияние на человека. А что же тогда помогает? Давайте поговорим немножко об этом. И здесь хочется выделить три таких важных момента. Первое – это психофармакология. Мы поговорим немножко об этом методе. Второе – это психотерапия. И третье – это методы самореабилитации или методы самопомощи. Давайте по порядку о каждом из них. И начнем мы с лекарств, ну или с психофармакологии. Дело в том, что иногда травма насколько серьезна и ее последствия насколько оказывают колоссальное влияние на человека, что ему необходима помощь лекарственных средств. Это нужно в тех случаях, когда человек испытывает какие-то острые симптомы, такие, например, как суицидальные мысли, навязчивые, или же даже суицидальные попытки. Возможно, человек не может справиться с какой-то крайне серьезной депрессией. В таком случае я очень рекомендую обратиться к профильному специалисту, к психотерапевту или психиатру, который может назначить правильную дозу и правильные препараты для того, чтобы помочь справиться с этим. Однако надо понимать, что препараты, медицинские препараты, они хоть и помогают справиться с острыми симптомами, но они не лечат посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому препараты нужно использовать только по назначению серьезного специалиста и только в комплексе с психотерапией. И это второй способ, который реально может помочь. Психотерапия – это работа со специалистом, психологом или психотерапевтом. То есть это человек, который поможет вам разобраться в сути происходящего и намного быстрее справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства. Я рекомендую в тяжелых случаях использовать именно эти два метода. То есть метод психофармакологии с назначением, бесспорно, с назначением хорошего врача, и психотерапия. Однако, к сожалению, пока далеко не все люди осознают серьезность работы над собой в этом смысле слова. И некоторые люди никогда не обратятся к психиатру, никогда не обратятся к психотерапевту или к психологу для того, чтобы пройти такую реабилитацию в терапии. И поэтому все, что остается этим людям, вместо того, чтобы просто быть пассивными и наблюдать за тем, как жизнь катится под откос, можно использовать некоторые вещи, такие как самопомощь. Самопомощь – это хороший путь, это один из возможных вариантов решения вопроса, связанного с исцелением от посттравмы. Однако, что нужно понимать, он более длительный, этот путь. И вы будете в какой-то степени действовать вслепую, потому что, может быть, не все процессы вам понятны, которые лежат в основе вашего поведения, ваших мыслей, ваших чувств, работы вашего организма. В этом смысле слова работа со специалистом намного более действенна. Но если вы не готовы ни к первому, ни к второму способу, тогда, пожалуйста, хотя бы займитесь тем, чтобы попытаться помочь себе. Это может быть хорошим началом на пути к исцелению.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

При современном образе жизни наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. И сегодняшний комплекс поможет нам снять напряжение с наших глаз. Очень часто напряжение в глаза приходит от того, что у нас спазмирована подзатылочная область. Мы сегодня будем расслаблять эту область, нашу шею, и для этого нам нужно начать со стоп. В первом упражнении предлагаю встать стопы параллельно друг другу, присесть, слегка смягчить колени, и мы будем перекатываться с передней части стопы на пятку. Делайте это плавно и мягко, как будто бы вы меряете длину стопы. И очень важно, чтобы ваша обувь позволила передней части стопы расширяться. То есть если у вас какая-то узкая обувь, то лучше будет ее снять и двигаться босиком. Хорошо, и мы можем продолжить, двигаясь по внешнему ребру вперед и по внутреннему ребру стопы назад. И поменяем направление движения. Наши стопы обретают чувствительность, и тело будет располагаться в пространстве более устойчиво, что поможет шее освободиться. Для следующего упражнения мы с вами в замок сцепим руки и отправим их на затылок. Потянитесь через локти, удлините шею, а плечи отведите от ушей вниз. И нам важно, чтобы поясница осталась у нас в нейтрале, ровной, и мы будем двигать грудной отдел. Слегка сгибаемся и грудиной потянуться вверх, разгибаемся. Тоже здесь мы двигаемся мягко, плавно. И мы добавим дыхание. Вдох мы отправляем в грудину и тянемся ей вверх, как будто бы вы надуваете там шарик. И сдуваемся, выдох. Вдох и выдох. Еще разочек поменяем дыхание. И теперь сделайте вдох в область лопатки, верхнюю часть спины, потянувшись ей вверх. А с выдохом мы будем смягчать задние верхние ребра и лопатки. Выдох. И вдох в спину. Еще выдох. И вдох в спину. Теперь одну руку мы опускаем вниз вдоль туловища. Другой локоть продолжает тянуться вверх. Скользим по бедру вниз и одновременно мы локтем тянемся в потолок. Это такое разнонаправленное движение. То есть мы тянемся в две стороны, и вверх, и вниз. Нам важно подвигать наши ребра, чтобы грудная клетка была подвижной. Только при подвижной грудной клетке наша шея обретает свободу. Сделаем еще раз. И можно поменять сторону. И 4-5 раз выполнить с другой стороны. Здесь вы тоже можете помогать себе дыханием и направлять вдох прямо в ребра, как будто теперь воздушный шарик там, и вы его надуваете каждым вдохом. Еще разочек. Отлично. И теперь мы уже переходим к шее непосредственно. В замок вновь складываем пальцы, отправляем их на затылок. И предварительно мы потянемся макушкой вверх. Очень важно в этом упражнении выполнять вытяжение. И теперь, сохраняя это вытяжение, мы начинаем наклонять голову. И останемся в этом положении. Погрузите затылок в руки, как будто бы вы хотите руки припечатать к потолку. И вот это вытяжение удерживаете, мягко начинаете поворачивать голову вправо-влево.

Если у вас есть какой-то дискомфорт при повороте головы, вы можете остаться просто в положении, когда лицо направлено в пол, и вы тянетесь затылком вверх. Если все хорошо, то мы продолжаем двигаться и не задерживаем дыхание. Еще пару раз. Если у вас есть время и желание, вы можете подвигаться так дольше. Останавливаемся по центру, поднимаем голову, и можно немного промассировать область подзатылочную, где у нас затылочное брюшко лобной мышцы. Это позволит легче расслабиться вашим глазам. Для следующего упражнения нам мысленно нужно будет выбрать несколько точек. По центру, которая непосредственно перед вашим взглядом. Точка вверху справа, вверху, внизу справа, вверху слева и внизу слева. И мы будем задерживать наш взгляд на крайних положениях. Отправляем взгляд, например, вправо-вверх. Это должно быть максимальное отведение взгляда. И в этом положении мы с вами остаемся 30 секунд. Важно, чтобы вы тянулись макушкой вверх, сохраняли ровное положение тела, устойчивость ощущали в ваших стопах и равномерно дышали. Затем мы переводим взгляд, например, вправо-вниз. Максимально отведите взгляд и удерживайте это положение 30 секунд. Глаза могут продолжать моргать. Важно, чтобы вы дышали. И следующим разом мы выберем с вами другую точку. Например, внизу слева. Так тоже вы удерживаете 30 секунд. В последнюю точку вы сделаете то же самое. Если у вас есть время, вы можете выбрать промежуточные точки. Вверху, внизу, точно справа на горизонте, точно слева. И в следующем упражнении мы с вами опять выбираем точку перед собой, и она должна находиться на уровне ваших глаз. Чем дальше, тем лучше. И теперь вы фокусируете внимание на этой точке и мягко начинаете вращать голову вправо-влево. И вы не теряете из поля зрения эту точку, прям рассматриваете ее, потому что наше зрение часто нас обманывает. Нам кажется, мы смотрим в одно место, но на самом деле взгляд бегает. Выполните так 8-10 повторений, и затем мы двигаемся, голову поднимаем вверх и опускаем вниз, а взгляд продолжаем фокусировать на выбранной точке. Отлично. И теперь мы будем двигаться по диагонали. И как вы уже поняли, это могут быть разные направления движения головы. Хорошо, еще одну диагональ возьмем. И это может быть такое зигзагообразное движение, когда вы продолжаете смотреть на эту точку, опускаете голову вниз и совершаете маленькие повороты, одновременно поднимая голову вверх. Но взгляд не теряйте, смотрите на точку. И то же самое можно сделать справа и слева. То есть мы с вами смотрим на точку, поворачиваем лицо, например, вправо, и двигаемся маленькими волнами вверх-вниз, перемещая лицо в противоположном направлении. И возвращаемся. Эти упражнения позволят эластично подвигаться вашим глазным мышцам. Это снимет с них напряжение. И последнее очень действенное упражнение, особенно после выполнения предыдущих, называется оно пальминг. Важно, чтобы ваши ладони были теплыми, вы можете потереть руки друг от друга. И теперь мы накладываем наши ладони на глаза так, чтобы не было прикосновения глазных яблок с вашими ладонями, но чтобы и свет не попадал. То есть это должен быть плотный контакт, но при этом ладошка должна быть мягкой. И в этом положении вы можете остаться на полминуты, на минуту. Может быть, вам захочется дольше выполнить это упражнение или сделать его сидя, когда вы можете сделать опору на локте. Очень хорошо, если вы получите такой эффект, что у вас не останется каких-то светящихся пятен, и все ваше поле, да, заполнит черный цвет. Это говорит о том, что ваши глаза расслабились. Занимайтесь вашими глазами и будьте здоровы! Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное движение является Божьим замыслом для приобретения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Зимой наша кожа требует особого внимания. Как защитить и восстановить ее в это время? Сегодня мы с вами поговорим об уходе за нашей кожей зимой и сделаем альгинатную маску. В начале умывания теплой водой, об этом мы с вами говорили на прошлых встречах. Следующий этап мы должны очистить кожу с использованием очищающего геля. Мы его наносим, размыливаем по коже и смываем сразу же. Почему наша кожа так чувствительна к низким температурам? Холодный ветер разрушает водно-липидную защитную мантию кожи, поэтому она быстро теряет влагу и высыхает. На ней появляются микротрещины и впоследствии воспаление. Особо страдает зимой кожа наших рук, поскольку там очень мало сальных желез и тонкая подкожно-жировая клетчатка. Как восстановить и защитить нашу кожу зимой? Носить обязательно на руках перчатки и варежки. Умываться и мыть руки желательно только теплой водой. Холодная вода, она используется только для закаливания, а горячая сильно высушивает кожу. Мокрую кожу мы промакиваем, а не вытираем полотенцем, чтобы ее излишне не травмировать. Но в те дни, когда мы планируем делать альгинатную маску, кожа наша должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба должна быть. Итак, скраб мы смываем. Потом мы наносим тоник. Вспоминаем, на прошлых передачах мы говорили, что после контакта с водой кожу нужно тонизировать. Тоник у нас убирает остатки скраба и готовит кожу к нанесению маски. То есть таким образом наша кожа уже готова к нанесению альгинатной маски. Для альгинатной маски нам понадобится 6 или 8 чайных ложек с горкой порошкового альгината. А порциями мы добавляем минеральную негазированную воду. Она должна быть, обратите внимание, очень важный момент, комнатной температуры, не горячей. Размешиваем, она впитывает в себя достаточно быстро, до консистенции густой сметаны. Очень хорошо все это размешиваем, чтобы не было комочков. И если есть желание, можно добавить несколько капель эфирного масла. Я очень люблю масло лаванды. Универсальное эфирное масло подходит для любого типа кожи. Кстати, вот для жирной, для сухой, увядающей. Дает такой расслабляющий эффект и элемент питания, успокаивающий. И в течение где-то 5 минут после разведения мы эту маску должны наложить.

давить на кожу, поскольку здесь очень быстро происходит пластификация, то есть она загустевает. Альгинатная маска накладываем либо специальным шпателем, либо можно деревянным шпателем, какие варианты, либо можно кисточкой. Домашний вариант, если вы одни, у вас нет помощников, можно перед зеркалом даже руками наложить. В течение 5 минут очень быстренько тонким слоем накладываем. В идеале маска накладывается на область глаз, на область рта. Остаются у нас дырочки для носа, только для дыхания. Если у вас проблема в боязни закрытого пространства, здесь, конечно, область глаз оставляем открытыми. Или вариант домашний, например, у вас нет помощников. Мы перед зеркалом тоже область глаз оставляем открытыми. Распределяется. Состав альгината тоже универсальный. Маска альгинатная в основном увлажняющего характера. Также она питательная и омолаживающая, то есть подтяжку дает. В состав альгината входит диатомид, это древесневшие морские растения. Альгинат сам, то есть в составе его входит разнообразие витаминов, коэнзим-10, гиалуроновая кислота. Именно вот состав альгината дает пластификацию, то есть она застывает пластом у нас. Вот так вот аккуратненько она наносится. Область подбородка, область шеи, слоя. Маска очень комфортная, подходит для любого типа кожи. Как часто здесь нет никаких ограничений, мы можем для сухой чувствительной кожи делать хоть каждый день. То есть, если у нас есть возможность. Жирная кожа требует более редкого применения. Возможно, 2-3 раза в неделю. После нанесения маска сохраняется у нас на коже 15-20 минут максимум. Итак, снятие альгинатной маски. Для удобства здесь можно взять ватный диск и по краям масочки немножко промокнуть водой. И далее одним движением, начиная снизу вверх, с подбородка, мы аккуратненько снимаем ее, она легко отделяется. Освобождаем наше лицо. Вот, и одним пластом все это выкидывается. Далее остаточки маски, если где-то что-то осталось, мы можем умыть кожу теплой водой, убрать остатки маски. После снятия маски тонизирование кожи. Наносим тоник. Это будет заключительный этап этого ухода. После альгинатной маски увлажняющий крем можно не наносить, поскольку маска значительно увлажнила кожу. Зимой страдает прежде всего кожа лица, поэтому находите время позаботиться о ней, чтобы вы себя чувствовали комфортно и в эти зимние холода. Помните, что кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

сейчас про завтраки. Полезные завтраки, да? Если мы говорим про завтрак, то обычно у кого-то в голове возникает картинка человека с бутербродом, с маслом, с колбасой, может быть, с чашечкой кофе или чая. Но сегодня мы расскажем об альтернативе, как завтрак можно сделать полезным. И мы будем делать бутерброды с авокадо. Нужно найти мягкие авокадо. Я люблю вот такой сорт, потому что он чаще бывает мягким и спелым. И для того, чтобы проверить, насколько он спелый, можно вот тихонечко нажать вот сюда вот. Если здесь мягко, то авокадо точно будет спелый. Авокадо является богатым источником витаминов. Вы помните, что мы его едим как источник омега-3. В других программах вы слышали, да, что нам важно выравнивать количество омега-3 и омега-6 в своем рационе. И чем больше продуктов с омега-3 мы получаем, тем лучше выравнивается вот этот баланс. Итак, все просто. Мы на самом деле авокадо используем.

0: прям как сливочное масло берем и намазываем на наш кусочек. Я люблю авокадо с хлебцами. У нас есть чудесное песто, поэтому мы сюда его тоже немножко добавляем. Это песто мы уже показывали, как готовить. Вы можете посмотреть в наших других программах. Чудесный аромат. А мы для пользы добавим сюда еще кое-что. У нас есть семена кунжута. И мы добавим их сюда. Можно черный кунжут, можно белый кунжут. И смотрим, да, сколько цветов у нас присутствует в этом завтраке. Вы помните, что завтрак и, в принципе, вся еда должна быть разноцветная, да, потому что в каждом цвете содержатся свои витамины, свои микроэлементы. Давайте посчитаем количество цветов. У нас есть коричневый цвет, это одни витамины, микроэлементы. Есть светло-зеленый, такой салатовый, да. Есть темно-зеленый, это уже другие микроэлементы. И есть белый, это наш кунжут. Поэтому вот это можно назвать настоящим здоровым завтраком. Разнообразьте свой рацион. Питайтесь более красиво, более здорово и более полезно.
1: Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.

0: С рождением малыша каждая мама должна правильно ухаживать за своим ребенком. И это естественно, потому что здоровье детей с момента зачатия и до сознательного возраста целиком зависит от родителей. Конечно, правильный уход за ребенком с самого рождения потребует определенных знаний и навыков. Именно для этого мы сегодня пригласили нашего специалиста, врача Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о гигиене младенцев. И вообще скажите, насколько важна гигиена для ребенка?
1: Для ребенка гигиена важна, особенно первых недель, месяцев жизни, потому что малыш сам не может не потереть то, где у него что-то чешется, он не может сказать, он просто будет плакать. И если ухаживать за малышом, то профилактически эти проблемы можно устранить. Конечно, чем старше ребенок, тем мы не так сильно уделяем этому внимание, но вот для маленьких малышей это очень важно.
0: Какие конкретные советы по ежедневному уходу за малышом вы нам можете сейчас порекомендовать?
1: Ну, покажем на нашем малыше, да, наверное. В первую очередь мы каждое утро начинаем утренний туалет, то, что мы раздели нашего малыша, положили, он принимает воздушные ванны. Мы берем стакан кипяченой воды, она должна быть комнатной температуры, не горячей, не холодной. Мы берем ватку, она у вас из стерильной упаковочки, и начинаем уход за нашим малышом. Это может быть, если мы обрабатываем складки, это может быть и ватка, и ватные диски. Если глазки, то носик, то это ватка. Мы смачиваем ваточку нашу. Так. И обрабатываем ему складочки. Под шейкой складочки. Вот идем сверху вниз, за ушками. За ушками с двух сторон. Вот. Ручки. Особенно у пухленьких малышей и в летние жаркие периоды мы обрабатываем, потому что там скапливается там, кожица отделяемая, да, роковые участки там. И иногда патологическая микрофлора, и это все может немножко воспаляться. Если смотрим, есть у ребенка воспаление. Вот. И принцип такой: если сухо, увлажняй, если мокро, суши. Да? Если у нас там мокро в этих складочках, мы берем присыпочку или мази, крема детские на основе цинка. Mm-hmm. Вот, мы посыпаем, да. Если мы видим, что там сухо, там потрескалось, мы берем детские увлажняющие кремы или обычный детский крем. Ну, мама там выберет, сама уже посмотрит, что для малыша. Если ребенок аллергичный, тоже такую линеечку. Открываем и смазываем, обрабатываем. Единственное, если вы обрабатываете ягодичные складочки, да, и вот область подгузника, то кремом, не присыпкой, то какое-то время малыш ваш должен полежать,

0: отдохнуть, чтобы это проветрилось. Потому что если вы наденете подгузник, это еще спреет, и будет, малышу будет не так комфортно.
1: А как правильно чистить носик, ушки? Как часто это нужно делать? Чем?
0: Ну да. Смотрите, вот многие мамы используют для этого ватные палочки. Детские ватные палочки. Это может быть опасно. Вообще ушки мы детям обрабатываем только после купания, общего купания в ванной, когда он намочил головку. И то не всегда это нужно делать. Если вы можете просто одеть шапочку, и малыш просохнет. Иногда деткам это приносит дискомфорт, тогда мы берем вату, ватку, делаем такую турундочку. Вот. И вращательными движениями одно ушко проворачиваем и второе ушко. Вот. Мы просушили все. Куда-то лезть, там доставать 3 килограмма серы или что-то у таких новорожденных детей не нужно.
1: Ковырять? У них,
0: да,
1: не
0: да.
1: Нужно.
0: Очень все нежная кожа, мы легко повредим слизистый слой, и там начнется воспаление. Также и носик. У малышей очень узкие носовые ходы и короткие. И ватными палочками не рекомендуется в носик. Также, если вы видите, что там что-то у малыша, вы делаете такую же турундочку и вращательными движениями.
1: Такую вытянутую, да?
0: Да, да, да. Она должна быть вытянутая, вот. И чтобы вот вы ее проворачивали, и как бы... И вот все на ней остается и выходит. Все на ней остается, выходит.
1: Получается, круговыми движениями там, да? И она должна собрать,
0: все, что там было у малыша. Если вдруг у малыша насморк, и вы им обрабатываете носик физраствором, если вот этой турундочки недостаточно, то... Существуют аспираторы назальные, и вот кто-то пользуется такими грушами.
1: Да,
0: они должны быть,
1: сопли, да,
0: да,
1: все, да,
0: чтобы вывести. Они должны быть с ограничителем, и не нужно глубоко ребенку в нос это сувать. И вы должны держать как можно дальше от вот срединной перегородочки, потому что если вы зажали, там довольно большое давление, и вместе
1: с кожей,
0: со слоем кожи,
1: да?
0: С кожи, да, малышу это будет и болезненно, и будет кровотечение, ну и только хуже мы будем, не уход. И такое правило, как бы вы можете обрабатывать складочки ватой, но если у вас есть время, то вы можете споласкивать ребеночка. Не обязательно там устраивать ванну, вы можете подносить его под душ, и при каждой смене подгузника лучше, ну, не лениться, не пользоваться салфетками. Раздеваете, держите ребеночка, если у вас грудной малыш, что вы придерживаете головку, да, вот фиксируйте, и фиксируйте ножку, так, чтобы ребенок у вас не выскользнул из рук. Он будет мокрый, мыли, да. Вы держите, фиксируйте ручку, и когда перехватываете, вы обязательно должны перехватывать, поддерживая головку, вот, и подмываете. Подмыли, промочили, промокнули полотенцем, немножечко у вас малыш полежал, присыпку или крем, что необходимо для малыша, и одеваем.
1: А если говорить дальше об уходе, вот очень многие страдают тем, что глазки воспаляются у детей. От чего это бывает?
0: Может быть, несколько причин. Или какая-то патологическая флора. Но сейчас всем деткам в роддоме после родов обрабатывают глазки. Или капельки, или где-то мазь. Но иногда попадает какой-то агент. Но обычно за неделю это все проходит, если врач выписывает капли. Если вдруг у малыша скапливается слеза в одном глазике или в двух, и он как бы мокнет, вот появляются такие немножко гной, дальше все побольше, то это симптомы указывают на дакриоцистит. У нас вот между глазом и носом есть такой проток.
1: Канальчик.
0: Да, канальчик. И иногда у детишек он зарастает. Он тоненький, он зарастает. И... В принципе, это все можно тем же самым уходом устранять. Мы берем на два глазика разные ватки, на каждый глазик свою ватку. Ногти
1: тоже
0: должны
1: тоже
0: быть коротко пострижены, да, тоже той же кипяченой водичкой. И от наружного угла глаза ко внутреннему, к носу мы проводим как бы, и убираем. Вот. Можно потом сухой ваточкой.
1: Вот. Это предотвращает воспалительные процессы?
0: Это мы все убираем. После этого мы делаем массаж. Массаж этого носослезный канал, носослезной железы. Вот. Ну, это массаж вам покажет и офтальмолог. Обязательно нужно показаться офтальмологу и педиатр. Он и с наружным, и с внутренним углом глаза. Часто деткам это не очень приятно. Весь смысл состоит в том,

0: то мы пытаемся протолкнуть и немножечко разработать и разорвать. Он идет к глазику, от глазика к глазику, от глазика. Вот мы несколько раз делаем вращательными движениями. И саму железу мы тоже стимулируем. Вот именно того глаза. После этого мы закапываем специальные капельки, которые вам выпишет доктор. Вот. И часто вот на этом этапе массажа вот проток освобождается, и эта проблема уходит. Если проблема не ушла, обращаемся к специалисту, нам делают бужирование. Ну, я думаю, любая мама, если будет профилактически это делать, сможет справиться.
1: А сталкивались ли вы с какими-то серьезными последствиями от недосмотра родителями за своими малышами, да, от недостатка гигиены?
0: Да, был у меня такой случай, было очень жалко этого ребенка, маме было или некогда, или мама не хотела этим заниматься, поступил в отделение малыш, он был в жутких опрелостях, мы буквально всем персоналом и на свои деньги покупали, выхаживали малыша, вот именно тем, что складки в складках у ребенка были очень глубокие такие мокнущие раны. Малыш был беспокоен и постоянно плакал. Вот, и как бы мы лечили даже совместно уже с дерматологом, потому что туда присоединилась и грибковая флора.
1: То есть, вот, когда не прочищаются эти места, то это не просто проходит, а там, в общем-то, может уже пойти именно какие-то раны, болячки,
0: это
1: нарушение кожного покрова.
0: Да, если ребенок постоянно в памперсе, за ним не ухаживают, его не купают. Вот. Если это жарко, к тому же еще ребенок немного приболел, были такие случаи, когда.
1: А каким образом отличается уход за новорожденным ребенком и за ребенком 6 месяцев?
0: Ну вот все вот эти ваточки, носик, ушки, он постепенно сводит на нет, когда малыш у нас растет. Вот вы сами, наверное, каждая мама заметит, когда не нужно больше чистить носик по утрам малышу, ушки мы чистим раз в неделю, когда можно уже пользоваться вот ватными палочками с протекторами, с ограничителями. Конечно, отличается, и это уже не ежедневный уход становится, но отличается.
1: Часто бывает, что когда мы проводим вот эти гигиенические процедуры с ребенком, он сильно кричит. Ему это все то ли не нравится, то ли ему действительно больно. Вот как понять, что ему может быть больно и нужно прекратить все это, потому что дико жалко ребенка истязать этими процедурами.
0: Конечно, мы готовим ребеночка, он должен быть выспанный, он должен быть в хорошем расположении духа, с ним нужно поговорить. И если вы видите, что действительно что-то причиняет боль ребенку, если то же самое палочкой ему что-то повредили, то нужно задуматься, почему ребенок плачет. Может быть, вода у вас очень холодная или наоборот горячая, которую вы обрабатываете. Может быть, бывают дети, которые не любят, когда их подмывают, когда снимают палочку. Памперс ему тепло, уютно, и тут мама решила его растить. В этом случае маме уже деваться некуда. Ну, в общем, мама поймет, если это действительно есть какая-то причина.
1: Давайте теперь поговорим про купание малыша. Вот как правильно купать малыша, какими средствами? Начнем, например, с мыла. Вот мыло какое лучше выбрать, жидкое или твердое такое, кусковое?
0: Не каждый раз, когда вы полностью купаете малыша, вы должны мыть его мылом. Потому что все-таки на коже у малыша формируется его микрофлора, защитный барьер. И не нужно при каждом мытье смывать это.
1: А тогда как часто?
0: Вы можете, если ребенок у вас игрался там в земле, в песке, это понятно, мы смываем. Так раз в неделю вы покупали ребенка. Это если полностью. Если мы меняем памперс, то мы можем подмыть его с мылом, особенно у девочек. Но злоупотреблять не нужно. Выбираем жидкое или кусковое мыло. Жидкое мыло, оно помягче, оно кожу не сушит. Вот. И мамочкам удобнее. Если она его держит одной рукой, и удобнее все-таки, чтобы это была капля мыла. Вот. Ну и все-таки лучше выбирать это гипоаллергенные детские мыла.
1: Температура воды, вот за ней как-то нужно следить?
0: Да, нужно следить, нужно помнить, если вы набираете ванну, исходно у вас будет одна температура, если вы покупались там 20 минут, она будет ниже на 2 градуса, да, на 3 градуса. Вот. Или вы добавляете теплой воды, или вы осознанно закаливаете его, к чему вы ведете ребенка. Если ваш ребенок

0: Ребенок приболел, то водичку лучше сделать на градус повыше. И если вы спустились там до 24 градусов при закаливании, вы немножко повышаете и потом начинаете опять снижать. Это если ребенок болеет, температуру мы не купаем, а вот он выходит из болезни, у него режутся зубки вот в таких вот случаях.
1: Угу. То есть, насчет болезней. То есть если ребенок, например, засопливился, скажем, то есть нет температуры, только-только стали заметны сопельки, потекли. В таком случае стоит купать малыша?
0: Вы следите за малышом. И у нас иногда продромальный период, там сутки, двое. Вы следите за его состоянием. У него потекли сопли, но вы видите, что он вялый, что ему плохо. Uh-huh. Если большие дети, они сами скажут, что я не хочу купаться, потому что их знобит. Uh-huh. В этом случае нет. Мы ждем день, ничего страшного, мы локально обработаем, локально подмоем. Uh-huh. Если все хорошо, там легкий кашель, да, мы можем это продолжать. Если это острый период болезни, лучше воздержаться, если угу. это лихорадка.
1: А вот меня еще интересует вопрос самого купания. Как к нему подойти? Просто положить ребенка на специальную горку, быстренько там ополоснуть, пройти все места, эти складочки. Или все-таки можно каким-то образом разнообразить? Например, плавание устроить ребенку. Можно ли использовать круги для плавания? Да, сейчас они есть. С какого возраста? То есть именно само купание, каким оно должно быть?
0: Купание – это то, где ребенок должен получить максимум удовольствия, что он должен полюбить. Мама должна также получить удовольствие. И, конечно, не стоит ограничиваться 20 минут, если вы можете себе позволить лучше. До того, как у нас заживет почечная ранка, мы купаем в ванночке, в детской, в отдельной. Да, мы добавляем, может быть, туда череду, календулу. А потом мы переходим в общую ванну. Хорошо, если мама будет плавать с ним. Это очень развивает группу мышц, это успокаивает, это снимает тонус ребенку. Это благотворно действует на нервную систему. Да, мама такая молодец. Также круги нужно смотреть. Если у ребенка есть проблемы с шеей, кривошея, коробка, короткая шея. Угу. Если малыш, в принципе, пугливый, то этот круг, он ему не подойдет. Если ваш ребенок активный, да, вы можете использовать, но никогда даже в этом кругу не оставляйте ребенка без присмотра. Я его в круг одела, он мне никуда не денется. Нет, он может повернуться головкой вниз, обратно он никуда не идет. Главное правило – это мама, папа всегда должны быть рядом. Ни минутка, ни два. Малышу много угу. не нужно. А так, конечно, лучше купаться. Полчаса вы будете купаться, отлично.
1: Например, со старшим ребенком мы как-то боялись вообще его что-то с ним делать. И горка, мы его положили, поливаем сверху водичкой, ему все это вообще не особо нравилось. А со вторым ребенком я готовилась больше, и мне хотелось его купать. Но я тоже боялась, можно ли это делать, правильно ли это сразу эта вода, что с этим всем делать, полезно ли это.
0: Да, это полезно. У нас 9 месяцев малыш плавает в животе. Для него это очень привычная, очень комфортная среда. Пожалуйста, мамочки, сейчас вы можете пригласить специалиста по плаванию с грудничками. Детки ныряют до месяца, если не потерять этот навык. Но это обязательно должен быть обученный человек. Это очень хорошо.
1: Скажите, аллергический ребенок нуждается в каком-то отдельном уходе?
0: Да, безусловно, его кожа нуждается в уходе. Разные стадии. Если это острая стадия, мы немножко уменьшаем купание. Uh-huh. Купанием вы кожу увлажняете. И тем, что вы покупались, и после этого очень хорошо наносить все увлажняющие средства. Мама подбирает сама. И это средство не нужно покупать какое-то дорогое, чтобы 3 грамма выдавил, чуть-чуть смазал. Вы купите его и хорошо увлажните кожу этого аллергика. Она очень нуждается в увлажнении, угу. особенно в отопительный зимний сезон. Если это острые, мокнущие какие-то реакции, то мы уменьшаем количество купаний, чтобы не провоцировать островоспалительные реакции.
1: Понятно. А в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к самостоятельной гигиене, самостоятельно умываться и чистить зубы?
0: Это возраст можно начинать уже с года, когда он видит, как мама, папа старшие это делают, чистят зубки, умываются. В этом возрасте мы ребенка рядышком с собой приучаем и показываем ему.
1: Надо его брать с собой в ванну,
0: да.
1: чтобы он это все видел. У нас, конечно, осталась еще масса вопросов, но спасибо вам за такие интересные подробные ответы. Всего

Вам хорошего, до встречи, до свидания. Подведем итоги. Ребенка необходимо приучать к гигиене с младенчества. Проводите ежедневные процедуры так, чтобы они приносили ребенку только положительные эмоции. Прежде чем вы запланируете провести массаж ребенку или выполнить физические упражнения, проконсультируйтесь с врачом и пройдите курсы обучения данных процедур. Желаю здоровья вам и вашим малышам!

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Апостол Андрей – один из первых призванных учеников Христа. Почему Андрей так быстро откликнулся на Божий призыв? Что мешает нам сегодня идти за Иисусом и чему мы можем научиться у апостола Андрея? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, как впервые Библия описывает нам апостола Андрея и его призвание?
1: Я предлагаю, чтобы отвечать на вопрос, увидеть несколько, шесть мест упоминаний апостола Андрея в Евангелиях. Их больше, но у меня есть выбраны шесть таких мест особых, показательных, для того, чтобы нам дальше вести разговор. Первое – это перечень имен всех апостолов, и Андрей упоминается среди 12 призванных апостолов. Просто в перечне. Мы можем его не смотреть, мы знаем, что он в разных Евангелиях есть. То есть Андрей среди лично избранных учеников, и не просто учеников, а поставленных апостолом. Евангелие от Матфея 10:2, этот перечень. Второй пунктик, который важный для нашего разговора. Андрей упоминается в Евангелии от Марка в задушевной беседе на Елеонской горе. Именно он там среди задающих вопрос о втором пришествии. Кажется невероятным, но я для себя обнаружил. Марка 13:3. Когда он, Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей. Скажи, когда это будет? Он среди этой небольшой группы, Андрей упомянут неприметно, но он тут есть. Он интересуется этим вопросом искренне о пришествии Христа. Третье место, которое хочу обозначить, это в Евангелии от Иоанна. Это то, о чем звучит наш вопрос. Он был один из тех очевидцев, которые многократно слушали проповеди Иоанна Крестителя. И именно Андрей присутствовал, когда прозвучали слова и указания «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Андрей – очевидец этих слов, когда Иисус выходит из воды, крещение, Иоанн Креститель. Он там был при Иордане. Такое знаковое событие. Далее, оказывается, он активный участник событий, именно активный участник, не наблюдатель, чудо умножения хлебов и рыбы. Евангелие от Иоанна 6:8. Давайте его тоже озвучим. Один из учеников его, Андрей, я почему говорю активный участник, именно он говорит, и поясняется, что это он брат Симона Петра, он говорит Христу. А вот здесь у одного мальчика 5 хлебов, 2 рыбки, и так далее. Да? Он активный участник. В Евангелии здесь сохранилась прямая речь Андрея, то есть мы слышим его голос. То есть не все апостолы удосужились. Наконец, пятое упоминание, важное, я посчитал важное, он в составе особой делегации, ходатайственной делегации, обращается к Иисусу насчет эллинистической группы. Группа эллинов приходит и спрашивает, хотим видеть Иисуса. Андрей уже и тоже активный участник и является представителем этой группы. Евангелие от Иоанна 12:22. Филипп идет и говорит о том Андрею,

и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу, об этих эллинах. Угу. Ну и, наконец, Деяния апостолов, 1 главе, 13 стих. Андрей, именно Андрей, упоминается среди тех, кто получает последнее заключительное наставление Иисуса. Он лично видит его вознесение, возвращается в офис, штаб, верхнюю горницу в Иерусалиме и

0: Да, вот он, Андрей, в паре с Иоанном. Вот такие шесть вещей. Есть еще места, ну, где его призывает Иисус, да. Вот такие основные упоминания о его непосредственном участии и его призвании, да. Итак, вот первый вопрос, да, почему же он так живо откликнулся на призыв Христа?
1: Да.
0: Вот представьте себе, Андрей родом из Вифсаиды, и младший сын в рыбацкой семье, он младше Петра, младше его брат, Петр старший, да, а крещение и встреча с Иисусом приходит на Иордане при Вифаваре. И если посмотреть на карте, это верст или миль 70. Я не думаю, что Андрей каждый вечерок бегал туда-обратно, послушал проповедь и вернулся, как сегодня это возможно, допустимо, да, там съездить. То есть это огромное большое расстояние, пешком туда-сюда не сходишь. Это значит, что он оставлял рыболовецкий промысел, помощь отцу, и на какое-то время уходил на целый период, и там внимал речам Иоанна Крестителя. О чем вещал Креститель?
1: То есть сначала он был учеником Крестителя?
0: Учеником, да, да, так и говорится.
1: Потом стал учеником,
0: да,
1: да, Иисуса.
0: Да. Он был активным учеником Иоанна Крестителя, активным слушателем. И если нам внимательно покопаться, что вещал Иоанн Креститель, то мы четко начинаем понимать. Он говорил: друзья, со дня на день, вот здесь, на Иордане, появится тот, кто идет за мной, но он больше меня, и я вам укажу, когда он появится, да. И вот это транслировалось, и то есть ученики вокруг, ну, зажжены были этой вестью. Израиль ждал Машеха, ну, Мессию, ну, Христа, ну, Спасителя, да, да. Все ждали, это витало в умах, все ждали, что должен появиться Избавитель. Кто-то от римского ига, кто-то от грехов ждал, там, ну, и, да, там. Отдельные отколотые были ветви там Иессеи. Все ждали, все ждали. И вот Иоанн Креститель вещал эту весть, и вот в какой-то день происходит, он показывает, я не знаю, пальцем, рукой, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я еще раз упомяну книгу «Желание веков». Там интересная реакция описана этой ситуации. Ну, можно как комментарий воспринять. То есть большинство, которое стояло в этот момент, не могло поверить, что тот, кто выходит из воды, это ответ на чаяние их души. Большинство, но не Андрей. И вот, то есть настолько искренне он ждал, да, настолько был поглощен проповедью Иоанна Крестителя, они вдвоем, еще с безвестным учеником здесь, раз, и начинают идти за Иисусом.
1: Вот. Уже после его крещения.
0: После его крещения, да. Они идут за Иисусом, Иисус поворачивается и говорит: чего ищете, что надо? Они говорят: где живешь? Он говорит: да, ну, пойдемте. Возможно, эта фраза означала не то, что мы сейчас как бы воспринимаем, да, там, может быть, можно в гости, да, сходить там, вот, хотим пообщаться там, да. Но Иисус действительно реагирует именно так: пойдемте и увидите. Эти двое, пожалуй, в Евангелиях больше я нигде не встречаю, единственные, кто были в доме Иисуса и провели там целый день. Целый день.
1: Его родительском доме.
0: В родительском доме, да. Возможно, лично видели Марию, Иосифа еще живым, и тоже дополнительные какие-то вещи услышали. И вот этот вопрос, да, почему Андрей так живо откликнулся на призыв Иисуса, а почему сегодня нам трудно? Что-то в беседе в доме Иисуса, что-то происходило, и Иисус отвечал им на все их вопросы. И когда он оттуда уже выходит, он находит брата, и уже без капли сомнения говорит: мы нашли его.
1: Мы нашли Мессию, сказал Андрей.
0: Андрей, да?
1: Да. И он Петру это сказал. Да. То есть получается, что действительно он раньше нашел, так
0: раньше,
1: скажем,
0: да,
1: Христа,
0: да, да,
1: чем его прославленный тоже брат-апостол Петр.
0: Почему так живо откликнулся? Вот эта вот изюминка, я думаю, что, глядя на характер, да, вот мы об апостоле Андрее говорим, глядя на его характер, который вот изначально проявлен здесь, в отличие от большинства, которые смотрели на Иисуса,

0: не видели ни величия, ни вида. Угу. Вышел он там из воды, мокрый. Угу. Как это возможно, да? Он пошел и задал все уточняющие вопросы, которые его интересовали. Угу. День в присутствии, в беседе с Иисусом, угу, окончательно расставил все его сомнения, если они даже были, точки над «и», и он поворачивается и идет, и делает то действие, которое призван человек делать, выходя из присутствия Иисуса. Он идет и находит еще одного и говорит: «Мы нашли Христа».
1: Я вот думаю, что это были молодые люди, да, ну, как бы Андрей, его брат, хоть он и был постарше. Они еще жили, хотя нет, мы там читаем о теще Петра, у него там потом уже была семья, как мы узнаем. Про Андрея еще, наверное, ну, мы про Андрея не знаем, была ли у него к тому времени семья. Но я о чем? О том, что вот молодые люди, у них есть свой промысел, они рыбаки. А что значит взять и оставить сети свои, взять и оставить свой бизнес, так скажем, и в течение нескольких недель, там дней, недель, не знаю, сколько они ходили там сначала за Иоанном Крестителем, а потом за Иисусом ходили, то есть на что они жили, чем они питались. Это вот сейчас уже у тебя прошел отпуск оплачиваемый, а потом что-то случается – и тебе уже второй отпуск не оплатят, говорят, бери административный. Угу. И если у тебя есть так называемая подушка безопасности, ты его берешь. А если нет, ты не можешь себе позволить взять несколько недель административного отпуска, даже если тебя отпускают. Угу. А тут они оставили свой промысел и ходят за Христом. И вот как бы мне интересно, вот действительно должно было быть такое побуждение от сердца сильное, что ты, несмотря на то, что ты оставляешь пропитание свое, получаешь нечто большее.
0: Да, давайте обратимся к такому моменту, да, в ответе на этот вопрос в размышлении. Видит Христос Петра. Угу. Вернее, он видит его как Симона. Его представляют. Это Симон, старший брат Андрея. Христос на него внимательно смотрит и говорит: ты будешь Петр. Угу. Но Андрей, выйдя из Иордана, побыв вместе с Иисусом, Иисус внимательно их обоих рассматривал, выходит Андреем. Нет метаморфозы имени. Угу. Симон, достаточно Симона было рассмотреть и сказать, что тебе будут звать Петр. Угу. Да. Андрей выходит Андреем. Греческое имя Андрей, но...
1: Не еврейское.
0: Да, если грубо просто говорить, мужественный или мужеподобный и со всеми вытекающими характеристиками, то есть проявление мужественности, твердости, последовательности, там, стойкости, да, Андрей мужественный, да. И он сохраняет в своем призвании, в поступках, взаимодействии с Иисусом вот это данное ему родителям имя, значение этого имени. Мне здесь очень нравится, что в наше время нас очень много обучают, как жить так, чтобы быть, а не казаться. Угу. Так, чтобы совпадало твое внутреннее с внешним. Да? Так вот, Андрей был целостной личностью. Вот здесь и кроется тот ответ, что была пауза, они побыли дома у Иисуса, он сообщает Петра, они возвращаются на свой промысел, да? То есть еще не следуют, просто нашли. Вот, проходит пауза. Теперь Иисус идет мимо и говорит: следуйте за мной. Угу. Да. Андрей мужественно, видимо, в эту паузу тоже все было обдумано, взвешено. Да. То есть, если он машиах, если я его нашел, если я его принял, теперь я делаю шаг веры в то неведомое, куда поведет меня мой Спаситель. Вот поэтому здесь ответ. Вопрос не в том, что будут ему оплачивать, сколько ему будут отпусков оплачивать. Да. Он поступает, он стабилен. Он не кажется тем, он есть таков, каким и внешне выглядит. Он Андрей, мужественный, последовательный, заботливый. Вот. И дальше вот в этих эпизодах мы тоже видим проявление его необычных качеств души. Он работает в паре с Филиппом. Иногда с Иоанном упоминается, да. Вот, мы видим, как рождается субординация в этом служении, как Иисус относится к тому и другому. Ну, давайте вот

0: Иоанна 6,8, когда умножается хлеба и рыбы. Угу. Да. Иоанна 6,8, умножение хлебов и рыбы. Здесь очень интересная разворачивается картина. Значит, здесь много народа, долго слушали проповеди на природе, на свежем воздухе, проголодались. Угу. Да. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где же нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «На 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Вот на Филиппе немножко остановимся. Смотрите, как быстро, вот как ты, Юля, сейчас рассказала, он быстро в голове, как хороший финансист, посчитал. Я должен...
1: Кормим ли мы их?
0: Нет, он говорит, я должен 200 дней, 200 дневных зарплат, 200 динариев по динарию в день подъемщика отработать, и этого не хватит. А 200 дней – это 200 рабочих дней, там немного выходных, праздников. Он посчитал, годовой заработок не хватит, чтобы накормить. Вот. Он предпринял попытку по-человечески решить и говорит: «Иисус». То есть, заглядывая в будущее, Филипп видит страхи и невозможности этого дела. И текст прям сообщает, Иисус его испытывает, как он среагирует. И теперь Андрей. Андрей совершенно иной внутреннего устройства человек. Он подходит к Иисусу и сообщает конструктивное, исходя из реальности здесь и сейчас, предложение. «Смотри, есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки».
1: Угу.
0: Вот оно есть. Что скажешь? Да? Что это немного для этого множества? Что скажешь? Угу. То есть он подходит к Иисусу. Он не размышляет, как решить проблему. Он подходит к Иисусу и приносит реально то, что есть в наличии. Иисус дает команду, велите им возлечь. Да, и они это не то, чтобы, да, они спать легли, вот это возлечь, это же означает приготовиться к пикнику, покушать, да. Вот. И мы вот видим, как и впоследствии Филипп вот усвоит себе, что вот эта субординация, он будет подходить к Андрею и уже консультироваться с ним. То есть Андрей внутреннего качества вот этой заботы о людях, он идет не материальным земным путем, а он идет к Иисусу. Да. Иисус умножает хлеб, и все накормлены. Да.
1: Ну, тоже, я бы сказала, звучит немножечко по-детски это, потому что вот собрался целый стадион народу, и говорят, а теперь обед.
0: Обед.
1: И тут кто-то говорит, у меня шоколадка есть, там, или у меня булочка есть. Ну, это несерьезно. Ты булочку съешь сам, с другом разделишь, там, шоколадку можно там на троих, пятерых разделить. Но целый стадион народу. Но все-таки Андрей говорит об этом. Вот кто-то бы не сказал, он скажет, ну, это несерьезно, что тут столько людей. Да, да. Вот, но он все-таки говорит эту информацию. Вот тут есть 5 хлебов, да, и 2 рыбки. Сколько там, да? Вот, все-таки говорит. И вот из этой точки начинается чудо.
0: Аллилуйя. Вот это взаимодействие, вот я еще раз хочу подчеркнуть. То есть в нашей христианской среде нередко так. Я, значит, вижу проблему, сам по себе даже скажу, вижу проблему, и бросаюсь ее решать. Решил, хорошенько там, значит, все умно, все красиво, все получилось. А теперь я думаю, надо же помолиться было, вроде бы как, вначале, да? Но ты уже решил проблему, и ты себе думаешь, ну, и так хорошо получилось. Да. Вот Филипп, он реагирует как вот, как в материальном мире. Он пытается сразу решить проблему, просчитывает, видит страхи, что это все равно невозможно, как говоришь, по-детски, да, даже если 200 динариев – это детский сад для стадиона, да. А Андрей подходит совершенно, он понимает, что надо проявить заботу. У Иисуса есть что-то, есть, он уже видел, как действует этот человек необычный. Вот. А Филипп все еще пытается решить своими силами. И вот Христос начинает взаимодействие вот с такими, как Андрей, да, людьми. А Филипп все еще смотрит. И мы читаем, что он именно испытывал Филиппа. Все еще испытывал. Вот на этот момент. То есть, когда в основе сначала духовное, потом чудо, или сначала материальное чудо, да, а потом духовные вещи. Вот так в нашей жизни. То есть, вот эта характеристика Андрея действовать в согласии с Христом. Сначала взаимодействовать с Ним, чтобы умножалось, решалось.
1: Ну, то есть, у него правда, наверное, было такое доверие,

0: беспрекословная и вера в то, что придет Мессия. И вот, наконец, это то время, когда он придет. Вот мы его нашли.
1: Ну, то как есть же сомневаться
0: он, да, теперь, он да. не разуверился в том, что однажды это время наступит. И он сумел увидеть, что это именно тот Мессия, что Христос – это Мессия, это истина. И здесь тоже вот все, что есть у меня на ладошке. 5 хлебов и 2 рыбки в маленькой котомочке у мальчишечки. Вот, Господи, да. что я тебе приношу. Да. Да. Немощи только я могу тебе принести, вот маленькое. Да. А из маленького – великое. Господь делает.
1: Я не сам решаю. Вижу, что недостаточно, вижу, что смешно. После этой ситуации мы еще одно место откроем, успеем, и скажем вот это то взаимодействие опять Филипп, Андрей и Иисус, как это развивалось на примере эллинистической группы. Вот это Евангелие от Иоанна уже делегация 12 главе. Тоже любопытная вещь. 12 глава, 22 стих. Да, ну вот я с 20-го открою. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том,
0: Андрею.
1: И потом Андрей уже первым, да, не Филипп, а Андрей, а Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И дальше Иисус произносит удивительную вещь. Вот что поражает в этой сцене, вот что следует увидеть. Филипп. Почему эллины обращаются к Филиппу? Либо он просто с краю был ближе всех, и они знали, что он с Иисусом взаимодействует. Либо, что мне кажется более правдоподобным, Филипп и Андрей, и остальные апостолы уже имели к тому времени вектор служения на всей планете, куда они пойдут. В Деяниях они кинули жребий, и когда искали замену Иуде, прям так и написано, чтобы пойти по жребию в то место, которое предназначено. То есть они знали, что им предстоит разойтись. Да. И вот здесь эллины группа, то есть второе более вероятно, что Филипп уже проповедовал и благовествовал им об Иисусе. И они подходят и говорят, очень интересный момент. Филипп, спасибо тебе, что ты нам все столько рассказывал. Сегодня текста так много. В наше время, особенно если глянуть, блогеры, влогеры, странички, мессенджеры, телепередачи, слов много. Спасибо, теперь хотим видеть Иисуса. Теперь хотим видеть, да. И, скорее всего, он благовествовал им, да. То есть они реально слышали о делах Иисуса, да, все, теперь хотим видеть. И вот они приходят, и Филипп, наученный то, как взаимодействует уже при умножении хлебов Андрей, и это, наверное, не единственный случай, он идет консультироваться. Это очень хорошее качество Филиппа. Как бы было здорово, Юля, вот представь, он такой людей разгребает и говорит, Иисус, смотри, какую группу людей я тебе новых привел. Осталось только в Иордан всех покрестим, смотри, это я уже там благовествовал. Да? То есть нет звездности, а есть способность уже взаимодействовать в команде, быть взаимозависимым и видеть, что если у Андрея дар определенный, он явный, а у него нет, то я посоветую с ним, как быть. И он идет и делает консультацию Андрея. И они вместе уже подходят к Иисусу, да.
0: А если я не ошибаюсь, ведь еще до событий, которые описаны в книге «Деяния апостолов», их разделил Иисус по двое, и он сказал им, что не берите ни сумы с собой, там, туда не ходите, туда ходите, не примут вас, отрисите прах этой земли с ваших ног, там, как бы. И вот... То есть они уже при жизни Христа, то есть Христос же 3 года служил, да, ходили и проповедовали. И вот это как раз вот эта пара.
1: Пара, да. Это вот отдельный вопрос, нам сегодня не хватит сказать, но подчеркнем его. Вот это тоже фундаментальная вещь. Иисус отправлял по двое. И вот здесь в Евангелии, если мы видим, в пары формируются. Иной раз мы читаем... особенно в «Деянии апостолов», мы видим, что вдруг Андрей оказывается в паре с Иоанном. Не по родственным отношениям, потому что Андрей и Петр родственники, а Яков и Иоанн. Каким-то другим образом. И нам

0: мой взгляд, это дарование, которое они проявили в ходе обучения этих лет. Угу. Пары сформированы, чтобы один компенсировал или помогал, или усиливал дар другого. И они отправляются. И вот это 70 учеников, которые уходят, ответ в том, что на миссионерский выход, когда вы идете, не перегружайте себя ничем. Ни посохами, ни с умами. Идите и сделайте работу, идите и совершите труд, не обременяя себя вот этими житейскими запасниками, там, кошельками и все прочее. Да, это определенная часть работы, которую они идут и выполняют. Да.
1: Чему еще учит нас пример Андрея?
0: Я, наверное, знаете, вот к финалу здесь перейду, чему учит. Будет интересно. Существует некая легенда, но она очень основание под собой имеет. Петр I, он собственноручно много всяких вещей делал и собственноручно разрабатывал эскизы флага российского флота. И у него было около 10 эскизов, и он работой утрудился, задремал у себя за стульником, а когда проснулся, он увидел, как из окна на белое полотно его сквозь это вот слюду или что, ложатся косой крест с синими отливами. И он утверждает этот флаг. И духовенство того времени требовало ведь, чтобы на флаге России и флота обязательно был двуглавый орел. Но вот Петр I, это уже достоверная цитата, он говорит, это Андреевский флаг, потому что Андрея считают, что его распяли на косом кресте, в области здесь нашей Феодосии, вот наших краев, да. И он объясняет духовенству, потому что Андрей светом Христова учения нашу землю просветил. Вот. Это как бы вот Петр держался этой легенды, но она до сих пор держится в умах, что Андрей стал просветителем Христовым учением и наших российских земель.
1: Ну, в Библии мы не встречаем информации об этом.
0: В Библии, к сожалению...
1: Это потом уже
0: информация. Но косвенные факты таковы. Имя Андрея после излития Святого Духа исчезает с упоминания. Есть Петр, есть Яков, есть Павел, да. Даже если Андрей написал Евангелие, мы уже об этом не знаем. Он исчезает. Скорее всего, он отправляется именно по жребию, вот туда, в страну скифов. И там он сложит свою голову. То есть об этом тоже есть легенды. Вот.
1: Так или иначе, христианство распространилось.
0: И достигло. И достигло,
1: и достигло, и земель.
0: Да. Руси. Говорят, что он вышел в районе Керчи, потом Феодосия, потом он возвращается в Грецию, вот, и продолжая потом евангелизацию, вот слагает свою голову тоже на распятие. Только вот просит, что... чтобы другой крест был.
1: Да, ну это призвание. Это просто, ну вот люди были призваны, они следовали своему призванию. Да. Это правда для нас тоже.
0: Вот что последнее скажу, жизнь Андрея учит нас вот этому постоянству от начала до конца. Он Андрей был, Андреем вышел, и Андреем завершил свою жизнь, благовестие. Да. Мужественный, последовательный, заботливый, постоянный, взвешенные решения. Это все о нем.
1: Итак, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть над чем подумать. Спасибо, Сергей Валерьевич, благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». Пока

0: окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. А читали ли вы в Евангелии, как апостол Петр увел со служения от Иисуса учеников? Знаете, не однажды, дважды. Что, нет, не читали? Ну, мы сегодня почитаем. История на самом деле интересная. В первую очередь бросается в глаза, что в Евангелиях история о призвании учеников на служение, когда Христос избирает 12 и призывает их следовать за Ним, написана дважды, написана в двух разных вариантах, и явно, что это два разных случая, два разных времени. Первый раз мы видим после того, как Иисус крестился, за Ним от учеников Иоанна пошли два ученика, Иоанн и Андрей. Андрея называют обычно первозванным. Иоанн записывал эту историю, и поэтому он себя не упоминает в прямом лице. Но там было два ученика. И они пошли за Христом, пробыли с Ним тот день, потом пошли звать своих братьев. Иоанн звал Иакова, Андрей позвал своего брата Петра. И так дальше и информация об Иисусе, который, как они уже тогда понимали, является Мессией. О нем засвидетельствовал Иоанн Креститель, что Иисус Христос действительно является Христом или Мессией. И вот так постепенно у него оказались вот эти ученики, с которыми он ходил. Первые несколько учеников, потом набирал больше, так их стало 12. Но однажды мы читаем вот такую историю. Евангелие от Луки, глава 5. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Интересно, что это за история такая? Ведь после этого история заканчивается словами: «И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Он предлагает стать этим ученикам не ловцами рыб, а ловцами человеков. А до этого? Они что, в какой-то один прекрасный момент перестали с ним ходить? Ведь мы видим, что это не самая первая глава, а четвертая глава Евангелия от Луки наполнена служением Иисуса Христа разнообразным. И в этом служении были уже и ученики вместе с ним явно. Если мы почитаем другие Евангелия, сопоставим, довольно времени прошло. Что же произошло там? Есть некоторые предположения. Одни говорят, что на самом деле никакой учитель не водил за собой учеников круглосуточно. Ученики ходили за учителями порой сезонно, а потом возвращались к своим домам, семьям, к своим работам. И, возможно, здесь произошло то же самое. А учитель, естественно, делал свои задачи. Но зачем тогда вот это призвание? «Не бойся, Симон, отныне будешь ловить человеков».

И они, оставив все, последовали за ним. Что произошло между вот этими историями? Почему такой странный разговор происходит между Иисусом и Симоном? Симон, закинь сети свои для лова. Да мы уже всю ночь трудились, ничего не поймали. Я только что тут вот закончил сети вымывать, я устал. Потом вот это выражение «наставник», но по слову твоему закину сеть. Очень интересное выражение. Что между ними произошло? Явно какая-то напряженная ситуация. Если они действительно были бы ученики, пусть даже и находившиеся уже дома, там, на каникулах, еще как-то, то когда Христос подошел бы, проповедуя толпе людей, почему они не подошли, не стали бы им помогать в этом? Есть и другое предположение, что в какой-то момент апостол Петр сказал: «Иду ловить рыбу», а ученики сказали: «Идем и мы с тобою». Такое еще повторится в будущем. И вы наверняка вспомните ситуацию, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу по посланию с Иоанна Крестителя спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус не сразу им ответил, но оставил их возле себя на весь тот день. И ученики Христа, и Петр, и Иоанн, и другие ученики тоже там были. И Иисус весь тот день исцелял, учил, благословлял. И в конце дня сказал: «Идите и расскажите Иоанну, что вы видели и что слышали. Хромые ходят, слепые прозревают, и блажен, кто не усомнится о мне». И они ушли. Ушли, рассказали Иоанну Крестителю, ободрили его. Но вы знаете, чего не сделал Иисус? Он ни разу не сходил посетить Иоанна Крестителя в темнице. Как бы вы отреагировали, если бы ваш учитель, проповедник Царства Божия, проповедник праведности, исцеляющий, благословляющий, помогающий людям, ни разу не посетил того, кто его крестил, когда тот нуждается в ободрении, в поддержке, когда тот находится в темнице? Разве Христос сам не учил о том, что вот тот, кто одел нагого, посетил находящегося в темнице, посетил или облегчил страдания больного, вот все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне, а сам? Почему он сам не сходил, не посетил Иоанна? Предполагают многие, что Петр в тот момент, будучи таким горячим и открытым, мог сказать Иисусу: «Знаешь, Господи, ты хорошо учишь, но где твое учение на практике? Можно много исцелять чужих, но когда ты посетишь того, кто верит в тебя, того, кто любит тебя, того, кто крестил тебя, того, кто, как и ты, находился долгое время на служении, и он сейчас в темнице и нуждается в ободрении?» Однозначно, после этой ситуации мы видим, что ученики с Иисусом не ходят. И Иисус ходит один. Вы знаете, когда два человека вот так как-то ссорятся невзначай друг с другом, как они ведут себя, когда они встречаются на улице? Делают вид, что они друг друга не замечают? Ну, или как минимум один из них. Увидев издалека, стараются пройти по другой стороне улицы или зайти куда-нибудь в переулок, в магазин, до того, как другой заметил. Смотрите, что-то похожее происходит здесь, в этой главе. Христос приходит с толпой на берег Генесарецкого озера. Толпа теснит его, он их учит. А Петр занимается работой и как бы не замечает, что здесь происходит. Но он не может не замечать, извините, толпа начинает теснить, Иисусу даже на этом берегу становится неудобно. А как же самому Петру, когда он здесь, у него и лодка, и сети, и он с ними тут занимается, чистит их, моет их? Они не разговаривают. Там явно что-то произошло. Христос хочет как-то это сломать, вот эти разорванные отношения. Он хочет, наоборот, восстановить эти отношения. Он сломать вот этот лед, который между ними. И он говорит: «Петр, можно я твоей лодкой воспользуюсь? Отплыви на глубину, я вот

нет, можно я твоей лодкой воспользуюсь, чтобы я несколько от берега находился, чтобы меня не теснили и удобнее было учить? Петр говорит, ну, пожалуйста. И опять тишина. И опять занимается своим делом. Когда он перестал учить и говорит Петру, закинь сети, а как бы вы поступили на месте Петра? Вы трудились всю ночь, закидывали сети, расставляли их, ловили, ждали, вытаскивали. Это непростая задача. И на утро вы вытащили все сети, они полны там какой-то тины, каких-то водорослей, что-то, не знаю, может, что-то одно-два и поймали, но считай ничего. Может быть, не знаю, какой-то мусор там запутался. И вы это все начинаете вычищать, вымывать. Вы всю ночь не спали, всю ночь трудились, еще все утро трудитесь. И вот уже, наверное, ближе к обеду, а Иисус говорит, ты только что вот помыл все эти сети, а Иисус говорит, давай еще ловить. Хорошо тебе, Господи, говорить. Может быть, ты и разбираешься в проповеди, может быть, ты хороший плотник, но рыболов из тебя, извини, не очень. Кто ловит рыбу сетями днем? По крайней мере, в этом озере это бессмысленно. Но он говорит, наставник, по слову твоему я закину сеть. Вы знаете, на русском языке нам кажется, что это достаточно уважительное выражение. Уважительное было учитель. А наставник – это скорее обозначение по-нашему бригадира, наставника или начальника вот этой вот рыболовной группы. И Петр говорит, хорошо, ты будешь нашим главным рыбаком. По слову твоему будем закидывать, по слову твоему будем вытаскивать. Посмотрим, как у тебя получится рыбу ловить. Такое ощущение, как будто он хочет отыграться на Иисусе. И мы видим, что Петр выходит на эту рыбную ловлю один, вместе со Христом. Остальные даже не пошли. Откуда мы знаем? А вот когда они начали ловить, то тогда Иаков и Иоанн, другие два брата, только тогда пошли помогать им сети вытаскивать. А до этого? А до этого они точно так же думали, что это гиблая затея, и нет смысла в этим заниматься. И вот когда Петр понял, что Иисус некто больший, чем просто учитель о Царстве Божьем, хороший рассказчик разных притч, он просит прощения. Интересно, просит прощения, хватает его за ноги, находясь еще в лодке, говорит, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. Написано, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. И после этого Христос призывает их еще раз. И это призвание уже какое-то другое, оно особенное, оно связано с переживаниями. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Что значит не бойся? Фактически это значит, что я тебя прощаю. Я не обижаюсь на тебя, все нормально. Но пойдем за мной, я хочу научить тебя ловить человеков. Проходит время. Еще несколько лет ученики были с Иисусом. Потом он умер. Потом воскрес. Они пережили еще одно разочарование в Иисусе. Они ходили и говорили, а мы думали, что это Он. А потом Он им явился, показал свои раны, объяснил немножко больше о своем служении. Они осознали, что Он действительно Мессия. Но Он уже не был с ними все время. Он являлся одной группе учеников, Он являлся другой группе учеников. Написано потом, какое-то время явился более нежели 500 братьев. Христос не был всегда в одном и том же месте.

месте и не был всегда только с учениками после своего воскресения. Что должны были делать 12 апостолов после воскресения Иисуса? И чем они решили заняться? Евангелие от Иоанна, 21 глава. Начинается так. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, там же, на том же месте. Явился же так. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его». Почти все. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Интересная история. Дежавю. Вошли в лодку, всю ночь ловили, и не поймали ничего. Кто-то мог бы сказать, что, ну, пока Христос не дал им какого-то конкретного поручения, они решили немножко позаниматься тем, что умели. Но подождите, все ли там были рыбаки? Рыбаков из них было только четверо. Петр и Андрей, его брат, Иаков и Иоанн, еще два брата. А остальные? Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Они сказали: «Идем и мы с тобою». Петр – лидер среди учеников. Он самый старший, он самый смелый, самый говорливый, самый прямой. И если он что-то решил, ученики идут за ним. И когда он решил пойти ловить рыбу, они пошли за ним. И как они не поймали в ту ночь ничего, то когда настало утро, вдруг замечают они, что на берегу кто-то есть. И на берегу оказывается Иисус. И когда Иисус обращается к ним, и они признаются, что они ничего не поймали, Он предлагает им еще раз закинуть сети, и они уже не могут вытащить эти сети. Воистину дежавю. Уже такое было. Уже такое было как раз тогда, когда они ушли ловить рыбу, вместо того, чтобы ходить за Иисусом, учиться ловить людей. Уже такое было, когда они, вроде бы даже, может, и поссорились с Иисусом, когда они решили вернуться к своим старым занятиям от того призвания. Вспоминается призвание пророка Елисея, когда пророк Илия, проходя мимо одного поля, бросил свою накидку на Елисея, показывая таким образом, что он призывает его на служение. Бросил и, не останавливаясь, пошел дальше. Елисей догоняет его и говорит: «Господин, можно я здесь кое-что по-быстрому сделаю?» Елисей говорит: «Хорошо». Илия соглашается, говорит: «Хорошо». И Елисей тогда берет и закалывает валов, ломает плуг, то, чем он занимался. И после этого только идет за Илией. Тем самым он показывает, что он больше не вернется к тому, чем он занимался до призвания на служение. Он идет на это служение и посвящает себя этому служению целиком и полностью. Илия мимо проходил. Да, Елисей наверняка знал, кто это. Илия только накидку свою кинул, не сказал ни слова. Елисей все понял. Елисей перечеркнул все свое прошлое и пошел на служение. Сколько раз надо призывать Петра, Иакова, Иоанна, Андрея, других апостолов, чтобы они действительно пошли на служение? Один раз? Мало. Два раза? Оказывается, мало. Похоже, надо и третий раз их призвать. И когда он велит им закинуть сети еще раз, и когда они не могут вытащить, они соображают: это Иисус. И когда Петр понял, что это Иисус, он опять делает несуразные вещи. Он одевается и прыгает в море. И плывет уже к берегу. Наверное, плыть ему к берегу быстрее, чем на лодке, которая тащит сеть с рыбой, которую невозможно вытащить.

И когда они уже высадились на берег, написано, никто из учеников не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Почему так сказано? Такое ощущение, как будто там воцарилось какое-то неловкое молчание. Они вышли, они все поняли. Они поняли, что они что-то сделали не так. Они поняли точно, что они сделали не так. Но Иисус не осуждает их за это. Ему достаточно, что они поняли и раскаиваются. Они сели, Иисус покормил их, потому что у него уже к этому времени было все готово. Что он хотел этим сказать? Вы на что надеетесь? На эту рыбу? У меня уже для вас все готово. Уже костер, уже приготовленная пища. Человек, который идет на служение, не останется без пропитания. Он, может, не будет шиковать, у него, может быть, не будет каких-то изысков, но хлеб и вода Господь обещал всегда. Проходит время, короткое время. Написано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении из мертвых. И когда они там обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Что это за вопрос такой? Почему он прозвучал сейчас? Странно, но подавляющее большинство комментаторов говорят, что трижды Иисус спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня?» по причине того, что Петр в свое время трижды от Иисуса отрекся. Я читаю Евангелие, и у меня в голове это не укладывается. Не укладывается по одной простой причине. Я знаю Иисуса другого. Если бы была нужда ткнуть пальцем Петру в то, что он однажды его отрекся от Иисуса, то когда это было бы сделано? Не зря здесь сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим после воскресения своего из мертвых. Мы не знаем, была ли возможность у Иисуса что-то сказать Петру еще там, во дворе первосвященника. Когда Петр осознал, что он отрекся, Христос был где-то очень рядом. Но, возможно, у них не было каких-то возможностей пересечься, подойти, попросить прощения или просто взглянуть друг на друга. Мы не знаем точно. И Петр, написано, когда осознал, выбежал. Он уже не пошел на Голгофу, на Гефсиманию. Дальше за Иисусом из двора первосвященника пошел только Иоанн. Петр ушел каяться, плакать, молиться. Раскаивается в том, что он сделал. Он получил свое прощение еще в ту ночь. И мы знаем это точно, потому что в следующий раз, когда они увиделись, Иисус ни слова не говорит Петру относительно того события. Зачем? Когда ты это уже простил, зачем вспоминать? Когда человек уже раскаялся, зачем вспоминать? Он обличает Фому, когда во второй раз они видятся, а Фома только в первый раз его видит. Он говорит, Фома, пожалуйста, ты хотел узнать, ты хотел удостовериться, ты хотел потрогать. Вот, вот раны мои, вот мои руки, вот мой бок, который пронзенный. Посмотри, пощупай, потрогай, убедись. Убедился. А теперь будь верующим, не будь неверующим. Блаженны те, которые уверуют, не видя. Фому обличил. А Петра? Тишина. Потому что Петр уже прощен. Потому что этот грех уже забыт. Тогда зачем он здесь спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? И когда Петр говорит, люблю,

Христос говорит: «Паси овец моих». А фраза «паси овец моих» зачем? И он второй раз спрашивает его: «Любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Петр, ты понимаешь, что произошло? Ты однажды уже ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты второй раз ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты осознаешь, что ты являешься их лидером. Христос предупреждал их, что придет время, когда Он уйдет и оставит их. И в этот момент Петр станет их учителем. Может быть, не учителем в полном смысле этого слова, но их лидером, за которым они будут идти. И Христос здесь ему говорит: «Паси овец моих, ты будешь их пастухом, их пастырем. И куда ты пойдешь, туда они пойдут». Еще раньше Христос предвидел это. И в верхней горнице, после Пасхи, после вечери, во время общения, когда Христос предсказал Петру, что он предаст его, он говорит такие интересные слова. Он говорит: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Когда ты сам утвердишься, ты должен будешь утвердить и остальных учеников. Это очень важно. Ты их лидер. Куда ты, туда они. Поэтому ты должен быть твердый. Ты кифа, ты камень. Ты должен быть твердый. Потому что если ты не будешь, и они не будут. И он в третий раз спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Написано, Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему в третий раз: «Паси овец моих». Главный урок, который должен был Петр извлечь из этой истории. Куда он, туда и ученики. Он отвечает не только за себя, он отвечает за всю их группу. Главный урок, который должны извлечь из этой истории мы. Мы отвечаем не только за себя. Мы отвечаем за тех, кто вокруг нас, за свою семью, за своих братьев и сестер, за тех, кто нас слышит, за тех, кто нас слушает, за тех, кто видит, за тех, на кого мы имеем влияние. И не только это. Не так просто, оказывается, избавиться от прошлого и следовать за Иисусом. Иногда, когда мы принимаем решение выйти на служение и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, наше прошлое будет возвращать нас обратно. Не поддавайтесь. Если вы отдали свою жизнь Иисусу, пусть это будет навсегда. Пусть это будет полноценно. Пусть это будет от всего сердца, от всей крепости, от всего разумения и от всей своей души. И я приглашаю вас именно это сделать, посвятить свою жизнь Иисусу. Потому что Иисус может дать вам гораздо больше, чем может дать вам этот мир. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в Ветхозаветной книге Иова –

0: по заветной книге Откровения.
1: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: смертоносного яда. Как же его укоротить? Сегодня на этот и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, мы изучаем послание Иакова, читая синодальный перевод и перевод Института перевода Библии. Вот уже дошли до второй главы.
1: Да?
0: До третьей главы, простите. До третьей главы. Вот можно ли какое-то одно предложение, в которое вместилось бы все предыдущие две главы, рассказать вкратце, о чем это было?
1: Вообще все очень просто. Вера, явленная в делах.
0: Угу. Да, действительно, лаконично, но как четко и ясно подмечено. Итак, мы сегодня читаем третью главу. С какого по какой текст?
1: Мы третью главу с 1 по 12 стих, потому что здесь затрагивается как раз тема языка. Да? Угу. Языка не только, ну, не в плане, имеется в виду слов, там, правил, Писание и все остальное. Речь именно о средстве, которое излагает звуки, и вот какие звуки, и чем они нагружены, какими мотивами и каким смыслом, вот об этом речь, которую не мог пропустить мимо рекомендаций, повелений апостол Иаков. Итак, давайте будем читать. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удилы в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Вот и корабли. «Как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Очень большой отрывок.
0: Да.
1: Да, по самым важным, без чего жизнь человека, ну, просто не может существовать.
0: Мне очень понравилось. Там написано, что маленький член нашего тела, но как много он может совершить. Он может, как говорится, одним словом, можно убить человека. Вот в самом начале, да, то, что вы читали, там есть что-то снова про мудрость. Мы уже в предыдущих, да, главах, в предыдущих наших программах разбирали тему мудрости. Вы можете посмотреть наши программы, узнать, что же там имелось в виду под мудростью. Вот здесь о какой мудрости Иаков говорит?
1: Ну, изначально стоит обратить внимание, опять Иаков обращается: «Братья мои», и он говорит: «Не многите сделаетесь учителями». Да? Иаков, естественно, обращается к церкви своего времени, к своим современникам, и говорит, и под учителями как раз понимаются те наставники, которые учат азам веры людей, приходящих только или обращающихся в христианстве, будь то из иудеев или из язычников. И в зависимости от того, чему эти учителя учат и как, будет зависеть вообще вера другого. И Иаков сразу начинает поднимать повелительно вот эту тему. Он говорит: немногие делаетесь учителями, потому что это великая ответственность. От того, что вы скажете, будет зависеть судьба многих людей. А эта ответственность лежит в первую очередь на вас. И он здесь говорит об этом во втором стихе: «Ибо все мы много согрешаем». Да? То есть, и дальше он

Как много о речи народ составил поговорок. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Язык остер, как бритва, и сладок, как мед. Один необдуманный комментарий или пост могут изменить жизнь. Апостол Иаков в своем послании предупреждает нас. Язык – это страшный зверь, полный смертельности.

0: рассказывает, ну, нет ни одного человека, который не согрешал бы устами своими. То есть как бы человек сегодня какой-то мог сказать, я там вообще без грешу, не грешу, да? Я там живу праведной жизнью, я весь белый, пушистый, молодец, я классный парень. Но на самом деле Писание говорит, вот в этом согрешили абсолютно все. Потому что держать в узде свой язык, как здесь он описывает, это совершенство. Да? То есть верх совершенства, держать о котором описывается, язык. Да, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.
1: Это то есть, когда мы разбирали про гнев, что самое главное, да, это уметь обуздать свой гнев и не дать вот этому порыву,
0: да,
1: этому
0: отклику. Мы говорили о цепочке, очень сильной взаимосвязи, которой Иаков, опережая свое время, рассказывает, да, он говорит о цепочке взаимодействия между мыслями, которые зарождаются в сознании, и как эти мысли потом формируются в конкретные слова и действия. И вот как раз Иаков постепенно, если в первых двух главах он говорит о значении формирования мыслей, да, рассудка, мотивов, то в дальнейшем он переходит и говорит о том, что а язык, он вообще вот в каком положении у христианина должен быть язык, в чем ответственность. И то, что иногда люди упускают как незначительное, да, какая-то малая деталь в жизни, подумаешь, ну сказал и сказал, да.
1: Ну да, вот. Очень часто такое бывает, ну что ж такого.
0: Ну да, что ж такого, да. Вот, я же типа ничего не сделал, я просто сказал. Но речь на сегодняшний день, она... Вообще язык – это оружие, которое нельзя недооценивать. И что самое интересное, враг человеческий, сатана, очень хорошо знает этот инструмент. Он отлично умеет им пользоваться. И сегодня использование языка, оно... усовершенствует. Этот стиль владения языком, он усовершенствуется с каждым разом все сильнее и сильнее. Да? И сегодня мы уже сталкиваемся с таким явлением, как искусственный интеллект, да, который вобрал в себя все абсолютно варианты словарей там, и так далее, и тому подобное, умение компоновать, да, выдавать какую-то информацию по запросу. Да, и мы понимаем, что даже искусственный интеллект сегодня может довести человека до какого-то, да, финала нехорошего. Да. И есть уже такие явления, такие примеры, когда реально это происходит. А тем более Иаков говорит о думающих, разумных существах, как люди, у которых слова обычно они не произносятся просто так. За ними что-то стоит. И как мы с вами уже выяснили о том, что все формируется в голове.
1: Ну да, то есть вот этот главный момент того, что мы не должны необдуманно что-то говорить, мы должны это действительно с мудростью применять, потому что порой наши слова, они могут очень сильно ранить, задеть других людей. Вот, а мы этому даже не придаем значения.
0: Да, Иаков говорит со стороны Божьего взгляда на этот вопрос. И другими словами, если перефразировать, то практически Бог обращается к человеку и говорит о том, что я дал тебе инструмент, да, речь, но слова. Но этот инструмент, он не для того, чтобы ты убил себя и убил других этим языком. А как бы тебе ни казалось, что это маленький член твоего организма.
1: Он имеет большую силу.
0: Он имеет огромнейшую силу. И дальше мы с вами читаем, да, об этих сравнениях, которые здесь приводятся.
1: Судилами?
0: Что мал в теле, да, пятый стих. Язык мал он в теле человека, но сколько многим может похваляться. Подумайте только, какой большой лес загорается от одной малой искры. Да? Язык, что огонь. То есть это сравнение неспроста. Пожар начинается с маленького огня, но этот огонь – первопричина. И вот здесь он говорит, язык, что огонь сравнивает, расположенный между другими частями тела нашего. Он может стать средоточением зла, которым оскверняется все тело, от которого сгорает порой вся жизнь человека. Язык от огня гиены возжигается. То есть один из вариантов, даже не вариантов, а описание Иаковом реальности – что язык сегодня в современном обществе, да, если тогда это была проблема, то сегодня тем более язык от гиены огненной возжигается. То есть гиена в данном случае – это явно не то место, куда бы очень хотелось попасть. Да, то есть это как бы... То есть есть комментарий, да, на эту тему, что

0: Это долина, на которой сжигался мусор, который горел постоянно, и там самое, ну, мусор под мусором подразумевается все, да, все отбросы, все, и там вот это горело, теплилось постоянно, источая зловоние и все остальное. И здесь Яков говорит, что язык в таком положении, он реально сжигает очень много. Конфликты. Угу. Будь то малого масштаба в семье и заканчивая конфликтом международного характера. Они же иногда возникают в результате информации, которая была преподнесена с тем или иным мотивом. И в результате начинает гибнуть огромное количество людей. Реально погибать от того, что кто-то чего-то где-то
1: как-то
0: недосказал или специально сказал как-то так, чтобы возбудить войну. И вот эти вот вещи, как бы, они, ну, Яков говорит, что если ты уж собираешься стать учителем, да, или наставником, помни о том, что на тебе лежит просто архиважная вот эта ответственность. И он говорит, не всякий делайтесь учителем. Ты подумай очень хорошо. Может, тебе выбрать другой род деятельности, где ты чаще будешь молчать, да?
1: Ну да, мне вот очень понравилось, как вот здесь вот сравнивается с рулем, с удилами, то, что вот все-таки язык, он нас направляет, да, то есть понятно, что наши мысли и наше мышление, оно очень важно, вот, и оно управляет тоже нашим речевым аппаратом, но то, что мы вот как раз-таки произносим, это наша же ответственность, что мы говорим, поэтому это управляет и направляет нас вот в сторону, так скажем, окружающих нас людей, поэтому это очень важно, как вот укротить вот свой язык, вот, что бы вы здесь посоветовали действительно людям, потому что очень много информации, очень много того, что мы сами говорим, мы сами что-то сеем через призму своего какого-то мышления, вот, через наше восприятие мы можем, соответственно, говорить уже не совсем верные, не совсем, может быть, корректные вещи.
0: Да, мы уже поднимали в предыдущих программах тему нецензурных выражений. Да, вот, то есть это язык в таком положении – это проклятие, ведущее к смерти. И действительно, уже на сегодняшний день учеными доказана вот эта взаимосвязь, какой заряд несут в себе нецензурные выражения, отрицательный заряд, который на самом деле может провоцировать и онкологию, и все остальное. Но это только вот на уровне там, медицинском. Я уж молчу о том, как это в духовном мире трактуется и как понимается ангелами и Богом. Понятно, что это разрушающая вещь, которая просто, ну, обнуляет человека в плане отношений с Богом, его веры и всего остального. Поэтому не стоит делать грубой инструмент восприятия Божьего Духа через нецензурные выражения. Потому что это, к сожалению, убивает внутренний такой как бы инструмент, который воспринимает действие Бога.
1: То есть, когда мы говорим какие-то нецензурные вещи, или, допустим, когда мы,
0: гнев,
1: может быть, постоянно, да, гнев, критика,
0: ропот,
1: вот это, да, оно убивает вот, тоже взаимосвязь нашу с Богом.
0: Да, очень сильна взаимосвязь духовного мира и реального. Мы уже говорили об этом, что это очень сильное влияние духовный мир оказывает на реальный. И как раз Яков, он продолжает эту тему, и он говорит о том, что он, ну, он делает сравнение, да, вот человек может укротить, и укротил уже всякую тварь, да, а вот язык никто из людей кротить не может, да? То есть вы задаете вопрос, как это сделать?
1: Да.
0: А Яков говорит, это непросто. Вначале он говорит, что тот, кто умеет это делать, это человек совершенный. Но вот, глядя на этот мир, ты понимаешь, кто же достиг совершенства-то, да? И поэтому здесь он говорит о том, что это непростая тема. Зло неодолимое, он называет его. Он полон яда смертоносного. Языком мы славим Господа, да, Яков говорит, парадокс такой интересный, отца нашего. Им же проклинаем человека, рожденного по образу и подобию Божьему. Понимаете, такая вот такая странная дилемма, да, то есть и Яков поражен на самом деле вот этой двойственностью, которая присуща человеку. Он говорит, одним языком мы можем славить Господа,
1: и
0: да, тут же вышел из церкви, да, и понес, да, в отношении человека или обстоятельств, или еще что-то. И говорит, и сыпать проклятиями. И он говорит, вот как это, ну, то есть в его голове это не помещается. Он говорит, такого не должно быть.
1: Ну, это правда как бы странно, но с другой стороны, у людей просто, как я понимаю, ну, меняется настроение, меняется, может быть, какие-то ситуации, да, то есть мы были в церкви, все было хорошо, тут я вышел, тут я вижу все это несовершенство, и человека тоже, соответственно, несет. Как же тогда быть? Как мы можем восстановить эту взаимосвязь, соответственно, чтобы Бог помог нам укротить язык, так как он имеет очень большую силу?
0: Да, ну вот как раз вот говоря о контексте самой книги «Послания Иакова», мы видим с вами вот эту вот сильнейшую взаимосвязь тем, чем ты наполняешь свое сердце, свой разум, свои мысли. Почему верующие люди, например, они, им более свойственно и им проще контролировать свой язык? Даже когда они слышат бранную речь вокруг себя, да, но они ее не произносят, то есть они как-то вот научились контролировать себя. А ответка на самом деле он и прост, и сложен. Прост он в том, что когда верующий человек молится, когда верующий человек, допустим, проблему свою, да, сквернословие отдает в руки Божьи и говорит: «Господи, ну вот смотри, вот, да, вот, вот так вот, я вообще разговаривать не умею, да, нормальные русские слова у меня только местоимение, связывающие мат откровенный, да, или что-то там нецензурщинное какое-то, как мне быть?» И когда человек обращается к Богу, Бог, то, что он может со своей стороны, он это делает. Это, опять же, вопрос, кому ты отдаешь в подчинение себя. Да? Это вопрос, а под чей контроль ты хочешь отдать свое тело, свой разум, свои мысли. И вот по собственному примеру я могу так сказать, да, я не был верующим человеком с детства. Вот, я пришел к осознанному пониманию веры где-то 18-19 лет, в 19-летнем возрасте, а до этого вел обычный образ жизни обычного среднестатистического молодого человека в нашем российском обществе, да, в котором есть и алкоголь, и никотин, и мат, перемат, и все остальное, и грубость, и невоздержанность в речах. Но когда Господь коснулся моего сердца, когда Бог обратился ко мне с призывом, на который я откликнулся, и когда я стал обращаться к Богу в молитве, практически это выглядело следующим образом. Когда я понимал, что я не могу контролировать свои высказывания, когда речь она льется такая не совсем культурная и хорошая, я просто начинал внутренне молиться и говорить о том, что: «Господи, я хочу, помоги». Вот просто помоги мне сейчас изменить вот это мое сознание, мой разум, поменяй слова в моей голове. И появлялись мысли, которые направлялись к горнему, направлялись к чему-то другому, отвлекающему меня от этой нецензурной брани. И чем чаще ты обращался к Богу, тем больше происходила взаимозаменяемость. Помимо этого, естественно, есть еще очень сильный лайфхак. Он заключается в том, что ты читаешь Писание.
1: Отлично.
0: Да, да, когда ты насыщаешь свое сознание, свой разум материалом для перерабатывания, ну, то есть наш мозг – это топка занимается информации, да, это печь, которая сжигает, и, естественно, это трансформирует в какую-то силу. И когда ты начинаешь поедать Священное Писание, в смысле чтения, да, ты начинаешь кормить свой разум, свой словарный запас, ты кормить свою речь, свои мыслительные процессы Священным Писанием, словами, которые наполнены знаниями о Боге, да? Они наполнены Духом Святым. И когда эта наполняемость, она вот присутствует в разуме, это естественным становится такая трансформация, при которой ты начинаешь замечать, что какие-то слова уходят. Потому что ты их заменяешь, происходит взаимозаменяемость дурного хорошим, да, то есть тем, что полезное. И когда вот эта взаимозаменяемость, она на постоянной основе, ты начинаешь видеть, что действительно речь меняется.
1: Это как, допустим, вот сейчас в современном достаточно таком мире очень часто мы смотрим, мы любим такие вот шорты, что-то такое короткое, как наше послание Иакова, но оно наполнено смыслом. То есть здесь ты читаешь, и здесь ты сам перерабатываешь, здесь ты сам думаешь. А там ты просто смотришь, ты просматриваешь, и мозг тем самым, он вот эти вот нейронные связи, вот, соответственно, вот эта взаимосвязь и вот эта вот гормональная, так скажем, подпитка в виде всяких аминокислот, она ослабляется. Угу. И мы не можем перерабатывать информацию уже в более сложном, так скажем, ключе,

0: Потому что наш мозг, он немножко уже, ну, как бы, зачем ему сильно напрягаться? А когда, мне кажется, мы читаем Писание, да, действительно, вы сказали первое, что это духовное подкрепление, а второе, это тоже то, что вы уже отметили, это насыщение своего мозга действительно более насыщенной информацией. Потому что вокруг нас очень много всего, и мы все равно это впитываем. Но чаще всего что мы слышим? Это что-то более либо критикующее, либо это что-то более, которое навязывает ярлыки информация, или какой-то очень много информации, короткой, непонятной. И
1: ну, реклама, да, да, потребительского характера, да.
0: Да, то есть, а вот это здесь действительно более такое...
1: Есть еще одна кажущаяся по-детски вещь, которая помогает ставить мысли в нужное русло. Это просто переписывание текстов Священного Писания от руки.
0: Так, интересно.
1: Дело в том, что наш мозг очень сильно связан с моторикой.
0: Угу.
1: И то, что сегодня в обществе все реже и реже, это... взять ручку и написать слова. Да?
0: Угу.
1: Максимум, где люди сегодня, особенно молодые, это делают, а где-то нужно расписаться.
0: Угу.
1: В остальном они же все пишут там, как бы, ну... Ну, еще, может быть, в школе, там, когда ты там три строчки где-нибудь напишешь.
0: Угу.
1: Но в остальном, когда человек покидает учебное заведение, вся его писанина только в соцсетях, да, как бы, вот, и то там Т9 тебя поправляет. Но когда ты берешь в руки ручку, когда ты начинаешь писать конкретно слова, и ты переписываешь тексты,
0: угу.
1: Есть очень сильная взаимосвязь мозга с моторикой, и когда ты пишешь, это более сильный эффект имеет, угу. на наполняемости твоего сознания, твоего разума чистым,
0: более осознанно,
1: более освещенным.
0: Угу.
1: Вот. И не зря в древности, вы знаете, ну, у них интернета не было, да, и у них плюс есть в этом вопросе, не зря в древности одним из очень сильных предметов как раз было изучение, это вот как раз правописание, да, еще раньше, потом мы немножко это потеряли, когда система образования сейчас она стала, да, но когда ты вот эти закорючки рисуешь, когда ты пишешь слова, когда ты выводишь конкретно мысли, ты их анализируешь, ты их прочувствуешь.
0: Uh-huh.
1: А когда ты переписываешь тексты, ты начинаешь еще и размышлять над ними. А это имеет еще большую силу для того, чтобы вот, приводить
0: более
1: более углубленное осмысление. Это придает твоему мозгу более широкую ну, как бы силу для рассуждения, для размышлений.
0: Это как можно сказать о том, что когда мы, наша какая-то информация подкрепляется нашей эмоциональной составляющей, да, есть какой-то такой в ней эмоциональный аспект или более запечатленный, так скажем, когда мы пишем, да, или когда мы воспринимаем что-то на слух, и у нас есть какое-то подкрепление эмоциональное, то это нам больше запоминается, так как у нас есть вот этот вот и восприятие, так скажем, наше эмоциональное и наше зрительное, если мы что-то пишем, если мы что-то читаем или слышим, да, и, соответственно, у нас в голове идет переработка этой информации лучше и более глубинно, чем, допустим, мы просто что-то посмотрели или просто что-то где-то вот услышали и не отреагировали внутри, не нашли внутреннего этого отклика. Да, это действительно очень интересно о том, как мы задаемся этими вопросами сейчас, а уже апостол Иаков заранее это знал и все это для нас уже написал.
1: Да, хотелось бы еще раз повторить о том, что никогда нельзя недооценивать силу языка, и как раз Иаков о этом очень серьезно пишет. Он вновь честно говорит, что язык и смерть – это очень близкие вещи. И язык, он может иметь роль созидательную, а может разрушительную. Мы иногда относимся к этому легкомысленно, но Иаков говорит, нет, ни в коем случае. Действительно, язык – это сильное оружие. И коль дьявол использует его достаточно успешно, он приглашает верующих людей тоже использовать этот инструмент для того, чтобы быть благословением. Поэтому молитва – это очень сильное Божье оружие благословения. Потому что ты благословляешь других людей, ты молишься, ты просишь, да, для других, ты раскрываешь возможности божественного действия через молитву. А молитвы, это написанное, да, потому что у нас целая книга «Псалтирь». Это молитвы.
0: Да, там...
1: Иисус учит учеников молиться. То есть это очень широкая тема, которая позволяет твоему интеллекту и твоему рассудку развиваться здесь, насколько это возможно в нашей человеческой природе. Но язык, Иаков говорит, это

0: очень важное, очень сильное средство. И поэтому он обращает на него внимание.
1: Да, действительно. Потому что, когда мы говорим, это имеет огромное влияние на нас и на людей вокруг. И когда вы говорили про то, что в первую очередь нам нужно молиться и просить, да, о том, чтобы Бог, только Бог может управлять нашим языком, вспомнила сразу Моисея, который был косноязычен.
0: Угу.
1: Да, но потом, когда Бог...
0: Но при этом он был человеком сильной веры, и не просто веры, но и действия.
1: Да.
0: Это как раз о чем мы и говорим вот через призму темы Иакова. И язык к этому имеет прямое отношение.
1: Угу.
0: Веришь – делай. Да?
1: Да.
0: А действие здесь – это и язык тоже.
1: Угу.
0: Хотя может показаться, что такое язык. Язык – это типа сотрясаешь воздух словами. Но нет, это тоже действие.
1: Угу.
0: Говорить – это глагол. А глагол в еврейском представлении – это делать.
1: Делать.
0: Поэтому, когда ты говоришь, ты делаешь. Это сильное влияние, это сильные возможности.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за эту интересную беседу.
0: Спасибо, да.
1: Слова – это отражение наших внутренних убеждений и чувств. И если сердце наполнено Божьей любовью, то речь станет настоящим источником жизни для вас и окружающих. Всего вам доброго!

0: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
1: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Скоро уплываем в Фарсис. Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
1: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
1: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
3: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
1: Они кинули жребий, и жребий пал на Иону.
4: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
1: Расскажи нам, кто ты?
4: Откуда ты и куда плывешь?
2: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
1: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
2: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
4: Но они еще больше испугались.
1: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
3: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
2: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
4: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
1: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
2: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
3: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
1: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
3: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
1: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
0: Ого, Иона катался на рыбе?
1: Нет, рыба предоставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
5: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
0: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
2: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
1: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
2: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
1: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
2: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
1: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
2: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
5: Я не хочу, чтобы город разрушился.
0: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: чем.
1: Все известные мне люди ни при чем.
0: Кто по небу звезды ночью раскидал,

0: за правду!
1: Привет, друзья!
2: Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
3: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.

0: Молодец, Надеж. Не терпится узнать, какие.
1: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
0: Интересное задание. Ну что, приступим?
1: Да, начнем считать мои броски.
0: А победитель получает приз. Две конфетки.
1: Так. Раз. Два.
0: А теперь моя очередь.
1: На.
0: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои. А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким, но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.
1: Ладно. Больше не могу.
0: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
1: На меткость. У-у-у. Нужно сюда поставить стол.
0: А у нас уже есть скамеечка.
1: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. Раз, два, три, четыре, пять. И бросать туда 3 мешочка с песком.
0: Угу.
1: Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядя Леш, давай ты теперь первым будешь.
0: С удовольствием. Давай. И раз. И два. И три. А, теперь твоя очередь. И... Отлично! Молодец!
1: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
0: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь? Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. Надь, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг, но не перестал с ним дружить?
1: Угу.
0: А давай расскажем ребятам эту историю?
1: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.

0: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
1: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
0: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить его в дом первосвященника.
1: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
0: Только Петр издали следовал за Иисусом.

0: солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре подошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень стыдно Петру, ведь Иисус так сильно любил его, а он его предал. Тогда пошел он, горько заплакав. Вскоре Иисус был убит жестокими людьми.
1: А через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес! Он снова стал живым.
0: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
1: Иисус подошел к берегу и спросил их: «Есть ли у вас какая пища?»
0: Ученики не узнали его и сказали: «Нет».
1: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», – сказал Иисус.
0: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
1: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что он совсем не обижается. Когда они ели, он задал вопрос своему другу:
0: «Петр, любишь ли ты меня?»
1: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
0: «Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них».
1: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижает.

0: Ты о чем мечтаешь, Нань?
1: Я представила, что у меня есть лодка, и Иисус позвал меня дружить.
0: Тогда твоя мечта сбылась, потому что Иисус хочет дружить с тобой и со всеми ребятами.
1: А как узнать, что Иисус уже со мной дружит?
0: Иисус сказал, как узнать. Об этом написано в Библии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
1: Так. Вы, друзья мои,

0: если исполняете то, что я заповедую вам.
1: Дядь Лёш, а в Библии тоже написано, что Бог заповедовал?
2: Конечно. Давай найдем вместе. Вот послушай. Евангелие от Марка. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Ясно. Если слушаешься Бога и всех любишь, то дружишь с Иисусом.
2: Взаправду.
1: И в лодке плыть не обязательно.
2: Конечно. Кстати, у меня появилась идея насчет поделки.
1: Я знаю. Это лодка?
2: Кораблик. А знаешь, из чего мы его сделаем?
1: Из фантиков?
2: Не совсем. Сделаем его из вот этого поддончика.
1: Интересно.
2: Сначала мы приклеим кусочек пластилина в серединку и поставим на него карандаш-мачту.
1: А я могу парус сделать из цветной бумаги.
2: Замечательно. Начинай.

нужно сделать еще две дырочки в поддоне, чтобы протянуть здесь веревочку.

0: нам понадобится немножко пластилина, чтобы закрепить на мачте нашу веревочку. И просовываем ее через парус на другую сторону. Вот как. А?
1: А на веревочку можно флажки повесить.
0: О, это будет здорово. Тогда он станет у нас еще и красивым.

0: Вот на это надо смотреть.
1: Я могу изменить только себя.
0: Как только мы поженились, дальше никаких поисков больше не будет.
1: Ген, ты мне помогаешь жить.
0: Кто спросил? В Библии не написано о том, что надо регистрироваться.
1: 39 лет мы друг друга знаем, и каждый раз мы что-то новое открываем.
0: Супружество – это не ваше личное дело. Друзья со стороны могут увидеть то, что не видят мои глаза, на которых уже немножечко розовые очки, да.
1: И нет идеальных людей.

в Нижнем Новгороде. Работаем в организации, которая называется «Центр Агапе», и на протяжении около 15 лет мы ведем работу по браку и семье. Вот у вас сегодня семейная тематика.

0: Главный вопрос нашего интервью, нашего общения сегодня – как создать счастливую семью? О семье мы пока не думаем, но мы думаем об отношениях. Как создать счастливые отношения сейчас? Это еще не вопрос, это общая тема. И мы начнем с того. В первую очередь, чтобы создать семью, чтобы начать отношения, нужно вообще найти того человека, с кем это можно сделать. Первый вопрос – как найти хорошего человека? И как понять, да, что это хороший человек – мальчику или девочке, пожалуйста.
1: Вы видите, я нашел хорошего человека в свое время. А ты хорошего нашла?
2: Да, но я думаю, что, во-первых, нужно знать, где искать. Да? И вот такие вот мероприятия, мне кажется, это очень такие хорошие возможности, где можно познакомиться, где можно понаблюдать друг за другом, посмотреть, вот парни, какие у них желания и стремление, и девушки тоже, да. И мне кажется, самый главный посыл, который бы хотелось сказать, что важно выбирать вторую половину, глядя на то, как он себя ведет в той или иной ситуации. В общении с друзьями, на каких-то выездах, как он... Вот сегодня мы видели, как ребята были находчивыми во многих моментах. То есть наблюдать со стороны, не начиная уже какие-то очень близкие отношения. То есть, может быть, общение со взрослыми, как он реагирует. Это тоже хорошо помогает посмотреть, какой человек.
0: Дружелюбный. В обществе, да?
2: Да, в обществе, в отношениях с другими людьми, со старшими, с того же возраста.
0: Спасибо.
1: Да. Вообще еще спрашивают, как найти того самого, да? И как найти ту самую, да? Как вот понять, что это она? Как найти того человека, чтобы не ошибиться? Да, кто так думает, честно? Вот. Как не ошибиться? Правда, есть такие вот страхи, мысли, как найти того самого. С одной стороны, я не знаю, насколько, правда, я не знаю, насколько я был хорошим, когда мы познакомились. Давно это было, скорее всего, был как обычно, как вы все, вот, вы даже лучше меня, я вижу, что поколение такое сейчас, оно прогрессивное. Но, с одной стороны, да, хочется найти хорошего человека, а с другой стороны, что мы увидели на протяжении 35 лет супружеской жизни, мы еще и делаем друг друга лучше. То есть мы стараемся хорошими благодаря тому, что мы этому способствуем вдвоем. Мы помогаем друг другу стать лучше, и это будет длиться на протяжении всей вашей супружеской жизни, если коротко. А вообще это отдельный семинар.
0: Да. Я хотел бы отметить то, что сказала Галина. Вот если вы не против, мы тоже будем как-то я вот делиться своим опытом, наверное, Галина тоже. То есть мы тоже в семье, в браке 8 лет, и мы до этого еще дружили 2 года. Вот. И много чего для себя тоже взяли. Я смотрю... Смотрю то, что сейчас, как ребята строят отношения, где они ищут. И я хочу подтвердить вашу точку зрения. Ищите не там, то есть смотрите на человека не когда он один на один с вами, а реально обращайте внимание на него в обществе, вы правильно сказали. И очень важно даже со взрослыми. Потому что часто, если ты видишь, что человек не уважает взрослых, если видишь, что он как-то избегает, ой, там, этот дедушка, бабушка или эти мужики какие-то взрослые, пойдем уединимся лучше. И, то есть очень важно, как он будет относиться к твоим родителям, как он относится к своим родителям, как он вообще, вот мы начинаем что-то делать, что-то нужна помощь. Он просит, предлагает свою помощь или сидит просто попивая чаек, смеется, смотрит телефон, когда вокруг все работают. Все это очень важно. И все это реально будет так у вас в семье. И так ты понимаешь, хороший человек или нет. Мы сказали, как найти хорошего человека, а когда ты нашел его, как понять, ну, вообще человека, да, как хорошо узнать человека, как понять, что он

0: будущем не будет совсем другим, вот какой он сейчас, каким он будет в будущем, как это распознать в нем? Можно, пожалуйста, вот какие-то примеры, какие-то, может быть, лайфхаки?
1: Ну, девушки сегодня упомянули очень важные такие качества. Все, что касается, да, что человек не жадный, да, что он ценит юмор, что он, у него есть цели, что он ответственный. И вот эти вот моменты, они как раз и помогают понять, как дальше. Потому что если у человека сейчас нет целей, и он не берет на себя ответственности, то...
0: В самом маленьком, да? В учебе своей. Там.
1: Ну да, да. Тут грандиозных целей какие. Да, если он, у него есть цель там, получить образование, у него есть цель... найти хорошую работу, не жить там за счет своих родителей, или он рано осознает, что ему нужно там самому начать, да, взять на себя ответственность и начать зарабатывать, обеспечивать свою жизнь. Вот.
2: Ну и парням такой совет, мне тоже помог бы этот совет, когда я был юным, быстрее становиться зрелым, стараться брать на себя ответственность, потому что парни долго зреют, девчонки как-то быстрее уже готовы семью создать, а парни еще вот как-то долго ходят. Парням нужно учиться брать на себя ответственность, действительно.
0: Что вы имеете в виду практически? Что, как это
2: практически сделать? Вот я подтверждаю слова Гали, стремиться к тому, чтобы чего-то достигать, ставить себе планы в учебе. Да, ставить себе какие-то цели, когда я начну зарабатывать, сколько я буду примерно зарабатывать, хочу я семью, да, хочу, я даже знал, сколько детей хотел, мы только-только стали встречаться, и Галя сказал, у нас будет 5 детей, да, ну, у нас четверо, да, но я поставил себе такую цель, мне нужно, я очень любил, мне нравилась семья, и, видимо, вот такие вещи Галя во мне, как бы, ну, понравились. Купил я тебя, что ли, этим, да? Ну и будьте щедрыми, парни, и будьте легкими в общении, тогда девчонкам будет легко с вами общаться. Юмор. Хорошо, что вы отметили юмор, важное качество. Общение, юмор, ответственность, щедрость.
1: Ну, ответственность даже в мелочах. Если мы там договорились о каких-то моментах по жизни, да, там, в организации мероприятий какого-то, мы тоже можем посмотреть, как человек берет на себя ответственность, как он, приходит ли он вовремя или там опаздывает. То есть вот такие вот, казалось бы, мелочи, но из этих мелочей складывается цельность человека, личность, зрелость, да.
0: Спасибо. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос. Как избежать ошибок в отношениях? Вот мы нашли того человека. Все поняли, вроде нормально. И начинаем встречаться. Начинаем дружить. И вот какие могут быть эти ошибки, да, и как их избежать? Чтобы ничего не испортить, чтобы не оттолкнуть человека, чтобы, ну, в общем, не испортить все.
2: Ну, во-первых, оставаться самим собой. Быть самим собой. Не стараться играть роли, не стараться показаться, потому что однажды обнаружится, что ты не тот, кем себя представляешь. Вот. Это обоюдно.
1: Да,
2: да? Да. Когда ты искренен, есть надежда, что человек, которого ты встретишь, тоже будет искренен. Тогда легче понять, с кем ты общаешься, с кем ты имеешь дело. Да? Будьте искренними, будьте самими собой. Вот. Это, наверное, такой самый важный момент. И нужно время. Для любых отношений нужно время. Не торопитесь. Сколько всегда по-разному. Мы, например, вы хотите узнать, сколько мы встречались, да?
1: Надо лучше.
2: Почему? Сколько?
1: Ну, на самом деле, наш пример, он как бы, ну, не... Ну, это хорошо, конечно, но мы... В раннем возрасте познакомились, и мне было 16, Гене 17, 4 года, потому что Геннадий ушел в армию, я его ждала. Ну, в общем-то, получил, ну, как, да, 4, в общем...
2: 4. Да, но она, Галя, приезжала ко мне в армию, приезжала несколько раз, 2 года, да-да-да. Получилось 4.

0: 4 года. Может быть, 4 года не обязательно 4, но обязательно не, ну, не 3 дня точно. Пока вы дружите, пока встречаетесь, есть время. Как только мы поженились, дальше никаких поисков больше не будет. Вот и все. Если мы готовы через неделю пожениться, мы должны понимать, что дальше поиски прекращаются, мы живем вдвоем, и это уже будет обоюдное притирание со всеми вытекающими последствиями, да.
1: Чтобы не узнали.
2: Ну, то есть, просто ребята думают, все, если я встречаюсь, ну, типа, разорвать отношения, это же страшно, мы же уже встречаемся. А на самом деле, это всегда есть пути отхода, пока вы еще не перешли черту брака. Это, то есть, всегда есть возможность.
1: Что у нас даже вот подготовка к браку, да, это уже люди, которые объявили помолвку, какое-то время прошли, и они поняли, что они хотят пожениться. И у нас даже были такие примеры, когда пара проходила подготовку к браку, и они осознавали, что дальше они не могут идти. Почему? Потому что, например, она из одной конфессии, он из другой, и им сложно было именно на духовном уровне выстроить какое-то понимание цели, да?
2: Ну, как идти одну дорогу, так скажем. Они по разным дорогам шли.
1: И это настолько было явно, что они поняли, что им нужно просто отношения закончить. Да.
3: У нас есть вопрос из зала. Как во время отношений не отвлекаться на других девушек? Геннадий?
0: Девчонки, вот если бы парень, да, с которым вы дружите, потом вот еще с другой, еще с какой-то... Поднимите руку, кому бы это понравилось? Конечно, нет. Понимаете, нельзя предавать. Если мы с кем-то завязываем отношения и начинаем дружить, если мы это называем дружбой и отношения, то где-то еще потом с кем-то, да, это уже немножечко попахивает предательством, и наверняка это долго не протянется, как только, если это парня касается.
2: Надо учитывать, что это может потом в браке появиться. Такая штука.
0: И, конечно, это же такой посыл на будущее, да, то есть... несерьезных отношений, и, конечно же, это как раз вот как индикатор, один из индикаторов, на что смотреть, когда мы начинаем общаться с человеком. Вот на это надо смотреть обязательно. И об этом можно всегда поговорить, пока еще нет отношений. Я заметил, что ты там, или я заметила, мы можем об этом поговорить? И, может быть, он скажет «о-о», или «да-да, легко, да, хорошо, давай поговорим». Понимаете, да?
2: Я хочу добавить здесь маленький опыт из нашей жизни и отношений с Велиной. Мы дружили, очень долго мы дружили, и даже уже всем понятно вокруг было, что у нас не просто так, но мы все равно дружили. Мы не заходили на тот статус встречания максимально долго, потому что мы как будто, я не знаю, проверяли, но просто хотелось утвердиться в этом, утвердиться друг в друге. И было так, что реально я общался с многими людьми, и парнями, и девчонками, и общался, и она тоже общалась. И меня она иногда это как бы сделала. Как бы вроде не было никаких официальных у нас там, что обязательств, чтобы я ей мог что-то предъявить. Но мне было немножко обидно, что она общается. То есть даже так, парни, на этом уровне мы собственники немножко. Мы тоже хотим, что если девчонка все-таки немножко, она понимает, что я проявляю к ней внимание, и вроде бы она отвечает взаимностью, уже хочется, чтобы даже на этом уровне мы как бы приоритет ставили друг друга, а не просто со всеми. Поэтому, мне кажется, человеческое такое вот... чувство...
3: Да, на самом деле, мне кажется, что ребята, и это сейчас даже вот больше подростков, мне кажется, даже касаются, когда мы говорим, что вот я с кем-то встречаюсь, да, именно вот эта формулировка, и что она под собой подразумевает. То есть мы получаем сразу же какие-то бонусы от этого, то есть там подержаться за ручки или там поцеловаться, пообниматься, но мы не берем ответственность достаточно. То есть наша ответственность, она должна быть пропорционально... выгоде, если можно так, таким сухим канцелярским языком сказать, да? И у нас есть еще тут один вопрос тоже про встречание. Как ненавязчиво предложить девушке встречаться?
2: Отличный вопрос. Парни, сразу записывайте, пожалуйста. То есть как предложить так, чтобы она вроде не выглядела как свидание сразу, да?
1: Угу. Вот. Ну вот как раз мы говорим об уровнях, да? Какие у меня цели? Просто узнать человека или уже как бы следующий шаг. То есть очень важно не пропускать вот эти уровни общения. Общение в каком-то социуме, да, в церкви, там, вот на таких мероприятиях, еще где-то. И все равно невербально происходит, и девушка, и парень осознают, что

0: они друг другу проявляют какую-то симпатию, да? Мне кажется, если сохранять вот эти уровни общения постепенно, тут даже не нужно особо потом думать, какими словами. Это будет естественным образом происходить.
1: Вопрос вообще, как ненавязчиво предложить девушке встречаться? Я бы сказал так. Ненавязчиво предложите хотя бы первую встречу, одну. Что значит встречаться? Давай я буду с тобой встречаться, видеться. Давай сходим куда-нибудь. Да? Как тебя зовут? Если вы знаете, как ее зовут, да, чем увлекаешься? Вот. И так далее. Предложите первую встречу. Сделайте одну встречу, следующая потом она будет рождаться уже от этой встречи, потому что все же складывается из общения и вырастают отношения. Да? Поэтому встретьтесь первый раз. Дальше потом, может быть, это все вырастет встречаться.
2: Да, конечно.
3: Можно еще вопросик?
2: Давай последний.
3: Пока про встречание.
2: Да, мы уже должны...
3: Хороший парень, но что-то непонятное отталкивает.
2: Непонятное?
3: Да, непонятное.
2: Чувство какое-то есть, да?
3: Это вопрос. То есть, видимо, как понять, или стоит ли прислушиваться к этому или нет?
0: Общаться
1: стоит, да.
0: В социуме, чтобы не один на один. Да, не давать надежду и понаблюдать еще, что именно отталкивает, почему. Вот такие моменты, очень важно на них тоже обращать внимание. То, что мы заметили, подумать, может быть, посоветоваться с кем-то.
1: И общаться в кругу друзей, да. Потому что то, что я могу не заметить, можно всегда спросить у подруг, да, или у друзей. Слушай, что ты думаешь? Что-то вот мне кажется, что-то подозрительное. Как вам со стороны? Это очень полезно, кстати. Друзья со стороны могут увидеть то, что не видят мои глаза, на которых уже немножечко розовые очки, да. Советуйтесь, не бойтесь советоваться. Наши дети так делали, правда, и нам это нравилось, и им это очень помогло.
2: Да, с родителями. Вот здесь вопрос такой. Говорят, что хорошо, когда отношения начинаются с дружбы. Как сначала узнать, что эта дружба не закончится френд-зоной? То есть ты дружишь, а потом понял, что она и не собирается дальше ничего, ты хотел бы как бы правильно с дружбы начать, а она или он там, да, и все, решил до конца другом остаться.
0: В общем-то, это то, о чем мы говорили, о том, что важно быть искренними. И здесь важно сказать честно. И мне кажется, лучше говорить, человек поймет, оценит это, когда мы честно скажем.
2: Горькую правду сразу.
0: Да, да, конечно, лучше сказать это открыто, чем просто вилять там.
1: Наша старшая дочь сделала так 3 раза. И ни разу не пожалела об этом. Она сделала это очень вежливо, уважительно.
2: Отшила парня 3 раза.
1: Она, да. Вежливо. Просто на самом таком, значит, достаточно раннем этапе она поняла, что если пойдет дальше, она поняла, что, скорее всего, придется сказать нет, но лучше сделать это раньше.
0: Она не дала ложных ожиданий. Опять же, к искренности, да, возвращаемся к искренности, к тому, насколько я готов к открытым искренним отношениям.
1: Конечно, можно сейчас спросить. Ребята, девчонки, кто? Ну, я не стану этого делать, потому что вопрос, скорее всего, анонимный, да? Можно было бы спросить, кто пережил такого рода разочарование? Чей вопрос, да? Это же разочарование, на самом деле, это такой удар некий, да?
2: Вопрос, может, от одного, но, мне кажется, переживали многие френд-зону.
1: Это многие, когда, да, конечно. Френд-зоне. Конечно, и то, и другое хорошо. Это хорошо, что мы переживаем такие моменты, мы можем учиться на этом. На самом деле, нужно помнить, что научиться бы вам, молодым, вот нам бы, мне этого не хватало в молодости, не учили меня этому, не торопиться очаровываться, потому что разочарование – это не что иное, как конец очарованию, вот и все. Не торопитесь очаровываться, а что делать с чувствами, которые появляются? Что делать с влюбленностью, которую ты не всегда можешь притормозить, да? И, увы, если происходит такая боль, нужно уметь ее пережить. И в следующий раз будет опыт. Но если есть уже опыт стараться быть чутьче, тогда не будет в следующий раз такой большой...
2: Вступать на те же грабли.
1: Да, и не будет такой сильной боли в следующий раз. Но боль нас всегда учит хорошим вещам. Не бойтесь этого тоже.
2: А вот уже встречаем.

0: меняемся, да? И тут как бы кто-то думает о свадьбе, а кто-то даже не думает. А сегодня вообще как бы свадьба — это такой относительный, да, можно и не жениться, и вообще кому это надо, ответственность какая-то там, можно пожить, узнать. Что можно, и касаемо как раз сексуальных отношений, вообще интима, близости, поцелуев, когда лучше переходить на это, когда парню позволять что-то, или там девчонке, да, и так далее, как вы считаете, как это сделать по-хорошо и правильно, чтобы оно было надолго и счастливо?
1: Это такой объемный
0: вопрос на целый час, время.
1: Да, начали со свадьбы, закончили до интима, да? Интересно очень. Почему? Мы своим детям говорили. Я вот интересно, что я рос не в христианской семье, да? И просто, видимо, папа был такой, как-то он был напитан какой-то благочестивостью такой, что он... нравственными устоями, да, что я боялся папу подвести. У меня такое было. Я как бы ради папы ради я старался вот держаться, да, и не начудить и так далее. Папа был мне помощником в этом деле. Наверное, он даже и не знал об этом, но он мне в этом очень помог. На самом деле свадьба – дело хорошее, но быстро очень отношения могут дойти до того, что границами перейдем, о чем потом можем пожалеть. Это происходит очень быстро. Пока дружите, и чем отношения больше заходят, как бы становятся глубже, чем больше мы начинаем нравиться друг другу, эмпатия появляется, симпатия, да, и так далее, мы должны тем больше быть аккуратнее и не стараться не оставаться наедине друг с другом. Этот совет мы давали всегда. Стараться не оставаться в темных таких каких-то закрытых углах и комнатах, не уединяться.
2: Очень важный момент, что в любом случае мы будем друг друга разочаровывать по жизни. В любом случае нет идеальных людей и нет идеально подходящих друг к другу. У нас целый семинар есть, насколько мы разные. А именно смысл в том, что мы настолько разные, что мы можем дополнять друг друга, а не разбегаться в стороны, потому что мы разные. Вот в чем такая уловка и обман, ложь. Вот надо найти одну единственную, которая тебе подойдет. Ты вот эту попробовал, вот эта не подошла. Но в принципе нет идеальных людей. Их нет. Мы только вместе друг с другом, вводя уже в такие отношения в браке, мы можем помогать друг другу меняться. Но идеальных людей не существует. Нас просто, одну секунду еще, один раз спросили, вот вы нам так хорошо все рассказываете, какие должны быть хорошие отношения в браке, а что, не бывают таких отношений, где нужно развестись?
3: Причин.
2: Неужели нет таких причин, где нужно было бы развестись? Мы так подумали, с Геннадием переглянулись и сказали, что в каждом браке можно найти причину для развода. В каждом браке, если захотеть, если так смотреть, если их искать, мы обязательно их найдем. Поэтому то, что вот ты сказал, надо, ну, как бы пожить и посмотреть, как она реагирует, это заведомо дорога в никуда, потому что любой человек тебя разочарует. В любой. Нет такого идеального человека, который бы не разочаровал.
1: Просто в какой-то момент и ты, и она, вы вдруг поймете. Мы друг друга еще не очень хорошо знаем, но вот то, насколько мы друг друга узнали, скорее всего, достаточно, чтобы мы приняли решение. Свадьба, идем дальше по жизни вместе. И если это обоюдно, этого достаточно. И дальше будет вся жизнь для того, чтобы лучше и лучше друг друга узнать. А тема интима, тема сексуальных отношений вообще отдельная тема, да. И я считаю, что если коротко вам ответить, коротко, есть такое мнение сейчас, нужно опытным уже вступить в брак, да, нужно же сначала знать, как это делается, да, чтобы не опозориться, скажу сразу, самое благодатное, самое радостное, самое прекрасное, что может быть, если кто-то из вас уже жил или живет, там, да, уже были отношения, мой совет, прерывайте и дайте себе пространство для свадьбы, от этого отойти, отдохнуть и забыться. Все лучше учиться этому вдвоем, вместе, после свадьбы, и чтобы не было потом разочарований, потому что потом бывает очень много

0: вот как раз вопрос, зачем свадьба? Мы уже к этому важно. То есть сегодня...
1: Бракосочетание зачем?
0: Вообще, зачем венчание, бракосочетание? Кому это нужно, если сегодня многие живут спокойно, без свадьбы, ну, как бы счастливы даже кто-то, да? То есть зачем вообще оно нужно?
1: И не ставить роспись в ЗАГСе, приняв решение жить просто гражданским, как его называют, браком или как угодно, это всегда, в первую очередь, открытая дверь для того, чтобы предать другого. Любой из нас, либо она, или он, как только решат, что мне надоело. И для другого это, как правило, будет удар. Это раз. Это первая причина, да? Это абсолютное нежелание брать на себя ответственность. Был у нас случай, когда парень... Церковный парень пытался нас убедить всех, включая там и пастора, и всех, что в Библии не написано о том, что надо регистрироваться, поэтому мы просто так будем жить, этого достаточно, и мы всю жизнь, вот все-все. Мы пытались, и ей тоже, а она готова была, кстати, пойти в ЗАГС, но он переубедил, он убедил, что это не обязательно, и они так и не расписались. Вот, они стали жить, и мы думали, ну, интересно, конечно, вот, ну, скажем, так они не живут вместе, они буквально 2-3 года, они расстались, она больше ничего общего с ним иметь не хочет, то есть пути расстались, потому что это всегда открытая дверь. И он говорит, мне можно доверять. Я сказал, ну, раз тебе можно доверять, почему же ты не хочешь зарегистрироваться? В чем проблема? Значит, остается какая-то открытая дверь. Если что, я всегда легко смогу убежать, да.
2: Ну, и, в общем-то, то, что мы идем в ЗАГС, то, что мы венчание, да, у нас пред Богом, перед государством, мы... как бы берем на себя ответственность перед людьми. Все знают, да, что это муж, а это жена. И у этих мужа и жены рождаются дети, и все, что касается в дальнейшем вот, всех юридических моментов, это тоже имеет свои последствия. Вот. И это важно перед людьми, перед Богом, и друг перед другом.
1: Ну и вопрос защищенности. Свадьба это, ну свадьба, я имею в виду регистрация, это вопрос защищенности наших отношений. Во-первых, мы сами себя защищаем. Мы все слабы. Мы друг друга оберегаем от предательства друг друга. Это раз. И потом мы защищены государством, мы защищены обществом, в котором мы находимся и так далее. Это всегда защищенность.
0: Важно вести любые отношения, вести к браку, вести к серьезному. И если парень или девушка, как мне кажется, они готовы к этому, они должны дать сразу это понять. И девушка, она должна у парня узнать и понять вообще, на что, намерения его какие. Просто посвящаться, как сегодня модно, просто парень, девушка, у меня есть парень, у меня есть девушка, это круто. Но вопрос, к чему это идет, и готовы вы, если завтра, послезавтра это закончится, да, у вас будет один, второй, третий опыт, который еще больше будет вас растрачивать.
3: И у нас просто был один, может быть, это как последний вопрос. Там был, назовите топ-5 книг про отношения. Может быть, не 5, но сколько вы, какие-то, может быть, книги или что почитать, посмотреть, вы подскажете ребятам?
1: Сейчас. Ларри Краб «Счастливые отношения» или «Счастливая семья», что-то такое. Ларри Краб, если знаете, слышали, да? «5 языков любви» — очень хорошая книга для отношений. Да. Например.
3: Спасибо вам большое. Может быть, какое-то последнее пожелание просто ребятам на их будущее и нынешние отношения?
2: Я из своего личного опыта поняла, что доверие друг с другом начинается с доверия Богу. Если я выстраиваю личные, близкие, доверительные отношения с Богом, то вот эта вся мудрость, все необходимые ингредиенты, они прикладываются. Это фундамент. И вот, в общем-то, наши отношения до сих пор настолько близки, настолько открыты, откровенны, благодаря именно нашим близким отношениям с Богом. То есть вот это отсюда, это ключ, а все остальное, оно прикладывается.
1: У меня было 5 советов. Я послушал Галю и решил остановиться на одном все-таки. Да, я тоже в этой теме останусь. Я однажды подумал, если бы мне нужно было сказать своему ребенку, у меня 2 сына, 2 дочери у нас, если бы нужно было дать какой-то один совет,

одно предложение, если бы подошел сын и сказал: пап, один совет на всю жизнь дай мне, пожалуйста, чтобы я его запомнил, записал, всего лишь один. И я перебирал долго, я думал, так, ну, желаю тебе хороших друзей, наверное, это важно. Подумал, хорошо, но это что-то недостаточно. С братом, вот, с братом всю жизнь храни отношения, с сестрами. Хорошо, но тоже я много чего перебрал. И потом в итоге я остановился только на одном. И я им это сказал, каждому из них. Я сказал, если бы вы меня спросили, я подозвал Романа сначала, говорю: Ром, если бы ты спросил у меня какой-то вот один совет, я бы тебе сказал, пожалуйста, держись Христа. Все остальное, если я не успею, если я не смогу, Он все тебе дальше покажет, Он тебе поможет. И спутника жизни найти, и определиться во всем остальном. Держись Его, потому что от Него все. Он все. И я подумал, наверное, если единственный совет, то только такой.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Арэвдзэц или хэллоу, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
1: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно?

0: активно общаться с друзьями из мира. Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташа, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
1: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
0: У тебя нет выбора.
1: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
0: То есть ты родилась уже в верующей семье?
1: Да, я родилась в верующей семье.
0: Уже в церкви,
1: в церковь с детства, можно сказать. Вот.
0: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, да, то есть ты не зря к нам пришла, тема «Зачем ты ходишь в церковь?». Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
1: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории из церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я, мне вот даже эти детские Библии, вот, все эти истории, меня как-то так завораживало это, и, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
0: В каком смысле?
1: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. Ага. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни. А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и в субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
0: Это уже к какому возрасту было?
1: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет, такой возраст как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть там...
0: Почему... Запретно, да?
1: Да, запретно.
0: Нельзя то, нельзя это.
1: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
2: Тебе запрещала церковь или родители, или
1: Библия? Ну, и родители Библия, мне, может, как-то... как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну, вот, из школы, подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мы папа священнослужитель, мы переезжали в разные города. И в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
0: Они в принципе, не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
2: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну, вот как
1: для
2: ты считаешь, или это забота, любовь?
1: А, запрет? Ну, они мне, как... Я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я... У меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять.
0: Ну, эти друзья из мира?
1: Да.
0: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было? Они не могли на тебя повлиять?
1: Ну... Вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, думаю, причиной вообще всему, все, что, ну, происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что из субботы в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило. У меня не было духовного

0: просто. И из-за этого, как бы для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И ну, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
1: А что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим
0: понимаешь? Да, какие-то, ну, представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же, допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги, ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
1: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4 года, 5-10.
0: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
2: Найди свой путь.
3: Ты пошла, ну, то есть начала
0: общаться. Я пошла искать что-то новое.
3: Что-то новое и начала...
0: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
3: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
0: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
3: себе
0: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно как бы, ну, общаться. Mm-hmm. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что вот, ну, я...
1: Что со мной ничего не случится.
0: Да.
1: Я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
0: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не шла тот момент, то, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. Mm-hmm. И еще я была одна, а их было много. Uh-huh. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
1: Один в поле воин, да. Ты решила, сейчас пойду.
0: И я пошла
1: и всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
0: Да, вот, когда я жила в Казани, я начала... Ну, сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Uh-huh. Вот. Но и я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Вот тогда я была, наверное, в 6-7 классе. Вот. И как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда вот мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, ну, в церкви. Угу. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, ну, не чуть-чуть даже, а вот почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться. Вот. Но потом так случилось, что подруги, ну, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, ну, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила, как я могу наступить на них второй раз?
1: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что
0: да,
1: на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
0: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе, они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
1: То есть тебе уже за 15 было?
0: Да, мне уже было лет там 16-17. Mm-hmm. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Mm-hmm. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему и у родителей, почему я должна не проводить с ними время. Mm-hmm.
1: А родители все так же тебе запрещали?
0: Ну, они старались... не советовали.
1: Не советовали с
3: Она
1: ними.
3: Была чуть сейчас... старше все-таки, ну,
0: да,
3: доверие
0: тут
3: какое-то появилось.
0: Да, тут уже такой возраст, mm-hmm. что родители
3: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, mm-hmm. одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Да. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
0: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
1: Ну, может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия такой, какая ты есть, не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Вот зачем тогда, опять же, вот у нас вопрос не главный, зачем ходить в церковь? Если ты вот сейчас, ну, складываешь отношения, ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот вне церкви, друзья давали, поддержку, принятие, любовь. Mm-hmm. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви был

0: Ничего.
1: Да.
0: Хотя и друзья появились вот во втором, да?
1: Когда да, у меня приехала. Были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
0: Своего рода духовный наставник, да, у тебя да, появился в церкви?
1: Да, духовный наставник, друг. Mm-hmm. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы мои подруги в школе, в мире, и как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что, ну, то, что я хочу. И я начала действительно, возможно, отказываться от чего-то, чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные, интересные. Да, возможно, что-то.
0: Так, ты, мне кажется, такой какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение, хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. Там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края,
1: ну,
0: и
1: да,
0: там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже
1: себя
0: слишком.
1: Смотрела в зеркало и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь определиться? Потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Ну, как бы решить для себя уже наконец, потому что невозможно, это лицемерие, это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках, их надо было убирать.
2: Найди свой путь.
3: Как ты сказала этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, как бы...
0: Или ты не сказала, как ты с ними...
1: На самом деле, они мне сами это сказали.
0: А почему?
1: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви и общалась только с ними, и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы, они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время, и как брат придет во времени счастья.
0: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующему человеку общаться с друзьями, иметь друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько...
1: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
0: Свои принципы, да?
1: Да, свои принципы. Я поняла для себя, что мне пока что... Опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы все друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной. И
3: сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
1: С которыми я общалась?
3: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
1: А, ну да, ходят. Но мы... Не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг.
0: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
1: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом. И он действительно отвечает. И я думаю, он, наверное, ждал,

0: когда я уже смирюсь, уже просто...
1: Когда успокоишься, вот,
0: да,
1: наконец.
0: Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же. Вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это. И действительно, он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу, вот, не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, мне просто язык уже не повернется. Потому что я видела его, ну, его величие.
1: Жизни.
0: Да, и своей жизни.
1: Если бы ты вдруг... Ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалось вот, вот это вот пережитое?
0: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что ну, это было неправильно. Возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая. Но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но... Оправдывать я бы себя не стала.
1: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила? То есть ты бы поступила так же или ты...
0: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
2: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я скажу. Грех не в силах побороть, потому и прихожу. Ты сильнее, ты добрей. Что моя любовь с твоей?

Сегодня каждый человек хотел бы реальных, искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а

А главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее: «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить, потому что вся

внутренность его была освящена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога, потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, Его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем, это реальность, в которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть“». Хорошо нам здесь быть. Находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле. Потому что Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть, в Царстве Божьем быть хорошо». Второй момент, на который мы обратим внимание, сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое? И именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог, прославленный пред ним, предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека –

Он спрашивает, если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья. Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности, и он начинает думать о других. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе, он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом. И скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал, встаньте и не бойтесь». Несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил, пошлет как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения. И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины

Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия. Так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глаз глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза: «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что здесь открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. 6 стих говорит: «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему сказано так? Они пали. Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть, и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие, определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня. Потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано: «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте, не бойтесь“». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников – это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общение Христа с учениками, они переживали вот это состояние страха. Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений, обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь».

прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью. Оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это. Хорошо нам здесь быть. Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. И поэтому Евангелие призывает нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос. Стремиться к Нему. Открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным мы не можем чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью слову. И Петр говорит не только «хорошо нам здесь быть», он говорит и следующее. «Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать». Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно. Как сильно мир нуждается в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. Если ты хочешь, я готов послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит, вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес. Голос сказал для Петра и других учеников, его слушайтесь. Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни? Для формирования моего сознания. Только Он. Его слушайтесь. Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать, нам здесь хорошо. Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас.

Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите, потому что мы открыты для этого служения, потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит: не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу, и вдумайтесь. И Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня.

Иисус Христос сказал: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь тех, кто убивает тело и кроме этого ничего уже сделать не может. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто, убивая, имеет власть вернуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Разве не 5 птичек продаются всего за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А на вашей голове даже волосы все сочтены. Не бойтесь же, вы имеете большую ценность, чем любое множество птиц. И говорю вам, кто открыто признает меня перед людьми, того и я, Сын Человеческий, признаю перед ангелами Божьими. А кто отречется от меня перед людьми, будет отвергнут перед ангелами Божьими. Всякий, кто скажет слово против Сына Человеческого, будет прощен. Но нет прощения тому, кто оскорбит Святого Духа. Когда вас будут приводить в синагоги к начальству и властям, не беспокойтесь о том, как вам защищаться и что говорить. Ибо в тот час научит вас Дух Святой тому, что вам нужно сказать».

0: «Царствие Божие внутрь вас есть», – сказал однажды Христос. Что значит эта фраза? Кому Христос сказал ее? Относится ли она к современным верующим? И что такое в данном случае «Царствие Божие»? У нас в гостях Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, фраза такая немножко архаичная по словам, использованным, ну, там, по окончаниям слов. Вот. И мы часто воспринимаем ее следующим образом. «Бог живет внутри меня». То есть, по большому счету, ну, там же задавали Христу, когда наступит Царство Божие. После такого ответа получается, что, ну, не ждите каких-то явных проявлений, там еще чего-то, потому что Бог живет внутри вас, и потому вот успокойтесь и живите. Так ли это?
1: Ну да. Ну, во-первых, что имеется в виду под Царством Божиим? Что такое Царство Божие?
0: Ну, как традиционно, вот, ну, как, что такое Царство Божие? Царство Божие – это Бог. Царство Божие – это рай. Ну, то есть, вообще говоря, верующие люди живут в этом мире и понимают, что однажды этот мир закончится, и мы будем жить в раю, где будет все хорошо, где не будет зла, где...

0: все проблемы будут решены.
1: Ну да. Ну, не совсем так. Дело в том, что Евангелие, да, оно написано в контексте ожидания Мессии. Угу. Ну, собственно, Евангелие, слово, или радостная весть на греческом, да, благая весть, хорошая весть, это весть о том, что Мессия пришел. А кто такой Мессия? Мессия – это царь. Царь, не просто царь, а царь, который на царство Богом поставлен. Вот. И он приходит как посланник Божий с его силой для того, чтобы то, к кому он пришел, его народ, да, ну, спасти от врагов, там, упрочить царство, вот, и так далее. То есть Царство Божие – это царь, который приходит от Бога, чтобы установить свое царство. То есть,
0: это мы об ожиданиях, ну, собственно, об ожиданиях евреев во времена Христа.
1: Да, Евангелие написано вот в контексте ожидания евреев во времена Христа, пришествия царя, которого пошлет Бог, да, для того, чтобы восстановить царство Израилю, он, то есть, вернуть величие царства, значит, утерянного когда-то, там, в прежние времена, Соломона, Давида. Вот. А актуальность политическая была, заключалась в чем? В том, что после Вавилонского плена Израиль эпизодически имел свою самостоятельность, свою, да? Вот, попадал под власть то одних, то других. И ввиду внутренних разборок, несогласий, да, это еще более ослабляло это царство Израиля. И в конце концов он оказался под игом или под властью Рима, вот, языческого, который устанавливал свои правила. Вот, и, а как же исполнение ветхозаветных пророчеств? В том, что гора Божия, гора Сион, на котором построен храм, будет выше всех гор, и потекут к ней народы, и что это будет самое главное царство, которое будет управлять всем миром. Как? Как? Не сходится, да? Значит, должен прийти Мессия, должен прийти царь, чтобы исполнить эти пророчества. Вот это ожидание. И вот родился Христос. А Христос – это Мессия по-гречески. Да. Мессия – это по-еврейски, а Христос – помазанник, от слова, то, что на царство помазывают. Вот. И в Евангелии от Луки, например, написано, что «быв спрошен иудеями, когда придет Царствие Божие, он ответил, Царство Божие внутри вас есть». Вот. То есть там не совсем точный перевод, это можно перевести… Ну, не то, что не совсем точно, варианты есть другие, да. Вот вариант не внутри вас есть, а среди вас есть. То есть Христос им говорит, вы спрашиваете, когда придет Царство Божие, так оно вот, оно уже пришло. Он стоит среди этих фарисеев, царь, помазанный Богом, пришел для того, чтобы установить свое царство. А вы спрашиваете меня об этом, я вот перед вами. Вот. А что касается вот этого такого нашего, нашей интерпретации, да, что вот внутри имеется в виду где-то в сердце, ну, наверное, тоже такое истолкование может быть, да. Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живут во мне Христос, потому что установление Царства Божия подразумевает не только установление порядков, да, в этом царстве, ну, законов, правил, вот, а принятие этого царства в своей душой, в свое сердце. И, собственно говоря, установление Царства Божия в этом мире, оно так и происходит, когда Христос входит в сердце людей. Вот если мы обратимся к истории раннего христианства, да, то...
0: То есть, если я принимаю Христа как своего царя,

0: то значит Царство Божие, я уже в него вошел.
1: Да, можно сказать так, да. Я уже стал причастником Царства Божия. Да? Mm. Просто физически это, ну, так вот, зримо в славе, да, это осуществится позже. Mm-hmm. Но сейчас уже так. Это вот примерно то же самое происходило с древним миром. Да, если мы говорим о раннем христианстве, то шансов у христиан, последователей, ну, с точки зрения Рима, какого-то учителя из глухой заброшенной провинции Галилея, да, ну, вообще никаких не было. Ну, у них не было армии. Угу. Вот даже у евреев была армия, они поднимали несколько восстаний, да, вот в 70-м году, потом позже. У них было оружие, у них, значит, они сопротивлялись, там зелоты были, ревнители, значит, старины, которые с кривыми ножами, значит, нападали на римлян. Но у христиан ничего этого не было. Вот. А их царь, который пришел, Христос, говорит о том, что это царство будет, завоюет весь мир. Он так им сказал. Вот будет проповедано по всей земле.
0: То есть... Знаете, исторические примеры, множество этих примеров, различных переворотов, там еще чего-то, показывают нам, что не наличие оружия определяет успех или неуспех, а вот на самом деле воодушевление масс или, ну, то есть... какая-то решительность действий и так далее, чаще всего это гораздо важнее, чем все остальное. То есть не нужна большая армия для того, чтобы захватить власть в стране.
1: Но, видите, евреи не смогли римлян победить, да? А христиане смогли. При том, при всем, что первые 3 века истории, да, они подвергались гонениям. Ну, разной интенсивности. Эти гонения. И уже в конце 3 века, да, император Галерий, который был одним из самых таких ревностных гонителей mm-hmm. христианства, он издает первый, на самом деле не Константин, а Галерий издает первый, значит, указ о веротерпимости, потому что оказалось так, что в его окружении и в его государстве так много христиан, что игнорировать этот факт и бороться с ним – это себе хуже.
0: То есть вопрос-то да. В следующем. Прошло 300 лет примерно, и Римская империя большая вот эта вот стала христианской.
1: Да.
0: Ну, то есть Константин уже все утвердил.
1: Внутри да. сердца да. человека. То есть... И это как бы царство выросло незаметно из сердец, принявших Христа и уверовавших в Него.
0: То есть, смотрите, иудеи ожидают, что царство установится, вот, ну, Мессия пришел, и все. И как бы вот мы всех победили, и царство установилось.
1: Мессия пришел, поднял знамя восстания, значит, из тайников достали мечи и копья, напали на римлян, римляне побежали.
0: Всех победили.
1: Да, всех победили, и значит, как в ветхозаветные времена, ангелы помогли, шершни прилетели, там, в общем, все это случилось. Вот такое было ожидание.
0: Да, такое ожидание. На самом деле, немного по-другому. Но, по большому счету, разве вот это вот не случилось? То есть, действительно, весь мир... Нет, конечно, не этнический Израиль стал править всем миром. Хотя сегодня есть там всякие конспирологические... измышления о том, что евреи сейчас правят всем миром. Ну, там мы не будем их касаться. По большому счету ведь исполнилось. Не так, как ждали.
1: Ну, конечно.
0: Или все-таки... Ну, я хочу провести аналогию. Чего мы ждем сейчас? То есть, чего ждали иудеи тогда? Исполнилось, но не так. Чего мы ждем сейчас? По большому счету мы говорим, слушайте, ну вот этому миру придет конец, и наступит тогда Царство Божье. И вот это Царство Божье, в котором там не будет того, того, того, того, будет все там замечательно и так далее. Мы этого ждем. Не являемся ли мы заложниками вот таких же картин, построенных нами самими? То есть так же, как иудеи, которые вот так хотели Царства Божьего,

0: что не приняли Христа, что были истреблены в значительной степени в результате вот этого вот, ну, восстания, которое произошло несколько после, после распятия и воскресения Христа.
1: В 70-м году.
0: Ну да. Угу. Вот.
1: Иудейская война.
0: Когда мы ожидаем, и когда вот наши представления о Царстве Божьем современные такие вот, насколько эти вот наши представления...
1: Ну, смотрите, дело в том, что что важнее, да, это вот спор материалистов и верующих, что важнее, материальное или духовное, что определяет бытие? Что определяет человека, бытие или сознание?
0: Ага, попробуй раздели это.
1: Да, вот примерно о том же. Христианство понимает, что Царство Божие – это сознание. А когда есть сознание, тогда приходит и бытие, а не наоборот. Да? Дело в том, что Мессия пришел в этот мир не установить власть, подобную власти Рима, а искупить человечество от греха и дать жизнь вечную. Угу. Вот. А это искупление, это как исцеление, то есть это процесс. Мир исцеляется, когда каждый человек делает свой выбор. И цель исцеления – это возвращение вот к тому образу первозданному, в который был человек создан. Да? К этому образу нельзя вернуться политическими целями, средствами. С помощью меча, с помощью, значит, оружия, с помощью... там, законов, которые принимают законодательные какие-то органы или с помощью там, царя человеческого, земного. Угу. Потому что проблема коренится не в том, что законы наши плохие, или в том, что у нас наука еще недостаточно продвинулась, чтобы решить все проблемы человечества, там, например, там, бессмертие там, или еще чего-то. Вот. А проблема в том, что в человеке живет вот это зло, которое как вирус, передается из поколения в поколение и самому человеку мешает, делает неспособным его это царство установить. Поэтому человек нуждается в искуплении. Нуждается, а что такое искупление? Искупление – это спасение из такого безвыходного состояния, в исцелении, когда его кто-то вылечит, когда кто-то его... вот это утраченный образ Божий снова ему вернет. Да, вот политическими средствами достичь этого нельзя. И, собственно, в этом цель Мессии. А мы, как бы не понимая этого, переносим на Царство Божие шаблоны Царства Человеческого. Да? Не достигается. Это, кстати, одна из вот таких критических ошибок человеческого, ну, истории христианства. Когда Царство Божие в какой-то момент где-то стало насаждаться человеческими методами. Да? Ну, невозможно человеческими методами насадить это как насадить Царство Божие. Оно внутри есть, да, если следовать этому толкованию или этому пониманию, оно как бы попав в сердце человека, в его сознание, он начинает его преображать изнутри. Угу. Да?
0: Ну, то есть и слова Христа, что не придет Царство Божие примерно.
1: А уже Царство Божие, о котором вы говорили, в смысле материальной реальности, это уже плод этого. Это уже результат, но не инструмент и не причина. Понимаете? То есть оно созревает, оно растет. Вот. И кульминацией этого процесса будет... Царство Божие, которое материально явится, это мы называем вторым пришествием Христа, о котором говорит Спаситель.
0: Да. То есть мы должны понимать, что Царство Божье – это не просто какой-то момент преобразования всеобщего, а это некое, как бы это сказать, это некое выстраивание человека.
1: Да. Это Христос, который присутствует в нашей жизни, да, все больше и больше. И большей степени.
0: И вот, ну так, в самом конце хотелось бы коснуться такого момента. Многие люди говорят, ну Христос во мне живет, Бог во мне живет, и мне этого достаточно. Мне, в принципе, не нужна церковь, мне не нужны другие люди верующие. Ну как? Ну потому что Бог со мной.
1: Ну, может

0: быть. Вообще личный опыт человека трудно, наверное, исследовать, да? Но если Христос внутри человека живет, это обязательно будет проявляться в его жизни. Да? В принципе, может так сказать, любой человек, Бог во мне живет, мы тоже с вами так говорим. Да?
1: Ну да, говорим.
0: А уже что это значит, ну это, наверное, отдельная большая тема, и путь к Богу каждого человека, он, в общем-то, наверное, свой. Да? Знаете, мы все находимся очень далеко от Бога, независимо от того, как далеко мы продвинулись, но мы все далеко от Него находимся. Поэтому даже самый незначительный шаг в сторону Бога – это уже большая победа. Главное – двигаться в ту сторону. Да? И утверждение человека, что Бог в моей душе живет, открывает возможность для, наверное, гораздо большего, чтобы Бог проявлял его в жизни, чтобы опыты у него были, этого человека с Богом, чтобы он сам становился источником познания о Боге для других людей.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, когда мы говорим «Царство Божье», мы должны понимать, что царство определяется царем. То есть царство Божье внутри или среди нас тогда, когда Он руководит нами, когда мы Ему подчиняемся, следуем и стараемся Ему соответствовать. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти.

0: Здравствуйте! Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
1: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
0: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
1: Да, слава Господу.
0: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
1: На самом деле все очень просто. Радость милая. Это старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
0: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно, оно необычно.
1: Я старалась.
0: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
1: Да.
0: Вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала, да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?

0: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
1: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
0: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50. Именно и осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что я приму крещение на лагере, где будет много моих друзей, родных, близких. То есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая. Что там невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем...
0: Да, это было в 2016 году, я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи, это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет, мы каждый год приезжаем туда. Отдыхая, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну, это, ну, почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. Ну, то есть все.
1: Все сошлось.
0: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод.
1: Как-то, считай, очень... и духовно нужно подготовиться,
0: да? Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость на утро,

0: Я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. И тут опять же был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это. Они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, ну, которые, ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
0: Прямо как 12 апостолов, да.
1: Такое число, тоже вот тут и хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась, все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли 7-й, то ли 8-й класс, или даже 6-й. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то, оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну, так, от молитвы к молитве, там, раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Ну, я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю. И что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8-м классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно, то есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей, я была в плохих отношениях с семьей, и вот как раз-таки летом

0: 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который mm-hmm. ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы происходят, произошли, в общем, некие ограничения mm-hmm. в теле, в организме, mm-hmm. в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто да. закрываться, кто-то да. уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом, боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт. И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится, плоть немощна, дух силен. И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или да. это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление угу. наедине с собой. Угу. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Но ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю,

0: что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире, я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе, я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно,
0: да.
1: И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни, ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, он как раз-таки после произошедшего по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни. То есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: Mm-hmm. То есть буквально вот недавно.
0: Да,
1: то есть эта
0: недавно,
1: песня новая, да. Очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы, собственно, ту атмосферу, в которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня... Мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть... Ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь, иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше 2 молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только его защита, его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божия, но на самом деле не так. Потому что

0: на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит ну просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желанием. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
1: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом, да. Когда вот Он себя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
0: Да. Я уже не могу без этого.
1: Здорово.
0: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
1: Удивительно, конечно. Ну, вот просто среди молодых вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
0: Да.
1: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
0: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом. Иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. Из меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывает, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
1: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
0: Да.
1: Просто
0: Краснодарский край.
1: Это все Краснодарский край.
0: Или где-то еще? Песня «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко. Мое любимое место, душа моя, да.
1: Как тебя можно найти? Просто бить?
0: Радмила Спивак, да, все просто.
1: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот... Все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала, или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Вот немножко посвяти нас в это.
0: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
1: Слава Господу.
0: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле, и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
1: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.

0: Да.
1: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
0: да.
1: Вот я знаю. У
0: да,
1: нас
0: все
1: также
0: верно.
1: на нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
0: Буду
1: музыка.
0: Буду петь тебе
1: здорово.
0: Название песни.
1: Это просто тоже чудо.
0: Да.
1: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
0: Да, это правда.
1: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
0: ну, не всегда секретом. Просто бывает.
1: Не всегда, да, понимаю.
0: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Луиза. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Краснодарском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
1: Но не без этого.
0: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас... В ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни.
1: Mm-hmm.
0: Вот сейчас Анна Луиза тоже изъявила желание принимать крещение, как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет.
1: Yeah.
0: Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анной Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
1: то есть
0: как
1: ты
0: в школе,
1: для него наставник такой, да?
0: Да.
1: Вот в лице наставника и друга, я думаю.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
0: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь... Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, не в зависимости, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю.
0: Благословение.
1: Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

0: вообще, когда мы обсуждаем тему семьи, необходимо понимать, откуда вообще это понятие берет корни. И вот, безусловно, в каждой стране, в каждой культуре есть свое понимание семьи. И тут как раз-таки в этом и заключается, собственно, проблема. А кто прав? Кто прав в этом определении семьи? И вот как раз-таки в нашем российском обществе мы придерживаемся основ Священного Писания. Как минимум, начиная с Ветхого Завета, если говорить об общей позиции с такими религиями, как иудаизм, ислам. Вот, заканчивая уже Новым Заветом, где мы полностью едины в своей позиции с другими представителями христианских конфессий, с римско-католической церковью, с протестантскими деноминациями. И вот так вот бок о бок мы на базе, если хотите, объединенные в духе Священного Писания и общей традиции, мы, скажем так, утверждаем в этом обществе идею вот этой нормы, какова должна быть семья сегодня. Потому что эта идея, это понимание семьи для нас, как для христиан, в первую очередь является неизменной. Это не тренд, это не то понимание, которое принадлежит какой-то моде, какой-то эпохе или подвластно каким-то современным трендам. Оно это неизменное понимание. И вот это мы пытаемся сегодня отстаивать.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
6: У меня супруг принес однажды маленького-маленького спаниелька, который вот так вот на ладошках у меня был. Настолько он был маленький. Я его забрала в дом, так же выпаивала. Через 3 часа в пипеточкой я выпаивала. Так вот у нас вырос. И вот прошло уже 8 лет с того времени. Я переехала сюда, в Ставропольский край. Муж умер, и как-то память о нем была. И он меня везде сопровождал. Я иду на маршрутку, он меня проводит на маршрутку. Я иду в магазин, он меня ждет возле магазина. И вот настолько сейчас я одна, дети отдельно живут, я одна, вот родной человек. И из той жизни еще, да, вот прошлое, связанное с супругом. И вдруг он заболевает. Я не знаю, что произошло. Лежит такой уже, вот лапы деревенеют, я над ним плачу. Ну не умирай, пожалуйста, как же я? Вот такое у меня состояние было, как будто вот он умирает, и я умираю. Потом звонит ветеринар, говорит, ну уже... Ну, уже 8 лет, она уже отжила свою почти жизнь. Ну, что собаки, 10, ну, чуть больше живут. Но я с этим не могла смириться. И я, Господи, ну, пожалуйста, помоги. Помоги, исцели мою собачку. Вот такой прям крик души был. И через некоторое время, неделя проходит, он не ел. Потом начал шевелиться. Ну, мы там применяли лекарства, я его колола. Ну, все так. Потом смотри, он бегает. И я его потом посмотрела, тело у него все делало. Тело было в ранах от укуса клещей. Клещей выдергивали, а ранки оставались. Потом я посмотрела, раздвинула. Шерсть блестящая такая, черненькая. Ушки длинненькие, спаниелька, знаете, такой красивенький. И тело все ровненькое, чистое. Вот такое чудо произошло. Это для меня вот такой еще один момент, что Господь есть. Он слышит мои молитвы, он помогает.

Наклонившись низко, он писал перстом, а толпа с блудницей встала пред Христом. Как сейчас сумеет обойти закон? Что теперь ответить? Не найдется он. Моисей велел нам побивать таких, ну а ты что скажешь? И народ затих. Кто из вас безгрешен, первым камень брось. И опять склонился над землей Христос. Толпа окаменела, замерли уста. Что теперь нам делать после слов Христа? Молча ждет Спаситель, и толпа молчит. Будто одно сердце у людей стучит. Первый, первый, первый, вот если бы второй. Или если б сразу всей этой толпой, я б ее блудницу бил сильнее всех. Но сказал он, первым, первым это грех. Разве я безгрешен? Разве лучше всех? Для чего на сердце брать мне этот грех? Хоть в грехе разврата не повинен я, все равно не свята внутренность моя. Может, кто безгрешен, только лишь не я, и людская совесть стала судья. Юноши на старцев устремили взор, и из тех, кто чистым звался до сих пор, первым круг покинул старец в сединах, и за ним тянулись знающие страх. Все ушли, не смея голову поднять, и остались двое — грех и благодать. «Что ж?» — спросил учитель. «Осудил ли кто?» И в ответ услышал: «Господи, никто!» Женщина Иисуса Богом назвала и, приняв прощение, жизнь обрела. Благодать коснулась гибнущей души. Отправляйся с миром и впредь не греши. Древние те люди, что ушли тогда, не были друзьями Господа Христа. Их погнала совесть по своим домам. Как необходимо помнить это!

У нас замечательный Бог. Он собрал своих детей здесь на земле в одну семью, в одну церковь. И совершенно разные люди по темпераменту, по национальностям, по возрасту, они вместе проходят через испытания, поддерживают и помогают друг другу. Люди часто задают вопрос, какая же она церковь правильная, ведь так много церквей, и каждая считает себя церковью Божией. Есть в Библии ответ на этот вопрос. Он записан в книге Откровения. «Терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса».

0: Ой, как красиво!
1: Консистенция должна быть густоватой, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Опа! И вот сюда я положу, и вот сюда положу, сюда положу.

Всем привет! В моей семье все безумные сладкоежки, поэтому для них у меня есть в арсенале два супербыстрых сладких рецепта. Давайте их сегодня приготовим. Первое, давайте приготовим банановый пирог. Для этого нам понадобится мука, сода, соль. Все это смешиваем. Мука у меня уже просеянная. Далее в отдельной таре смешиваем сахар и масло.

Готовое тесто отправляем в прямоугольную форму, которую предварительно надо смазать маслом, чтобы у нас ничего не прилипло. Хорошо промазываем все бока. Отправляем все в нашу форму. Для украшения пирога я буду использовать один банан и горстку грецких орехов. Банан нам нужно поделить напополам. Надо красиво вот так положить. Ну, надеюсь, у вас получится лучше, чем у меня. Так, и сейчас красиво, опа, опа, и вот сюда я положу, и вот сюда положу, и вот сюда положу, ой, как красиво! Отправляем в духовку на 180 градусов и проверяем готовность зубочисткой. Пока банановый хлеб стоит у нас в духовке, давайте приготовим еще шоколадные фонданы.

Для этого нам понадобится яйца, сахар взбить. Пока мы это делаем, давайте еще отправим шоколад и масло в микроволновку. Опа! Так, давай! Взбиваем. Это готово. Смешиваем. Смешиваем шоколадную смесь яичной. И высыпаем муку еще. Консистенция должна быть густоватой, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Наша смесь готова. Берем формочки. Я приготовила 5 штучек. Смазываем маслом. Леша, ты записал? Ты записал? Хорошо. Чтобы у нас ничего не пригорело. Для украшения мы будем использовать какао. Я его сейчас насыплю в формочки. Ну, я и насыпаю. И нашу смесь отправляем в формочки. Очень густая. Сначала положу по одной ложечке, а потом еще под рукой. Можно еще, если подержать подольше, а внутрь положить дольки шоколада, то получится другое. Подумайте об этом на досуге. Красота! Отправляем в духовку при 190 градусов на 7-10 минут. Внутри у нас должно остаться немного жидкой консистенции. Вот и все. 30 минут и 2 десерта у вас на столе. Приятного аппетита!

Здравствуйте. Одну 70-летнюю актрису с мировым именем спросили, в каком возрасте женщину перестает интересовать любовь. Она хохотнула. Спросите, пожалуйста, кого-нибудь постарше. Любовь и внешняя привлекательность – то, что всегда волнует прекрасную половину человечества. Иногда это кажется легкомысленностью, но на самом деле такой женщину создал Бог. Конечно, если все в жизни вертится только вокруг внешности, это выдает некоторую душевную ущербность. Но и полностью махнуть на себя рукой тоже не лучший выбор. Каждая женщина – это праздник, который придумал сам Творец. Мы можем дарить нашим близким заботу, сердечность, жизнерадостность и сочувствие. Внешняя привлекательность – один из ресурсов, который Бог нам дал, чтобы мы могли выполнять свое предназначение. Проблема, которая будет рассматриваться в следующей рубрике, является одновременно и эстетической, и медицинской. Это проблема лишнего веса, которая беспокоит многих представительниц женского пола.

Слайд называется «Диагностика избыточного веса». То есть, как поставить диагноз, что у меня избыточный вес? Простыми словами, у меня вообще нормальный вес или избыточный, да? И это формула, которая помогает определить, каким является тот вес, что я имею на сегодняшний день. Так называемый индекс массы тела, ИМТ сокращенно. Он определяется так. Вес, взятый в килограммах, разделенный на рост, взятый в метрах в квадрате. А это пример. Внизу пример. Оценивается

рост, вернее, вес у человека 60 килограммов при росте 1,65 м. Ну и вы видите, как считается. 60 мы делим на 1,65, и если считаем калькулятором, еще раз делим на 1,65. В данном примере получаем результат 22. Следующий слайд покажет нам, что нам делать с этим индексом. Он оценивается по такому диапазону. Если индекс попадает в диапазон от 18,5 до 24,9, то тот рост, который мы оценивали, помните, в нашем примере 60 килограммов для 1,65 м, считается за норму. В нашем примере индекс какой был? 22. Он попадает в этот диапазон? Попадает. Значит, 60 килограммов для 1,65 м, этот человек имеет нормальный вес. Нормальный вес. Я хочу сразу сказать, что на сегодняшний день это единственная признанная в официальной медицине формула. Она считается универсальной, то есть подходит для людей любого возраста, любого роста и любого телосложения. Ширококостный, тонкокостный, вот так, как оно в народе считается. И она проста. Для любого взрослого человека посчитали все. То есть это диапазон, всего лишь нужно запомнить, каков он есть. В этой норме от 18,5 до 24,9 выделяет так называемый идеальный индекс массы тела. От 18 до 21. Я хочу обратить ваше внимание, что наша сегодняшняя тема – это не косметическая тема. То есть это мы сейчас не говорим о том, что вот хорошо было бы быть похожими на Клаудию Шифер или там еще какие-нибудь модели. Мы сегодня говорим о здоровье, о том, что вес – это проблема, избыточный вес – это проблема для здоровья. Идеальный индекс массы тела говорит вот о чем, что человек, который имеет этот индекс массы тела, у него минимальный риск проблем со здоровьем из-за чуть более высокого веса. На сегодняшний день медицинская наука уже пришла к пониманию того, что в зависимости от место расположения жировой ткани значительно возрастает риск осложнений, связанных с весом. Итак, по месту расположения жировой ткани выделяют так называемое яблоковидное ожирение и грушевидный тип ожирения. Два типа отложения жира. Яблоковидный тип отложения жира говорит о том, что он откладывается в области живота, внутри живота, вокруг внутренних органов, в том числе жизненно важных внутренних органов. Каких? Печень, почки, сердце, сосуды. Нормально, что там? Хотели бы мы, чтобы у нас вокруг этих органов откладывалась жировая ткань? Не хотели бы. То есть этот вид отложения жировой ткани, яблоковидное ожирение, серьезное. Гораздо серьезнее, чем когда жировая ткань откладывается вокруг ягодиц и бедер, снаружи как бы. Как бы снаружи, не вокруг жизненно важных органов. Простой показатель вам зачитаю. Окружность живота. У женщин хотя бы до 88, я не говорю, что это норма. Норма меньше, 88 это уже будет много, но до 88, а у мужчин до 102 сантиметров. Окружность живота – это не окружность талии, и она определяется в конце выдоха. Выдохнули, то есть ушел воздух, поднялась диафрагма. Измерительная лента располагается горизонтально на уровне подвздошных гребней, так называемых. Вот так, если мы ведем по бокам живота, наши пальцы упрутся в кости. Они одни там, эти кости. Это называется подвздошные гребни. На этом уровне определяется, то есть это ниже, чем талия. Талия еще меньше должна быть. Это ниже, чем талия. И в конце вдоха все это делается. Окружность живота. И если мы измерили, и у нас получаются цифры выше, чем эти, это о чем говорит? О том, что жировая ткань откладывается вокруг жизненно важных органов. И нам нужно буквально сейчас, как говорят на украинском, тепер вже, то есть вот тут, сразу, начинать путь от избыточного веса. Каждый килограмм лишнего веса укорачивает человеческую жизнь на 2 месяца. Каждый килограмм. Почему? Почему укорачивается жизнь? А теперь посмотрим осложнения избыточного веса, то есть те болезни, риск которых увеличивается при избыточном весе. Заметьте, список не маленький, можно прямо сказать, очень даже и большой. На первом месте стоит атеросклероз. И проявление атеросклероза – это ишемическая болезнь сердца, это инфаркт миокарда, стенокардия, большинство видов аритмии, сердечная недостаточность, как в итог.
Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления. 80% людей с диабетом – это люди с

0: избыточным весом 80% людей. Увеличивается риск злокачественных опухолей, увеличивается риск проблем с суставами, деформирующий артроз, подагра. Увеличивается риск варикозного расширения вен, нижних конечностей и прямой кишки, то, что называется геморрой. Увеличивается риск синдрома апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Увеличивается риск заболевания печени и желчного пузыря. В печени обычно развивается так называемый жировой гепатоз, это УЗИ ставит такой диагноз, а в желчном пузыре обычно желчекаменная болезнь, то есть формируются камни в желчном пузыре. Снижается способность к деторождению. Нарушается гормональная деятельность организма, любая, не только связанная с поддержанием веса, то есть обмена веществ, но и другие гормональные, другой гормональный фон. Развиваются психосоциальные проблемы, то есть связанные с нашими мыслями и психическим здоровьем. Это проблемы со здоровьем. Да? Это не просто вот внешний вид, где можно было бы сказать, ну вот это плохо. Это одно из того целого списка, тут больше 10 болезней. И каждая из них – это то, что как минимум ухудшает качество жизни, не говоря уже о продолжительности жизни. Эта статистика дается здесь не для того, чтобы мы, знаете так, ужаснулись и как бы в этом ужасе продолжали ходить дальше. А для чего это все нужно? Чтобы мы задумались и приняли решение. На сегодня считается клинически, то есть для здоровья значимым и приносящим реальную пользу снижение массы тела хотя бы на 5-10% в течение 4-6 месяцев. Хотя бы 5-10%. Нормальным считается темп снижения веса. Это потеря 1-1,5 килограммов за 7 дней. Есть единственный правильный метод лечения болезней. Поиск причины, устранение причины. И тогда болезнь, как следствие причины, что с ней происходит? И исчезает сама по себе. Причины ожирения две. У 90 с хвостиком процентов всех случаев избыточного веса лишь две причины. Первое. Повышение калорийности пищи. Простым словом назовем так. Переедание. Вот так, чтобы у нас записалось. Вторая причина. Недостаток физической активности. Простым русским словом как это назовем? Малоподвижность. Итак, две. Переедание и малоподвижность. Это 90 с хвостиком процентов всех причин избыточного веса. Оставшийся хвостик, ну вернее, оставшийся от хвостика, это так называемые эндокринные причины ожирения. Повышение калорийности пищи, то есть переедание, приводит к тому, что человек внутрь себя, внутрь человека поступает избыток энергии. Избыток энергии. А недостаток физической активности приводит к тому, что в организме этот избыток энергии остается. И когда есть что-то лишнее, видите, много поступило, мало израсходовано, остается лишнее. И эта лишняя энергия куда идет? В запас. И этим запасом является у большинства людей жировая ткань, запас.
1: Представление о женской красоте подчиняется моде. С каждой эпохой стандарты красоты меняются. К примеру, в Древнем Египте особенно ценились высокие стройные брюнетки с широкими плечами и длинными ногами. В средние века красивыми считались бледные женщины, имеющие хрупкий болезненный вид. Эпоха Возрождения возвеличила красавиц с пышным телом и изящными руками и ногами. В XVIII веке приветствовалась красота искусственная. Парики, обильная пудра, выкрашенные брови, яркие румяна и мушка на щеке. В 20 веке идеалы красоты, наоборот, стал постепенно приближаться к естественности. Блестящие волосы, свободная одежда, загорелая кожа и белоснежная улыбка.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную

0: поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442, это глицерин, загуститель Е414, это гумиарабик, антиоксидант Е320, это бутилгидрооксиназол. Эмульгатор Е322, это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксиназол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюноводеление, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов, а в некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что, попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемые: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы. Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Лично для меня жевательная резинка – это больше не вариант. Но все-таки как сохранить зубы здоровыми, если не имеешь возможности почистить их сразу после еды? Врачи советуют прополоскать рот. Это тоже дает неплохой эффект. Петрушка уничтожит запах лука и чеснока. А еще полезно закончить прием пищи кусочком моркови. Она не только очистит полость рта после перекуса, но и уничтожит бактерии. Подробнее об этом и других удивительных свойствах моркови можно узнать в следующей рубрике.

0: этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках прибывших из Афганистана морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает «морковь». Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка, тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Небезызвестный Коко Шанель приписывает...

высказывание. В 20 женщина выглядит такой, какой ее задумал Бог. В 30 – как она сама захочет. Но к 50 мы получаем ту внешность, которую заслужили. Привлекательный внешний вид складывается из множества полезных привычек, которым мы сами должны себя приучить. И одна из них – привычка заниматься спортом. В этой программе мы начнем изучать комплекс лечебных упражнений для позвоночника. Он подойдет и для тех, кто хочет избавиться от боли в спине, и тем, кто мечтает приобрести красивую осанку. Ведь, как известно, хорошая осанка – это основа красоты, так же, как скрепляющая нить – основа ожерелья.

0: Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз. Два. Прогнулись и выгнули спину. Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас с первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо. А теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо. И пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
1: Хочется вернуться к Коко Шанель, которая уже упоминалась в этой программе. Это известный, даже можно сказать, культовый дизайнер одежды. Женщина, которая в 20 веке стала одной из известнейших женщин мира и законодательницей моды. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы придумывать достойную оправу для женской красоты. И все-таки она никогда не считала, что красота – это только внешность. Ей принадлежат следующие высказывания. Уход за собой начинается с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. И еще. Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. Красотой наделена каждая женщина, но если внешняя привлекательность заставляет любоваться, то красота, идущая изнутри, привязывает к себе навсегда.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место», знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу, фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, у экранов телевизоров и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе в попытке все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует.

На этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременным угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача – перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно. Вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв. Тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс, а это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод: у вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество: когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный.
Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время

остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге «Бытие», «возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть.

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Приветствую вас сердечно, дорогие мои, дорогие зрители, дорогие подписчики, все, кто неравнодушен к Божьему Слову, и поверьте, вы не пожалеете, потому что сегодня, открывая Библию на вот этой странице, на которой у меня закладка, вы обнаружите многое для себя интересного, а это важно, не просто интересного, а полезного. Ну, а именно, сегодня все говорят об успехе. Каждый человек хочет быть успешным, и даже какая-то некая такая тенденция появилась, что успех это как что-то такое навязчивое. Ты не успешный, о, ты должен быть успешный, кто-то рядом успешный, значит и ты должен быть успешный, ты должен быть лучше, больше успешный, чем он. Ну и вот такая некая гонка. И более того, я даже общался с одной девочкой, она в Инстаграме там что-то делает, еще в каких-то социальных сетях. И она себя фотографирует, и она мне показывала, что вот очень много у нее просмотров. В принципе, это просто картинка, да, фактически. Она такая счастливая была, и получается, что эта картинка приносит ей радость и приносит ей счастье. Но давайте посмотрим на некоторые моменты, которые мы можем вместе с вами увидеть в 28 книге притчи. Эта глава, ну, мало того, что она радикальная, она очень поучительная. Давайте откроем 13 стих и прочитаем. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мне понравилось, и я бы хотел с вами также поделиться, как этот текст переведен в Библии перевода Кулакова Михаила Петровича. Давайте прочитаем. «Кто грехи свои скрывает, не преуспеет ни в чем, а кто исповедует их и от них отрекается, помилован будет». Вот интересно, две вещи. Сознает и оставляет, признает и отрекается. Что это означает? Это отношение ко греху. Фактически, если в детстве, это равносильно отношение человека или ребенка к поступку. Признать, что это неправильно, и пообещать, что ты больше так не планируешь делать. Но я уже сказал, что эта глава очень интересная. Интересна тем, что начинается она с того, что праведник смел, как лев. Это такие утверждающие вещи, что закон или преступники, или отступники от закона хвалят нечестивых, и это неправильно. Потом он утверждает, что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Опять же, не просто бедный равно лучший, а бедный, ходящий в непорочности. Вы думаете, бедные все такие святые? Нет, а кто ворует в основном или очень много? Бедный, да, кто-то скажет, богатый ворует. Ну, понятно, что грех он просочился, но мотивация, как всегда, сами понимаете. Поэтому бедность, богатство, имя, успех, это не всегда равно вот это. Конечно, поражает.

когда ловят богатых людей, как они там выносят из отелей полотенца, халаты, имея такой достаток, что они могут эти халаты, не знаю, тысячами закупать в первую неделю своей работы. Но клептомания — это такая беда, которая дьяволом насеяна, и она выросла и взросла во всех. Но посмотрите, он говорит дальше: кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. И опять же в другом переводе написано: кто не желает внимать закону, у того и молитва мерзость. Таким образом, получается, ну, достаточно, как я уже сказал, радикальная глава. Ты собираешься нарушать закон Божий, то есть ты на него смотришь с презрением и молишься. И ты ожидаешь, что Бог от этого будет счастлив, и ты будешь иметь успех. Вы знаете, на эту тему у меня есть одна интересная история, которую я хочу обязательно с вами разделить, и она более чем интересна. Значит, как в средние века католическая церковь привносила учение или толковала учение о прощении. Очень интересно. Вот смотрите, прощение. Католическая церковь верила, что церковь наделена властью прощать людям грехи. Мы сегодня утверждаем и верим, что только Бог прощает грехи, не церковь. Церковь – это собор верующих, собрание верующих людей, приходящих к Господу. А прощение грехов – это прерогатива Бога. То есть, как Христос говорит, когда молишься, войди в комнату, закрой дверь за собой, затвори за собой, помолись Отцу в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Таким образом, у тебя будет доказательство, что это не напрасно, что это не разговор в пустой комнате с пустой стенкой. И не нужны там посредники, какие-то изображения, кому ты должен помолиться. Написано: зайди, закрой дверь. Более того, мы, как христиане, больше практикуем молитву с закрытыми глазами. Вопрос: почему? Что это дает? Кто-то молится с открытыми глазами, и я не осуждаю таковых людей. Но закрытие глаз во время молитвы, оно помогает концентрироваться на том, о чем ты говоришь, и не отвлекаться. Потому что, когда ты молишься Господу, а смотришь на людей, ты можешь увидеть смешное, рассмеяться. То есть это нормальная реакция. Как, кстати, китайцы говорят: бойся человека, который умеет контролировать свою улыбку. То есть все смеются, а он не смеется. Это опасный человек. Поэтому мы закрываем глаза, мы молимся Господу. Все хорошо. То есть я молюсь Отцу. Это не значит, что я выхожу в транс какой-то там, не знаю, открываю свои чакры, прочищаю их. Нет, это просто концентрация, да, я закрыл глаза, как вот человек вспоминает, когда что-то важное, да, он, сейчас, подожди, подожди, не отвлекается. А что может быть важнее разговора с Богом, чтобы я не отвлекался? Только беседа с Отцом, с Богом, Творцом Небесным, и это и есть самое главное. Так вот, что интересно, когда они посчитали, что они могут прощать грехи, то что считалось, что если ваши грехи непрощенные, то после смерти вам придется ждать в чистилище, пока кто-то на земле не уплатит выкуп за ваше прощение. Ну, да, это учение о чистилище, что грешник попадает в чистилище, там его, ну, очень так, знаете, как сказать, жестко чистят, и потом уже очищенный, он переселяется в рай. Ну, кстати, в Русской Православной Церкви такого учения нет, они не признают, там есть другое, мытарство души и так далее. Но вопрос не в этом, сейчас мы о другой теме. Распространив эту ложь, церковь решила заработать на этом деньги. Паписты напечатали специальные бумаги, и папа их подписал, а священники стали их продавать по всей Европе. Очень интересная такая историческая справка. С этими бумагами, которые назывались индульгенция, то есть индульгенция, это опять же прощение грехов, но заметьте каких, это речь шла о прощении прошлых грехов, настоящих грехов и будущих грехов. То есть интересен вопрос в том, что не просто прошлые грехи: Господи, пожалуйста, прости, я вот там грешил вчера, позавчера, там, ты мне вот это вот вычеркни там на заднем фоне. А нет, он как раз-таки подчеркивает, что и тогда, и сейчас, и вперед. Окей. И вот интересно, что с этими бумагами, которые назывались индульгенция, в Германию приехал человек по имени Тецель. Прощение, напечатанное на бумаге, освобождало от разных видов грехов. Конечно, богатые люди должны были заплатить побольше, чем бедные. То есть одна и та же бумага, но для состоятельного она стоила дороже, для бедного дешевле. И можно даже было купить прощение для своих умерших родственников. Вот что самое интересное, чтобы помочь им поскорее попасть в рай, то есть там в чистилище.

Представляете, да? Бонус, ну, как говорят, бинго, тебе повезло. Ты там жаришься, паришься, чистишься, и вдруг раз, все, по ускоренной программе тебе говорят, все, за вас внесено. Что внесено? Плата внесена. А кто ее принял? Да? То есть, вы знаете, как Бог был, ну, не знаю, не то, что превращен, обесценен или унижен, я бы даже так сказал, да, потому что такие вещи, как любовь, спасение, прощение, они никак деньгами не оцениваются, это даже унизительно. О любви что сказано? Если бы кто, ну, книга «Песни песней», если бы кто давал все имение дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. То есть, ну, как можно купить любовь за деньги? Это, простите, это совсем другая история. Ну, так вот, что интересно. Лютер был очень расстроен этими индульгенциями. Он знал, что прощение невозможно купить, и что его может дать только Бог. И вот он сказал своим студентам, он был профессором, кстати, что это напрасная трата денег. Эта фраза ему принадлежит, о том, что покупка индульгенции – это бесполезная трата денег. Но в те дни, как вы помните, выступать против католической церкви – это было более чем опасно. Но интересно вот что, чем закончилась история. И что произошло? Однажды к Тецелю, это, как вы помните, тот человек, который приехал продавать индульгенции, подписанный лично папой римским, он приехал продавать эти индульгенции, к нему подошли двое мужчин, чтобы купить. Он говорит, ну и тут диалог, вы можете продать нам прощение за грехи, которые мы еще не совершили? Спросили они. Конечно, ответил Тецель. Мужчины объяснили, что собираются ограбить своего врага, но хотят получить прощение заранее, на случай, если их убьют во время ограбления. Интересно, что Тецель продал индульгенции, они заплатили деньги и ушли. Несколько дней спустя Тецель шел через лес, как вдруг на него напали какие-то люди в масках. Угрожая ему оружием, они отняли все деньги, которые он выручил от продажи индульгенций. Добравшись до ближайшего города, Тецель сообщил об ограблении, за разбойниками была устроена погоня. Воров поймали и привели на суд. Грабители удивили магистрат, сообщив, что уже получили прощение за свое преступление. «Кто простил вас?» – спросили их в изумлении городские судьи. «Сам Папа Римский», – ответили эти люди и протянули им индульгенции, купленные у Тецеля. Магистрат вынужден был их отпустить, и эта история пронеслась по всей Германии, и люди стали задаваться вопросом, а чем может закончиться торговля таким прощением? Вы понимаете, да, как интересно в жизни бывает? Поэтому Бог, открывая свою истину библейскую, божественную, он такие игры не играет, чтобы, ну, до таких курьезов никогда не доходило. И поэтому мы, когда вот смотрим на эти тексты, что мы видим? С одной стороны, очень важная формула. Ты хочешь иметь успех? Да, конечно. Что такое успех? Успех, он тоже имеет несколько измерений. Успех видимый, успех невидимый. Успех кратковременный, успех долгосрочный. Успех, который приносит радость, и успех, который приносит, скажем, горе и печаль. Это, знаете, как, ну, не знаю, в жизни каждого человека были свои моменты. Например, мотоцикл. У меня был мотоцикл тоже. Я все детство, юность, и мопед, велосипед, мопед, дырчик, все, что едет как-нибудь на двух колесах, мы на этом ездили, прыгали и так далее. Но была у нас мечта Ява. Я как-то уже об этом говорил. Мама сказала: нет, никакой Явы, только через, как говорят, да, через меня. Ну, так у меня Явы нет, так я ее и люблю до сих пор. И как я ее вижу где-нибудь на фотографии, на видео, у меня аж прям, знаете, все чувства вспоминаются. Поэтому Ява – это чудо. Но статистика была вещь упрямая. И как не слышим, что разбился парень на мотоцикле, сразу какой мотоцикл? Как вы думаете, какой был это мотоцикл? Ява. Почему? Потому что она скоростная. Она легко разгонялась, и она очень большую скорость развивала. Ну и минус опыт, плюс ямы на дорогах, гравий и все остальное, собачки выбегающие, машины. Пожалуйста, это проблема. Поэтому мотоцикл – это благословение или проклятие? Кто знает, когда ты хорошо его используешь, правильно, и все вокруг хорошо, это прекрасно, да? Ну, как бы это совсем другие эмоции. Вот кто мотогонщик, ну, он это знает. И я думаю, меня многие сейчас поймут, особенно кто вот по горам. Ух, у меня, знаете, адреналин кипит, как говорят, в крови, когда ты вот это чувствуешь. Но, опять же,

Есть обстоятельства. И вот точно так же и в этих вопросах. Когда мы понимаем, что у дьявола своя идея, а у Бога своя, и он дает успех, и другой дает успех. Дьявол тоже дает успех. Да, он краткосрочный. Да, он такой, вот, может быть, даже ярко видимый. Но Бог говорит, то, что я тебе даю, как Христос конкретно сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю. И вы понимаете, что происходит? Происходит то, что у людей нет мира. Опять же, я как-то в одной из проповедей касался Владимира Вольфовича Жириновского, его интервью. Оно мне очень, ну, интересным образом зашло, как говорится, в мое сознание. Понравилось тем, что он рассказал такие вещи, которые как бы, ну, не надо бы ему говорить. Ну, не он должен был бы об этом говорить. А он сказал, и когда-то Задорнов об этом говорил, что на Рублевке я не видел счастливых лиц. Я не видел смеющихся, довольных. Да, там есть все, может быть, роскошь, еще. Но есть и тревога немалая. И поэтому должна быть радость, простота и так далее. Поэтому Бог дает мир не так, как люди дают мир. Мир этот, наш окружающий, он не может такой мир дать. Во-первых, нет стабильности. Ну, там много разных причин. И более того, что делает сатана? Он всегда затмевает. Он как бы временный, ну, такой успех земной, он ставит впереди и говорит, видишь, вот, оно работает. Но мне, кстати, нравится одно видение, которое Эллен Уайт однажды записала. Оно там рассказывает, это видение о том, что ей было показано, как сатана заманивает свою ловушку. То есть была толпа, которая шла навстречу сатане, который держал слиток золота. И вот, вот оно золото, вот это роскошное, сияющее. И люди бегут. И она говорит, они видели, что между ним, этим золотом и людьми пропасть была. И когда отсюда толпа напирала, и люди, доходящие до края, они видели, что тут пропасть, а до богатства до этого ты не дотянешься. Они поворачивались и говорили тем, кто сзади, подождите, здесь пропасть, вы остановитесь. Но те не хотели слушать, давили на них, те падали, и так было постоянно. О чем речь? Речь о том, что фактически есть такие вещи, которые, ну, называются ловушка, замануха. И как бы вот человек, как говорят, все время становится, всю жизнь на ноги становится, пока их не протягивает эти ноги бедные свои. А на самом деле, а когда же жить, когда же радость жизни? В садике дети не хотят ходить в садик. В школе они не хотят ходить в школу, ждут, пока закончится школа. Скорей бы. Закончив школу, они начинают там учиться в высших учебных заведениях. То же самое идея. Сколько тебе осталось доучиться? Это самый популярный вопрос. Ну, там, год, два, три, доучись, все, казалось. Ну, вот. И потом так вот и живут постоянно. Кажется, ну, теперь жениться там. А кто-то женился, а кто-то не может жениться, женился. Ну, вот сейчас дети. Надо, чтобы скорее дети уже ходить начали. Потом скорее в школу пошли. И колесо не заканчивается. Вопрос, когда жить? Это, ну, серьезный вопрос. И Бог говорит, я хочу тебя кое-чему научить. Ты можешь бежать вот за вот этой идеей, да, мерцанием таким, и провалиться в пропасть, потому что это не моя идея, не моя цель. Бог сказал, кстати, в книге Второзакония, что не хлебом единым жив человек, не хлебом, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих, не телевизором, не ютубом, да, там, или еще чем-то, не новостными каналами, а словом Божьим. Вот если там через телевизор, YouTube идет Слово Божье, то послушай это Слово. Это Бог может что-то тебе сказать. Это очень важно понять. Надо быть в этом вопросе достаточно гибким. Ну так вот, возвращаясь к успеху, я хочу все-таки сделать акцент. Когда человек хочет иметь успех, он должен обратить внимание на того, кто дает успех. Такой успех, который нигде больше не возьмешь. Ну давайте прочитаем из Нового Завета. Это будет у нас Ефесянам. Послание апостола Павла к Ефесянам, и мы будем читать из 3 главы как раз таки, Ефесянам 3 глава. Между прочим, когда Павел писал свое послание в Эфесскую церковь, у него были цели. Он не просто писал, знаете, как вольный художник, что ему в голову пришло, что-нибудь там по наитию, знаете, а ладно, сделаю. Ну, давайте читать. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Будем читать 16 стих, и здесь, да, вот один сейчас прочитаем, потом немножко вернемся выше. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот интересно, апостол Павел, величайший из апостолов,

дал некую формулу. Вот Соломон дал формулу, мы читали: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Сознается и оставляет, равно будет прощен или помилован. То есть это же относится к поступкам. Если человек там украл инструмент, не отдает, больше ему не дают. Подозрения, ну понимаете, если он взял, но признался и сказал, я больше так не делаю, все, ему прощают. С грехами то же самое. И вот здесь тоже формула. Он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И формула, верою вселится Христу в сердца ваши. Но что интересно, выше в 10 стихе апостол Павел говорит такие слова. Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Премудрость Божья, она известна на небе, если говорить о том, да? А где она должна быть известна? На земле. Через кого? Через церковь. Что такое церковь? Это собрание верующих. Это не имя, не бренд, не название. Это собрание верующих людей. Поэтому очень приятно, когда ты встречаешься с людьми, и они тебе говорят, у меня дома работал плиточник-адвентист, он молодец, он аккуратный, красиво все сделал, а цена, да, как всегда вопрос, нормальная цена, все хорошо, такой аккуратный, или там баптист, или вот этот мед мне дал там баптист, парень, он занимается, молодец, хороший мед, и понимаете, вот это имя, имя и поведение, оно очень дорогого стоит, и поэтому Христос фактически хочет сделать много работы через церковь. Не поодиночке, потому что поодиночке сатана нас очень легко может любого, как сказать, дестабилизировать. Но возвращаемся в текст, и вот что он здесь пишет дальше. «Чтобы вы, как часть церкви, через которую становится известна вот эта многоразличная благодать Божья, которая вселяется в тебя верою», опять же, очень интересное слово, допустим, вера и видение, да, как вера еврея и вера грека, они очень отличались. Греку нужны факты, доказательства, основания, еврею нужно понять, кто это сказал, да, если это сказал Всевышний, мы снимаем вопрос. Но читаем дальше, здесь очень много интересного. Чтобы вы, заметьте, верою Христу вселиться в сердца ваши, но опять же формула, для чего тебе это надо? Вот живет человек и говорит, да, мне не надо это. А Библия говорит вот как, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Заметьте, да, не малой частью, не ущербностью какой-то. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, снова возвращаемся, да, с церкви, через церковь, в церкви, с Богом, для Бога, силой Бога, очень интересно, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Вот так говорит апостол Павел, Божий помазанник, Божий слуга, Божий проповедник вечного Евангелия. Это потрясающая истина. Мы хотим быть успешными. А как? А как к этому прийти? Так вот, он и говорит, вселиться Христу в твое сердце, и тогда он сделает несравненно больше, о чем мы, как здесь написано, чего мы просим или о чем помышляем. Вы понимаете, да, что очень часто мы просим совершенно не то. Например, человеку нужен... Ну, такой житейский вопрос. Ему нужно, чтобы у него был там маленький навес. Будь то над машиной, либо над входом, в дверь входную, то есть, чтобы на голову не текло. И вот о чем он может попросить, да, вот допустим, в чем он нуждается. Он хочет сделать навес. Один человек будет этот навес лепить из того, что у него есть. О, тут у него дрючки какие-то валяются, два более-менее ровных взял, прицепил, проволокой скрутил, потом какой-то лист железа там ржавый лежал, ничего, чуть-чуть почистил его. Смотрите, вот он уже и козырек, пожалуйста, вот прилепил, поставил, козырек стоит. И вот, допустим, ему нужно...

Напомню, о чем он попросит? Он попросит еще два дрючка каких-то или две палки, да, чтобы это все как-то там связать. А можно допустить мысль, что человек говорит, мне нужно сделать здесь козырек, я хочу сделать, но у меня есть только вот это некрасивое железо. Еще раз, а я бы, конечно, хотел красивый такой козырек сделать, знаете, чтобы он прозрачный был, чтобы свет попадал, вода не текла, чтобы он пошире был. Ну, мне нужен, конечно, металл для этого, может быть, где-то художественно согнуть. Да, это, наверное, немножко дороже будет стоить, но вот я хочу вот такое. Понимаете, да? В чем он нуждается и о чем он просит. И порой, как он говорит, Бог может сделать несравненно больше. Это равносильно, когда человек приходишь к нему, и он говорит, надо бы мне еще по одну такую палку или еще по один кусок вот такого железа, потому что как раз хватает, а вот тут не хватает. Я бы вот сюда подсунул, и был бы кусок ржавого железа, а вот тут еще кусочек. И вдруг ты подходишь к нему и говоришь, дружище, на тебе деньги, да, допустим. Просто мечтаем, мы с вами же мечтаем, почему нет? Сделай себе красивый с карбоната, с какими-то элементами, чтобы ты выходил и радовался. И человек скажет, я даже не думал, я даже не мечтал. Ну, конечно, это круто, но я об этом даже не думал. Вот что делает Бог с нами. Мы говорим, Господи, вот бы мне, чтобы рука не болела, да чтоб нога не болела. Как-то бы вот я бы вот не болела. Он говорит, да ты ж стареешь. Посмотри, сколько тебе лет. Ну да, ну не будет она болеть еще несколько лет. Но это не решение проблем. Знаешь, как я решаю твою проблему? Я тебе новое тело приготовил. Я даю... Вот что значит успех. Ты стареть не будешь. Ты никогда не умрешь. Это Евангелие. Вот о чем ангел в Откровении летит посредине неба. Он проповедует вечное Евангелие. Он не проповедует. Люди, вы погибнете, если вы не перестанете там, я не знаю, что-то там делать. Бог знает все. Поэтому благая весть, Евангелион, это означает добрая весть. А в чем добрая весть? Ты будешь спасен. У тебя будет красивый козырек, да, или дом человек строит. Говорит, да вот мне бы тут еще вот немножко мешок цемента. Он говорит, зачем? Давай тебе хороший дом построим. Ой, как это может быть? Вот так действует с нами Господь. Вот что значит успех. Поэтому я еще раз хочу, чтобы мы на этом тексте сделали акцент. Господь собирает свою церковь. Церковь, которая живет поистине, любит Христа, любит Бога. Она признает свои ошибки. Это нормально. Люди в ней тоже признают свои ошибки. И что они делают? Они пускают Христа в свое сердце. Вот чем мы занимаемся, изучая Божье Слово. Верою вселится Христу в мое сердце. А потом через эту веру начинает Бог действовать в нас. Как здесь написано? А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Так что должно быть в церкви? Дай, Господи, помоги, пожалуйста, спаси, сбереги, избавь, помилуй. Нет, слава в церкви. Господи, спасибо за козырек. Господи, спасибо за ногу, что не болит. И не тогда, когда болела и перестала, а просто не болит. Вот за что благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя за мир. Благодарю Тебя за детей. Благодарю Тебя за моих родителей, что они в здравом уме и ходят своими ногами, и все хорошо. И когда наступает момент тяжелый, да, когда кажется не за что благодарить, ищи. Ищи, за что благодарить Бога. Не всегда и не всем было хорошо. Апостол Павел говорит об этом. Давид говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Иосифу в темнице было очень нелегко, но Бог был с ним, так написано. И он его из тюрьмы вывел на трон. Вот это разница, вот это триумф, вот это, понимаете, радость, которую не просто тебе чуть-чуть, знаете, наручники ослабили, а когда ты по-настоящему свободен, и ты можешь что-то делать, и ты действуешь. Поэтому Господь приготовил для нас нечто несравненно лучше, о чем мы даже не помышляем. Некоторые думают, да простит ли меня Бог? Простит. А примет ли меня Бог? Примет. А спасет ли меня Бог? Уже спас. Тебе нужно принять это прощение и просто жить. Жить так, как ведет тебя Господь. И не надо вот этим заниматься, как в свое время, да, покупкой грехов, то есть этих прощения грехов, которые я еще не совершил. Да, мы совершим завтра какие-то грехи, но мы уже с Богом, и мы просим у Него прощения, силы.

0: силы, их будет меньше, меньше, меньше. Почему? Потому что, да, иногда сатана будет проводить успешные операции в нашей жизни, но это временно, он побежденный враг. А Господь торжествующий, он победитель, он вышел из могилы. И все, которые с ним, написано в Писании, воскреснут, выйдут и больше никогда не умрут. Я хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты даешь настоящий успех. Благодарим Тебя за то, что в Тебе и в учении Твоем нет абсурда. И мы прекрасно понимаем, что и прошлое наше Ты способен простить, исправить. В настоящем Ты можешь помогать нам жить. И будущее оно в Твоих руках, а мы даже не можем знать, какое оно. А посему прошу Тебя, Боже, помоги нам смиренно и с радостью идти по этой жизни, проживая каждый день, чтобы прославить Тебя, чтобы быть полезными для тех, кто рядом с нами, чтобы от нас веяло любовью, сочувствием, сопереживанием, чтобы мы не были ропотники, чтобы мы не завидовали, не сравнивали себя с другими, но чтобы наша жизнь была, как в зеркале, отображение Твоей жизни. А Ты, Господи, сделай то, чего мы не можем. Дай нам больше, чем мы можем просить или даже помышлять, потому что Ты силен. Мы любим Тебя и ждем, когда Ты возвратишься, наш Господь и Бог. Молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: В глубоком смирении живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Веруя». И у нас в гостях сегодня ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы начали читать Священное Писание, почти прошли всю книгу «Бытие». И, в общем-то, когда мы читаем, мы сталкиваемся с тем, что описывается очень много ситуаций, когда торжествует, ну или, может быть, не торжествует, но, во всяком случае, проявляется зло. И всем плохо от этого. Мы начали с того, что Бог сотворил этот мир. Что вообще все в этом мире сотворено Богом. Все, включая даже драконов, неких существ, ну и даже включая противника Бога, сатану.
8: Да.
7: Коль скоро так, то вопрос, насколько Бог ответственен за то, что происходит на земле, зло, грех, насилие, убийство.
8: Вообще, давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения Библии. В Библии мы встречаем, с двух сторон посмотрим. В Библии мы встречаем некие силы, действительно, которые обвиняются в том, что они совершают что-то плохое. В основном это, конечно, идет в Новом Завете, но присутствует немного и в Ветхом Завете, когда говорится о злых духах, да, говорится о сатане, о дьяволе, который является противником, о нем говорится как о клеветнике, который ищет, кого бы убить, погубить и так далее. То есть это некая сила реальная, о которой говорится в Священном Писании. С другой стороны, мы видим, что у этой силы есть определенные ограничения. То есть, есть, скажем так, две версии, да?

0: два мировоззрения, которые предполагают несколько иной взгляд, не такой, как в Библии. Mm-hmm. Один взгляд — это называется дуализм. То есть дуализм — это предположение о том, что есть две равновеликие, да, и равноценные mm-hmm. силы, добрая и злая, которые противоборствуют.
1: Ну, вплоть до того, что, а как вообще понять, что вот это вот добро, если mm-hmm. нет зла?
0: Ну да. И очень ярким примером вот именно такого вот дуалистичного мировоззрения, ну, если смотреть на древние религии, был зороастризм. Такая вот религия, зародившаяся в Персии, где было два бога. Один добрый бог и один злой. И они вот в постоянном каком-то таком конфликте находились. Ни один из них не был сильнее другого. И из этого вот некий вечный баланс, да, добра и зла в мире. Другая есть версия, другое мировоззрение, которое предполагает, что существует только одна сила, бог, которая сама посылает и добро, и зло. То есть нет никаких...
1: Ну, по большому счету, то же самое.
0: Да, нет никаких других сил, просто она одновременно как бы и добрая, и злая, то есть, ну, или, можно даже сказать, нейтральная, и тоже поддерживает некий баланс. В Библии мы встречаем другую картину. Мы встречаем Бога, который является единственным Богом. Нет никаких других богов. И Бог назван Бог благой, Бог милосердный, долготерпеливый, любящий, милостивый. То есть он представлен именно как благо.
1: В нем греха и зла.
0: В нем греха нет, и зла нет.
1: Но тогда откуда же оно берется?
0: Да, это вечный вопрос. То есть это то, что как бы проблема оправдания Бога, да, что если Бог всемогущий и благой, то откуда в мире зло? Проблема, которую уже тысячелетия пытаются люди разрешить. И мы встречаем вот эту силу. Мы видим, то есть, что сатана, он является все-таки творением Бога. Ну, скажем так, прямо Библия не говорит о том, что Бог сотворил дьявола, да, или Бог сотворил сатану. Эти вещи мы можем увидеть из различных метафор, скажем mm-hmm. так. То есть две метафоры, они широко известны. Это два отрывка из книг Исаии и Иезекииля, где говорится о, ну, реальных царях, да, угу. о царе Тирском, о царе Вавилонском, которые, ну, часто принято отождествлять в толковании как раз, что они ну, говорят в том числе о сатане. Это метафора драконов, о которой мы с вами говорили, то есть через образ дракона, особенно в Ветхом Завете, ну и в Новом Завете тоже, показана тоже эта же сила, и говорится о том, что Бог является ее творцом, этой силы. Вот. И в то же время, несмотря на то, что задача, скажем так, этой силы — это противостоять Богу, вредить детям Божьим, Бог ставит очень четкие ограничения, и эта сила слушается Бога, когда Бог ей приказывает. Мы это можем увидеть, допустим, ну, даже в той же книге Иова, да, где очень ярко показан вот этот персонаж, который приходит к Богу, что-то говорит, и Бог ему говорит: вот это можешь, а это не можешь. То есть он устанавливает очень четкие границы власти для сатаны.
1: Вопрос: а зачем? Почему? Почему вообще он допускает, чтобы некая сила творила зло?
0: Вопрос, наверное, в том, что, как правило, зло творит все-таки не эта сила. Как правило, зло творят люди. И эта сила, она, ну, в какой-то степени является вот таким, я не могу сказать инструментом, но чем-то, что находится у Бога под контролем, скажем так. То есть эта сила изначально, да, мы говорим о том, что это некие личности, да, то есть это ангелы, у которых была свобода воли, которые приняли решение, свободное решение творить зло. И это та же самая история, что и с человеком. То есть мы все созданы свободными.

0: Это самое большое, наверное, наше благословение и самое большое проклятие. Это mm-hmm. наша свобода. Потому что если Бог дает нам свободу, это значит, что Он дает нам свободу творить зло, в том числе, если мы так решили. И проблема зла, которая совершается в мире, в основном в том, что Бог последователен в том, что Он дал свободу человеку, как Он изначально дал свободу, в том числе mm-hmm. и ангелам, mm-hmm. и Он уважает эту свободу. То есть если человек принимает решение творить зло, Бог не будет вмешиваться, чтобы каждый раз бить ему по рукам. Угу. Даже если человек принимает решение уничтожать других, даже если он принимает решение уничтожать самого себя и совершать много всего другого. И то же самое получается, происходит и с сатаной, который выбрал творить зло. И поэтому Бог иногда вмешивается. Бог иногда ставит определенные ограничения, чтобы вот это зло, которое творим мы, творят вот эти злые силы, оно, ну, как бы не уничтожило землю. Но, тем не менее, мы знаем из истории, что вот один из, может быть, самых сильных, сложных факторов, касающихся понимание Бога, веры в Бога. Вот 20 mm-hmm. век и множество злодеяний, которые люди совершали. Холокост, уничтожение мирных жителей, оружие массового поражения. Люди спрашивают, собственно, а где Бог? Почему Он не вмешивается? Бог уважает свободу людей уничтожать себя самих и друг друга. К сожалению, так оно происходит.
1: Ну, люди, с одной стороны кто-то спрашивает, а где Бог? А с другой стороны, многие говорят, а зачем тут вообще нужен сатана, чтобы объяснить, что происходит вокруг. Потому что, ну как, это действительно решение мое личное.
0: Да, я тоже считаю, что в большинстве случаев мы сами совершаем то зло, которое мы совершаем. Тем не менее, эти силы, они существуют. Мы видим на примере, скажем, той же книги Иова, как mm-hmm. действует эта mm-hmm. сила, да, то есть через какие-то катаклизмы природные, которые, ну вот что-то уничтожают, через болезни.
1: Да, в общем-то, и через людей.
0: И через людей, mm-hmm. да. Интересный еще пример ограничения этих сил мы видим в Евангелиях, когда приходит Христос и изгоняет бесов. И там видно в некоторых историях, что бесы, они игнорируют то, что говорят люди, но они полностью слушаются Христа. И мне нравится еще одна история. Это история о том, как Христос изгнал легион бесов, mm-hmm. Которые переселились свиней. То есть, когда Христос разговаривает с этими бесами, они его слушаются, и происходит довольно интересный момент. Бесы Христа слушаются и уходят в свиней, а потом в бездну, а люди нет. То есть, когда он обращается к людям, люди ему говорят, мы тебя слушать не хотим, уходи.
1: Ну, то есть, получается, у бесов выбора уже нет никакого, а у людей еще есть.
0: Да, в каком-то смысле можно и так сказать. И эта история как раз показывает послушание этих сил Христу, то есть они ограничены тем, что Он скажет. Они не делают то, что как бы Бог хочет, да, потому что Бог хочет, чтобы не было вот этого зла, чтобы не было прокаженных, не было людей, которые подвержены влиянию вот этих вот злых сил, бесноватых, больных. Но, тем не менее, это все присутствует, и в некоторых случаях Бог может на это влиять. Но интересен еще другой момент. Как сама Библия характеризует, кто является причиной определенных бед в жизни этих людей?

0: Вот несколько примеров. Это, например, Иов, Давид и Иеремия. Иов говорит: «Он преградил мне дорогу, он совлек с меня славу мою, снял венец с головы моей, кругом разорил меня, он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, полки его пришли вместе, направили путь свой ко мне» и так далее.
1: Он это кто?
0: Это Бог. То есть Иов прямо говорит, что проблема, которая есть у него в жизни, причиной этой проблемы, как бы ее вызывателем является Бог. Дальше мы видим, как Давид, он говорит: «Стрелы твои вонзились в меня, рука твоя тяготеет на мне, нет целого места от вплоти моей от гнева твоего». То есть Давид прямо опять-таки говорит, что некие проблемы, которые у него сейчас есть, они вызваны Богом. Интересно, что, допустим, в книге Второзакония и в некоторых других местах Бог сам говорит о том, что причиной многих бед, которые ждут людей, является Он. «Огонь возгорелся в гневе моем» — это вот книга Второзакония, 32 глава. «Жжет до ада с преисподнего, соберу на них бедствие и стащу на них стрелы мои». То есть Бог сам говорит о том, что не он пошлет кого-то, да, не он использует там чьи-то силы и так далее. Он сам становится тем, кто совершает наказание и возмездие. И причем нельзя сказать, что это всегда речь идет о грешниках, да, потому что вот мы встречаем интересную историю Иеремии, книга «Плач Иеремии», да, то есть просто как бы человек, написавший книгу под названием «Плач». И он опять-таки о Боге говорит, он праведник, пророк, он говорит: «Измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, посадил меня в темное место, окружил меня стеною, он стал для меня как бы медведь в засаде». То есть он описывает Бога как врага, по сути дела. Но дальше он показывает свою надежду и то, что он все равно уповает на Бога. И он понимает, для чего это все равно нужно. И мы видим, что Бог в Священном Писании, он не снимает с себя ответственность за зло, которое совершается в мире. Он ненавидит грех, он не хочет, чтобы было это зло, но он никогда не говорит: «Нет-нет-нет, я здесь ни при чем». И именно из-за того, что Бог готов взять на себя ответственность за зло, совершающееся в мире, он посылает Сына Своего, чтобы он умер, чтобы не было больше этого зла. Бог не виноват в том, что происходит это зло, потому что Он создал нас свободными, мы сами это выбираем. Но Он берет на себя эту ответственность, потому что мы Его создание, мы Его творение, и именно благодаря этой ответственности совершается жертва Христа. И взяв на себя ответственность за зло в мире, Бог решает проблему зла в мире. И тем самым Он избавляет нас всех в конечном итоге от смерти, да, если мы доверяем Ему, и дает нам возможность жить в мире, в котором не будет больше зла.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, наш Бог – удивительный Бог. Он берет на себя ответственность за то, в чем сам непосредственно не виноват. Но только так и может поступить царь всей вселенной. Только так и может поступить Творец. Мы же, будучи виновны во многих действиях, во многих грехах, можем прийти к Нему и получить прощение. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: мы смотрим на человека и говорим: «Какой он душевный и мудрый!» Это от бесов, шокирует апостол Иаков. Как отличить истинную мудрость от ложной? Как понять, какой мудростью мы руководствуемся в повседневных решениях? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня разбираем библейские тексты, где апостол Иаков проводит резкую грань между земной мудростью и небесной. У нас в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, послание Иакова.
1: Продолжаем.
0: Разбираем в синодальном переводе и также разбираем в переводе Института перевода Библии.
1: Да, совершенно верно.
0: Перешли уже к 3 главе, а точнее к 13 стиху. Давайте мы, наверное, начнем читать, и потом уже будем разбираться, о чем нам повествует там апостол.
1: Конечно. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».
0: И мы приходим к этим двум мудростям. Но в самом начале я хотела бы спросить, да, начинается, если мы смотрим в современном, да, переводе, кто среди вас мудр и учен? Угу. Это получается одно и то же мудрый и учен, или это разные понятия?
1: Вообще, вот эта дилемма, которая присутствует иногда, ученость и мудрость, да, некоторые люди не совсем понимают, в чем разница. И у некоторых людей это равно между ними. То есть ученый – это значит мудрый человек. Или мудрый – это значит многознающий, ученый. Да? Но вот позволь, Мария, поменяться местами, и я хочу задать тебе вопрос. Допустим, представь ситуацию. Тебе нужен совет по семейным вопросам. Ну, какой-то важный для тебя, он волнующий. Да? И у тебя на выбор два человека, которых ты очень хорошо знаешь. Один из них – это человек, который много прочитал информации по семейным взаимоотношениям, прошел какие-то курсы онлайн, да? Ну, как-то его этот вопрос прям волнует, он пережил это все. При этом он 4 раза был женат, развелся, да, и сейчас находится опять в отношениях. И есть человек, который 30 лет прожил с одной супругой, и у них, ты видишь, хорошая семья, и вот вопрос, ты кому пойдешь за советом?
0: Ну, наверное, ко второму случаю, потому что все-таки на примере, когда человек, может быть, он и изучает, может быть, он, конечно, стремится, но пока что вот он, так скажем, успеха в этой деятельности не совсем достиг. Ну, если мне нужен действительно совет по семейной части, по, так скажем, семейной жизни.
1: Ну, вот я как раз немножко перефразирую, кто из них ученый, кто мудр.
0: Первый ученый, а второй будет, соответственно, ну, мудр, так как смог найти, я думаю, выходы из кризисов, которые были
1: совершенно
0: у него в
1: верно.
0: Жизни.
1: Человек, который умеет переживать кризисы, а не бежать от них, да, это мудрый человек. Тот, который много знает информации, как, что, правильно и так далее и тому подобное, но он всякий раз срывается и начинает все как-то вот по-другому и по-разному, да, и пытается понять и постичь глубины, но никак ее не может достичь, вот здесь как раз эта ученость иногда, вот о которой говорится как раз здесь в Священном Писании. То есть это вот именно вот в этом контексте.

0: тексте. И как раз, когда мы здесь читаем, да, мы видим с вами, что есть мудрость, есть ученость.
1: Да.
0: Есть вообще две мудрости. И Иаков, он говорит, пусть докажет, если он считает себя мудрым и ученым, да, пусть докажет он это примерной жизнью своей, делами, в коих явит себя его кротость, за которой мудрость.
1: Вот это вот что за цепочка кротости, мудрости? Вот кротость здесь. Вообще в современном мире кротость подразумевается как нечто, что-то такое...
0: Отрицательное. Слабость.
1: Да, слабость некая, да. Вообще. А тут за ней еще и мудрость следует. Не вяжется.
0: Но по факту библейская кротость – это очень сильная вещь. Угу. Это умение контролировать, держать в узде, о чем мы говорили в предыдущей встрече, программе, держать в узде язык. А еще в предыдущей программе мы говорили держать в узде свой гнев, держать эмоции, уметь реагировать правильно, с терпением при каких-то ситуациях, да, когда есть испытания, как ситуации, когда есть внутренние искушения. Вот это как раз речь ведется об этом, что кротость – это люди сильного духа, которые не просто впускают сразу в ход эмоции бесконтрольно, а это люди, которые четко понимают причинно-следственные связи, они понимают, что за этим идет, как на самом деле научиться контролировать разум, мысли и так далее и тому подобное.
1: Можно я вот здесь вот сделаю маленькую, наверное, ремарку для вообще зрителей, которые нас смотрят, потому что очень часто сейчас в современном мире мы стараемся избежать кризисов, мы стараемся убежать от чего-то такого сложного, и многие учатся эмоциональному интеллекту, много действительно людей учатся там выстраивать отношения или еще что-то. И мы многое знаем, да, но, к сожалению, очень сложно это применять почему-то в жизни. Поэтому мне кажется, что для наших зрителей это будет очень актуально, да, узнать о том, как же все-таки мы можем вот именно получить действительно ту мудрость, которая поможет нам в жизни не только знать много, но и применять это на деле.
0: Да, и Иаков, поднимая тему вот этих двух мудростей, да, он объясняет, что является одной мудростью, что является второй. Давайте посмотрим, почитаем. Посмотрите, да. Здесь он говорит о кротости, за которой мудрость. О мудрости мы уже говорили, что начало мудрости – это благоговеть перед Господом. Но мы с вами понимаем, что благоговение перед Господом не рождается просто так. У него есть причина. И причина – это смирение, это кротость. Это то изначально, о чем говорил Иаков. Мы не можем сказать, что Иаков просто ученый. Мы можем сказать, Иаков мудрый человек, ну, да, и он имеет мудрость свыше. А почему мы это понимаем? Потому что он говорит, я раб Божий. В самом начале, изначально этого послания, он говорит, он сразу позиционирует себя, я раб Божий. То есть я принадлежу Богу, я от Него завишу, я Ему служу, я как бы Его дитё. Да? И поэтому он говорит о том, что вот эта кротость, которой обладает Иаков, это не значит, что это какой-то там забитый христианин, который как бы все от всех получает и молчит в тряпочку. Нет. Речь ведется о том, что это люди сильных действий, сильной веры. Это люди, которые умеют выходить из сложных ситуаций всегда на высоте. То есть это люди, которые не люди гордыни или люди там тщеславия. Нет. Это люди миротворцы. Это люди, которые умеют решать конфликты не путем, кто первый ударил, тот и победил, а путем умения избежать драки. И эти люди, которые умеют созидать атмосферу добра, атмосферу возвышенного присутствия Бога. И когда здесь речь ведется, Иаков пишет «кротость, за которой мудрость», он говорит о том, что страх Господень, да, благоговение перед Богом рождает в человеке, запускает в человеке цепочку правильных действий, которые приводят его к обладанию Божьей мудростью, которая свыше. И дальше мы читаем. «Если же в сердце, да, поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь и ложью своей не заслоняйте истину».
1: Это вот про что? То есть про кротость понятно, да, то есть это действительно люди, наверное, которые есть такой твердый стержень и принципы, которыми они следуют, да, то есть вот это порождает, так скажем, их общение с Христом и рождает у них мудрость.

0: А вот здесь вот дух черной зависти, самовлюбленности, это про что? Да, мы понимаем, что самовлюбленность очень присуща нам, вот, а вот дух черной зависти, это что, это еще белое бывает?
1: Ну, судя по переводу, да, в синодальном здесь немножко по-другому, конечно, говорится этот стих, 14, да, мы читаем о том, что, ну, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, да, ну, черная, горькая, это однозначно что-то из категории явно нехороших. Но вот здесь говорится, ну, на что стоит обратить внимание, не настолько там горькая или черная, а сколько она поселился. То есть если в вашем сознании, в вашем сердце поселился вот этот дух, а как он может поселиться? Ну, наверное, кто-то разрешает этому духу там поселиться.
0: Да,
1: ты начинаешь его культивировать.
0: То есть, опять же, это мысль,
1: это мысль, приходит, которую ты раскручиваешь.
0: Да, и мы ей придаем значимость.
1: Да, и ты как бы, ты, практически это очень легко. Когда ты начинаешь с кем-то общаться, и он тебе начинает там жаловаться на всех подряд, а вот там правительство плохое, здесь вот дорожники, а здесь там медицина, а здесь то все пятое-десятое. И ты такой, да-да-да, начинаешь там муссировать эту информацию в своей голове, ты перехватываешь этот дух, и ты даешь возможность ему поселиться у тебя в сознании. И дальше это начинает раз за разом укореняться. Угу. На медицинском уровне это новые нейронные связи, да, которые теперь, по которым очень легко эта информация усваивается, она бегает, и ты начинаешь этим болеть постоянно. И это доводит тебя до того, что ты не можешь спокойно уже ни на что смотреть. Такая, ты сразу включаешь, да, ты сразу включаешь вот это восприятие негативное. А Иаков здесь говорит о том, что мудрость, то есть когда человек делает вид, что он мудрый, когда он делает вид благочестия, но при этом он пытается добиться явно нехороших вещей.
0: Это как житейская, что ли, мудрость получается?
1: Ну, Иаков здесь, конечно, противопоставляет земную вот эту житейскую как раз мудрость, мудрость, за которой стоит, как он здесь пишет, да, присущая бездуховности, да, вот 15 стих, нет тут мудрости, которая свыше, а только земная, бездуховная, бесовская, да. Это та мудрость, которая крутится только вокруг удовлетворения похотей, желаний, вот это потребительство, да, там, алчности, зависти. То есть все те пороки сегодня, которые вот в мире, ну, преобладают. И как раз мы-то говорим о том, что стоит вот этому всему поселиться в твоем сознании, оно там культивируется, где-то там варится, да, оно начинает выдаваться. Мы же не можем, мы видим эту взаимосвязь. То, что поселилось в голове, оно через язык. И смотришь, ты уже такой же становишься, вечно всем недовольный,
0: да,
1: и на все, что ты не посмотришь, тебе все не так и все не эдак. И когда вот это вот все не так и все не эдак, ты этим поражен уже, как говорится, от макушки до пяток, ну и что ты представляешь из себя для этой жизни? С детьми у тебя все плохо, да, потому что ты не видишь просвета. На работе все плохо.
0: И везде все плохо.
1: Все везде плохо, и нету света Божьего, не видать. И ты все, ты поражен, ты заболел этой темой.
0: Депрессия, здравствуйте.
1: И, да, и все остальное. И здесь Яков говорит, это не является божественной мудростью. Естественно, какие советы ты будешь давать, какие решения ты будешь принимать в таком положении?
0: Их вообще не будет. А вот здесь вот, вернусь немножечко вот выше, не хвалитесь ложью своей, не заслоняйте истину. Это что может быть? Неужели кто-то из нас готов хвалиться, вот то, что в нем сидит этот нечистый дух?
1: В христианском, в христианской среде, вообще в религиозной среде такое может быть, когда человек мудрствует, да, но всякий раз его мудрость, она как-то сквозит вот этим осуждением, да? Она сквозит каким-то разбросом каких-то штампов, да? Вот, когда человек все начинает делить вот, только своей собственной меркой. Опять он недоволен, ему все не нравится. Ага, на богослужении там вот это не так, здесь не то, это не все, да, и я не удовлетворен, и все мне не нравится. Пришел домой, так, что-то, да что такое, да, муж не эдакий, и дети не такие, и внуки рассякие. Ну и вот это вот все вот тянется за собой вот этой вот полосой. И здесь как раз, когда об этом Иаков говорит, он говорит, нет тут мудрости. То есть божественная мудрость не присутствует. Это о чем мы с вами как раз и говорили, о том, что человек не может быть посередине в своей жизни. Он или служит
0: или там,
1: Богу, или служит дьяволу в данном случае. Да? И как раз вот эта вот ситуация явно показывает, Яков противопоставляет Он говорит, человек обладает

0: подобной мудростью, он не творит дела Божии. То есть он заявляет о вере, но в его вере дела доказывают обратное. Не принадлежность к вере, а сопротивление вере. Хотя иногда внешне может казаться, человек красиво говорит, он там прям так вот замечательно. Разглагольствует очень хорошо, да. Но по факту в его жизни, в его действиях рано или поздно он обязательно это все приводит к какому-то разрушению. Да? Он обязательно приводит к какому-то осуждению, какой-то части, где присутствует эго. Какая-то своя гордыня, своеволие, можно так сказать.
1: То есть божественная мудрость, она не подразумевает под собой критики, постоянного какого-то, то, что ты жалуешься, или какого-то очень многого, когда мы очень много красиво говорим, вот этих вот каких-то речей. То есть она проявляется в действии.
0: Да, и вот здесь как раз дальше мы читаем. «Ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела». Да, то есть, опять же, вот об этой мудрости, которая земная, и в конечном итоге, понимаете, здесь даже написано «земная, бездуховная, бесовская». Да? То есть, вот это вот такая градация. Да? Ты поглощен земными мыслями, дальше они ведут тебя к полной бездуховности, ты не даешь возможности Богу работать с твоим сердцем. Сердце начинает черствлеть, да? Звереть, можно по-другому сказать, да? Потому что ты начинаешь все ненавидеть, тебя все раздражает. Да. И дальше в итоге заканчивается тем, что просто это бес берет верх над твоим сердцем, и ты уже просто становишься неспособным воспринимать что-либо от Бога.
1: И видеть что-то прекрасное.
0: И видеть что-то прекрасное, что Бог на самом деле тебе предлагает каждый день твоей жизни.
1: Вот мы и пришли к тому, что в 21 веке мы болеем депрессией.
0: Да, причина очень много именно в этом, что мы не чистим свой мозг Словом Божьим, просто мы не делаем профилактику. В результате этого вот эта вся мудрость человеческая, бездуховная, душевная, здесь написано в синодальном переводе, а душевная это какая? Она вроде немножко имеет какие-то признаки какого-то сострадания, там еще чего-то, но это все настолько некрасиво прикрыто, что поражаешься. Ты при внимательном рассмотрении ты понимаешь, что это все всего лишь вуаль, за которой кроются совсем чужие страсти. И Христос, между прочим, об этом тоже говорил, когда он напрямую выступал против книжников и фарисеев. Он говорит, вы, говорит, внешне очень красивые ребята и даже умные вещи говорите. Но он ученикам говорит, вы, говорит, как они, не поступайте. Потому что суть их мотивов, суть их жизни полна костей. То есть они несут в себе смерть. Хотя очень внешне, очень классно. Да. Поэтому и здесь, ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела. А мудрость, что от Бога. И вот здесь Иаков начинает говорить, а что из себя представляет божественная мудрость.
1: Да,
0: вот да мы вначале мы говорили о кротости. Да, вначале мы говорили о кротости. А дальше он говорит о том, она прежде всего чиста, и она в миролюбии, снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия и лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности. Посмотрите, сколько здесь всего перечислено, и абсолютно все это имеет созидательный характер.
1: Да, и так получается...
0: И если уж говорить о свободе, здесь перечисляется, она свободна от пристрастия и лицемерия, о чем мы раньше
1: тоже говорили.
0: В
1: прошлой программе, да, про лицемерие.
0: Да. И вот здесь вот, если вот прям детально попытаться в некоторых местах остановиться, да, то здесь прежде всего Иаков пишет, что эта мудрость чиста. Вот под чистотой, что можно понимать, да? О какой чистоте вообще речь ведется? Иакову было ближе всего в понимании чистоты, это в его голове картинка была, это когда он видел очищение ритуальное, да? Когда священники, прежде чем приступить к служению, они омывали свои тела, и очищение народа Божьего в святилище происходило через кровь жертвенного животного. Да? И вот здесь вот понятие чистоты – это определенная отсылка как раз на то, что твоя чистота, мудрость божественной чистоты, она не связана с ученостью человека. Она не столько связана с торжеством разума человеческого, она больше связана с вмешательством Божьей Бога. Поддержки, защиты и освящения, которое исходит от Него.
1: Потому что взаимодействие с Богом.

0: Человек получает очищение за счет жертвы Христа. То есть мы запятнаны, мы в грехах перед Богом, перед ближними, но мы получаем очищение за счет присутствия Божьей, служения Божьего Сына через жертву в Его крови. И вот это очищение, вот эта чистота, о которой здесь идет речь, это вот только отсылка на обретение человеком вот этого освящения, вот этой чистоты за счет божественного вмешательства. И дальше он пишет, и она в миролюбии и снисходительности. Это вот когда люди говорят, это слабость, а вы попробуйте быть в сложных ситуациях миролюбивым и снисходительным.
1: И в готовности уступать, когда есть конфликт какой-нибудь.
0: Да, я наблюдал, был участником одной истории не так давно, вот. Мы с супругой заходили в подъезд, а там живет один парень, ну вот постоянно, я вот ну, трезвым ни разу его не видел. Вот. И он, спускаясь, вот он увидел нас, и я понимаю его настроение под алкоголем. У него все друзья, все кореша, так бы, но это лучший вариант, по крайней мере. Да? Он не был агрессивен. И он давай там лезть ко мне, целоваться, обниматься, там, дышать перегаром там, и все остальное. А меня жизнь уже научила, что с пьяным нужно по-пьяному разговаривать. Я ему, о, братан, там, давай, там, как дела, то да сё, там, да какое-то классное у тебя настроение. И он тут говорит, у меня день рождения, я там все замечательно. То есть... сразу погасить любой вариант негатива, да, то есть миролюбие, проявить человеку миролюбие максимальное. И он такой, все, он такой, давай там, друган, я говорю, ну давай, давай, счастливо, все там, все мы там с ним пожали руки там, вот, я ему дал там возможность меня обнять, и все, он спокойненько, радостный пошел на улицу. Вот, и я смотрю в окно, думаю, как бы, ну он сядет на лавочку, что-то еще. А у него настроение, знаете, такое вот, вот он веселый. И я увидел, как иногда люди решают по-мирски эту ситуацию. Вот. Он там еще увидел кого-то проходящих мимо, точно так же миролюбиво стал с ними там корешаться, да, а те отреагировали совсем по-другому. Вот. Они быстро ему врезали, он там свалился в клумбу. Вот. И я увидел вот эту разницу между вот восприятием человеческим человека, да, и восприятием, как бы на самом деле Бог по миролюбивию ну, должен был бы поступить. Да. И вот здесь вот, я увидел действительно в тексте, что вот это миролюбие и снисходительность, то есть быть снисходительным к человеку в его состоянии, не пытаться смотреть на него сверху вниз.
1: Пытаться
0: встать на его уровень для того, чтобы понять и, возможно, через это помочь ему. Да? То есть, как бы, и вот эта ситуация снисходительности, вот тут написано «готовность уступать».
1: Да.
0: Это то, чего в мире очень сильно нам иногда не хватает. Мы же пытаемся сразу отстоять свою правду.
1: Да.
0: Мы сразу пытаемся заявить свои права, а это только разжигает конфликтную ситуацию.
1: Когда мы вообще, мне кажется, здесь еще такой момент, который мы тоже, кстати, смотрели, смотрите наши прошлые программы, где мы говорили о том, что как важно слушать и научиться это делать правильно.
0: Да, и вот здесь вот дальше Иаков говорит, она свободна от пристрастия и лицемерия, и исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности. Да?
1: Что такое вот истинная праведность?
0: Ну, вообще, на самом деле, истинная праведность, библейская праведность, она как раз не в безгрешности, а она как раз в умении признавать свои недочеты, свои ошибки, уметь в них покаяться, иметь просить прощения, если это касается другого человека или Бога, да, то есть умение вовремя признать свою неправоту, да. И вот здесь как раз вот, а праведность истинная, это то, что дается опять свыше. Потому что Бог дает прощение, Бог наделяет тебя способностью понимать людей, как мы уже немножко прежде этого читали о том, что мы творение Божие, и нужно относиться друг к другу как к творению Божьему. Как, почему верующие называют друг друга братья и сестры?

0: Потому что мы едины в Боге и наш родители Адам и Ева.
1: Да.
0: Как ни крути, у всех абсолютно, у разных цветов кожи, наций, мы дети одной семьи. Вот. И поэтому здесь как бы вот этот вот добрый плод истинной праведности, он и проявляется в действиях, как раз о чем Иаков постоянно в своем послании говорит. Веруешь — прояви. И вот эта детализация, а в чем, а как это проявлять, вот она как раз здесь описывается. Но чтобы это делать правильно, Иаков говорит: пусть Бог даст мудрости, просите эту мудрость, Бог даст вам эту мудрость, как это делать. Ну и, наконец, 18 стих написано: но праведность — это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Дело в том, что почему Иаков вот эту вот тему обозначил о миротворчестве. Дело в том, что вера в Бога огнем и мечом не сеется. Это истина библейская. Невозможно насильно привить веру в Бога.
1: Да.
0: Это только рождается по взаимному ответу человеческого сердца на любовь божественную. Это должно быть естественным желанием человека, как ответная реакция, как восприятие Божьей благодати и милости в виде прощения и любви. Но когда, и поэтому здесь он и говорит: но праведность — это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. А миротворчество в данном случае — это созидание веры в другом человеке, но не созидание насильственным способом, каким-то шантажом там, или еще как некоторые верующие, да, так пытаются практиковать такое в своих семьях, когда они там детей своих или кого-то подчиняют себе и шантажируют, и говорят: я тебе не дам телефон, если ты сейчас вот там не почитаешь там Библию, не выучишь там пару стихов, или там что-то еще, если не пойдешь на богослужение вместе с нами, мы там тебе, короче, не пустим тебя со своими сверстниками погулять куда-то, да. Все, но это неправильно, так любовь не прививается ни к Богу, ни к Священному Писанию, ни к чему. Миротворцами сеется.
1: Да,
0: вот это миротворчество – это одно из самых главных принципов, которые здесь Иаков, как дело веры, которое проявляется в поступках.
1: Спасибо большое, Михаил Юрьевич, что помогли разобраться, в чем же истинная мудрость и как ее можно взрастить. Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
1: Апостол Иаков противоставляет две мудрости – земную, эгоистичную, честно называю ее бесовской, и мудрость, нисходящую свыше, которая от Бога. Она начинается с покаяния и молитвы. Ее плоды — кротость, милосердие и любовь. Да пребудет она с вами!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Солнечное утро! Меня ждет любимая работа! Казалось бы, что может быть лучше, а? Однако сегодня на редкость жарко. Мне даже пришлось надеть кепку. Что и вам, между прочим, непременно советую. О, вот и гости с утра пораньше.
2: Здравствуйте, дядя Афанасий.
1: Привет. Жаришься на солнышке?
2: Да, я из дома ушел.
1: Как из дома ушел? С кошкой?
2: Да, это мой единственный настоящий друг. Да, Мосюня?
1: Муська, а как же тебя сестра-то отпустила?
2: Да я из-за нее и ушел.
1: Ничего себе. Так, предлагаю скрыться от жары в моей мастерской. Там все по порядку расскажешь. Ну-ка, заходи. Заходи, заходи. Гостем будешь.
2: Я ее не узнаю. У нас раньше все общее было. А теперь она начала делить вещи. Это ее, а это мое. И в результате все наше, компьютер, копилки, оказалось ее.
1: А твое-то что?
2: Она сказала, что кошка.
1: И поэтому ты ушел?
2: Да.
1: А родители знают, что ты ушел? А она сама-то знает?
2: Мама с папой не знают, а она знает.
1: Значит, с твоей сестрой случился приступ жадности.
3: Муся, Муся,
2: ага.
3: Мусюха, Муся, Муся, Муся.
1: Слушай, по-моему, это
3: Муся.
1: Она.
3: Муся,
2: да.
1: Тебе не кажется? Ты знаешь, давай поступим вот как. Я с ней поговорю, а ты тут подожди.
2: А это поможет?
1: Я думаю, что поможет. Во всяком случае, мы придем к какому-то результату. А ты пока почисти обувь, а то сейчас клиент придет. Давай.
2: Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс. Муся, Муся, Муся, Муся.
1: О, Алина!
4: Здравствуйте,
1: привет,
4: дядя Афанасий.
1: Какие люди.
2: А вы Муську не видали?
1: Муську, кажется, видал. Ну, как у тебя дела?
4: Хорошо. А у вас как?
1: У меня? Отлично. Ты знаешь, я с утра прочитал одну замечательную историю. Она меня так вдохновила. Хочешь, я тебе расскажу?
4: Давайте.
1: Садись. Может быть, ты помнишь, я рассказывал вам историю об Илии Пророке. Это был такой замечательный человек. И вот однажды, по повелению Господню, Илия пришел в город под названием Сарепта. И вот однажды, по Божьему поручению, Илия пришел в город Сарепта. У ворот этого города устал.

Алый пророк встретил бедную вдову. Он подозвал ее и попросил дать ему немного воды и принести немного хлеба. И вдова призналась: «Жив Господь! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, да немного масла в кувшине. Я наберу 2 полена дров, приготовлю из последнего лепешку для себя и сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что я просил, потому что Господь говорит, твоя мука не закончится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда голод закончится». Поверила женщина Божьему пророку и приютила его у себя в доме. И масло, и мука, как обещал Господь, у них не заканчивалось.

0: Но вот через некоторое время сын этой женщины тяжело заболел и умер. И сказала она Илии: «Что тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне, и вот за грехи мои умер сын мой». И ответил Илия: «Дай мне мальчика твоего». И обратился пророк к Господу: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, которая меня приютила, сделаешь зло, умертвив сына ее? Господи Боже мой, да возвратится душа мальчика этого у него». И мальчик ожил. «Смотри, сын твой жив!» — обрадованная женщина воскликнула. «Теперь-то я точно узнала, что ты пророк Божий, и все, что ты говоришь от Бога, правда».
1: Вот такая вот история. Скажи, что тебя больше всего в этой истории удивило?
2: То, что мальчик ожил. Ой, умер и ожил. Ну, так ведь не бывает.
1: Да, такое чудо, конечно же, может совершить только Бог и больше никто. Но ты знаешь, меня удивило в этой истории другое чудо. Чудо, которое совершила эта женщина из Сарепты.
2: Она ведь не совершала никаких чудес.
1: Совершила? Представь себе, она была так великодушна и щедра, что отдала последний кусок хлеба пророку Илии. Это действительно, воистину, самое сильное чудо.
2: Но у них же не кончился и хлеб.
1: Да, после у них хлеб не кончился, и сын ее ожил. Вот в том-то и дело, что Бог щедро вознаграждает щедрых людей. Понимаешь?
2: Да.
1: Ну, представь себе, что было бы, если бы все люди были бы жадными. Тогда все были бы злыми и одинокими. Ну как, понравилась тебе история?
2: Да.
1: Я очень рад. Ну ладно, поговорили, теперь пора и за работу. Кстати, ты без головного убора, смотри, голову-то напечет.
2: Нет, дядя Афанасий.
1: Ну ладно, ладно. Ты заходи, если что. Пока. Пока.

0: Что надо?
1: Дядя Афанасий, это я.
0: Зачем пришла?
1: Дядя Афанасий, мне скучно одной дома сидеть. Расскажите мне, пожалуйста, какую-нибудь историю.
0: Бесплатно? Не работаю.
1: Но вы мне раньше все время бесплатно рассказывали.
0: То было раньше, деточка. А сейчас все. Все денежек стоит. Вот так вот. Оставьте, оставьте меня. Работаю я, занят.
2: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
0: Здравствуйте.
2: Заказ мой готов?
0: Готов. Пожалуйста,
2: ой,
0: счет.
2: У меня столько денег нет.
0: Ну вот, когда будут, тогда и приходите.
2: Так мне ходить не в чем.
0: Ну а я тут при чем?
2: Ну как же быть?
0: Вот ничего не знаю. Когда будут, тогда и приходите.
2: Я вам не простак, за бесплатно работать.
0: Понимаете ли?
1: А мне с картошкой.
3: Еще чего с картошкой? Вишь, я, значит, продукт я на свои покупай, да? А потом раздавай налево и направо. Сейчас с картошкой. Никаких пирогов. И самой мало.
4: Приветствую вас.
1: Ух ты! Савелий Игнатьевич, у вас новый фотоаппарат.
4: Ага, надо шагать в ногу со временем.
1: А сфотографируете меня?
4: Еще чего? Во! Я фотографирую только себя.
1: Точно! У меня же есть...

0: Саша, Муся.
1: В порядке?
0: Да.
2: Это солнечный удар, да?
1: Не знаю.
3: Вот так вот гулять по жаре без панамки. Ну, пойдемте ко мне в мастерскую.
4: Как у вас здесь хорошо, дядя Афанасий. А можно я к вам еще приду?
3: Хоть каждый день милости просим всегда.
4: Здорово, дядя Афанасий, вы самый лучший на свете.
3: Я? Спасибо.
4: Саш, теперь у нас с тобой будет все общее.
2: Али, тебе что-то привиделось?
3: Да-да, кто там?
5: Ой, это я. Здрасте. Ну и жара.
3: Марья Ивановна, садитесь, пожалуйста.
5: Ой, как у вас здесь хорошо. Вуаля, пирожки заказывали?
4: Марья Ивановна, вы самая лучшая на свете.
5: Ой, и не ожидала. Спасибо миру, что он дал вам меня.
6: Что, Мурка?
2: Слушайте, да у нас здесь собрался клуб самых лучших людей мира.
3: Совершенно верно. Дорогие ребята, мне кажется, что вы сегодня открыли для себя что-то новое. Всегда будьте щедры так, как щедр к вам ваш Господь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пишите нам. До скорых встреч.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе...

0: отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: У них есть усы,
1: а кончики ушек острые.
2: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые. У них очень острые когти.
2: И зубы у них тоже острые.
1: А еще они очень ленивые.
0: Но подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
2: Я тоже очень люблю время обеда.
1: В этом выпуске мы говорим о кошках.
3: Карине учит нас.
1: Кошки такие мягкие.
2: За исключением вон тех лысых. Они меня что-то немного пугают.
1: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
2: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
0: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
1: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
2: Моя кошка всегда спит.
0: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
2: Они будут гоняться за мячами.
0: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
1: Они могут прыгать на высоту больше метра.
0: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
2: Длина их усов равна ширине их туловища.
0: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
1: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
0: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
2: Это потому, что кошки от природы любопытны.
1: Они всегда должны знать, что происходит.
0: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
2: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
1: Это то, что помогает нам учиться.
0: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх.
1: Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
2: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
1: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство. Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
2: Книги помогают в этом тоже.
1: А кошки никогда не перестают быть любопытными. Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
2: Даже когда мы станем взрослыми?
1: Даже когда. Да, мы станем взрослыми.
0: Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
2: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
1: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
2: А что находится за закрытой дверью?
0: А что это там на конце ниточки?
1: И взрослые кошки тоже так делают.
0: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
2: Почему одно может огорчать людей?
1: Почему другое выводит людей из себя?
2: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
1: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота. И приобретение разума предпочтительнее серебра.
2: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
0: И как здорово всегда быть любознательными.
1: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить, на что-нибудь посмотреть. Но если вы даже приболели, вы не расстраивайтесь, а лучше не грустите и придумывайте песенки, как я.

0: Орел или решка?
1: Орел.
0: Правильно.
2: О, монета!
0: Смотри. Димыч, Настя, а вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первое придет в голову?
1: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
1: Да.
0: А зачем подобрать?
1: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла, а подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, который на себе свяжет. Да вот беда, клубок в руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетюшкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала за таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот...

0: Вот, клубок Юро как стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть. Только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все усилия удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его. Но только за тем, чтобы вернуть прядильщице, которая его обронила.
1: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!

0: не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят. И вот как-то раз во время прогулки мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло, когда мой папа увидел нас с этим мишкой. Ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый, мудрый бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
2: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу
2: до встречи!

Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу рассказать вам одну историю, которая произошла на самом деле. Одна женщина слушала религиозную радиопередачу, ей понравилось гости, которые там были, ей понравилось то, что она слышала, и она решила позвонить на эту радиопередачу. Дозвонившись, она сказала, что я живу одна, я вдова, достаточно давно осталась одной, осталась вдовой. У меня четверо детей, с работой у меня периодически возникают какие-то проблемы, у нас вечно недостает денег, мне не хватает времени, чтобы заниматься в полной мере своими детьми, но тем не менее я все время благодарю Бога за каждый день моей жизни. В это время на автомобиле по магистрали ехал один богатый человек, который был атеистом. И также, я не знаю почему, но он включил эту радиоволну, он услышал слова этой женщины и сказал своему секретарю, когда приехал на работу: «Слушай, возьми денег, пойди купи продуктов этой семье, этой женщины», потому что женщина там сказала свой номер телефона и адрес, где она живет, «купи продуктов на несколько месяцев и потом спроси ее, хотела бы она узнать, кто это ей подарил. И если она спросит, кто это, скажи», он говорит своему секретарю, «скажи, что это сделал подарок сатана». Потому что этот богатый человек был атеистом. И вот секретарь, послушавшись своего босса, пошел, купил на рынке продуктов на 2 месяца, набрал одежды, набрал продуктов питания, приехал и привез этой женщине, позвонил. Она открыла дверь, и вот он ей эти коробки приносит с продуктами питания, с одеждой. Эта женщина ручки складывает и говорит: «О, Боже, как я благодарю тебя». Этот секретарь опешил, сказал: «При чем здесь Бог? Разве вы не хотите узнать, кто сделал этот подарок?» На что женщина ответила: «Совершенно не хочу. Потому что я знаю, если Бог захочет, и Бог скажет, даже сатана будет выполнять его приказания». Друзья мои, сегодня тема проповеди называется «Обыкновенное христианство». И я вместе с вами хочу рассмотреть тему, что нужно для того, чтобы быть просто христианином. Обременительно это для нас в жизни нашей или не обременительно? Что значит быть просто христианином, просто христианством? Итак, первое, друзья мои, чтобы быть просто христианином, нужно быть, как эта женщина, быть благодарным. Давайте мы прочитаем, что написано в послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стих. Смотрите, это просто христианство. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Я, знаете, всегда задаюсь вопросом. Для меня очень важно в вере не столько теория, сколько практика. Мне очень важно понимать, почему нужно благодарить, зачем нужно благодарить, что от этого зависит, что меняется в моей жизни, если я благодарю или, наоборот, не благодарю. Моя супруга ходила как-то, делала массаж к одному замечательному массажисту, Ладыгину Александру, и он, разговаривая с ней о Боге, сказал: «Я верю, что медицина от Бога». И я с ним полностью согласен. Я согласен, что медицина от Бога. Так вот, мне хотелось посмотреть с точки зрения практической жизни, чем важно благодарность в нашей жизни. Итак, если медицина от Бога, давайте посмотрим, что же говорит медицина о людях, в которых живет дух благодарности. То есть, когда человек благодарит, вот благодарен он за какие-то события. Смотрите, я вам перечислю те вещества, которые выделяются в крови человека или в организме человека. Первое. Серотонин. Серотонин очень важен нам, потому что он укрепляет волю, он мотивирует и поднимает настроение. То есть, если вы безинициативный человек, если вы не смотивированный человек, если у вас все время низкое, ну, подавленное настроение и нету воли, чтобы справиться с собой в 6 часов вечера или в 7 часов вечера, стоя перед холодильником, друзья мои, вам не хватает серотонина. А серотонин от благодарности, от чувства благодарности. То есть, когда вы благодарите, у вас повышается вот этот гормон серотонин. Какой еще гормон у нас вырабатывается?

Норэпинефрин активизирует мышление, увеличивает способность концентрации внимания, помогает преодолевать стрессовое состояние. Ну, всем вам известно, что мы живем в этом мире скоростей, мир стресса, и чтобы бороться с этим стрессом, нам нужен этот гормон. А этот гормон активизируется, вырабатывается в огромном количестве от того, что человек просто благодарен. То есть, смотрите, это с точки зрения медицины очень важно быть благодарным человеком. Еще какой гормон вырабатывается? Дофамин. Усиливает чувство радости, удовольствия от жизни, необходим для преодоления вредных привычек. Дофамин. Если у вас все время грустное выражение лица, если у вас нет настроения, вам нужно задуматься, может быть, у вас проблемы с дофамином. Если хотите, чтобы он у вас повышался, что нужно делать? Нужно быть просто благодарным человеком. Также окситоцин усиливает ощущение доверия, любви, привязанности к окружающим, уменьшая чувство тревоги. И особенно этот гормон важен в семейной жизни, в семейных отношениях, в кругу друзей, в кругу близких, чтобы к этим людям относиться с доверием, доверять этим людям. И он вырабатывается от чувства благодарности. Еще мелатонин улучшает качество сна. То есть человек, который благодарный, ложится спать на кроватку свою, как говорит Давид, ложусь, голову кладу на подушку и тут же засыпаю. Мелатонин также очень важен, это как считается гормоном молодости, продления нашей молодости. Эндорфины повышают болевой порог и повышают эйфорию. То есть человек не просто ходит и улыбается, а у него внутреннее есть ощущение радости. Счастлив этот человек. Ну и некоторые другие. Итак, друзья мои, мы видим, что с медицинской точки зрения от благодарности есть огромная польза, огромная польза. Но как быть? Мне, допустим, задают вопрос. Как быть, если мне не за что вообще благодарить? Моя жизнь полна трагедий и несчастья. У меня как-то проповедь была, я проповедовал на тему 22-го псалма, где я говорил, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажах. Пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И дальше есть прекрасный текст. И если я пойду долиной смертной тени, не убою зла. И вот этот человек говорит мне, там говорит Давид, и если я пойду, а моя вся жизнь это долина смертной тени, как же мне благодарить Бога, если я не нахожу благодарности? Друзья мои, мы должны знать, как мы реагируем на вот эти события негативные, которые происходят в нашей жизни. Первое. Если мы не благодарим, то значит мы стоим на пороге второго. То есть что мы будем делать? Мы будем испытывать чувство стыда, или у нас будет чувство вины, или чувство беспокойства. То есть всегда перед определенными, или во время определенных событий мы всегда стоим перед выбором. Нам или поблагодарить за эти обстоятельства или события. Если мы не будем благодарить, значит мы стоим на втором пути. Это чувство стыда, вины и беспокойства. Почему так происходит? Дело в том, что мы с вами, друзья мои, с детства получили воспитание какое-то от нашего социума, от людей, которые нас окружали. И если вас окружали люди с пессимистическими взглядами, с пессимистическим настроем, то, скорее всего, вы будете стоять вот именно на втором пути. То есть у вас будет или чувство вины, или чувство стыда, или чувство беспокойства. Почему? Потому что, находясь вот в этом состояние эмоционального переживания какого-то, то, что вы будете чувствовать в себе, да, переживать чувства, это определенное действие. А действие – это лучше, чем бездействие. Поэтому человек делает выбор. Да, он будет лучше чувствовать, я там плохой, я не справился с этим заданием, я плохая мама, или там плохой родитель, я плохой отец, я плохой там труженик, я плохой христианин. Вот какое поведение человек избирает. Как нужно благодарить? Как нужно благодарить, когда вам плохо? Приведу вам один пример. Или за что благодарить? Есть книга, называется «Мы ничему не учимся». Автора, к сожалению, я не помню, но она называется «Мы ничему не учимся». Автор описывает определенную ситуацию, которая произошла с ним в жизни. Он шел, к нему подбежал грабитель с ножом в руках и, пытаясь ограбить его, ударил его ножом.

в горло. И нож застрял у него в горле, этот преступник убежал, грабитель, и он с этим ножом в горло попадает в больницу. И он говорит, я потерял сознание, потом пришел в себя и начал осознавать эту ситуацию, которая со мной произошла. И я, говорит, впервые в жизни я начал благодарить Бога. И я написал смс-ку, там, я благодарю Бога, кому-то знакомым своим отправил. И они ему пишут в ответ, ты в своем ли ты уме? За что ты благодаришь Бога? Тебя же чуть не убили, тебя ограбили, тебя оставили без ничего. И он говорит, как за что благодарить Бога? Я остался жив. Я смотрел фильм, который называется «Они сражались за Родину». И вот там диалог двух людей между собой. И один жалуется на то, что армия все время отступает, нас побеждают. А второй ему говорит, а ты радуйся. Он говорит, чему мне радоваться, мы отступаем. Он говорит, живой, вот и радуйся. Друзья мои, благодарность, умение благодарить, когда вам плохо, это умение вырабатывается. Оно нарабатывается с годами, с этим умением не рождаются. Если мы привыкли с вами реагировать на происходящее, ну, допустим, что-то ужасное происходит, и мы привыкли реагировать на это чувством там, вины, обиды, оскорблений или еще чего-то, это похоже, знаете, как я читал одну историю, в Африке слоны огромные, там, где добывают лес. Вот эти работники приходят, слона берут, огромный слон, он берет его такую маленькую веревочку тоненькую, за ногу привязывает и к забору. И слон стоит, не шевелится. И автор, который описывает эту историю, он говорит, этот же слон может спокойно порвать эту веревку, ему ничего не составит, никакого труда даже цепь порвать, почему он не рвет эту нитку? И эти погонщики слонов говорят, а мы с детства привязываем их тоненькой веревочкой, и он когда маленький пробует порвать, и у него ничего не получается. И он и не пытается потом порвать эту веревку, она держит его на привязи, даже когда он вырос, когда он большой. Так и здесь, друзья мои, если вы привыкли реагировать негативно, и вам не за что благодарить, вы не научены благодарить, разорвите эту маленькую веревочку и начните благодарить. Делайте это. Ищите положительные уроки. Попытаюсь сейчас вам привести пример. Какие? Я летом езжу отдыхать в районе Геленджика, Черное море. Там у меня родственники живут, моя мама там живет. У меня есть возможность поехать туда отдохнуть. Слава, хвала Всевышнему, слава Богу. И у меня есть любимое занятие. Я люблю подводную рыбалку, охоту на рыбу я люблю. И вот я собираюсь летом. Моя семья собирается на пляж, я жене говорю, я иду сегодня на рыбалку, я иду на охоту, я буду охотиться на рыбу. Я вот беру себе костюм, одеваю, беру костюм, ласты, маску, подводное ружье и иду. И с самого утра до позднего вечера возвращаюсь назад. Жена спрашивает, и где же рыба? Я говорю, ни одной не поймал рыбки. Она говорит, какая же это рыбалка? Я говорю, здравствуйте, если бы я тебе сказал, я иду на рыбную ловлю, это одно, а рыбалка – это совершенно другое. То есть важно понимать, что когда вы идете на рыбалку, вы получаете наслаждение от того, что вы делаете, от того, что вы погружаетесь под воду, от того, что вы видите вот этот подводный мир, вы видите рыб, которые вас окружают. Не обязательно вы попали с этого ружья в эту рыбу, но главное, что вы охотились, главное, что вы там находились. Так и здесь, друзья мои, не обязательно, что с вами что-то произошло хорошее. Не обязательно, что на вас счастье с неба упало. Важно пытаться увидеть что-то хорошее. И вот этот процесс, когда вы пытаетесь что-то увидеть хорошее, именно он приносит положительные результаты. То есть, когда вы что-то ищете, вы обязательно найдете. То есть, если вы ищете положительный урок, то вы найдете положительный. Если вы не ищете положительного урока, то вы, конечно, найдете отрицательный урок. И что происходит, когда вы в этом процессе, в процессе поиска положительных вещей каких-то, то есть вы положительные вещи ищете, то у вас, если к медицине вернуться, вырабатываются нейронные связи, нейронные дорожки. И эти нейронные связи и дорожки, они уже будут как реакция, знаете. То есть событие произошло, вы вместо того, чтобы негативно реагировать, будете искать какой-то позитив, к чему это может привести.

как это может сработать в вашей жизни. То есть нам важен сам процесс поиска. Пусть он безрезультатен, но он весьма полезен. Что я советую сделать? У меня есть такая, знаете, книжечка, ну, дневник, я его называю, дневник благодарности. И вот день проходит, я пытаюсь вспомнить, что в моем дне было хорошего, то есть увидеть, что было замечательного, что было позитивного. Даже в негативном, что было позитивного. У меня тут один случай произошел. Ну, я так... Так получилось. То есть я не хотел, так получилось. Пришлось мне нарушить правила дорожного движения. Из-за того, что там пробка была, надо было как-то объехать. И начал объезжать, и стоят ГИБДД на посту. И как он умудрился, он не раз заметил. Я остановился, он мне выписал штраф. И я говорю, слава богу. Жена говорит, что ты, слава богу, говоришь, денег-то нет. Я говорю, слава богу, что не забрали права, не лишили прав, слава богу, что отделался штрафом. Знаете, как эти говорят евреи? Если потерял деньги, скажи спасибо богу, что взял деньгами. Поэтому, друзья мои, заведите дневничок и все в дневничок записывайте. Следующее, что важно, друзья мои. Христианство, оно простое. Вот оно, первое, что, с чего начинается, с благодарности. Второе, что нужно и важно сделать в своей жизни. Дело в том, что часто, приходя к Господу, становясь христианами, мы на самом деле не преображены Богом до конца. Мы не столько стали христианами, сколько пытаемся поведением своим показать, что мы христиане. Ну, к примеру, приведу вам такой пример. Вот скажите, если мы читаем книгу «Бытие», там написано, сказал Бог, там будет день и будет ночь, там землю от воды отделил, потом он сделал растения, пищу всякую. То есть Бог это сотворил? Да, то есть вся пища Богом сотворена. Прекрасно, замечательно, Бог все сотворил. А скажите, вот вся сотворенная Богом пища, которая хорошая, которая полезная, вся вам нравится, вся вам идет? Нет, не вся. Кому-то одно идет, другому другое. Кто-то может апельсинчики кушать, а у кого-то на апельсины какая-то определенная реакция. Кому-то этот вкус нравится, кому-то другой вкус нравится. Так и в жизни, друзья мои, не все нам должно всем одинаково нравиться. И когда вам что-то не нравится, нужно научиться это видеть, нужно научиться это понимать и нужно научиться правильно на это реагировать. В Библии 18 раз употребляется слово «лицемер». В Евангелии от Матфея, ну, лицемер – это человек, который играет, но не является таковым. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 по 8 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня». Как это сделать? Как научиться не устами чтить, а именно сердцем? Как быть настоящим христианином? Дело в том, что необходимо увидеть, что мешает тебе быть человеком любящим, добрым, заботливым. Что внутри тебя происходит не так? Я это называю так, назови свою боль по имени. У человека могут быть разные боли. Может быть грусть, может быть страх, может быть тревога, может быть обида, может быть злость у человека. То есть он внутри, он это подавляет сам себе, он пытается это скрыть, ну, играет вот такую роль христианства. Знаете, врачи говорят так, что ну, на сегодняшний день примерно 80-90% всех болезней, именно онкологических и таких серьезных заболеваний, оно связано с эмоциональными переживаниями, то есть оно связано больше с подавлением эмоций, которые человек переживает внутри и которые не знает, куда их деть. Так вот, в Библии написано так. Я вам всего об одной скажу. Допустим, злость у меня. Я вам скажу о том, что я переживал и как я с этим боролся, да, то есть как я с этим справился. Я считаю так, как я стал настоящим христианином в этом вопросе. Злость. В Библии написано. Ефесянам 4 глава, стих 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». 32-31 стихи. «Всякое раздражение, ярости, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А одно дело это написано, а с другого

другое дело, как с этим побороться, потому что в моей жизни было такое событие, когда человек против меня совершил такой поступок, я не мог его простить, я был злой на него. И злой был на то окружение, которое было с ним связано. Мне хотелось, я не просто там я был злой, я думал так, если этот человек попадется мне на пути, я обязательно даже ему могу физический вред принести. И вот я сильно переживал. Помните, до этого я говорил проповедь о том, что верующему человеку нужно молиться, нужно обращаться к Богу. И я начал думать, что является причиной моего беспокойства. Почему я не могу этого человека простить? Я начал задавать ему Богу вопросы. Я говорю, как я могу быть благодарным тебе, когда вот это произошло в моей жизни? И что произошло? Я увидел сон. Две ночи подряд я увидел сон интересный. Бог во сне, как бы во времени, возвращает меня к этому событию, которое произошло в моей жизни. И у меня появляется возможность поступить по-другому, чтобы изменилось все, чтобы пошло все по-другому. Две ночи подряд мне снился этот сон, и вы знаете, и два раза в этом сне я не знал, что мне предпринять. Потому что всякий раз, когда я думал, если я сделаю так, во сне прям мне казалось, а чем это все закончится, то есть к чему это все придет. И в самом сне я понял, что, слушайте, сегодняшний вариант, то, что сегодня происходит, это самое лучшее в моей жизни, что может быть. Да, я приобрел огромный опыт, как в Библии написано, не надейся на человека и на плоть человеческую, кто делает человека своей опорой, тот проклят. И я понял, что только Богу можно доверять, только на Бога можно надеяться. Это не говорит, что людям нельзя доверять, это не говорит, что с людьми нельзя хорошие и правильно выстраивать отношения. Можно! Но это, знаете, как о продуктах я вам сказал, что есть продукты, которые вам, они все хорошие, их Бог все сотворил, но есть продукты, которые вам подходят, так же, как и люди. Есть люди, с которыми вы можете хорошо строить отношения, а есть те, с которыми не можете. В Библии написано так, что если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми, но речь не идет о том, что я должен со всеми дружить, и все мне люди должны нравиться. Так вот, и это я понял. Если вы будете молиться, и Бог вам это тоже откроет. Следующее, что нужно в настоящем христианстве. Фридман Ховард сказал, книга называется «Проект долголетия». Кстати, замечательная книга, вообще советую вам прочитать. «Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других». «Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других». И я понимаю, что когда мы людям делаем добро, когда мы делаем людям благо, когда мы заботимся о людях, то мы становимся счастливы. В Исаии в 58 главе написано «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных, введи в дом твой, когда увидишь голова, одень его, и от единокровного твоего не отворачивайся». Вот, друзья мои, то есть, если вы хотите быть просто христианином, не нужно думать о глобальных каких-то вещах. Увидел человека нуждающегося, дай ему там на продукты питания, которые ему нужны. На водку не давай, на сигареты не давай, спроси, в чем ты нуждаешься. Если человек нуждается в продуктах, купите ему. Если нуждается в одежде, помогите ему одеться. То есть, делайте добро. И последнее, что я вам хочу сказать, чтобы быть просто христианством, и я считаю, что это тоже упускается, это все элементарные вещи. Смотрите, в Библии встречается в Новом Завете 5 раз называется «Святое целование». Я считаю, что мы это упускаем в нашей жизни. Римлянам, 16 глава, 16 стих. «Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствует вас в Церкви Христовой». 1 Коринфянам, приветствуют вас братья, приветствуют друг друга святым целованием. И так далее, о святом целовании идет речь. Если перевести сегодня это на современные слова, то можно так сказать, когда вы встречаетесь вместе, приветствуйте друг друга святым обнятием, объятием. То есть приветствуйте, обнимая друг друга. Сегодня мы так приветствуем, ручку пожали, здрасте, здрасте, там где-то там издалека. Вы знаете, что... И вот если вы понаблюдаете за такими братки, так называемые, да, там раньше были, вот они встречаются, они там братан, они обнимаются, они братаются, да, то есть такое отношение. Так вот, я считаю, просто христианство, оно должно выражаться не в том, что мы какие-то там глубокие истины затрагиваем, в элементарных вещах. Делайте добро,

Благодарите за все Бога. Ищите, за что поблагодарить. И просто элементарные вещи. Обнимайте друг друга при встрече. То есть проявляйте эту любовь. Оказывается, если с точки зрения медицины посмотреть на это, интересная вещь происходит. Что медики говорят? Они говорят, что если человек не прикасается к другому человеку долго, то активируются те участки мозга, которые активны при физической боли. То есть активируются участки мозга, вы боли физической не чувствуете, но мозг ваш реагирует, как будто вы чувствуете боль. А если в Библии написано пять раз Слово Божие говорит о том, что когда вы встречаетесь, приветствуйте друг друга святым объятием. Ну там, я не знаю, там девушки могут, конечно, поцеловаться. Парням не советую целоваться. Но обниматься надо, обязательно обниматься надо. То есть вот эти прикосновения, они как раз и говорят о том, что мы одна семья, единая семья. Вот, друзья, на самом деле христианство очень простое. Очень простое. Его мы усложняем, его люди усложняют. Но в Слове Божьем оно изложено очень просто, и если мы будем соблюдать эти простые принципы, я вас уверяю, вы будете счастливы, у вас будет хорошо работать гормональная система, вы будете всегда с улыбкой на лице, жизнерадостны, вы будете всегда за все благодарить Бога, и Бог будет всегда на вашей стороне. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: «И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных».
1: Мир, спокойствие, отсутствие вражды и войны, безопасность и благополучие. Согласно Библии, на сотворенной Богом земле царил совершенный мир до тех пор, пока грех не принес с собой разделение и вражду. В истории патриархов и израильского народа короткие периоды мира и благополучия воспринимались как Божье благословение, а бесконечные войны – как проклятие. Пророк Исаия описывает идиллическую картину вечного мира, который наступит с приходом князя мира – Мессии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В Новом Завете Иоанн Креститель направляет людей на путь мира. И Иисус Христос в Нагорной проповеди благословляет миротворцев. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он обещает своим последователям удивительный внутренний покой, достигаемый через единство с Богом. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Апостол Павел пишет о том, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примирение человека с Богом посредством жертвы Христа и влияние Святого Духа делают возможной жизнь последователей Христа в гармонии и согласии друг с другом.
0: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

В Белгородской области вокруг большого пастбища был установлен электрический пастух в 12 вольт. 11-летний мальчик не знал, что этот забор лучше не трогать. Но стоило к нему только прикоснуться, и он понял, что этот забор особенный. И он понимал, что эту энергию не он генерирует. Но когда удар коснулся ребенка, он ощутил, что этот забор лучше не трогать. Конечно, все обошлось без трагедии, но урок получен на всю жизнь. Сегодня мы продолжаем нашу серию «Притчи Христа». Это цикл бесед о притчах Иисуса, и сегодня мы вместе рассмотрим две молитвы, или, пожалуй, точнее, два молящихся персонажа. Библия содержит множество замечательных молитв, в которых Бог открывает себя как заботливый, любящий, и Он слышит нас, когда мы взываем к Нему, и помогает нам тысячами способов. В дни царя Ахава и пророка Илии в течение 3,5 лет не было дождя. Но однажды на горе Кармил произошло потрясающее событие. Сотни пророков Ваала вступили в противоборство с единственным Божьим пророком Ильей. Бог низвел огонь с неба, явив себя истинным Богом. Но дождя все еще не было, пока Илья не помолился 7 раз подряд. И только тогда он вымолил сильнейший ливень, и Слово Божие исполнилось. Следующая история – это Даниил. Он тоже молился, и Бог открыл сон Навуходоносор, который раскрывает историю человечества в 2500 лет. Иисус молился и удивительным образом исцелял людей, воскрешал мертвых. Также Корнилий молился в свое время, и Бог через своего вестника открыл ему тоже весть о будущем. Интересно, что таких примеров в Священном Писании очень много. Я в своей жизни видел, как молится удивительный человек, Анатолий Ахиллесович. Это мой друг. И несколько лет подряд я был свидетелем того, как он приходил утром в 6 утра издалека. Он пробирался сквозь частный сектор для того, чтобы попасть на богослужение и помолиться Господу. Вместе с ним молились мои друзья, и я молился. И вот все эти молитвы, молитвы веры. Сегодня мы рассмотрим еще одну потрясающую историю о том, как молились два разных человека. Один из них – религиозный лидер, человек, которому другие склонны были доверять, восхищаться. А другой – изгой нашего общества, предатель, к которому относились с огромным презрением. Вот содержание молитв этих двух людей – именно оно дает нам возможность заглянуть в сердце каждого из них, а возможно и в свое. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава, и начнем с 9 текста. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, притчу, что они были праведны и унижали других». Иисус раскрывает историю о двух людях, которые пошли в храм помолиться. Один из них – фарисей, а другой – мытарь. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». А мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот Иисус дает оценку этим двум молитвам. «Сказываю же вам,

что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это интересная притча, не правда ли? Можно ли себе представить, чтобы кто-то молился сегодня такой молитвой? Ну, а такую историю рассказал нам Иисус. И опасность вот такой самоправедности очевидна. Этот человек не только имел преувеличенное мнение о себе, искаженное, испорченное представление о том, кто он на самом деле, он еще и презирал того, кто рядом. Фарисей в притче Иисуса приходит в храм помолиться не потому, что видит себя грешником, нуждающимся в прощении. Он доволен своим духовным состоянием и, основываясь на собственной праведности, он показывает, как он ее понимает и считает, что он заслуживает доверия небес. Для него поклонение – это акт самодовольства. И он считает, что именно это должно заставить Бога обратить внимание на его праведную и честную жизнь. Этот человек высокого мнения о собственном характере, о своих добрых делах, не дает себе отчет, что на самом деле происходит в его жизни. Он приходит в храм помолиться из корыстных соображений, а не из смирения, раскаяния или нужды в божественной помощи. Этот человек не ищет сохранения веры своей в таком глубоком и смиренном состоянии. Интересно, есть ли сегодня такие люди, которые приходят только для того, чтобы показать себя верующим, для показухи? Сегодня человек приходит, чтобы показать себя праведным и ищет, чтобы кто-то заметил эту праведность. Таким был фарисей. Они и не думают пропустить какое-то церковное богослужение, а дают в свое время, десятую часть. И на самом деле это хорошее дело. Но самое ужасное, что сердце этого человека не принадлежит Богу. К сожалению, для них это не самый важный шаг в жизни. Фарисей попал в ловушку, которой не стоило бы попадать. И это очень серьезно, потому что он считал себя хорошим. Безусловно, многие добрые дела, которые совершал этот фарисей, действительно заслуживают похвалы. Но, к сожалению, именно эта доброта, которую он восхвалял в себе, привела его к мысли, что он достаточно хорош. Жаль, что фарисей сравнивал себя с другими людьми, а не с Словом Божьим. Мерилом праведности, мой друг, для тебя и для меня является Иисус. Вспомни слова, записанные Римлянам, 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного. А в 13 стихе сказано, нет делающего добро, нет ни одного. Исаия расширяет эту картину и показывает огромный масштаб. Наша праведность, вся наша праведность, как запачканная одежда. Исаия 64 глава, 6 текст. Ты можешь быть представителем совета директоров, ты можешь быть профессором, учителем, проповедником, ценителем литературы или даже просто руководителем хора. И при этом оставаться настоящим, безнадежным грешником. Насколько праведным ты можешь сегодня считать себя, мой дорогой друг? Самоправедность – это очень коварная ловушка, и в нее легко угодить. Ты ходишь в церковь, ты молишься, ведешь нравственный образ жизни и отдаешь десятую часть, приносишь дары, и все это делаешь, еще многие вещи, и ты достаточно честно поступаешь. Но хотя, если быть честным по-настоящему, Римлянам, 3 глава, 23 стих, сказано, все согрешили и лишены славы Божьей. И тогда только ты понимаешь, как ты несовершенен. Кого-то сажают за

скандальные преступления, и ты можешь подумать: о, как все мерзко. Кого-то из религиозных лидеров ловят на каком-то аморальном поведении, и ты можешь сказать, или я могу сказать: как он мог так поступить? Ох, лицемер! Но лицемер внутри тебя, внутри меня. Если я осуждаю человека за какие-то большие грехи и думаю, что сам не буду осужден за мелкие, самообман, гордость, интриги, которые могут развиваться в каждом из нас, и это вовсе не маленькие грехи. Ложь – это нарушение заповеди, конкретной заповеди. Гордость Библия называет мерзостью, а интрига – это явное следствие колдовства и манипуляций. Есть люди, которые фактически не совершают прелюбодеяний, но у этих людей может быть развратным ум. Как насчет этого? Вот каким был фарисей. Он словно молится: «Посмотри на меня, Господи, я не такой негодяй, как эти неудачники». Он говорит, что лучше стоящего рядом мытаря. А на самом деле фарисей даже и не осознавал, насколько опасно его положение именно сейчас. Он поздравлял себя, что, по крайней мере, он не такой, как другие. И Бог ему должен быть благодарен за то, что он вносит средства, за то, что он участвует в таких великих делах, воздержан. На самом деле, плата за любой грех – смерть. Да, для того, чтобы изгнать Адама и Еву, было достаточно одного малого непослушания. Яков в своем послании, 2 главе, 10 стихе, пишет следующее. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Дело не в том, что грех одного человека не так плох, как другого. Дело в том, что грех есть грех. И Бог не оставляет без наказания человека грешного. Согласно пророку Исаии, сравнивая себя с другими, мы становимся безусловно лучше. Есть только один спасительный путь – это соединиться со Христом. И насколько это возможно, необходимо быть ближе к Иисусу. Ранее я уже говорил о моем друге Анатолии. Анатолий Ахиллесович вместе с моими друзьями, с Александром, Марией, Юрием и многие другие замечательные люди, когда молились, это были такие молитвы веры, это были такие взывания к Богу о том, чтобы Он спас, защитил. И мы видели столько необыкновенных ответов на эти прекрасные молитвы. Они молились, как настоящие грешники, нуждающиеся в Боге, в Его спасении. Важно понимать, как бы ты ни молился, Бог не всегда дает, чего ты хочешь. Никакая вера не заставит Бога сделать то, чего Он не хочет, или что в конечном счете не приведет человека к чему-то плохому. Бог сам решает, как ему ответить. И во многих случаях нам следует просто довериться Богу, если нет ответа. Когда ответ получен, мы радуемся. Нужно помнить, что Бог есть Бог. Не только потому, что Он чудесным образом ответил на молитву. Не только потому, что Он творит великие дела. Но Бог является Богом только потому, что Он такой. И будут времена, когда ты будешь молиться и останешься разочарован. Когда ты будешь взывать Богу и не получишь ответа. Что тогда? Будешь ли ты доверять Ему? Сохранишь ли веру в этого настоящего Бога, который не ответил на конкретную вот эту молитву твою? Невероятно! Вне зависимости от того, что Бог делает, все равно мы можем Ему доверять. Я прошу тебя, мой дорогой друг, сохрани Ему свою верность.

0: и любовь. Ты его родное дитя, его наследник. И ты можешь ему доверять во всем. Я приглашаю к тебя в молитве. Помолимся. Наш любящий Всевышний Бог, Создатель и Творец, мы, доверяя тебе, знаем, что даже если мы не получаем ответ на наши молитвы, мы можем тебе доверять сильнее и сильнее. Господи, помоги нам не осуждать фарисея, который не понимал своего состояния. Прости его, Господи, и прости наше лицемерие, когда мы становимся такими же, когда мы осуждаем того, кто рядом, кто слабее нас. Дай нам, Боже, моральных сил и дай нам признательности к Тебе, чтобы просить у Тебя прощения по-настоящему, чтобы служить этому обществу измененными, добрыми, благородными. Верим, что Ты слышишь нашу молитву и не оставишь нас, Господи, во тьме, а дашь нам ясный свет для спасения. Аминь. Дорогой друг, в продолжении наших тем притч Христа мы ждем тебя на следующей встрече. До скорой встречи!
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

из этого обращения. Апостол Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Священное Писание говорит о том, что когда придет Господь, мертвые во Христе воскреснут. В книге Откровения, в 20 главе, в 5 тексте написаны следующие слова: «Прочие из умерших не ожили, или не воскресли, или не воскреснут, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. И первое, и второе тексты обращают наш взор к первому воскресению, к славному пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Не часто эти тексты соединяются. О чем они говорят? Они говорят о том, что второе пришествие Христа является кульминационным событием на этой земле, но это не последнее событие, которое будет происходить на этой земле. Сегодня мы будем говорить о плане спасения. Мы продолжаем говорить о плане спасения, потому что эта тема неисчерпаемая. И сегодня мы предлагаем вам посмотреть на этот вопрос широко. Мы отойдем немножко в сторону или как бы немножко вглубь и увидим всю картину. Для того, чтобы все библейские тексты, все, что написано в Священном Писании, могло для нас быть понятным, логичным, нам нужно смотреть на все события от книги Бытия до книги Откровения. И тогда мы уразумеем истину, и Слово Божие не будет повреждено. Итак, спасены ли вы? Да. Поверив во Христа, принимая Господа своим Спасителем, я спасен. Спасаетесь ли вы? Да. Потому что, приняв Господа своим Спасителем, я дал Ему право на самого себя, и Духом Святым Он просвещает очи ума моего и восстанавливает во мне образ Божий. В этом есть Его замысел. И целями Бога являются, у Бога много целей. Он максималист. Бог желает восстановить образ Божий. Бог в человеке в полноте, дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был оправдан, восстановлен в истинном свете. Все его поняли, уразумели, каков он есть на самом деле. И поэтому сегодня мы не имеем права по-другому размышлять и видим, и должны видеть и размышлять над Священным Писанием именно вот в этом аспекте богословия. Вы знаете, каждые люди в своем приближении достигали какого-то максимума. Мартин Лютер, человек, который восстановил эту истину замечательную об оправдании по вере и провозгласил «праведный верою жив будет», и прибил эти 88 и много тезисов в своем храме в Виттенберге в Германии. Вот он не мог понять, какова роль дел, и считал послание Иакова соломенным, потому что там Иаков призывает посмотреть на дела. «Покажи мне веру без дел своих, а я покажу тебе веру из дел моих». Верою человек спасается. Делами человек не спасается, но дела подтверждают или выражают его веру. И поэтому сегодня мы должны понимать Священное Писание в полноте. В Евангелии от Луки, в 14 главе, записано три притчи. Притча о драхме потерянной, притча о потерянной овечке и притча о блудном сыне. Все эти три притчи открывают характер Бога, Его любовь ко всем людям. Драхма, она даже не знает, что она потерялась, что закатилась. И Бог ищет такого человека, который даже не знает о том, что он потерялся. Овечка знает, что она потерялась, но не знает, как найти путь домой. И Бог ищет такого человека. Блудный сын знает, что потерялся, знает путь домой, и Бог ищет этого человека. Мы видим, как Господь любит всех. Знаете, в притче о блудном сыне, мы часто ее называем, христиане, притча о блудном сыне. Я думаю, что это не совсем даже верное, может быть, определение, потому что это притча о безгранично любящем отце. Мы видели много картин, или можем видеть картины возвращения блудного сына. Когда сын стоит на коленях, отец возложил на него руки, а сын в отрепьях, отец возложил руки, они оба плачут. Но Священное Писание говорит по-другому. Отец, побежав, пал. Отец, побежав, пал.
такие штрихи, которые показывают и открывают характер Божий в истинном свете. Но в этой притче есть еще один сын.

старший сын, который, видя все это, отцу задает вопрос. «Отец, я не понимаю, почему ты к этому сыну так, а мне ты ничего?» И отец очень удивлен. Он говорит: «Сын мой, а разве ты не знаешь, что все мое твое?» Задумываемся ли мы сегодня, христиане, не блудные дети, а дети, которые пришли, которые вернулись к Господу, задумываемся ли мы, что на этой земле у Бога нету ничего, нет своих, ни одной квартиры, потому что во всех его квартирах живем мы. Нет ни одной машины, потому что на всех его машинах ездим мы. Осознаем ли мы сегодня ту ответственность, которую Бог ожидает, чтобы мы исполняли, как его дети, как его руки и ноги, восполняя нужды этого общества? Поэтому сегодня, когда мы говорим об освящении, воля Божия есть освящение ваше, мы не можем пройти стороной вопрос практического благочестия. Не теоретического благочестия, а практического благочестия. А как живу я? А как Слово Божие, меняя меня изнутри, переливается в мир? А переливается ли из меня Слово Божие? А наполняюсь ли я Словом так, чтобы оно начало переливаться в мир? Вы знаете, в книге пророка Исаии, в 58 главе, записана история, когда Бог, отвечая на просьбы и мольбы людей, говорит: «Вы вот взываете, ходите, молитесь, поститесь, а кому нужен ваш пост? А тот ли это пост, который избрал я? А хотите знать, какой пост я принимаю?» И он начинает перечислять: «Раздели с голодными хлеб, скитающихся бедных введи в дом, увидишь нагого, одень». Такие вещи, которые понятны каждому ребенку. И Бог говорит: вот пост, который я избрал. И тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И я сегодня хотел бы спросить себя, и хотел бы спросить каждого из вас. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы подвозили человека? Ну, попутно. Скажите, пожалуйста, а когда в вашем доме был человек нуждающийся? Когда вы не входили, а впускали в свой дом? Сегодня же это опасно. Ну, а тогда это не было опасно, когда говорил эти слова Исаия. Во все времена христианства это было не опасно. Вы знаете, многие знают фильм знаменитый по Виктору Гюго «Отверженные». И вот тот аббат, который впустил каторжника, в результате потерпел от него, потому что этот каторжник мало того, что украл у него серебряные сосуды и вилки там, и ложки, он еще и сотрясением мозга сделал этому аббату. И вот я думаю, если бы была вторая серия этого фильма и постучался снова каторжник, впустил бы аббат второй раз этого человека? Или бы он сказал: я уже впускал? Как сегодня я поступаю с теми, кто является моим ближним? И однажды Иисус, говоря эти простые слова, очень отчетливо, от них нельзя было скрыться, люди, пытаясь оправдаться, они задали вопрос Иисусу: «Иисус, а кто мой ближний?» Иисус говорит: «Нуждающийся является твоим ближним». Лет 10, наверное, я уже подвожу людей. Ну, вот такое у меня как бы есть побуждение. Едет машина, я еду на машине, кто-то идет. Вы знаете, сколько сотен судеб прошли вот за это время в моей машине? Сколько раз люди плакали, сколько раз люди благодарили. Неделю, наверное, назад я ехал из города, возвращался домой. Я живу в деревне. Был вечер, был дождь, было холодно. Вот и шел человек. Я посадил его, и когда мы проехали некоторое время, он ехал, ему надо было еще 200 километров пройти, я понимал, что впереди его ждет ночь. И в моем как бы разуме, в моем сердце появилось желание предложить ему завернуть и довести его до дома, до своего, переночевать с ним, а дальше как-то Бог что-то усмотрит. Вот. И я предложил ему это, и он согласился. На следующий день мой друг, оказывается, ехал в ту сторону, я посадил

его к своему другу, этот человек доехал. Как все просто. Это не стоило мне ничего, ни времени, ни денег, ничего, ни бензина. Просто помочь человеку, разделить с ним ложе. Однажды я ехал в другом месте, и я смеркалась, и я увидел двух мужчин, которые идут, и один из них шатается, голова перевязана. Вот. И знаете, как у водителей бывает этих несколько секунд принятия решения, остановиться, не остановиться. И я не остановился, я проехал дальше, через несколько километров была заправка, я остановился на заправке. И женщина, которая ехала со мной, спросила меня: «А почему ты не остановился? Ты же всегда останавливаешься». А у меня не было ответа на этот вопрос. Ну, не остановился и не остановился. Ночь, мужики какие-то идут. Вот. Но пока я заправлялся, я дал возможность Духу Святому как-то прикоснуться к моему сердцу. И когда мы выехали, я развернулся и поехал обратно. Знаете, какая история была? Когда мы остановились около этих людей, оказывается, идут отец с сыном. Они живут в деревне. Сын получил черепно-мозговую травму, и на скорой его отвезли в район. Оказали первую медицинскую помощь, но обратно никто не повез, и им пришлось идти обратно пешком. И вот они идут уже 15 километров, сыну уже плохо, у него кружится голова, и никто не останавливается. Вот оно, практическое благочестие. А сколько раз мы проезжаем мимо? А тяжело ли зимой во время мороза остановиться на остановке, открыть дверь и сказать: «Садитесь, я подвезу по пути». Вот оно, практическое благочестие, которого так не хватает сегодняшнему христианству. Поэтому сегодня запах, который имеет этот мир, очень часто проникает и становится запахом церкви, которые живут, будучи спасенными, получая благословение, так и не переливая Господа из своих сосудов. Мне очень хочется, чтобы мы об этом думали. Многие люди говорят: «Ты что, очень опасно сажать людей». Почему? Потому что коронавирус сейчас. Я уверен, что когда он закончится и упадет вот эта опасность, да, заражение, эти люди так и не будут подсаживать людей в машину. Это один из моментов, а сколько их, а сколько тысяч людей, миллионов людей сегодня находится в подобном состоянии. Поэтому христиане – это не те, которые понимают Слово Божие, это те, которые живут по Слову Божьему, позволяя Богу все больше и больше владеть собой и помогать этому миру. Потому что Бог желает, чтобы мы были руками и ногами для этого мира. Однажды я слышал историю, позволю себе еще ее рассказать вам. Их много историй, много историй. Когда один маленький мальчик в бедной стране на светофоре мыл машину, ну как, люди подъезжают, останавливаются, и он там протирает что-то, зарабатывая копейки. И он остановился и увидел женщину. Остановилась машина, он увидел женщину. И когда он мыл, он увидел, что у нее какие-то трубки торчат. А он говорит: «Женщина, что с вами?» А она говорит: «Мальчик, ты мне не сможешь помочь, я больна, вот, и мои легкие могут работать только при помощи дополнительного оборудования». А он не знал, что сделать. Действительно, он не мог помочь. И он сказал: «Можно я за вас помолюсь?» Она говорит: «Конечно, помолись». Вот. И он стал, этот босоногий мальчик, бедный мальчик, это дорогая машина, и этот маленький мальчик молится около этой красивой, дорогой машины. Один человек, турист, увидел этот сюжет, эту картинку, он сфотографировал. Эта картинка попала в сети интернет и вызвала определенный успех и ажиотаж. Оказалось, что этой женщине нужно было много денег, чтобы сделать операцию. Эти деньги были собраны благодаря этой фотографии, вот потому что эта история стала известной. Этой женщине была сделана операция, потом она приехала и нашла этого мальчика и усыновила его. Какая радостная история. Много ли их в моей жизни сегодня? Это серьезный вопрос. Поэтому тот человек, который позволяет Богу внутри себя совершать это, этот человек действительно понимает замысел Божий, и Бог доведет его до своего конца. Что еще хочется сказать? Что еще хочется сказать? Господь придет на эту землю и
заберет своих, тех людей, которые позволяли ему

действовать через руки и ноги каждого из нас. Потому что мы сосуды Божии, и Бог желает, чтобы мы были в чести. Поэтому церковь христианская — это церковь, которая имеет запах отличительный, запах живительный на жизнь, которая оценивает себя теми мерками, которые имеет Господь. Она не сравнивает себя с окружающим миром, а остается как светилом лучезарным, не прикасаясь к греху, спасая людей, взятых на смерть. И в Библии написано: «И неужели откажешься на обреченных на убиение?» И наступит славный момент второго пришествия, когда Господь придет. А что же будет потом? Господь в этом тоже, когда человек достигает этого состояния полного послушания Господу. Апостол Павел говорит: «Имею ум Христов». Что происходит дальше? Освящение не закончилось. Ум Христов человек имеет, но плоть еще, она несовершенна. И в Библии написано: «При втором пришествии, при гласе Архангела и трубе Божией, Господь сойдет, и мертвые во Христе воскреснут. И Бог даст новую плоть, и конфликт исчезнет, и тогда люди будут счастливы». Но, глядя на цели, которые имеет Господь, восстановить образ Божий в человеке, уничтожить грех и восстановить, оправдать характер Божий, теодиция по-богословски, вот в этих целях Бог до сих пор не достиг своего конца, своего финала. Поэтому Священное Писание говорит нам о том, что после второго пришествия будут еще некоторые события, которые будут Богом совершены для достижения этих целей. И в Священном Писании написано в книге Откровения о том, что после всего этого в пятом тексте написано: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение, после которого будет еще второе воскресение. И Библия об этом говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет обольщать народы». То есть сатана, носитель, инициатор, да, сосредоточение греха, не уничтожены. Бог не достиг еще цели, поэтому план спасения продолжается. И написано: «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Как понять любовь Божию вот в этих действиях? Как понять и оправдать характер Божий? Как понять моменты уничтожения греха, что будет происходить? Нам это тяжело, мы видим, как сквозь тусклое стекло. Апостолы, ученики, будущие апостолы, тогда еще ученики спрашивали Иисуса: «Иисус, расскажи нам, как оно будет?» Иисус говорит: «Я вам сегодня говорю 2×2, а у вас 5 получается. Как вы, я могу вам рассказать о небесном, но знаете, что глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку. Как же оно все будет?» Вы знаете, мне нравится комментарий одной христианской писательницы. Я хотел бы прямо процитировать одну выдержку, которая открывает нам события, которые произойдут вот именно тогда, когда Бог будет заканчивать свой план спасения, после которого в книге Откровения записано: «Третий раз совершилось». Она пишет о том, что когда небесный Иерусалим после тысячелетнего царства спускается с неба от Бога, происходит воскрешение нечестивых. Кем выглядит Бог, кем видят Бога все небесное царство? Они видят Бога дарителем жизни. Бог дает жизнь своему творению. Как используют этот дар люди, которых Бог воскресил? Они восстают против дарителя жизни и идут войной опять на Бога, окружая стан святых. Что происходит дальше? Дальше там написано о том, что на небосклоне происходит панорама событий, и все люди могут увидеть жившие когда-либо великие эпохальные

События великой борьбы, которая происходила на протяжении не одной тысячи лет. И все завороженно смотрят на то, что происходило за многие-многие годы. И всем становится ясно, кто есть виновник. Что происходит после этого? Я хотел бы зачитать вам несколько строк. «Хотя сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность его остается неизменной. Дух возмущения, подобно могущественному потоку, снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться в великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Господа, воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них». Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Вы знаете, в книге Иезекииля, в 28 главе, есть замечательные, ну как замечательные, есть текст, утверждающий, фундаментальный. «Из среды тебя произведу огонь, который и пожрет тебя». Вся вселенная, каким видит Бога в этот момент? Бог дал жизнь. Этим даром жизни люди воспользовались, опять, чтобы восстать против своего Творца. И в конечном счете вся вселенная видит, что грех — это тупик. Если нет благодати, люди будут уничтожать друг друга. Мы видим аллюзии в Ветхом Завете, когда израильский народ собирался на войну, и в ночь или на утро, когда они выходили, то очень часто случалось так, что в ночь, накануне, Бог в стане врага возбуждал врагов друг на друга, и Израиль выходил и видел только трупы. Вот в последнее время будет что-то подобное. Вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Люди, грех — это самоуничтожение, по сути. В грехе нету продолжения. Если бы сегодня наш мир, в котором мы живем, из нашего мира была взята благодать, которая удерживает сегодня зло, как вы думаете, грех долго бы, вернее, земля долго бы просуществовала? Нашлось бы тысячи людей, которые бы нажали кнопки, спустили плотины, и мир бы погиб. Благодатью сегодня сохраняется этот мир. Отними благодать, и земля погибнет. Поэтому Священное Писание открывает нам, что в те последние события вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Да, в Священном Писании написано «и не спал огонь с неба и пожрал их». Но в Священном Писании также написано в книге Иова, когда к нему пришли люди и сказали «огонь с неба от Бога не спал и пожрал стада твои». От кого не спал огонь с неба во времена Иова? Мы понимаем, что от сатаны. Бог, как верховный, имеющий верховную власть, позволил ему. Поэтому и в этом моменте Бог позволяет совершаться этим делом так, как люди захотели. Поэтому сегодня есть призыв. Бог остается прежним, любящим. Бог не меняется. Меняется человек, приходящего к нему, он не изгоняет вон. Проблема в другом. Приходящих нету. Потому что каждый человек принимает свой выбор, здесь, живя на этой земле, проходя свой Рубикон. И поэтому люди умирают. И что происходит дальше? Если бы Бог воскресил их снова. Ну, представьте себе, Бог их снова воскрешает. Будет третье воскресение, пятое, 25-е. Ничего не поменяется. Сценарий будет один и тот же. Без благодати, в ненависти друг к другу. Люди будут уничтожать друг друга, и их жизнь будет короткая. По сути, это будут вечные муки, потому что жить без Бога, без дарителя жизни, без благодати — это умирать в мучениях. Бог не такой. Поэтому Бог прекращает это и уводит этих людей в небытие. Он не дает им дар жизни, потому что им этот дар жизни не нужен.
потому что в результате этого они страдают.

страдают. Кем видит Бога вся вселенная? Видит Его справедливым и любящим. Бог не такой, чтобы там жарить на сковородках, там мучить, иметь ад и рай. И эти вопросы конфликтные, которые мучают многих христиан, многих деноминаций. Как же сегодня я буду жить в раю, если мой родственник будет жить в аду? Они не имеют ответа, если мы не будем смотреть на картину в полноте. Поэтому сегодня я хотел бы в завершении призвать всех вас, дорогие зрители, читайте и исследуйте Священное Писание широко, всегда широко, потому что только тогда мы можем уразуметь славный, замечательный план Бога в отношении каждого живущего на этой земле и в отношении всей земли. Священное Писание открывает замысел Божий и не скрывает этого. И в книге пророка Амоса написано: «Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам». Поэтому сегодня у нас есть возможность читать Священное Писание. У нас есть возможность смотреть разные переводы. Молитесь, просите Господа, чтобы Он открыл этот свой замысел в отношении каждого из вас. И чтобы мы знали не только теорию, но чтобы и в нашей жизни мы испытали опыт служения, этого переливания Бога из нас в окружающий мир. Что происходит на небесах, когда ангелы, как вестники, совершают этот труд, служа Господу в радости и веселье? В нас должны быть те же самые чувствования. Это замечательное время, когда каждый из нас может сделать выбор и позволить Богу войти в себя, и Духом Святым Бог будет совершать великие дела сегодня здесь, облегчая жизнь людей настоящего времени и давая им надежду на вечность. Пусть Господь благословит всех вас.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Кто из детей, да и из взрослых, не помнит замечательного мультфильма про белого медвежонка Умку, который подружился с мальчиком-эскимосом? Но мало кто знает, что Умка по-чукотски как раз и означает «белый медведь», точнее, самец белого медведя. Об этом огромном северном хищнике нам сегодня рассказывает гость нашей студии, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Хотела бы сразу спросить. Вот медведь белый, но на фотографиях, на видео он почему-то кажется желтым. Я-то раньше думала, что белый цвет – это цвет маскировки, чтобы он вот под снег маскировался. Но желтый цвет как-то с маскировкой не вяжется все-таки. Желтое пятно на белом фоне довольно-таки заметное. Как это можно объяснить?
1: Ну, на самом деле вы правы, что цвет у белого медведя бывает не только белый, как мы его называем, но иногда и с такой вот желтоватым оттенком, то есть больше как слоновая кость. Ну, знаете, это нам с вами видно белого медведя где-то там вот в Арктике, там среди снегов. А животные, они не всегда могут его заметить. Его чаще всего выдает вот именно его нос.
0: Который он якобы прикрывает лапой, да?
1: Ну, можно сказать и так. Вот. Но чаще всего медведь, он не прячется. Для него как бы вот маскировка – это не самое главное. Белый медведь, он выбирает такой вот стиль охоты, как бы вот более подвижный. В основном его пища – это морские тюлени. Это вот его любимое лакомство. Вот. Ну, конечно, морские тюлени не очень в восторге от этого.
0: Ну, да.
1: Ну, и вот чаще всего матери морских тюленей, то есть самки, они прячут своих новорожденных детей. Это вот в таких вот небольших, как бы сказать, полостях в снегу, там они делают себе...
0: Ну, типа пещерки, да?
1: Да, так, типа пещерку, там они делают полынью, в которую она в любой момент может нырнуть и быть в безопасности. Ну, мать-то взрослая особь, она может это сделать, легко уйти под воду, а вот детеныш, он этого не может. Поэтому белый медведь, он чаще всего, вот он, постоянно его можно видеть, ходящего по снегам в поисках пищи.
0: То есть он ходит, ищет этих несчастных детенышей?
1: Да, он ищет этих морских тюленей.
0: Какая печальная картина.
1: Морского тюленя медведь он может учуять за несколько километров, даже если он будет вот под снегом.
0: Даже. Острый нюх. Ну, то у белого медведя шубка знатная, вот мы уже об этом упомянули. Шкура у него насколько теплая?
1: Шкура достаточно теплая. Вот мы с вами, если посмотрим на картинку, то увидим, что медведь, он белый, но это цвет, который приобретается за счет того, что волос внутри, он полый.
0: То есть это трубочка пустая получается?
1: Да, это внутри вот трубочка, которая имеет пустое пространство, там нет никаких пигментов. Это, конечно, помогает тоже сохранить тепло, воздух. Он так же, как у других морских обитателей, которые имеют шерсть, он сохраняется в шерсти и тоже сохраняет вот такое вот тепло. Ну и, конечно, имеет белый медведь жир. Подкожный жир.
0: Наверное, очень много, я так думаю, судя по тому, какой он громадный.
1: Очень много, потому что вы понимаете, что место его обитания – это достаточно сложные, суровые места, где зима, иногда температура зимой доходит до минус 60 градусов. Конечно, нам, людям, это очень сложно перенести.
0: Даже представить себе трудно.
1: Вот белые медведи, они спокойно переносят, вот, конечно, если они сыты, они переносят эту температуру.
0: Ну, охотиться ему тоже приходится так довольно-таки регулярно, да, чтобы поддерживать вот эту вот энергию?
1: Конечно, конечно. В любом случае, когда животное, оно сыто, то организм вырабатывает достаточно тепла. Ну, а вот по питанию интересно, что самки и самцы, они отличаются. То есть у взрослый самец, он имеет размеры где-то вот примерно 3,5 метра. Вы представляете, это... при весе 700 килограмм.
0: Впечатляет.
1: Почти что вот около тонны. Достаточно мощное, массивное животное. Самки, конечно, они вдвое раз меньше. И поэтому, ну, соответственно, размеры, они диктуют свои условия. Медведь, он вынужден питаться много, и один взрослый медведь

0: Самец, он может за один раз съесть вот около 60 килограммов пищи, мяса. То есть это примерно, можно сказать, что 10% от его веса.
1: А как он при этом не заболевает, я не знаю, каким-нибудь растяжением желудка не страдает?
0: Ну вот это вот интересная особенность именно животных, потому что они не страдают, как мы люди, от переедания, а именно это помогает им
1: выживать
0: в тех условиях, в которых они находятся. И потому что в следующий раз медведь, он не имеет возможности, вот он придет, как мы, в магазин,
1: ну, да,
0: и купить там того-то,
1: его, того-то. Его еда не ждет,
0: да,
1: она,
0: конечно,
1: от него убегает. Дарья, а скажите, пожалуйста, белый медведь, он ведь отличный пловец, он плавает, ныряет и в воде даже кого-то догнать может, поохотиться. А у него как лапы устроены?
0: Ну вот, лапы, они устроены тоже интересно. Передние лапы, они имеют перепонки. То есть медведь, он, когда плавает, его поверхность, площадь лапы, она существенно увеличивается. Это помогает ему загребать воду, и он плывет. Задние же лапы, они перепонок не имеют, а выполняют роль типа руля.
1: Да, ему хватает передних лап, значит.
0: Да, достаточно, чтобы развивать очень приличную скорость для такого хищника.
1: Ну да. Вот. А вот подушечки у него черные такие, массивные.
0: Угу. Ну вот мы с вами видим, что медведь, он живет в условиях снега, где снег достаточно бывает глубокий.
1: Там
0: всего,
1: и лед, наверное, бывает,
0: и
1: да?
0: И лед, да, бывает. Но вот что бы мне хотелось сказать, что когда медведь ходит по льду, он не скользит. То есть, если даже где-то когда-то, может, заскользит, но не так, как мы с вами, люди, если мы будем падать и постоянно вот лежать на месте. А медведь, он способен, прежде всего, ходить по льду. Это обеспечивает...
1: На зависть автовладельцам.
0: Да, ихние шины, которые имеют сцепление с дорогой, они, конечно, не идут ни в какое сравнение.
1: А что у него там такого?
0: Ну вот, как раз хотелось бы отметить, что у него есть, прежде всего, когти, которые обеспечивают вот это вот, как у шин, то есть автомобильных шин.
1: Протекторы.
0: Да, типа вот эти вот шипы, которые сцепляются с поверхности земли. И вот эти вот подушечки черные, которые мы с вами видим. Я вот вам приготовила наглядный материал.
1: Прекрасно.
0: Вот такую вот ракетку. Обыкновенная теннисная ракетка. Но это нам показывает прежде всего вот эту лапу медведя, белого медведя. Мы видим, что лапа...
1: А по площади у него лапы-то, наверное, даже и побольше.
0: Конечно. Лапа белого медведя имеет примерно вот размер 30 сантиметров. Это вот такой взрослый, здоровый медведь. Достаточно такая мощная лапа.
1: Уважение. Почтительный,
0: да,
1: такой.
0: Ну вот такая лапа...
1: А что
0: лапа...
1: это за шарики?
0: Шарики – это вот эти вот черные подушечки, которые как раз помогают не скользить медведю, когда он ходит по льду. Еще вот вы обратите внимание на картинку, что между вот этими черными шариками есть шерсть.
1: Да.
0: Она тоже помогает вот именно...
1: То есть это не просто для тепла, это тоже увеличивает сцепление.
0: Конечно, именно сцепление, хождение по земле, ну и ширина лапы. Вот вы наверняка видели снегоступы, которые...
1: Видела, правда, сама не ходила в них.
0: Да, вот, и мы вот можем наблюдать на картинке, что люди взяли вот эти особенности строения лапы медведя и применили на практике. То есть это вот, допустим, снегоступы, которые позволяют человеку ходить по снегу и не проваливаться. Вот, и вот лапа медведя, вот она является таким вот архитектурным дизайном, строением.
1: В общем, ну, понятно, в обуви он не нуждается.
0: Да.
1: А вот есть в поведении медведей белых что-то особенное? Я знаю, что стаями они не живут, они такие одиночки, да ведь?
0: Да, вообще все медведи, они одиночные животные, они не стайные. Больше всего, как бы сказать, в стае они проводят, когда они маленькие, когда они с мамой, тогда они вот друг другом играются, и тогда они друг друга, как бы сказать, переносят. Но когда они вырастают, они больше предпочитают иметь свою территорию, где бы их никто не беспокоил.
1: А они считаются агрессивными, белые медведи?
0: Для человека, конечно, любой медведь, он опасен. Медведь – это прежде всего такое вот животное, которое обладает хорошим интеллектом. Для животного, да, для животного он очень умный. И медведи, любые, в общем, и бурые медведи, они очень

0: сообразительные, быстро учатся. Вот даже если вспомнить различные экспедиции, которые были в Заполярье, то когда медведи, белые медведи приходили к людям первый раз, то они сначала рассматривали их, изучали, что это такое.
1: То есть люди изучают медведей, медведи изучают человека.
0: Да, они друг друга изучали, только люди, они знали, кто такие белые медведи, а вот медведь, он не знает, кто такой человек. Ну и если белый медведь, он найдет что-то там вкусненькое, то он будет каждый раз приходить. Ну а для человека это, конечно, не очень такое благоприятная встреча.
1: Но он не склонен вот при любой встрече нападать, да? То есть
0: нет,
1: он
0: конечно.
1: Не вот прям агрессор.
0: Нет, любое животное, я вот хочу вам сказать, что любое животное, оно старается вообще держаться подальше от человека, на самом
1: это
0: деле.
1: Как-то печально даже немножко. Ну, может, в случае с белым медведем, конечно, это и хорошо, но в целом как-то грустно.
0: Да, нам бы хотелось бы видеть каких-то животных, но они как бы вот инстинктивно подвигаются к тому, чтобы подальше от человека, а, к сожалению, когда медведь нападает на человека, это человек оказывается тому причиной этому нападению. То есть излишнее любопытство, да, подвигает вот животное, оно защищается.
1: Ну да, оно уже не знает, каковы намерения.
0: Да, конечно, еще две ноги, не так, как у меня, четыре.
1: Да, надо разобраться. Дарья, скажите, пожалуйста, вот наши бурые медведи, они в спячку впадают. Север, круглый год практически снег, казалось бы, или спи всю жизнь, или вообще в спячку не впадай. Как они эту проблему решают, белые медведи?
0: Ну да, конечно, такая погода, как у них, мне больше всего нравится лето, когда солнце, зиму я не очень люблю и не хотелось бы вообще бы ее видеть.
1: Я люблю, но не целый год.
0: Да, вот, ну снег это интересно, но когда минус 60, то уже интерес пропадает. Ну а белым медведям, конечно, не остается никакого выбора, они живут в тех условиях, в которых они находятся, ну и там они растят своих детенышей. Оля, мне хотелось бы вас спросить, вот если бы вы были белым медведем и знали бы, что вам предстоит родить...
1: Залечь в берлогу.
0: Да, или родить сначала двух детенышей, но при этом вам нужно, допустим, закрыться, да, вот где-то вот в помещении, в берлоге на 6 месяцев. Вот вам вопрос, Оля, как бы вы себя вели, зная, что у вас... Вам нужно питаться, вам нужно детей растить. Вот ваши действия, вот мне интересно.
1: Ну, я бы едой запаслась, питьем бы запаслась, всю квартиру бы уставила запасами.
0: Ну,
1: я бы с запасом обязательно, чтобы не голодать уж точно.
0: А вы бы знали, сколько вам нужно пищи? Ведь она же тоже может портиться.
1: Нет, признаться, нет.
0: Да, вот, а вот именно белые медведи имеют такую способность, самки, они знают, что им нужно родить детенышей, и она запасается жиром, но именно столько, сколько ей нужно. А вот белые медведи, они именно самки ложатся в берлогу где-то в октябре.
1: Только самки, да, ложатся?
0: Да, конечно, только самки. Самцы, они не нуждаются в этом, они всю зиму ходят вот, и ищут себе пищу. Но вот именно самки, они ложатся в спячку в октябре. Через месяц у них появляется чаще всего вот два детеныша. Ну вот она их кормит это время молоком, при этом сама она ничего не кушает, вот, и ей нужно как-то продержаться в это время. А в апреле она уже с детенышами выходит на белый свет, показывает им
1: ну, такая вот
0: природу.
1: Приключилась. Дарья, я давно хотела спросить. Значит, около 6 месяцев медведь спит в берлоге.
0: Угу.
1: Причем, я так понимаю, что он довольно неподвижный, у него нет возможности размяться.
0: Угу.
1: Ну, спит и спит. Как они справляются с проблемой ослабления мышц, с пролежнями? Мне кажется, любое животное пострадает очень сильно при таком образе жизни.
0: Да, конечно, не только животное, но вот мы знаем случаи из людской практики.
1: Ну вот про людскую практику, да.
0: То, что люди, которые долго находятся без движения, они нуждаются в очень хорошем уходе медицинском, и их постоянно переворачивают, делают им различные массажи, и все это для того, чтобы избежать пролежней.
1: Но а вот, медведю массаж делать некому.
0: Да, им некому делать массаж, но вот к счастью, пролежни у них не наблюдается.
1: А почему?
0: Ну вот в чем загадка заключается? В том, что белый медведь во время спячки, он не теряет мышечную массу.
1: Угу.
0: А протеин, который обеспечивает именно...
1: Хорошее состояние мышц, да?
0: Да, хорошее состояние мышц. Тоже не

0: теряются в таких количествах, допустим, когда человек лежит, вот, и это все способствует тому, что медведь, он может долгое время быть, находиться в состоянии спячки. Но вот еще мы с вами говорили, что вот самец, он весит около 700 килограммов, а самки вдвое раз меньше, но все равно это достаточно увесистое животное, зверь, да. Да, мышцы и кости. Кости, они очень тяжелые, и кости, они как бы, вот мы с вами понимаем, они давят на мышцы, и, соответственно, как раз вот это и есть, тоже открывается проблема, почему у них нету пролежней.
1: Ну, то есть вот у людей эта проблема есть,
0: да.
1: Она решается, но никак не может решиться. А у белого медведя она решена, и он, да, совершенно не чувствует никакого дискомфорта, да?
0: Да, он не заморачивается с этой проблемой и живет благополучно. И что еще важно, когда человек лежит обездвиженный, то он теряет кальций из организма. А белый медведь, он, к счастью, вот он не теряет кальций, его кости остаются прочными.
1: И из этого мы видим, что Бог о медведе позаботился, да, чтобы он мог пережить вот эти тяжелые условия и не страдать в них. И я думаю, что мы можем сказать, что это свидетельство творения, а не слепой эволюции, которая вот в результате случайности привела к созданию такого замечательного животного, уникального. Да?
0: Да.
1: Дарья, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие передачи, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

Господи, надели нас обновленным зрением. Научи нас, подобно детям, восхищаться Твоим творением. Врата молитвы. Каждое мгновение наша планета освещается тысячами различных источников света. Лампы накаливания, люминесцентные светодиодные светильники. От фонаря шахтера на аккумуляторах до неоновой рекламы на шумных улицах – все это плоды технологий, разработанных, чтобы пронзить тьму светом. Этот свет виден даже на высоте сотен километров над землей. Искусственный свет окружает нас повсюду. Тем более удивительно осознавать, что все человеческие изобретения в этой области менее эффективны, чем микроскопический светильник в брюшке очаровательного насекомого. Это обилие света генерируется множеством светлячков прямо посреди леса. Это захватывающее зрелище можно наблюдать на всех континентах, кроме Антарктиды. Но что заставляет их светиться теплыми летними ночами? Есть, по крайней мере, два хорошо задокументированных объяснения. Во-первых, это защитный механизм, который предупреждает хищников о том, что из-за токсинов они неприятны на вкус. Это своеобразный светящийся предостерегающий знак, который сообщает: «Не ешьте меня, на вкус я ужасен». Во-вторых, во время короткого трехнедельного брачного сезона самцы подают сигналы для привлечения самок. Большинство из более чем 2000 видов светлячков имеют уникальный световой код, состоящий из определенного порядка импульсов и пауз между ними. Так, один вид посылает ритмично повторяющиеся одиночные вспышки, в то время как другой общается посредством быстрых двойных миганий. Их сообщения усиливаются узором, который создается при перемещении по воздуху. Эти фотографии, сделанные с использованием длинной выдержки, иллюстрируют одну из множества вариаций световых узоров, которые генерируют светлячки во время брачных игр. Один из видов, известный как большая медведица, в начале вспышки на

ныряет вниз, а затем резко поднимается ввысь, создавая световую дугу. Другой вид, называемый световые вспышки, посылает сигналы в виде больших светящихся дисков. А голубые призраки в течение минуты вырисовывают линию света голубого цвета в виде непрерывной волны. Для того, чтобы иметь гарантию, что послание достигнет самок, сотни самцов могут синхронизировать свои вспышки и посылать сигналы в унисон друг с другом. Если самка заинтересована, она посылает ответный сигнал, который распознает только самец ее вида. А теперь давайте изучим механизм, который делает возможным это экстраординарное световое шоу. Светлячки излучают биолюминесцентный свет. Это означает, что их свет имеет биологическое происхождение. Он производится органом, который называется фонариком. Он представляет из себя химическую лабораторию, состоящую из тысячи особых клеток. Каждая из них содержит элементы, необходимые для генерации света. В первую очередь, это химические вещества люциферин и люцифераза. Первое можно сравнить с бензином в автомобиле, а второе со свечой зажигания. Когда приходит время подать сигнал, они соединяются. Насекомое пускает поток молекул кислорода, попадающих в фонарик. Они вступают в контакт с люциферином и запускают процесс, преобразующий химическую реакцию во вспышку света. Но химия – это только часть истории. Способность светлячка передавать сигналы на дальнее расстояние усиливается структурой внешней оболочки фонарика. В отличие от гладкой поверхности электрической лампочки, полупрозрачный покров насекомого неровный и шероховатый. Он покрыт рядами чешуек, каждая из которых наклонена под небольшим углом. Исследователи пришли к выводу, что такая неровная геометрия поверхности усиливает поток света, исходящий от тела насекомого. Ученые из университета штата Пенсильвания воссоздали структуру фонаря и поместили ее внутрь светодиода. В итоге яркость возросла более чем на 50%. Ключом к эффективности светлячков является их способность генерировать так называемое холодное освещение. Это означает, что 100% энергии, которую они производят, выделяется в виде света. Практически ничего не тратится впустую. В отличие от этого, эта лампа накаливания обладает энергоэффективностью всего в 10%, потому что 90% ее энергии рассеивается в виде тепла. Одного этого факта достаточно, чтобы продолжать исследование и изучение биологического механизма светлячков. Но, возможно, самое большое значение этих открытий лежит за пределами новых технологий. Когда мы наблюдаем летним вечером за этим удивительным явлением, будь то в штате Теннесси или на Тайване, нас охватывает чувство любопытства и восхищения, а также осознание чуда жизни на Земле и благодарность Творцу, который привел все в движение, произнеся однажды слова «Да будет свет!».

0: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает, они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий!
1: Добрый день, Елена!
0: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
1: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
0: Может быть, да, понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
1: Безусловно.
0: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
1: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли». «Мои пути, не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
0: да.
1: Так и мои мысли выше мыслей ваших».
0: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
1: да.
0: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
1: В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
0: да,
1: нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит».
0: Угу.
1: То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
0: Или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о нем. Да,
1: то да есть он знает, на какие параметры он нас сотворил,
0: да.
1: Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
0: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу. Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения. То есть тогда вот ты понимаешь, отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень.
1: Да.
0: Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит... Но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
1: И это намного надежнее, потому что
0: это
1: Библия,
0: Бог сказал,
1: книга древняя.
0: Да.
1: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит,
0: да,
1: он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, он говорит голосом, он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна 3 глава, говорит, что всякий

0: всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано, так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
1: да, каких-то, или
0: не
1: своих,
0: имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
1: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только...
0: Еще начинает... духовно не рожден.
1: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
0: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
1: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... каждый, кто слышит мой голос, идет за мной, говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и все стадо было перемешанное. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда, на примере этого образа, я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
0: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
1: Картинками,
0: да? И не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
1: Да.
0: Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот Он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
1: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
0: Да.
1: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть, если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь это учитывает.
0: У меня ассоциация с неспособностью, или точнее, с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с... таким понятием, как хурма.
1: Да.
0: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
1: Что такое? Да?
0: Знаю.
1: Похож.
0: Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть, в действительности, нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать. Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
1: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом. А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
0: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, одного просил». То есть это главное желание его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что «того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем,

0: во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид хочет посещать храм Господень. Он фактически хочет в этом Доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем глубоком образе тут появляется вопрос.
1: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно?
0: Только... Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище, он никак быть не мог, потому что он из другого колена, из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности войти во святилище. И ответ только в одном – это знакомство со служением во святилище. То есть знание того, знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
1: Вот, и смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы, то есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком, что именно говорит через святилище, каков его характер?
0: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит: «Приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость». Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых, вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа, начиная с первого стиха, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально, все у них хорошо.
1: Успех у них, у них все есть.
0: И вот дальше он говорит, стихи 16 и 17: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого, то, что Он молитвы слышит, и то, что Он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве, о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной.

0: в масштабах всех вот небожителей эта демонстрация вот того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
1: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет, да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует.
0: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию,
1: да.
0: Смотрите, что происходит. Значит, ну, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот у вас был негативный опыт, да?
1: Да.
0: Что в действительности текст архаичный, много терминов
1: очень
0: непонятных.
1: Очень непонятно, много слов непонятных.
0: Уже трудно этот перевод воспринимать. Все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Ну, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но вот читаем мы более-менее на понятном языке. Историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает
1: закрывать
0: размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
1: Да.
0: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую, тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Леви. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже – это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
1: Да,
0: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
1: Нет, это было давно,
0: что
1: и непонятно, зачем нам это нужно.
0: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел, святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в пятой главе он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
1: Да.
0: А это молоко, дальше он объясняет, вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает.

0: и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь вникать...
1: Да, и когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2.10. «И со всякими несправедливыми обольщениями погибающими за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять вот
0: истину,
1: а вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программа, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали, то есть можно об этом говорить еще и подробнее.
0: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
1: Да,
0: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
1: О ложном святилище?
0: Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибли, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога, и этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии, и таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
1: Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология, не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
0: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
1: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий.
0: Когда впервые знакомишься с терминами и так далее, трудно понимать,
1: да,
0: если человек не рос в семье философов, так скажем,
1: да,
0: если для него этот язык не стал родным.
1: Все равно.
0: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая вот мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
1: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный, то есть для меня было очень много нового, я услышала много открытий было интересных, но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
0: Трудно измерить точно, но в действительности, когда... Вот, начинаешь вникать,
1: да,
0: то есть понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал,

0: что я исследовал, и, скажем, праздники святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы святилища, и многое иное. Там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
1: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
0: Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
1: Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

Я как-то подумала, каким бы я увидела Христа, если бы он сейчас был здесь. Аккуратная и неброская стрижка, джинсы и джемпер, недорогие, но чистые и ухоженные ботинки. Он шел бы по улице и внимательно вглядывался в равнодушные и усталые лица. Он заговаривал бы с детьми и дарил им подарки. Возможно, он сидел бы на лавочке и плакал, наблюдая за спешащими людьми. Интересно, кто-нибудь обратил бы внимание на плачущего мужчину? Поняли бы они, что это он, что эти слезы о них, а я? Как бы я смогла узнать его из тысячи ничем не примечательных лиц? А ты?

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва –

приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог.

Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма —

Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного Бога.

Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.

0: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет».
1: «Пророк?»
0: Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я –

недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Следуй за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп,

когда ты был под смоковницей. Я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему искусства общения. Открывая Слово Божье, мы нашли императив, повеление, предписание обязательно говорить. Есть ситуации, когда во взаимоотношениях нельзя молчать. Однако мы находим в Слове Божьем,

Божьим и предписания о случаях, когда нельзя говорить, когда стоит именно молчать. И вот в этом нам обязательно нужна мудрость Слова Божия, чтобы знать, когда время говорить, когда время молчать. Вот первый отрывочек Священного Писания, к которому мы обратимся, пытаясь ответить, в

Затем и в апостольских писаниях написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Так когда нельзя говорить? В гневе нельзя говорить. Нужно вначале поразмышлять, проанализировать, нужно успокоиться, и после этого есть смысл говорить. Потому что если человек раздражен, значит, мало вероятности успеха в диалоге. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 23 и 24 об этом сказано следующее. Второе послание Тимофею, вторая глава, стихи 23 и 24. Вторая глава, стихи 23 и 24. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Итак, когда нельзя говорить, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, не участвуй в них. Если это бессмысленный разговор, если какие-то глупости обсуждаются, если это вот спор, если это спор бессмысленный, не ради попытки выяснить, это не дискуссия, не обмен мнениями, не сравнение позиций, а это, знаете, вот по принципу, кто кого перекричит, как говорится, кто громче, у кого... даже не буду говорить. Тогда нельзя. Не надо. Уклоняйся. Уклоняйся. Напротив, сказано, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. И вот пример Иисуса Христа для нас. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 10 по 13. «И тотчас, вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его». Приходилось ли вам подобную ситуацию наблюдать? Когда кто-то вот заранее настроен против, и вот он радуется, торжествует, что вас наконец-то поймал. Вот сейчас, сейчас, сейчас потребует у вас доказательств, потребует у вас объяснений и так далее. И, казалось бы, вот это как раз-таки вот та чудная, прекрасная возможность все прояснить, доказать, победить в споре и так далее. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он, говорит 12 стих, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот это трудный идеал для достижения. Потому что ответить, показать несостоятельность, да еще, может быть, намекнуть на недостаток образования, или, может быть, серого вещества, или же, может быть, интеллектуального коэффициента и так далее, это легко. А вот когда тебе предлагают вот такой вот спор, который никак к обнаружению правды Божьей не приведет, вот в этот момент удержаться и ничего не сказать, и повернуться, и уйти, вот для этого нужна подлинная сила характера. От глупых и невежественных споров уклоняйся, уклоняйся. Они бесполезны. И Спаситель Иисус Христос демонстрирует нам это своим примером. Вот еще один эпизод из служения Спасителя. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи
55

56 и 60 по 62. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 55 и 56. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Если мы читаем параллельные евангельские повествования, то вместо того, чтобы встретить фразу «искали свидетельства на Иисуса», иные евангелисты говорят, искали чего? Лжесвидетельства на Иисуса. То есть заведомо никто не намеревался разбираться. Никому не было интересно, правда. И вот когда это все происходило там, в этом Верховном Судилище, далее стихи 60 по 62 описывают продолжение. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего». Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ И Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Давайте проанализируем поведение Иисуса. Когда Он молчал и когда говорил? Он молчал, когда было очевидно, что никого истина не интересует, что этот разговор бесполезен, что это будет напрасная трата сил, что люди, которым Он попытается что-то сказать, Его не слышат и не хотят, не настроены слышать. Но когда звучит прямой вопрос к Нему, к Иисусу: „Ты ли Сын Божий?“, Он коротко отвечает: „Да, это я“. То есть отвечать есть смысл тогда, когда тебя услышат, и первосвященник услышал. Пример Иисуса Христа демонстрирует, что есть обстоятельства, есть ситуации, когда лучше не говорить. Давайте повторим. Если человек в гневе, если человек раздражен, если он чувствует, что сейчас в пылу эмоций может что-то сказать, что-то наговорить лишку, лучше успокоиться, лучше дать время поразмыслить, подумать и потом вернуться к этой теме. Ибо написано в послании Ефесянам, в 4 главе, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». А это, в свою очередь, является продолжением следующей очень важной мысли. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он оскорбляется как раз тогда, когда есть раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба и так далее. Это очень серьезный вопрос. Есть ситуации, когда нельзя говорить, когда ты не готов. Вторая сторона этого вопроса – от глупых невежественных состязаний и споров удаляйся. То есть, когда люди не готовы, когда разговор поднимается не ради правды, не ради истины, не для того, чтобы вот что-то обсудить и что-то узнать, а наоборот, какой-то поклёб возвести, как-то вот насмеяться и так далее, и так далее. Иисус Христос отворачивался и уходил. Есть ситуация, когда мы не имеем права молчать, а есть ситуации, когда мы не имеем права, или лучше не говорить, когда следует молчать. Продолжая исследование этой непростой темы искусства общения, давайте посмотрим некоторые отрывочки Священного Писания, которые другие стороны этого вопроса вскрывают для нас. Во-первых, приглашаю посмотреть на послание Иакова, 1 главу, 19 стих. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова. То есть, что это означает

На практике. Вот, допустим, вы, дорогие мужья, общаетесь с женами. Сколько процентов разговора вы говорите, а сколько она говорит, если вы повинуетесь этой заповеди? Давайте это упростим. Кто больше говорит, вы или она? Она, да? Потому что мужу заповедь, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова. А теперь что происходит, когда жена пытается эту заповедь выполнить? Кто больше говорит? Как-то вы не уверены. Кто больше говорит? Да, она ему дает возможность сказать. Знаете, я регулярно бываю свидетелем ситуации, когда меня просят помочь во взаимоотношениях. Не успеет он и рта раскрыть, он полпредложения говорит, а она тут же свои коррективы вносит и всю версию официальную выдает сразу. Потому что он пока сообразит, пока сформулирует, пока к нему придет это самое. А он еще и это забыл, это вообще не помнит. Она сразу раз, и все гладненько, все складненько. Помолчи, говорит Священное Писание. Помолчи. То есть медленнее будь на слова. Дай человеку сказать. И в результате годами порой не решаются элементарнейшие вопросы, если бы только она его услышала. У нас в свое время народ вот такое дело в качестве актуализации этого принципа предложил. Вот такая фраза. «Бог дал два уха, но лишь один язык». Соответственно, мы в два раза больше слушаем и, соответственно, в столь же меньшем объеме говорим. Язык только один, а ухо два. Надо соблюдать пропорцию. Второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. Мы уже отчасти к этому обращались. Сказано вот теперь вот о манере, да, общения. Быть приветливым ко всем. Рабу Божию нужно быть приветливым ко всем. Вы знаете, когда я вот возвращаюсь в родную стихию, где родился ли, вырос ли, служил ли, и вот смотрю на манеру общения, близких мне людей, которых давно знаю, и так далее, и так далее. Вот когда некоторое время не видишь, забываешь. О чем я говорю? Быть приветливым ко всем. Так? А что приходится чаще видеть? Наоборот. Угрюмость такая, такая собранность. Вот-вот сейчас кто-то обзовет, надо будет защищаться. Вот нужно заранее подготовить слова, ответы и так далее, чтобы в долгу не остаться. Послушайте, как современный перевод Российского библейского общества предлагает. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот в общении так недостает этой мягкости, этой обходительности, этой приветливости. Вот порой в семье нужны самые близкие друг к другу люди. Он и она, муж и жена, родители и дети. Но нет роднее существ на свете, правда? И вот они рявкают друг на друга. Они друг друга обрывают. Они грубят. Они... Это страшно. Воля Божья говорит, если ты раб Божий, то тебе следует быть добрым и мягким. Ведь одну и ту же фразу можно сказать совершенно разным тоном, и результат будет совершенно иной. Это Божьи предписания, дорогие. И если человек их принимает в качестве руководства к действию, то в семье создается атмосфера, где приятно общаться, где хочется рассказать, где люди не боятся, что сейчас их обругают, где они могут раскрыться, где они могут в действительности возрастать. Критика, осуждение, вот эта грубость, она убивает. Любовь убивает семейный союз. Еще некоторые заповеди. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, говорит: «За все благодарите». Мы уже обращались с вами к этому отрывочку, к этой заповеди в нашей беседе ранее. И вот я приводил известную фразу: «Нравится – молчим,
не нравится, кричим. То есть, иными словами,

если человек ведет себя адекватно, все нормально, ну, чего зря это самое, воздух сотрясать, да? А вот стоит только чуть-чуть неправильно сделать, вот уже начинается описание и в деталях, иногда и гипертрофировано, и так далее, и так далее. Разве это логично? Если нравится, скажи, что нравится. Если не нравится, увещевай, увещевай. С мягкостью и так далее. Скажи, что не нравится, обсуди. Но необходимо именно адекватно реагировать. Потому если есть за что благодарить, обязательно надо поблагодарить. В книге, с которой я познакомился еще в отрочестве, которая как раз в тот момент была переведена на русский язык и довольно широко разошлась, книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей», «Как перестать беспокоиться, начать жить» и прочее, прочее. Вот там в книге «Как приобретать друзей» в части 6, в главе 4 есть такая иллюстрация. Он пишет: «Среди хранящихся у меня газетных вырезок имеется одна история. Я знаю, что на самом деле ее никогда не было, но она иллюстрирует правду, и поэтому я приведу ее здесь». Согласно этой истории, одна крестьянка в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед своим мужем целый ворох сена. Нарисовали картину? И когда он негодующе спросил, не сошла ли она с ума, она ответила: «Откуда же мне было знать, что ты заметишь? Уже 20 лет я тебя кормлю. И за все это время не слышал от тебя ни одного слова о том, что ты ешь не сено». Здорово, правда? То есть, как только сено, ух, сразу же, да? Ум ли в порядке, все ли в порядке? А вот поблагодарить, это же элементарно. Поблагодарить за трапезу, сказано, за 20 лет ни разу такого не было. Это очень грустно, дорогие, но это, тем не менее, описывает формат и манеру общения очень многих семей. А на самом деле совместная жизнь предоставляет массу поводов для того, чтобы высказывать благодарность. Кто у вас вот в семье стиркой занимается, муж или жена? Вот кто бы ни занимался, обязательно поблагодарить всякий раз, когда свежевыстиранное белье. А может быть, еще и сложное, может быть, еще и вот так вот, куда нужно, размещенное. Это же благодать! Не везде такое бывает. Обязательно поблагодарить. Уборка в доме. Отремонтировал там этот вот кран, который уже полгода течет. Да, наконец-то отремонтировал. Возблагодарили Бога и обязательно возблагодарили мужа. И так далее. То есть кругом за обед, за услугу, за мудрую мысль, за совет. Масса есть возможностей и поводов для благодарности. И когда это в семье происходит, создается атмосфера любви, уважения, радости и семейного счастья. Это все в Библии. Это все в Библии. Насколько вам известно, скажите, пожалуйста, есть ли в Библии слово «пожалуйста»? То есть учит ли Библия говорить «пожалуйста»? Вот мы, когда деток своих воспитываем, если они что-то просят, мы говорим: скажи волшебное слово. Так? Итак, мы учим детей говорить «пожалуйста». Но это что, дань просто этикету, дань культуре? Или же и Слово Божье нас этому учит? Кто-нибудь встречал слово «пожалуйста» в Библии? В синодальном переводе оно отсутствует. В синодальном переводе русской Библии его нет. Однако, когда мы обращаемся к оригиналу, я сейчас даю статистику пока только лишь по книгам, написанным в эпоху Ветхого Завета, на древнееврейском языке. Там есть коротенькое слово, по-древнееврейски оно звучит так – «на». «На». И оно переводится как «пожалуйста». Это именно уважительная просьба. «Пожалуйста». Оно встречается, представляете, 411 раз. 411 раз. Это очень много. Вот парочка примеров. Книга «Бытие», 13 глава, 8 стих. В современном переводе. И Авраам сказал Лоту: «Пожалуйста, пусть не будет соперничества». Ну, а давайте прочтем по синодальному. К сожалению, даже и не догадаешься, что там в подлиннике есть это слово. К великому сожалению, почему-то в синодальный перевод это не просочилось. Бытие, 13 глава, 8 стих говорит: «И сказал Аврааму Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и

между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». А оказывается, вот эта вот речь Авраама предваряется фразой «пожалуйста, пожалуйста, да не будет у нас раздора, да не будет соперничества». И это совершенно по-другому воспринимается, правда? Это вновь создает ту самую атмосферу любви и уважения. Еще один пример, книга Бытие, 19 глава, 2 стих, Бытие 19:2. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Вновь, когда мы смотрим в подлинник, там используется вот это слово, короткое слово, но очень важное слово «на». И в современном переводе Российского библейского общества написано: «Пожалуйте, господа мои, пожалуйте, господа мои, в дом ко мне вашему рабу». То есть, пожалуйста, войдите. Это приглашение в вежливой форме. И вот в нашу эпоху мы живем в этом мире, когда на самом деле не очень многие себя утруждают вот такими дополнительными словами. Вот что думает народ на эту тему. Вежливость стала такой редкостью, что некоторые воспринимают ее за флирт. Вот. То есть стоит просто нормально, по-человечески, как говорили у нас раньше, интеллигентно пообщаться с дамой и уже потом не знаешь, куда деваться. То есть как будто бы какой-то особый знак внимания, а на самом-то деле это просто-напросто исполнение Божьих заповедей, что касается вежливого общения. Еще одна фраза. «Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать». Кажется справедливым? Да, все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Еще одно высказывание. «Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число 12 присяжных». Ну, тут уже, конечно же, мотивация спорная, но это мнение народа. Что есть, то есть. Так вот, в действительности вежливость, обходительность стала большим дефицитом в наше время. А Господь ею учит и призывает нас, и демонстрирует, и вдохновляет, и показывает соответствующие примеры. Вот еще парочка иллюстраций из народного творчества. «Семен Маркович, приходите, пожалуйста, с женой к нам на новоселье». «Спасибо за приглашение, Иосиф Германович, но мы, наверное, не сможем». «О, как это любезно с вашей стороны!» Правда здорово? Правда здорово? То есть любую ситуацию, даже бывает острую, даже бывает трудную, вот, но неприятно отказать, да, вроде и друг твой и так далее, надо быть на новоселье, но вот есть обстоятельства, что не можешь. Если это правильно выразить, то не остается осадка неприятного на душе. Или вот еще из народного творчества. В 3:00 ночи раздается телефонный звонок. «Алло, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы, наверное, уже спали?» «Конечно, спал. Тогда извините, пожалуйста, я перезвоню утром». Итак, вновь вежливость, вежливость и вежливость. Это всего лишь несколько библейских принципов, заповедей, предписаний, которые открыты в Священном Писании, на которых у нас было время сегодня. В Слове Божьем намного больше об этом сказано. И в свое время в Центре Духовного Просвещения, где я совершаю служение, был произнесен целый цикл проповедей, каждая из которых минут на 45-50 приблизительно вот так вот. Иногда, знаете, когда дух наполняет сверх меры, то и дольше. Но вот минимум вот минут 45 приблизительно вот так. 7 проповедей на тему «Святость уст». Это все заповеди касательно речи, языка, слов. Вы можете найти запись и аудио, и видеозапись этого цикла проповедей на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.org.
s в конце, что множественное число, .com, russiancenters.com. Или же эти же самые видео можно посмотреть

на веб-сайте YouTube, на канале Центра Духовного Просвещения. Если вы просто наберете «Центр Духовного Просвещения», то первая строчка, которая появится, там как раз будет вот канал общины, в которой я сейчас совершаю служение. И там очень много. Вы знаете, когда мы вот эти заповеди рассматривали в общине, то очень многим законы Божьи помогли, во-первых, оценить по-настоящему во свете Слова Божия свои привычки касательно речи, помогли пересмотреть в целом атмосферу, в которой происходит общение. Я благодарю Господа за то, что когда Он дает какую-то заповедь, Он ее и сопровождает обетованиями силы для ее исполнения. И то, о чем мы сегодня говорили, и все иное, что Библия говорит об искусстве общения, все это не просто красивые идеалы. Так можно жить. Я тому свидетель. И Господь дает силу и благодать свою сообщает тому человеку, который желает по Слову Божию жить. И тогда жизнь становится намного благодатней. Желаю вам роста в искусстве общения, чтобы святость уст стала для всех вас обычным, привычным явлением. Да благословит Господь ваши семьи.

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Здравствуйте. Почему у одних людей любое дело спорится, и они ничего не боятся, а другие люди робеют и быстро устают? Как стать более энергичной и смелой? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, я думаю, актуально для любого человека знать ответ на вопрос, как не чувствовать усталости в течение дня и как быть бодрым, сообразительным и смелым.
1: Я думаю, это мечта. В том плане, что так или иначе у нас у всех ограничены ресурсы. И если мы хотим не чувствовать усталости, то мы должны заранее понимать, какие у нас объемы наших ресурсов, и заранее отдыхать. Получается, что если мы говорим об способности быть трудоспособным, то это о некоторой предусмотрительности. И если мы ее используем, то это нам во многом помогает.

0: Что мы должны предусмотреть?
1: Ну, во-первых, конечно же, это физические силы. Мы понимаем, что если наш организм начинает уставать или в нем не хватает каких-то ресурсов, то мозг уже заранее дает сигнал, что нужно снижать обороты. А следовательно, у нас подключается уже и эмоциональная система, возникает там, может быть, раздражительность, либо печаль, которая приводит к тому, что активность наша снижается. То есть в первую очередь это физические ресурсы. Во вторую очередь наш объем эмоциональных и психологических ресурсов, который обусловлен нашим темпераментом. То есть мы понимаем, что если я холерик, то я быстро загораюсь, но я также и быстро устану, и мне нужно чаще переключаться между разными видами деятельности. Если я сангвиник, то та идея, которая меня зажигает, я могу быстро ею загореться и достаточно долго осуществлять, работать над ней. Если я флегматик, то я... Мне нужно много времени, чтобы раскачаться, но при этом я могу долго продолжать реализовывать эту идею. А меланхоликам нужно, во-первых, долго включаться, а во-вторых, им нужно быстро, ну, достаточно часто менять свою деятельность для того, чтобы не утомляться. То есть мы понимаем, что темперамент на физиологии, и в-третьих, конечно, наша воля, наша способность быть мотивированным, наша способность находить причины для продолжения деятельности в сочетании со здравым отношением к своим собственным ресурсам.
0: Угу. То есть, с одной стороны, мы должны понимать свою данность, свой темперамент, свой тип нервной системы, да, а с другой стороны, мы не можем сделать это оправданием в любых ситуациях, что, ну, вот я холерик, поэтому вот я тут не сделал, ну, как бы сделал не так, потому что я вовремя не переключился на другой вид деятельности, да, вот, и, ну, как бы, с одной стороны, это знать, а с другой стороны, волей себя дисциплинировать, да. Это, ну, просто достаточно понять, да, но а в жизни это притворить, воплотить в жизнь, это тяжело, потому что я думаю, что сейчас в современном мире многие люди вообще жалуются на усталость, на отсутствие энергии, даже когда они ничего такого не делали. Вот, ну, говорит женщина, например, да я ничего и не сделала особенного за день, я вроде бы даже полдня отдыхала, но почему-то такое чувство опустошенности, как будто там вагон разгрузило, нет энергии, и что-то новое делать, тоже нет никакой мотивации и решительности к этому. В чем вообще причина? Что с нами не так?
1: Я думаю, что современный мир приводит нас к тому, что мы часто оказываемся разочарованными. А разочарование, по мне, формула разочарования, она заключается в том, что реальность минус ожидания. То есть чем больше мы ожидаем, тем больше мы отнимаем у себя от тех факторов, которые мы считаем признаками своего собственного успеха или благополучия. И эти ожидания очень сильно навязаны. То есть та же самая женщина, которая говорит, я ничего не делала, она себя сравнивает с той, которая выглядит там какой-нибудь и красивой, и за детьми присмотрела, и дома порядок, и денег заработала, и мужа встретила, и фитнесом позанималась, и еще культурно как-то развилась. И эти ожидания, они очень сильно закрывают от нас наши возможности. То есть для того, чтобы не было такого разочарования, нам нужно все-таки больше внимания обращать на себя и свои возможности, и на свои цели. Потому что как раз-таки вот эта вот система целеполагания, она для мозга является очень серьезным способом поддержать нашу мотивационную систему. Когда мы понимаем, чего я хочу достичь, какими средствами я этого хочу достичь, и каким образом то, что я достигну, послужит моему там, благополучию, саморазвитию, там, не знаю, принесет какое-то благо людям, чем четче мы это осознаем, тем легче нам простраивать свои задачи в соответствии с этим. Угу.
0: То есть важно не просто сказать, ой, я хотела бы это, ой, здорово, я вот сейчас начну это делать и этого достигну, а важно именно вдумчиво к своим целям подойти, разбить их на определенные, может быть, этапы, да?
1: Да.
0: Вот прям проанализировать.
1: Вот, знаете, и причем очень важно анализировать не только с точки зрения, что вот я, есть же вот эта фраза, поставил цель, добейся и точка, да?
0: Угу.
1: И она такая, кажется, мотивационная фраза, которая поможет тебе действительно хороших результатов достичь. Но перед тем, как поставить цель, нам нужно понять ее истинную важность для себя лично. То есть понять, имеет ли эта цель для меня.

0: меня ценность. После того, как мы определились с ценностью, нам нужно определиться с ресурсами, которые у нас есть для достижения этой цели. И еще очень важно не упускать из виду тот момент, как наш эмоциональный фон вот в системе этой мотивационной задачи работает. Потому что если у меня изначально там, не знаю, снижен эмоциональный фон, если у меня изначально там физиологически есть какие-то проблемы с дефицитом витаминов, то, скорее всего, я снова задаю себе какие-то нереалистичные ожидания относительно цели. Да, как вы сказали, очень важно прям очень подробно и не только внешне, но и внутренне, с анализом своего состояния, просмотреть все детали тех целей, которые перед собой ставишь.
1: Ну, мне кажется, еще мы тратим очень много сил и времени на рутину, от которой мы никак не можем, ну, невозможно уйти. Например, мы бы рады себе поставить какую-то цель по саморазвитию, там, цель, может быть, подработать или изучить что-то, да, но столько времени уходит на дорогу до работы и обратно. Времени много уходит на то, чтобы приготовить еду для семьи, заниматься детьми, их школьными делами, если они еще малы, и как-то вот, ну, родителям своим помогать. И вот это все мы складываем, и оказывается, что время для моей цели у меня нет. А от этого всего я тоже отказаться не могу, потому что у меня есть обязательства, работа, семья, на что-то жить, там семью надо содержать. И что? И в итоге как бы получается, что вся энергия уходит вот на эту рутину, на привычное. А потом мы подходим к пенсии, а там уже сил нет.
0: Угу. Да, я бы хотела вот в этой ситуации рассмотреть с двух позиций. То есть то, что нужно выделять время на цель для ее достижения, и то, что время и силы, которые уходят на рутину. Так вот, если мы говорим о цели, нужно понять, а действительно ли эта цель важна? Потому что бывает такое, что мы думаем, мне для саморазвития нужно это, мне для этого нужно, чтобы у меня там детей не было, мужа не было, я не знаю, чего-то еще не было, от чего-то отказаться. А вопрос в том, а действительно ли для тебя эта цель важна, а не является ли это подсознательным стремлением уйти от той рутины, в которой ты существуешь, и внутри которой ты не смог организовать свою жизнь так, чтобы почувствовать себя чуть более свободным. Поэтому очень важно быть внимательным к своим мотивам истинным. И когда мы к ним внимательны, я же думаю, вы слышали эту фразу, да, что для того, что важно, мы всегда находим время. Так ведь? И просто, возможно, мы не всегда четко осознаем, какие у нас приоритеты. И они сформировались под влиянием обстоятельств или как-то бессознательно. И получается, что если у меня есть время на то, чтобы в течение часа полистать ленту соцсетей, то, возможно, вот моя идея о том, что мне не хватает времени для достижения целей, это не во времени дело, а в расстановке приоритетов.
1: Ну, я думаю, пролистывая соцсети, мы просто отдыхаем. А чтобы цели добиваться, надо включиться и работать. Вот это немножко, ну,
0: отдых,
1: время
0: отдых
1: разное.
0: Это разное. Вы знаете, особенность вот такого интернет-серфинга, она заключается не в том, что мы отдыхаем, а в том, что мы выключаемся из реальности, с которой нам сложно сосуществовать. И поэтому тут вопрос в том, что, может быть, все-таки что-то поменять в реальности. И вот здесь вот мы переходим к второму моменту, который я хотела затронуть, это вот про рутину. Я сама многодетная мама, и когда я консультирую мам, я на что обращаю внимание? Вот когда ребенку там год, полтора, два, очень много времени и сил уходит на быт, очень много времени уходит на обслуживание ребенка, очень много времени и сил уходит на то, чтобы каким-то образом поддержать дома чистоту, порядок, там, всех накормить. И потом с течением времени, вот как Бог задумал, ребенок растет, постепенно включается в семейную систему, и постепенно руки мамы должны освобождаться. Сначала физически от ребенка, потом уже за счет включения ребенка в быт от каких-то дел. Но очень многие, вот когда мамы вошли вот в этот режим «я все на себе тащу», они и продолжают на себе тащить. То есть это такой момент, знаете, вот вы правильно сказали слово «рутина», но любую рутину нужно периодически пересматривать. А действительно ли нужно делать все то, что я делаю? А нет ли возможности делегировать? А нет ли возможности пересмотреть те бытовые...

0: и привычки, которые существуют у нас в семье, чтобы хотя бы как-то минимально разгрузить в большей степени обычно мамы на себе все это тащат. То есть первое, что мы делаем, это мы пересматриваем те привычные схемы, которые у нас есть в быту, для того, чтобы понять, а действительно ли быт отнимает у меня столько времени и сил. Это первый момент. Второй момент. Когда мы приходим к тому, что есть необходимость пересмотра, это приводит нас к необходимости кооперироваться с остальными членами семьи. То есть вот буквально недавно мне попался на глаза короткий ролик из сериала. Я особо сериалы не смотрю, я не помню, как он называется, но там история такая, что мама, у нее уже есть трое или четверо детей, и она уже достаточно взрослая, и у нее родились близнецы. И вот картинка, выходит мама на кухне сидит папа, двое детей взрослых, еще, по-моему, еще один ребенок. Папа говорит: слушай, а почему у нас вещи до сих пор не постираны? Дети говорят: мама, почему завтрак еще не готов? Кто-то еще говорит: а почему у нас вот там вот все валяется? И мама вот эта вот с ребенком, с двумя детьми на руках садится и говорит: слушайте, ребят, вы знаете, нам придется пересмотреть все, что происходит. Вы видите, у меня, если у вас на руках нет детей, это значит, вы можете встать и сделать все, о чем вы мне говорили. Это я к чему? К тому, что очень легко впасть вот в эти стереотипные формы поведения, и нашим родным очень часто легко не замечать, что они тоже могут поучаствовать в этих процессах. Поэтому, если мы говорим о смелости, то в первую очередь надо говорить о том, что смелость – честно взглянуть на обстоятельства, в которых ты находишься, пересмотреть все те нюансы, которые влияют на твои ресурсы, и быть готовым к тому, чтобы что-то изменить.
1: То есть что у меня забирает ресурс, так скажем, или как я могу приумножить свои ресурсы? Это один из основных вопросов. Ну вот что касается смелости тоже. Если затронуть эту тему, есть, например, люди, которые говорят, ну вот, допустим, женщина говорит: ну вот надо же, вот подруга моя, ну какая она решительная, вот взяла, прошла обучение, потом там начала потихонечку работать в этой сфере, а я никак не решусь. Или вот надо же, вот взяли они и отправились в какое-то там путешествие интересное, да, сложное, а я боюсь. Ну и там пошли на обследование, надо чекап сделать своего организма. А я переживаю, вдруг у меня болезнь какую-то найдут, все, никак не решусь. И вот эта вот нерешительность в разных сферах жизни. Как стать более смелее, более смелой, как взять себя в руки и вот просто пойти, потому что некоторые вещи реально надо делать. Даже тот же самый, ну, чек-ап своего здоровья. Если мы еще можем куда-то там не попутешествовать, то если мы здоровьем не будем заниматься, то однажды мы можем столкнуться с серьезнейшими болезнями. Вот, ну, в общем, я так долго объясняла про смелость. Я думаю, вы меня поняли.
0: Я думаю, что очень важно помнить тот момент, что наш мозг работает достаточно стереотипно. И мозгу легче оставаться внутри какой-то системы, которая ему знакома, даже если эта система в какой-то мере неблагополучная. То есть известное, понятное, даже если оно неприятно, оно приоритетнее для нашей психики, нежели что-то интересное, будоражащее и, казалось бы, приятное, но если для этого придется делать что-то, с чем я до этого не сталкивался. И поэтому смелость можно просто банально воспитывать, начиная с того, что вот давайте все, кто нас сейчас смотрит, да, примут решение: я сделаю сегодня какое-то новое действие, которое я раньше не делал, пойду какой-то новой дорогой, которой я не ходил, поставлю себе цель научиться какому-то делу, которое я раньше не делал, там банально сыграть на гитаре 3-5 аккордов, да, или начну разговаривать с начальником не так, как я привык, заискивающий, там где-то лебезя, а что-то по-другому. И то есть вот навык смелости, он вырабатывается за счет того, что мы добавляем в наши ежедневные дела что-то новое, непривычное, и когда наш мозг начинает понимать, что для нас уже нормально ступать на какую-то неизведанную территорию и делать этот шаг легко, то со временем границы нашей смелости увеличиваются. То есть Просто попробуйте сделать что-то новое. И я уверяю, что эти нейронные связи, которые выработаются в мозгу в момент, когда вы примете такое решение, они в дальнейшем будут помогать человеку.

0: человеку вступать вот на эту новую территорию.
1: Угу, да, здорово, хороший совет. И я тоже думаю о том, что вот, опять же, если вспоминать, что Господь создал нас, дал каждому из нас свой потенциал и дал каждому из нас энергию, решимость и способности делать что-то. У каждого, ну, дело жизни свое. У нас также есть наши обязанности, которые мы должны выполнять, независимо от того, есть у нас дело жизни, нет у нас дела жизни, но у нас есть семьи, да, разные, большие, маленькие, полные, неполные. Ну, мы живем в семьях, и как бы там тоже надо рутину выполнять. Но Господь нам также дает мудрости, да? Чтобы мы были управленцами своей жизни, так ведь?
0: Да. И Он заботится о нас и берет на себя как бы последствия в случае, если мы ошибемся или что-то пойдет не так. И в этом плане человеку верующему гораздо легче идти в неизведанное и проявлять смелость, потому что он знает, что Господь на его стороне всегда.
1: Угу. Спасибо вам, Айгуль, за эту беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа наша посвящена очень древней книге, книге Библии. Это священное писание всегда актуально в каждое время и в каждом поколении. И тема нашей встречи – «Тайна непростительного греха» и «Евангелие от Иуды». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Сразу, Александр, возникает вопрос. Вот есть мнение, что существует некий непростительный грех. Но тут же возникает вопрос, неужели любящий Бог, который готов прощать человека, не может простить какой-то грех? Неужели жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте не явлена полноценно, чтобы не простить какой-то либо грех? Неужели это так?
1: Первое, о чем следует сказать. Нет такого греха, который не мог бы простить Бог. Первое. Второе, о чем следует сказать. В Библии есть непростительный грех. Первое не исключает второе, второе не отменяет первое. Понимаете?
0: Давайте
1: разберемся.
0: Что-то немножечко, и вроде бы понятно, что-то вы

0: начинаете
1: Евангелие
0: путать.
1: От Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Посему, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
0: Но присутствует идея все же какого-то непростительного греха.
1: Да.
0: Итак, это не простится?
1: Помните, первое, Бог может простить любой грех. Нет такого греха, который бы он, Бог, не мог бы простить. Второе, есть непростительный грех.
0: Замечательно.
1: Да.
0: То есть одно другому не противоречит.
1: Нет.
0: Но как это так?
1: Одно другому не противоречит, и другое первое не отменяет. Понимаете?
0: Но вам нужно как-то прояснить.
1: Да, сейчас разберемся. Фарисеи, вот заметьте, Христос, Иисус Христос творит чудо. Фарисеи приписывают действие божественной силы силе бесовской. Так?
0: Получается,
1: он так. Духом Святым исцеляет, а они говорят силою князя бесовского Вельзевула. То есть они называют Божью силой силой дьявольской, бесовской. И в контексте этого Иисус говорит о непростительном грехе. Это очень важно.
0: Это важно, но как-то вот, может, какая-то иллюстрация, чтобы, может быть, более яснее было, Александр.
1: Ну, давайте. Вообще классическая иллюстрация следующая. Вот как бы представьте себе дом, в котором вы якобы живете. Ну, вы живете. Угу. И свет сквозь окна проникает внутрь дома и освещает все пространство дома. Так вот, говорится, дом – это как бы мы, а свет – это свет Божий. Стучится к нам, проникает к нам. И как бы классически объясняется, что вот этот непростительный грех – своего рода кладка, которой я закладываю окна. И последний кирпичик, который делает дом непроницаемым для света, это и есть непростительный грех. Но позвольте другую иллюстрацию.
0: Да.
1: Это, в принципе, направление верное, но не совсем точно. Был такой интересный человек – Шарль Бодлер. Это французский поэт, эссеист, критик.
0: Какого столетия?
1: Основоположник эстетики декаданса и символизма. Это 19 век.
0: 19 столетия.
1: Очень специфический человек. И у него есть стихотворение «Авель и Каин».
0: Вы его прочитаете?
1: Да, прочитаю. А вы постарайтесь сфокусироваться на своих эмоциях, которые вы переживаете, слушая стихотворение. Две части.
0: Я постараюсь.
1: Две части.
0: Хорошо.
1: «Авель и Каин» первое. Сын Авеля, дремли, питайся, к тебе склонен с улыбкой Бог. Сын Каина, в грязи валяйся, свой испустив предсмертный вздох. Сын Авеля, твое курение отрада ангельских сердец. Сын Каина, твое мучение изведает ли свой конец? Сын Авеля, ты о посеве не думай, Бог его вознес. Сын Каина, в голодном чреве твоем, как будто лает пес. Сын Авеля, ты грейся.

0: ты перед патриархальным очагом, сын Каина. Морозь свой верит шакал несчастный под кустом. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Сын Каина, ты не тревожься, когда услышишь зов любви. Сын Авеля, умножен Богом твой род, как по лесу клопы. Сын Каина, ты по дорогам влачи с семьей свои стопы. И вторая часть. Ага, сын Авеля, в болото лечь плоть твоя осуждена. Сын Каина, твоя работа как следует не совершена. Сын Авеля, пощад не требуй, пронзен рогатиной насквозь. Сын Каина, взбирайся к небу и Господа оттуда сбрось.
1: Это один и тот же автор?
0: Это Шарль Бодлер, автор такого сборника, нашумевшего в свое время «Цветы зла».
1: Вот это он в один момент написал стихотворение?
0: Как вы воспринимаете? Каин и Авель, портреты которые. Да, это две части.
1: Ну вот первая часть, ну, очень схожая с той библейской историей, которую мы знаем, что Каин убивает Авеля.
0: Олег Владимирович, нет у вас поэтического слуха. Нет. Вот заметьте. Каин все хорошо. Авель все хорошо. А Каин вызывает чувство жалости, обиды, несправедливости, что у Авеля все хорошо?
1: Может быть, чуток небольшой. Ага. Все же вот Каин образ негативный, наверное, у читателя остается.
0: Вы прослушали.
1: Последняя, вторая часть?
0: Вот заметьте, как он подает. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Смотрите, какой счастливый, беззаботный, огороженный Богом, обустроенной жизни. А вот Каин, сын Каина, ты по дорогам влачи семьей своей стопы.
1: Здесь какой-то вот героизм Каина, наверное, сосредоточен.
0: Задача стоит, чтобы Авель, подобно некоторым капиталистам, вызвал неприязнь у слушателя. У него все хорошо, все замечательно, его нужно свергнуть.
1: Он автор не марксиста был?
0: Нет, автор декадент.
1: Все понятно.
0: И символист.
1: Но вот видите, сейчас вы
0: проясните. А Каина цель, чтобы читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан убить, свергнуть, наказать, восстановить справедливость.
1: Смещение акцентов героизма, да? То есть,
0: да,
1: получается, вот все, туда все, смещается Каина
0: все
1: тогда?
0: Все меняется. Положительный герой, библейский положительный герой, вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя очернить, а отрицательного героя обелить. Понимаете? И чтобы положительный герой вызвал негодование, гнев, возмущение, а отрицательный герой нашел у читателя сострадание, сопереживание, поддержку. Некую...
1: С ним несправедливо поступили, да?
0: Да, эмпатию эмоциональную вызвал, несправедливость. И вот смотрите, вы верно отметили, и просто начально библейское понимание помешало вам услышать... Mm-hmm. Посыл, мессендж, как говорит молодежь, Бодлера. А давайте откроем Исаия, 5 главу, 20 текст. Смотрите, есть некоторая страшная вещь.
1: 5 глава, да?
0: 5 глава, 20 текст. 5 глава, 20 текст. Есть некая страшная вещь. Исаия призывает проклятие на таких людей. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким.
1: Александр, все же возникает вопрос. Так в чем же вот этот непростительный грех? В чем же вот, вот эта хула на Духа Святого? То есть Бог не может простить, или Он не хочет прощать?
0: Дело не в Боге. Не в том, что Он не может или не хочет. Нет. Дело в человеке. Это такой грех, которым человек не может раскаяться. Смотрите, вот мы с вами сказали, Иисус исцеляет Божьей силой. А фарисеи как называют? Чью силу исцеляет Иисус?
1: Демонической.
0: Демонической. То есть Божья сила в их глазах становится какой силой? Демонической.
1: Демонической.
0: Одновременно с этим демоническая сила. Распятие Христа, к примеру, что это правильно, это нужно, лучше, чтобы один погиб.

0: гиб, нежели ноги.
1: Да.
0: В то время демоническая сила становится каким? Какой в их понимании?
1: Божественной.
0: Божья сила называется дьявольской, дьявольская сила называется Божьей. Белое называется черным, черное белым, горькое сладким, сладкое горьким. Понимаете?
1: Да.
0: И...

0: 180 градусов. И он не может воспринимать то, что делает Бог, в его понимании делает дьявол. Это не дело Бога.
1: Это как, может быть, ну, не совсем попадающая вот иллюстрация вот к вашему там сейчас примеру. В обществе, ну, иногда принято, человек, может, приходит в новый коллектив, и какая-то вечеринка, корпоратив, и предлагает выпить. Человек отказывается, там, может быть, и сразу вот реакция: ты что, там, больной? Что-то не так? То есть у тебя не все в порядке, да? То есть часть, может быть, общества, это в культуре привито, вот обязательно атрибут, это там алкоголь, да, там, это свое компаньонское, там...
0: Некая рацию есть в вашем примере, но все равно. Вот давайте так я попробую объяснить. Вот зрение и мозг. Мы с вами знаем. Помните, физика, оптика, раздел физики, вот эти все линзы, построения. Мы с вами видим мир как? Помните? Как вот мир перед нашими глазами предстает. Мир перед нашими глазами. Какой?
1: Ну, в смысле, разнообразный 3D.
0: В общем, мы видим все вверх ногами. Ну, это оптика, это
1: все,
0: физика.
1: Понятно.
0: Да.
1: В обратном
0: направлении. Все мы видим вверх ногами. Помните, линза преломляется вверх ногами.
1: Ну, что-то помню, может, где-то не до конца я помню.
0: А как мы видим правильно? Мозг переворачивает картинку. Здесь происходит нечто подобное. Человек видит одно, видит деяние Божье. Происходящее является деянием Божьим. Но... настолько искажено сознание и все эти призмы человеческие, что сознание Божье в его сознании, деяние Божье в его сознании предстает как деяние дьявольское. Белое, фактически белое, становится, интерпретируется как черное. И наоборот, черное интерпретируется как белое. Понимаете?
1: Но это сознательное у человека же решение. То есть тех же фарисеев, вот
0: это,
1: автор.
0: Мы сейчас скажем, о чем это. Происходит. Вот я называю эти штуки мысли-вирусы.
1: Мысли-вирусы.
0: Мысли-вирусы.
1: Интересно.
0: Ну, так физиологически, к сожалению, данность такова есть, что желудок умнее, чем мозг. Желудок умнее, чем мозг.
1: Почему?
0: Если вы съели что-то порченное, что делает ваш желудок?
1: Ну, дает о себе знать.
0: И каким образом?
1: Ну, пучит, болит.
0: Возвращает все это назад. Вас рвет. Желудок тошнит, и вы способны вырвать то порченное, негодное, что может отравить или убить вас. А с мозгом, если вы услышали, прочли, увидели что-то негодное, ну, дьявольское, черное, горькое, а мозг тошнит или нет? Вот мозг не способен сделать то, что может сделать желудок. И в этом смысле я это называю мысли-вирус. По сути, вы инфицированы.
1: Хорошо,
0: ложью.
1: Александр. А вот этого вируса, как он называется, мысли-вируса, может быть какая-то прививка? То есть, ну, иными словами, как-то устоять от этого влияния, от этого демонического?
0: Нужен крепкий духовный иммунитет, который складывается, ну, из целого ряда аспектов. Первое. Внимание и открытость Святому Духу.
1: Мы с вами говорили, да. Важность молиться, да? То есть...
0: молиться, и не просто молиться, можно молиться не выше потолка. Молиться и воспринимать Святого Духа. То есть это внимательность к тому, что Он говорит, и открытость к тому, чтобы принять то, что Он говорит.
1: Ну и подразумевается, конечно же, чтение Священного Писания.
0: Конечно, безусловно, и чтение, и молитва, абсолютно вы правы. Это как одни из самых таких широких каналов общения Бога с человеком. То есть внимание и открытость к Святому Духу. Любовь и доверие к Библии, Слову Божьему. Не к другим людям, не к чьим-то мнениям, не к духовным или недуховным авторитетом, а именно к Священному Писанию, к 66 книгам Ветхого и Нового Завета, к Библии. И третье – стремление притворить это в жизнь. То, что открывается Духом, то, что видишь в Писании. Жить согласно этому. Жить. Вот это то, что создает крепкий иммунитет на эти духовные мысли-вирусы. Вот простой вам пример, как это работает, иллюстрация. Ну, знаете, один из сооснователей компании Apple.
1: Стив Джобс.
0: Стив Джобс, да.

0: Он, один из его таких главных лозунгов жизни был следующий. Он иногда, не зная, как поступить, спрашивал себя, как бы я поступил, если бы это был последний день моей жизни. Вот он себя так спрашивал. И он рассказывал как-то о том, как он познакомился со своей женой. Вот он увидел девушку красивую, она ему понравилась. Какие-то повадки, особенности, наблюдая за ней, он увидел. И, ну, как молодой человек, был не уверен, подойти, не подойти, заговорить, не заговорить, как быть. И он себе задал вопрос, а если бы это был последний день моей жизни, что бы я сделал? И он тут же ответил, конечно, подошел бы и заговорил. И он подошел и заговорил, она потом стала его женой. То же самое с Библией, с Духом Святым. Библия иногда показывает нам наши изъяны, несовершенства или перспективы, куда нужно расти. Вот знаем мы с вами, допустим, древнееврейский, древнеарамейский не, и древнегреческий.
1: Не только вот эта вот пагубность человеческого.
0: Да,
1: не, возможности.
0: Возможности, да. Возможности. И то, что нужно исправить, и то, к чему можно стремиться. И Господь открывает нам через Слово. И если мы говорим, ай, потом, или ну ладно, я не готов, мне трудно, нет, я слишком люблю это, то все, мы, по сути, ослабляем наш местный иммунитет, духовный иммунитет. Поэтому открытость Духу Святому, любовь к Слову и готовность жить согласно открытому свету. А вот теперь...
1: Ну, да, вот, Александр, но все же интересует вот, относительно Евангелия от Иуды. Мы обозначили вот эту тему с вами. Вот мы говорим о непростительном грехе, вот вы говорите вот этом мысли-вирусе, и вот Евангелие от Иуды, вот как это есть особенность этого Евангелия?
0: Да, смотрите. В 70-х годах прошлого века в Египте был найден... Найдена рукопись. Небольшой кодекс. Как позже оказалось, Евангелие Иуды. Очень нашумевшее. Уже в 21 веке после издания нашумевшее. Вот мы наконец-то узнаем истинное христианство. Кто есть Иисус, кто есть Иуда. Столько было лозунгов. Столько было пыли из-за всего этого.
1: Привлекла особенность.
0: Да, внимание привлекло. Эта находка привлекла массу внимания. Этот текст привлек внимание. Хотя это не было чем-то новым. Мы знаем о Евангелии Иуды от Иринея Леонского.
1: Он уже упоминал об этом, да?
0: Да, одного из ключевых апологетов отцов церкви. Это второй век. Он упоминает Евангелие Иуды как еретическое. Так вот, содержание Евангелия Иуды. Вы помните, у Иисуса Христа есть близкие ученики. Да. Сколько их?
1: 12.
0: 12. Один из них...
1: Предатель.
0: Предатель Иуда Искариот.
1: Да.
0: Кстати, помните, сколько было учеников апостолов по имени Иуда?
1: 2.
0: Абсолютно неверно. Был Иуда один, был Иуда Искариот и был Иуда Фома-близнец. Фома – это близнец, дедим. А он тоже Иуда. 3 Иуды было. Ну, и они различаются. Там патронимы, клички и прочее. Иуда Искариот. По всей видимости, местность. Откуда? Из Кериота. Так вот, мы знаем, какой он с точки зрения Евангелий, библейских, канонических, вдохновенных.
1: В Евангелии от Иоанна описано, что он вор.
0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, раз вы вспомнили. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 12 глава, с 3 по 8 текст. 12 глава, Евангелие от Иоанна, с 3 по 8 текст. Пусть будет так. Хотел Марка прочитать, но... Раз вы предложили Иоанна, пусть будет Иоанна. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Иоанн однозначно характеризует Иуду. Он характеризует его как предателя. Мы это знаем. 30 серебряников, помните, он ищет возможности предать Иисуса. И характеризует его как хищника, вора. Так вот, Евангелие от Иуды

0: Иуда предстает по-другому. Иисус ходит и учит учеников, и, в принципе, ученики недотепы. Ну, вот как уже упоминаемый нами Санчо Панса, который, ну, никак не может понять романтический порыв Дон Кихота. Или там, как Киса Воробьянинов, который, ну, не доходит у него замыслы Остапа.
1: Ну, хотя образ вот христианства и апостолов да. совсем иной.
0: То есть они,
1: хотя в Евангелиях считают, что...
0: Евангелие Иуды. Вот 11 недотеп, которые Иисуса не понимают вечно. Но это, да. Иисус должен принести жертву. Истинную жертву, которая искупит, спасет людей. Кто? Как? И вот здесь Иуда единственный, Иуда Искариот, в Евангелии от Иуда, единственный, кто понимает Иисуса. И он идет и готов принять бесславие, вечное поругание, как предатель, вор и прочее. Проклятие. Это имя. Вы назвали бы вы своего сына Иуду? Иудушка. Нет. Нет, потому что это имя стало
1: нарицательным.
0: Да. И вот он идет на сознательное пренебрежение своим авторитетом, будущим, имиджем, скажем так. Ради того, чтобы принести истинную жертву. Ведь кто-то должен предать Иисуса,
1: ну, логически,
0: чтобы истинный агнец был принесен в жертву. А те недотепы не понимают. И получается, смотрите, из Иуды, предателя и вора библейского, в Евангелии Иуды он становится кем?
1: Героем.
0: Героем, единственным учеником, который его
1: сообразил,
0: понял
1: это все
0: Иисус.
1: И взял на себя.
0: Да.
1: Ну,
0: принес
1: страшно даже сказать
0: жертву.
1: Миссию.
0: Да. Смотрите, каков мысливирус-то.
1: Да.
0: Каков. Понимаете?
1: Это, вдруг... вот, это тоже агностики, да?
0: Ну, не агностики. Ой,
1: агностики.
0: Нет,
1: агностики. Агностики.
0: Агностики. Конечно, агностическое
1: Евангелие.
0: Да, агностики – это другое. Да. Это уже мировоззренческое так наше да. современное. И вдруг то, что в Библии черное, Иуда, и его поступок, в Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным, понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек, который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божья сила для него дьявольская. А дьявольская сила для него Божья, понимаете?
1: Самое
0: у него все переворачивается, понимаете?
1: Да, самое страшное, что этот вирус,
0: непростительный грех.
1: Не останавливается.
0: Нет, он сюда забрался, нельзя вытошнить, вот в чем проблема. Не желудок, мозг не умеет тошнить. Это все равно, что, знаете как, ну, я просто говорю, чтобы вы могли понять. Это все равно, что Гитлер спаситель. Смотрите, возникло израильское государство. Почему возникло?
1: Из-за
0: чего возникло? Ну, вот Израиль, вот современный Израиль, да, как возник?
1: 1948 год.
0: Да, ну, после войны с Египтом, этой краткосрочной. Как возник Израиль? Почему все сообщество мировое решило помочь?
1: Ну, включая какие-то политические моменты, ну и плюс...
0: Холокост.
1: Холокост.
0: Израиль.
1: Евреи пострадали.
0: Да,
1: миллионы.
0: Евреям позволили создать свое государство, потому что был Холокост. А Холокост кто сделал?
1: Фашистская Германия.
0: Ну, и в частности, нацистская идеология, в частности, Адольф Гитлер. Поэтому Адольф Гитлер, по сути, создал израильское государство. Он специально, может быть, принес эту жертву ради создания государства. Смотрите, как работает. И вдруг тот, кто был и осужден историей, вдруг становится неизвестным.
1: Ну, это спаситель. Большая трагедия, когда...
0: Вот это и есть непростительный грех. Не потому, что Бог не может простить, а потому что человек, который... заражен этим мысливирусом, он не способен понять. У него белое предстает как черное, и Божье как дьявольское, а дьявольское как Божье. Понимаете?
1: Александр, у вас есть несколько секунд, чтобы зрителям подсказать вот противовирус, где приобрести и как.
0: Мы обозначили с вами местный иммунитет. Нужно читать Слово Божие, доверять Слову Божьему, быть внимательными к Святому Духу и жить по тому, как написано в Библии. Это иммунитет, который позволит нам справиться с любой инфекцией.
1: Александр, большое вам спасибо за интересную нашу встречу, за интересное ваше рассуждение, размышления. Мы ждем на очередных наших программах.

До новых встреч. Дорогие друзья, будьте всегда честны перед собой, будьте честны перед Господом. В Слове Божьем написано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Стремитесь и желайте в своей жизни обрести это чистое сердце. А это все возможно с нашим Спасителем Иисусом. Доверяйте Ему и продолжайте свой путь. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконие к помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует его, к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.

Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха“. Вот Иисус как-то пообещал, что его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами.

никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписание Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Так и хочется сказать: «Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь». Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовься сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воля, спасенному рай. Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? В членах моих, вот в членах вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост. Не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти – живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее. Он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть одним словом я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела.

и каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой – к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее. Я ходил по земле, обошел ее. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения. Там, где он хозяин. На что Господь отвечает, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Что имеет в виду Господь? На моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе. Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи,

И разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали: о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? Может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал: истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы, она появлялась очень медленно, мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели.
Этот вирус как бы говорил,

тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, о них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Что сделали христиане, как пишет апостол Павел? Распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто

то там вообще нет товар-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить, хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божьего не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: – но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисах.

0: стрессовых ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

0: Сейчас модно быть христианином, а апостол Иаков ставит страшный диагноз – вера ваша мертва. Как отличить веру от подделки? И почему даже бесы веруют и трепещут? Здравствуйте! Мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. Сегодня у нас в гостях священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, можно ли одним каким-то предложением или какой одной красной нитью прошито вот послание Иакова? Можно ли как-то обозначить?
1: Ну, мы подошли как раз к самому важному, центральному, о чем Иаков говорит. То есть все, что было до этого, была подготовка. Mm-hmm. А речь очень простая и мысль очень ясная. Если веруешь, эту веру должно быть видно в делах. Угу. Вот и все.
0: То есть лозунг «Вера в действии».
1: Да.
0: Так, хорошо. Сегодня мы с вами продолжаем читать вторую главу с 14 угу. по 26 да. текст. У нас мы читаем в синодальном переводе, но также обращаемся и к переводу Института перевода угу. Библии.
1: Угу. Хорошо. Итак, читаем вторая глава с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Очень важные вопросы, да?
0: Да.
1: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается

0: делами, а не верою только. Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вот такой итог делает Иаков.
1: Вера и дела. Вот самый первый вопрос, почему Иаков достаточно так рьяно, так ярко говорит про то, что «покажи мне дела». Что это может быть?

0: намерения, и они подтверждают слова. Да? Угу. Мы с вами как раз в прошлый раз говорили о важности слов. И в Писании прям мысль подчеркивается, Иаков ее упоминает о том, что человеку нужно, верующему человеку нужно в два раза больше слушать, чем говорить. И счастлив тот, кто умеет слушать и следить за языком. И вот здесь вот тоже вот интересная эта мысль, она подчеркивается в отношении того, что Иаков продолжает тему, и он говорит о том, что, опять обращаясь к братьям, он говорит, что пользы, когда говорит кто-то, что верует, а делом это никак не подтверждает. Да? И очень справедливый вопрос он задает, спасет ли его такая вера. То есть речь поднимается о некой вере, которая как бы есть, но она не живая, она ничего не дает. И возникает вопрос, а эта вера зачем человеку? Что через эту веру Бог, вернее, человек хочет
1: от Бога? То есть получается, что без веры невозможно спастись. Да и с верой как бы не особо спасешься.
0: Да, ну как раз вот здесь Иаков пытается самую главную вещь поднять вообще своего послания. То есть самую главную мысль, без которой объяснить невозможно, как вообще взаимодействие Бога с человеком происходит. Единственный канал взаимодействия – это вера. Но если эта вера не имеет подкрепляющей способности, силы в делах, да? А мы с вами говорим, что вера – это в первую очередь это мысли,
1: это
0: мышление, да? Это процессы, которые происходят в организме человека, как на физическом, так на его эмоциональном и духовном уровне. И уже процессы, происходящие здесь, они должны выливаться в дела. Если эти процессы в дела не выливаются, значит, они здесь не происходят. То есть, значит, человек может верить только для того, чтобы... Это даже верой назвать нельзя. Это просто некое лицемерие, притворство, которое не несет в себе жизнеспособности. Да? Это как называться врачом, но при этом вообще не быть таковым. Да? То есть, как бы, и что? Кого ты вылечишь? То есть, как бы, и здесь вот это понятие, оно, Иаков начинает примеры приводить. И он показывает, а давайте посмотрим, да, он говорит, Иаков. Что это такое? Какую мысль я хочу донести?
1: Голодающий. Да?
0: И он начинает от простого. Да? Говорит, если брат или сестра ваши нуждаются в одежде и голодают, а кто из вас скажет им, всего доброго вам, одевайтесь теплее, да питайтесь получше. Да,
1: да, очень распространено
0: последнее время. Но сам он не даст им того, о чем у них нужда. И он говорит, что польза в словах его? То есть никакой, словами не согреешься.
1: Да, мы, кстати, в одной из программ говорили про то, что и добрые дела, они у нас не рождаются просто так. Это не мы культивируем их в себе и потом выражаем. Это все идет от взаимодействия того, что Бог посылает этот дар добродетели, и, соответственно, человек может это делать.
0: Да, твоя ответная реакция на призыв, взаимодействие, посыл. На посыл, да, на взаимодействие Бога, на влияние Бога на твое сознание, на твой отклик, он проливается как раз вот в этих делах. А здесь Яков противопоставляет, он говорит, ты называешься верующим, да, но при этом в жизни твоей этих действий нет. Возникает вопрос, а веруешь ли ты? Можешь ли ты назвать себя вообще?
1: Здесь такой интересный еще момент, вот про который мы сказали, точнее, вы зачитали из современного перевода, да, перевода Института Библии, о том, что какая польза в словах, когда мы говорим, ну, одевайтесь теплее, да питайтесь получше. Очень часто в последнее время мы так, чтобы очень это распространено, да, чтобы нарушать границы кого-то, чтобы там как-то...
0: Ну, ограничить советом, да?
1: Да, я просто немножечко ограничусь вот этим советом. Конечно, вы вот делаете вот так-то и вот так-то. Ну, как я вам могу помочь?
0: Да.
1: Ну, аж вот, поэтому да.
0: И как раз вот здесь итог, который небольшой, да, вот этому примеру приводит Иаков, он говорит, так и с верой, без дела она мертва, сама по себе ничто. Угу. Лозунги, знаете, это красивая вещь была в свое время. И что дали лозунги? Ничего. Угу. Вот. Но здесь речь ведется о том, что у верующих так быть не должно. Лозунгами Царство Божие не построишь. Должны быть подтверждающие действия. Веру человек в себе не сможет созидать, если она ограничивается только лозунгами. Должен быть процесс, должно быть что-то происходить с твоим сердцем, с твоим сознанием.
1: Ну, то есть получается, что мертвое Вера — это не просто...

0: просто, да, вот точнее, это как раз-таки просто читать Библию, знать, может быть, просто все наизусть, но иметь чёрствое сердце, не подкреплять это делом, да, и не откликаться, наверное, на призыв Бога, вот, чтобы происходили какие-то процессы мышления.
1: Это пустота, при том она разрушающая, она не созидающая. Потому что верующий человек, если он не воплощает в жизнь Божьи повеления, но он их декларирует, он является, как мы в прошлой программе говорили, он является человеком, разрушающим веру других людей.
0: То есть не только свою.
1: Да, он не только свое. Да, да, ты можешь там из-за красного словечка и эгоизма там показаться очень умным, цитировать там притчи, книгу Екклесиаст там, и все остальное, но если ты в своей жизни этого не являешь, извини, кто ты после этого? То есть ты как бы, ну, ноль. Вот. Но ты не просто ноль для себя, ты разрушаешь веру других людей, которые, возможно, надеются, что они увидят, наконец-то, веру, которая имеет созидательный характер. Да, и вот здесь дальше опять Яков начинает приводить примеры и достаточно четко отвечает на вопросы. Если попробует кто-то возразить на это и скажет, да, одному дается вера, а другому дела, ему отвечу, да, Яков говорит, покажи мне эту веру твою, которая без дел. А я тебе свою в делах моих представлю.
0: Это вот что значит?
1: То есть это огромная разница между пустотой декларирования и молчаливой действенностью. Огромная разница. И поэтому Иаков говорит, я покажу, да, что значит верить.
0: К сожалению, почему-то в последнее время, когда ты молчаливо что-то делаешь, это вообще не ценится.
1: Ну, а ценность, она перед кем важна? Перед человеком, перед Богом. И вот Яков как раз он и говорит, ребята, вы должны понимать, что сильная, крепкая, взрослая вера – это вера, когда ты не требуешь вознаграждения. То есть ты веришь, и тебе не нужна почесть от человеков. Хотя так хочется, да, чисто по-человечески. Но опять же, это чисто по-человечески. Нам хочется, чтобы нас заметили.
0: То есть, чтобы оценили.
1: И отметили,
0: что, когда
1: да,
0: ты делаешь какое-то служение.
1: А здесь он повторяет мысль, что главная ценность все-таки перед Богом. Какой ты перед Богом? Мы опять возвращаемся к первому стиху этого послания. Я раб Бога. То есть, вот это высшая степень понимания, осознания и воплощения в жизнь. Вот этого понятия. Ну и читаем дальше, да, здесь написано, что ты веришь, что только один есть Бог. Хорошо делаешь, да, Яков так повторяет. Однако ведь и бесы веруют и трепещут при том.
0: Вот это знаменитая такая фраза.
1: Интересная вещь. Да, она не так часто цитируется, потому что иногда ее сложновато понять.
0: Да, вот что она значит? В какую веру?
1: Яков как бы задает вопрос. Вот ты веришь, да, в единого Бога. То есть как бы в единого существующего во Вселенной, да, нет других богов. Другими словами, Яков говорит, во всей Вселенной существует только один Бог. Это люди создают божков, которых наделяют своими качествами, да. Это вообще типичная человеческая греховная натура, когда мы, если мы не можем дотянуться до Бога, то мы обождествляем человека. Если мы пытаемся как-то до Бога дотянуться, мы наделяем человека, вернее, Бога человеческими чертами характера, то есть приблизить его к себе. И это очень сильно видно в греческой мифологии, где в Олимпе живут боги, которые просто цветут и пахнут человеческими пороками. Там у них еще только не творится, и при этом это боги Олимпа, да, высшие существа. Ну и вся производная этой мифологии. И мы же переносим эту философию для себя, когда мы начинаем превозносить человека до состояния божества, делая его кумиром, да, в своей жизни и безгрешным просто существом. Или же мы низводим Бога до уровня своих черт характера, да, и говорим, Бог злой, Бог там такой-сякой-рассякой, вот, и начинаем какие-то требования к нему предъявлять или что-то еще. А это, ну, неправда, это нельзя так делать. И вот здесь как раз Иаков, он вот эту вещь он говорит. Он говорит, смотрите, говорит, есть вера, в которую бесы веруют.
0: Да.
1: Но при этом Иаков очень интересную вещь пишет. Он говорит, они веруют, но они трепещут.
0: Веруют и трепещут при том.
1: Да. Он говорит, они веруют. Получается, что... Почему вообще бесы веруют? Во что они веруют?
0: Да, вот этот вот главный вопрос мне. Почему,
1: Это здесь мы касаемся вопроса, это вообще отдельная, конечно, программа, мы касаемся вопроса вообще, кто такие бесы. Угу. Бесы — это падшие ангелы, которые в свое время, они были сотворены Богом, были чудесно сотворены, у каждого из них было свое предназначение. Но когда Люцифер, сын Зари, да, навел смуту во Вселенной, да, и противостал против Бога, написано, на небе произошла война. И Люцифер вместе со своими приверженниками не устоял против Бога. Ну, естественно, творение против Творца. Ну, кто бесполезно силами мерится. Изначально была проигрышная кампания. Вот. И Люцифер был изгнан вместе с этими бесами. Получается, что ангелы падшие, они деградировали вот в этих бесов, противников, подручных сатане. Да? Но при этом Иаков говорит, он четко говорит, эти бесы веруют и трепещут. Они веруют в кого? Они веруют в существование Бога. Они отлично знают,
0: да, они же
1: кто знают, такой Бог.
0: Кто такой
1: они
0: Бог?
1: Реально против него восстали. То есть они продолжают свою войну до сих пор.
0: Как же они тогда верят?
1: Они верят в существование Бога. Они верят в то, что Бог справедлив, и они знают, что Бог любящий. Они знают, каким Бог является на самом деле. Но внутреннее вот это вот принципиальное восстание против, да, вот знаете, Баба-Яга против, да?
0: Да,
1: в любом случае, вот это вот принцип, он у них, он врос в их сознание. Они уже по-другому не могут, они перестают быть восприимчивы вообще к желанию Бога их вернуть. И поэтому вот это состояние, что Бог обязательно произведет свой последний суд, они это знают. Они верят, потому что это реальность. И суд уже, мы знаем, на основании Священного Писания уже произнесен. И мы живем сейчас в тот отрезок времени, когда от произнесенного суда до исполнения приговора, вот этот период времени, в котором мы с вами сегодня существуем.
0: Понятно, то есть в котором мы спасемся.
1: Да, о котором говорится в отношении верующих, что они спасены будут, да, в отношении тех, кто сопротивляется Богу, они будут осуждены.
0: Да, поэтому как важно изучать Писание в 21 веке, чтобы знать...
1: Но я бы хотел просто отметить момент, что порою вера бесов, она выглядит даже более привлекательной, чем вера человека, потому что бесы веруют и трепещут.
0: Да,
1: то есть они обладают определенным страхом перед Богом, зная, что справедливость Божья восторжествует. Человек же иногда верует и даже не трепещет.
0: Да, просто вера.
1: Ну, и вот вера, о которой как раз здесь Иаков говорит, какая она? Она пустая, она разрушительная, она несозидательная. Вот это эгоистичное выставление самого себя, да, вид благочестия, о котором мы с вами говорили в одной из программ, да, когда человек делает вид веры, но этим он не просто себя подставляет, да, под осуждение Божие, а он еще и кучу народу смущает, которые вокруг него, которые надеются на него. И если это отец семейства, который разрушает веру своих детей, разрушает веру своей жены, ну...
0: Какими он может быть здесь такими манипуляциями может разрушить их веру?
1: Да какими угодно. Это инструментарий в этом просто огромен. Начиная от сарказма, шуток, там, да, приколов над верой других людей и заканчивая угрозами, шантажом там, и манипуляциями там, физическими и материальными. Вот. И в Библии, между прочим, очень жестко эта вещь Иисусом Христом пресекалась. Он говорит, если кто совратит, да, от веры, малого сего, да, тому лучше жернов повесить на шею и утопить в море. Это была бы лучшая участь для этого человека, нежели то, что он делает. И когда некие позывы ребенка, когда он говорит, ну, начинает задавать вопросы в отношении веры, там, творения, Бога, там, где-то он что-то услышал, и когда родитель начинает смеяться над этим, говорит, да, это чушь все и так далее, и тому подобное.
0: Да, это...
1: Ну, ребята, ну, как бы вы делаете грех против Бога очень серьезный, потому что вы пытаетесь разрушить веру зарождающегося в вашем ребенке. А помните, что в этот момент Бог взаимодействует с вашими детьми, чтобы, возможно, предложить им лучший путь их жизни. Но то мы, родители, иногда отодвигаем Бога и говорим, я лучше знаю, что нужно моему ребенку. И начинаем там отворачивать его от веры, какой бы то ни было, вместо того, чтобы самому заострить с этим вопросом, открыть Писание, прочитать детскую Библию, Вот, хотя бы даже вот для себя вместе с ребенком открыть этот мир.
0: Вот, а в этот момент устами младенца глаголила истина.
1: Да, в этот момент...
0: А они зарубили интерес на корню.
1: В этот момент нужно иногда...

0: Когда понимать, что Бог через твоего ребенка может обратиться к тебе? Если ты не слышишь других сигналов, иногда Бог к тебе обращается через уста твоего ребенка.
1: Бог же использует вообще разные источники нашего как раз-таки влияния,
0: да,
1: нашего восприятия.
0: Верно.
1: Что же там дальше с верой? Мы поняли, то есть, что у бесов такая же мертвая вера, когда они ничего хорошего и доброго-то не делают,
0: только Яков манипулировать. Вы знаете, Яков очень жесткий.
1: Так.
0: Мне кажется, в современном мире его бы захейтерили очень сильно и даже осудили бы и повесили какую-нибудь уголовную статью за обзывание, потому что посмотрите, что дальше он говорит. Но не угодно ли тебе, жалкий ты человек, признать, что вера без дел тщетна? То есть, может показаться, да, Яков границы начинает переходить.
1: Что? Он обзывается?
0: Да, он обзывается, жалкий ты человек. Но это самое легкое, вернее, самое сложное, что Яков мог допустить. Почему он говорит «жалкий человек»? Дело в том, что мы иногда своими действиями настолько лишаем себя возможности Божьего влияния на наше сердце, что со стороны Бога, кроме как жалкий, больше нас никак не назвать. То есть Бог говорит «жаль». Вот реально, Он смотрит на нашу жизнь и говорит «жаль». Я столько лет, я столько, ну, пытался раз тебе показать,
1: да.
0: Я там тебя охранял, я тебя вел, я тебя там поддерживал, вот здесь, в твоей жизни там. Кучу раз я посылал ангелов даже там, где ты даже понятия не имел. Я тебя вытаскивал из самых сложных ситуаций, да, там что-то еще. А ты просто вот так посмеялся, поржал мне в лицо, как говорится, плюнул там и все. Ну, как бы я, ну, и Бога не жаль. Я со своей стороны, как Бог, все сделал максимально, чтобы тебя спасти. Мне жаль, что ты как бы вот повернулся и все, и пошел своим путем. Окончательно обрезал свою связующую силу, да, со мной, как источник этой силы.
1: Мне кажется, здесь больше не обзывательство.
0: Нет, это, да, это констатация определенного факта поведения человека.
1: Да.
0: Как бы и дальше он, да, дальше он приводит пример. Когда Авраам, отец наш, возложил Исаака, понятно, что Иаков мог приводить пример только из истории своего народа, он был евреем. А Авраам был очень значимой личностью для евреев. Тогда он и сейчас для них остается. И вот он говорит, Авраам явил себя в делах его, совершенные она в делах этих стала. Но все вышло по Писанию. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Да? То есть вопрос с Исааком. Когда Бог дает повеление, и Аврааму было очень тяжело осуществить это повеление. Но верою написано, да, и там в других местах тоже комментарии на это есть, что Авраам верил Богу. И когда он осуществил повеление Божие, его намерение осуществить повеление Божие, оно Богом было воспринято как проявление сильной веры.
1: Вот оно проявление.
0: Да, и это отдельный комментарий по поводу действий Авраама по отношению к самому Исааку. Для нас это дико звучит. Вот, что значит, там Бог повелел пойти Исаака в жертву принести. Кто бы из нас своего ребенка сейчас пошел бы в жертву принес, да?
1: Нет.
0: Вот, нет, однозначно. Вот, поэтому Бог сегодня так не говорит. Но вот в той традиции, да, вот этот момент, он был Аврааму понятен по одной простой причине. Он знал, кто с ним разговаривает. Он знал его голос, он знал отлично, что это Бог. И если Бог это говорит, у Бога есть, ну, тема решения этого вопроса. И даже когда они идут к горе, три сложных для Авраама дня, когда Исаак идет рядом, а Исаак в то время не был, знаете, там, 8-летним мальчиком, там был, извините, уже мужчина, Исаак. И когда Исаак задает отцу вопрос, папа, вот дрова, вот огонь, а где жертва? Авраам произносит чудесную вещь. Он говорит, Бог усмотрит себе жертву. То есть это вопрос веры. Когда сложная ситуация...
1: Это, мне кажется, некий еще момент мудрости. Вот мы говорили в прошлых программах про мудрость. Человек, который бы не имел взаимоотношений с Богом, я думаю, навряд ли он смог ответить.
0: Мы говорим о той мудрости, которая бы дается свыше. Да. Она не приобретается человеками здесь, на земле. Эта мудрость, она исходит оттуда. И поэтому здесь мы читаем, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И дальше интересная вещь. И назван был Авраам другом
1: Божьим.
0: Представляете? Если бы сегодня кому-то из нас Бог сказал, ты мой друг, я думаю, вот эта почесть, она высшей степени.
1: Высшая степень, да.
0: Да, когда сам Бог скажет тебе, ты мой друг. И Авраам это звание получает. Хотя, если посмотреть...

0: саму жизнь Авраама, ты думаешь, где он же там другом был? Там столько косяков, как бы, ну, вот таких, ну, сложных, да?
1: Но зато его судьба показывает, что все возможно.
0: Да, но при этом Авраам в своих отношениях с Богом, он рос. Понимаете, от момента, когда он выходит из Ура Халдейского и до момента горы, ну, это школа, это много лет, да, это взаимоотношения с Богом, это ошибки, это грехи, которые Авраам совершал, но Бог продолжал с ним вести диалог, да, и в конечном итоге кульминацией всего является вот эта вот история. Именно она здесь Иаковом упоминается как проявление веры в конкретных действиях.
1: То есть, получается, для нас сейчас это тоже очень актуально, это как некий пример того, что да, мы грешим, да, к сожалению, мы жалки, когда не слышим порой, как Бог показывает, как Он проявляется в каждом моменте нашей жизни, как Он порой защищает, как Он порой помогает, как Он порой дает такие ответы на вопросы, которые ты даже не подразумевал в своей голове. И вот как Авраам, да, вот он шел, но он возрастал в своей вере, то есть он все равно имел вот эту тесную взаимосвязь, так и вот этот вот главное слово «отклик» мы должны иметь внутри, чтобы наша вера также росла, и, соответственно, наши дела тоже, они приумножались.
0: Ну, здесь как раз Иаков, он итог некий подводит. Так это видно будет, признан человек праведным или нет. От дел его зависит, а не от одной только веры. То есть постоянно Иаков вот эту тему, он говорит. Это была проблема, одной из проблем первоапостольской церкви, когда люди могли заявлять о своей вере, но в делах никаким образом ее не являть. Иаков пишет это послание, потому что он говорит, ребята, Бог так смотрит на это, не иначе. Он смотрит на то, что если ты веруешь, это должно быть видно в том, как ты любишь жену, как ты воспитываешь детей, как ты общаешься со служивцами, там, сотрудниками на работе, как ты относишься к соседу, к другу, там, к брату, к родственникам.
1: Как ты общаешься с членами церкви.
0: Как ты общаешься в церкви, которую ты посещаешь. Да? Угу. То есть как бы вот обо всем ведется речь абсолютно. И он говорит, это должно быть видно 24/7 в твоей жизни. Угу. Кто ты, кого ты являешь собой. И вот это гордое, да, там, и громкое заявление, а я верю, ну хорошо, ну давай, да, где, где ты веришь, да. И вот этот вопрос постоянно Бог будет поднимать в сознание человека по поводу того, что веруешь, ну хорошо, где твоя вера.
1: Что получается, вот такой последний вопрос, потому что время наше подходит к концу, получается, что важнее, поступки или вера? Ну, без дел же тоже вера невозможна.
0: Вот насколько Иакова я понимаю, да, это очень взаимосвязанные вещи. Нельзя сказать, что что-то преобладает, что-то нет. Это два весла одной лодки. Гребешь одним веслом, крутишься на месте. Для того, чтобы двигаться, нужны два весла. Поэтому здесь вот этот принцип, он очень переплетается. Да? Я не могу верить, если я не вижу. Ну, с одной стороны, да, вот для некоторых людей видение имеет большее значение. Видение позволяет им веровать, Бог это знает. Для другой категории людей достаточно не видеть и верить, да. Но в глазах Бога твоя вера, твое исповедание, оно отражается в жизни, оно должно проявляться. Поэтому и дела, и вера, они дополняют друг друга. Наверное. Они взаимодействуют друг с другом, и это процесс постоянный. Да, в каких-то ситуациях чуть больше веры, в каких-то ситуациях чуть больше дел. Но исключить или сказать, а вот это главнее, а вот это второстепенно, никак нельзя. То есть Бог мыслит не категориями 1-2. Он мыслит категориями общими, такими, которые имеют значение вообще.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за раскрытие темы веры и дел. Я думаю, что мы продолжим с вами в следующих программах. Спасибо большое. Да,
0: пожалуйста.
1: Апостол Иаков уверяет, что вера в Бога, не подкрепленная делами, не имеет смысла. Весь Новый Завет говорит, что вера должна проявляться в добрых делах, любви к ближнему и послушании Божьим заповедям. Эталоном веры может служить жизнь Иисуса Христа, который не только учил, как надо верить, но и помогал нуждающимся. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики. Вот какие вы. Садитесь. Так. Моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
2: Да. Садитесь. У нас сегодня весело будет.
1: Да, я рад вас видеть. И не только видеть, но еще и слышать.
2: Со мной сегодня пришли два уха.
1: Два уха?
2: Да.
1: А, ну, Веселинка, я хочу тебя порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
3: Да у всех они есть.
2: А со мной пришли необычные ухи.
1: Да.
2: Уши.
1: Да.
2: Одно ухо. И второе ухо.
1: Ух ты, да. Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
2: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами.
1: Да,
2: ой,
1: да, да,
2: то есть ушами.
1: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
2: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
3: Волшебная.
2: Когда четыре уха.
1: Слушайте, я, кажется, уже

0: Кто-то слышу.
1: Кто?
0: Да-да-да. Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
2: Точно.
0: Так пойдемте посмотрим.
2: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
0: Вы бегите, а я вас догоню.
2: Хорошо, побежали.
0: Да-да-да.
2: Профессор Бодрячок.
3: Вот он! И что-то он с собой несет.
0: А вот и я.
2: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
0: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
2: Вы сегодня не профессор?
3: Вы сегодня строитель.
0: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
2: Да. А что, звуки-то ломаются, что ли?
0: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
3: А что это?
0: Это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
3: а
0: просто...
3: надо будет молотком стучать по этой штучке.
0: Да, все, что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков. Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
2: Но мы с ребятами сегодня уши.
0: Да,
2: мы будем внимательно слушать и сможем определить, какой звук приятный, вот. А какой неприятный.
0: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук. И неприятный.
2: Ага.
0: Вот, сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
2: Потренируемся.
0: Ну, а если неприятный, то...
3: будете топать.
0: Вот, правильно.
2: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, профессор Бодрячок.
0: Приготовились.
2: Слышите, какая приятная музыка!
0: Молодцы!
2: Так и хочется танцевать!
0: Молодцы! Правильно, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
2: Ой, какой неприятный звук! Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем. Ой-ой-ой-ой!
0: Слышите?
3: Что это? Воды.
2: Точно, это же наша речка.
0: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
2: Да, это приятный звук. Что
0: нужно делать?
2: Молодцы.
0: Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
2: Ты слышишь птичек? Да.
0: Это же приятно.
2: Да, птички приятный звук.
0: Как
2: давайте
0: похлопаем. Для птичек пение, потому что эти звуки поднимают
2: настроение. Вот. Давайте похлопаем.
0: Ну а сейчас внимание.
2: Ой.
0: Приготовились.
2: Давайте закроем уши.
0: Приготовились.
2: Ой, профессор Бодрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
0: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
3: Мы оглохнем.
2: Вот именно, давайте потопаем, это неприятный звук.
0: Испугаться и заболит голова уж точно.
2: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
0: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
2: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
0: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
3: Цветы на полянке.
0: Правильно.
2: Точно, на нашу полянку.
0: Да.
2: Похоже.
0: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
2: Красивая.
0: Да, давайте с вами сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
2: Я люблю тихий ветерок.

0: девочек.
1: Это будет означать такой приятный такой шум, приятный звук, от которого даже цветочки не разлетаются. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер. От которого...
2: Когда вы скажете, приготовились, да, только, а да, то вы испугаетесь. Я,
1: да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью. Ага. Вот, давайте. Итак.
2: Мы со Славиком.
1: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились. Растут цветочки. И подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте. Ну, подуй. Спокойно. Хорошенький такой, хороший ветерочек.
2: Цветочкам нравится да наш ветерочек.
1: Нравится.
2: Смотрите.
1: Да, да, бабочки.
2: Им очень понравился. Да? Мы хороший ветерочек, да, с вами?
1: Правильно.
2: Да.
1: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
2: Ага.
1: А вдруг налетели тучи, наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну, держись, Славик.
2: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
3: А можно мне цветочки поднять?
1: Конечно, конечно, можно.
2: А мы их поставим в стол.
1: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
2: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
3: Я знаю листопад.
2: Я тоже люблю листопад.
1: Листочки шуршат при ногах.
3: Да. И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрус-хрус-хрус-хрус-хрус-хрус.
2: А Славику какой нравится звук?
3: Снегопад.
2: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
3: Давайте.
2: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
3: Да.
2: Ну, давай желтый.
3: Ой, я оранжевый.
2: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
3: Листья.
2: Листочки, конечно.
1: Они
2: вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
3: Намазываем его.
2: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
3: Только можно это? Потому что он тут не будет видно.
2: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий...
3: Листопад.
2: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
3: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
2: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
3: Нет.
2: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже... Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
3: Да.
2: Да. И тогда у нас будет
3: самый
2: красивый листопад. А? Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом. Как у вас получается?
3: Ничего можно. Ну, чудо можно.

0: обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать со своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
1: Да-да. Я готова.
0: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
2: Ну вот, я словно в лесу побывал.
0: Да.
2: Осенью.
0: Да. Вот, смотрите. О, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные звуки полезны для здоровья.
1: А мне будет напоминать об весне.
0: О весне? Листопад? Да. Интересно.
2: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
0: Да? Ой, ребят, обязательно сделайте такую поделку.
2: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
0: Это точно.
2: Вы словно
1: побывали. Не забудьте ее подписать.
2: Да, точно. Да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
0: Да.
2: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.
1: До свидания. И у меня коврик из листьев. До свидания.

0: очень сильные длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
3: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
4: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
4: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
4: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
3: А хвосты пресноводных выдр...

0: Выдры очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
1: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
0: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
2: А еще они любят скользить по снегу.
1: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
0: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
2: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
0: А еще они любят жонглировать.
1: Я не умею жонглировать. Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым. И веселое сердце благотворно, как врачество.
0: Игра делает меня счастливым.
1: Даже жонглирование.
0: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
1: Папа говорит, есть два пути – оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
2: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
0: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
1: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
2: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
3: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
0: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском.
1: Вера в Бога не удел темных людей.
2: Несокрушимая доброжелательность.
1: Христос – это было все в его жизни.
3: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
4: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш, мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни, и за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты ввел и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
1: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
2: Ты, Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечных времен в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим, такая атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском. И специально существовали службы, отделы. Для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
0: Я перечитал очень много атеистической литературы. Вот этих пару книжечек. Вот «Библия для верующих и неверующих», вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте сменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа. Работа вот с такими...